0: этим работать. Но есть обратная сторона, она позитивная. Я считаю, что при правильном подходе нет более замотивированной пассионарной команды, чем семья, которая делает вместе какое-то дело.
1: Вы говорите прямо, как моя жена. Ясно. Так. Теперь вот к диджитал-коммуникации. Сможете дать определение, что такое диджитал-маркетинг для тех, кто смотрит и, может быть, тоже задумывается, не заняться? Сейчас это модная, очень действительно очень перспективная, безусловно, тема.
0: Безусловно, конечно. Если я как раз всегда стараюсь говорить максимально простым языком, понятным, потому что...
1: Простым языком, да, что-то сложное может объяснить только человек, который очень глубоко это понимает.
0: Дело в том, что на дистанции моей работы в высшей школе экономики я работал с самой разной аудиторией. У меня в одном зале директор классической газеты, который хочет пересобрать эту газету и сделать ее более актуальной для молодых ребят, а с другой стороны какие-нибудь стартапы. И мне нужно со всеми ними говорить на одном языке. Поэтому если совсем по-простому, инструменты маркетинга вообще в сущности, это все, что стимулирует спрос к продукту. Да? Это то, что делает Apple Apple'ом, это то, что делает известные бренды и влюбляет людей в них. И все это достигается, конечно, через коммуникации, опять же, да. То есть мы создаем для бренда историю, мы делаем ей такую дистрибуцию через, в том числе, социальные сети. Мы идем туда, где находится внимание человека. Потому что мы с вами живем в эпоху, ее сейчас называют как экономика внимания, да, что за единицу человеческого внимания бьются все. Личные бренды, как сейчас называют, эти авторские блоги, компании, государственные организации. Только посмотрите на госуслуги. Там маркетинга больше, чем во многих брендах. Они прекрасно себя чувствуют в этом плане. Так что маркетинг — это то, что борется за внимание потребителя и пытается создать такие условия, чтобы, находясь на полке, он сделал выбор в нужную сторону любого продукта.
1: Что для вас идеальный клиент? Вот вы пришли и поняли, что, ой, как здорово будет с ним работать, как я много смогу сделать. Вот какой он должен быть?
0: Идеальный клиент – это тот, который говорит с тобой на одном языке, не манипулирует и который действительно заинтересован в сотворчестве. Потому что маркетинг, как и любая другая такая зыбкая, ведь это очень зыбко, где маркетинг, мы же с вами сегодня это уже обсудили. Лучшие проекты рождаются в сотворчестве с заказчиком. Я не видел ни одного проекта, когда клиент просто сбрасывает в агентство, делегирует, говорит, делайте. Нет, это всегда сотворчество, потому что...
1: Ну, держать... так же было и в старом маркетинге, и в старой рекламе, и в старом брендинге, да.
0: Конечно,
1: и в пиаре то же самое.
0: То есть все лучшие проекты, которые были вот на моей практике, где мы работали годами, это всегда сторона заказчика, это люди, влюбленные в свой продукт, которые стараются делать все до мельчайших деталей, чтобы он был лучше конкурентов. И мы здесь выступаем как прекрасно смазанная шестеренка в общем механизме и усиливаем это как рупор, как мегафон, по сути.
1: Прям с языка сняли. Вот кто был любимый клиент, самый любимый?
0: Самый любимый клиент – это Яндекс, наверное.
1: Ну?
0: Из моих. Мы работаем уже много лет, и как раз в том числе, потому что у ребят прекрасно выстроены процессы. Они отличные коммуникаторы. Вот что я могу сказать.
1: Ну, они большие молодцы.
0: Да.
1: Это и по эффективности видно.
0: Абсолютно, да.
1: И по эффективности видно. В маркетинге очень важна стратегия, правильная стратегия и хороший креатив. Доля стратегии, доля креатива.
0: Это как такая алхимия, можно сказать, да? Потому что всегда...
1: Инь-янь, инь-янь.
0: Да, абсолютно. Про

снижению артериального давления, поддерживает здоровье микробиоты кишечника. Кроме того, полифенолы – это защита от ультрафиолетового излучения. Соответственно, виноградный сок снижает риск развития рака кожи. Также в нем содержатся калий, магний, железо, марганец, цинк, медь, хром, витамины группы В, витамин С и витамин ПП или же ниацин. Таким образом, виноградный сок – это не только вкусный напиток, но и настоящий анти-эйдж-продукт с доказанной эффективностью. Противопоказаниями к применению виноградного сока являются сахарный диабет, аллергические реакции и заболевания органов желудочно-кишечного тракта. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. До следующей встречи в эфире.

0: будете в спике, не забудьте включить приемник на частоте 103.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу. Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: На фоне динамично развивающихся торговых отношений между Россией и Китаем наблюдается устойчивый рост грузооборота по всем основным транспортам коридора. Согласно данным «Коммерсанта», объем морских перевозок увеличился на 19%, автомобильных на 33%, в то время как железнодорожный сегмент, хотя и демонстрирует более скромные темпы роста, тем не менее показал увеличение на 17% в сегменте импортных перевозок за первые 7 месяцев этого года.

0: Эксперты подчеркивают, что основным драйвером роста морского грузооборота в направлении Россия-Китай являются экспортные потоки нефти и угля. По их мнению, перебои в поставках нефти через Армузский пролив способствовали увеличению активности Китая в данной сфере. В то же время поставки угля остаются стабильно высокими. В сегменте контейнерных перевозок наблюдается снижение экспортных объемов, однако импорт демонстрирует положительную динамику.
1: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Брат, я очень рад, что у нас новый брокаст с человеком, который знают все. Миша, основатель AMA CRM. Компания, которую не только знают, а пользуются уже. Вот мои помощники пользуются, все пользуются, Миш. Ты вообще из меня сделал спикера, дал мне один из первых, кто дал мне сцену. Великие выступления, про это поговорим. Но сначала про компанию AMA CRM. Мы только что с тобой обсуждали, что выручка в прошлом году 1,7 миллиард рублей.
2: В российской части,
1: да? Да, в российской части. Кажется, что это очень мало.
2: Угу. Очень мало. Мне тоже так кажется.
1: Как можно сделать компанию, которую знают все, 1,7 миллиарда? Не бьется, вот просто абсолютно не бьется.
2: Российский рынок софта, маленький рынок. У нас деньги в софте в России зарабатывают только в enterprise-сегменте. Поэтому если ты не работаешь с «Газпромом», «Сбербанком» и «РЖД», ну, вот такие выручки. Вообще, софт не самый вкусный бизнес. Многие просто не понимают. И софт — это падающий рынок. Вообще, в принципе, софт обесценивается.
1: Подожди, сейчас импортозамещение, там все.
2: Неважно, софт глобально — это падающий рынок. То есть тот софт, за который мы 20 лет назад платили, сейчас бесплатный. Знаешь, вот 20 лет назад ты платил за навигатор TomTom $400, теперь у тебя Google навигатор бесплатный. 20 лет назад основную выручку Microsoft делал кто? Office. Теперь у тебя Google Docs бесплатный и так
1: Миша,
2: далее.
1: У меня все-таки мотивационный канал, не демотивационный.
2: Не, ну просто, ну, российский рынок
1: софта небольшой. Софт кушает мир, SaaS был самый такой большой тренд последних там 7 лет. Я посмотрел капитализацию Salesforce.
2: Хорошая, да.
1: Которая составляет $300 миллиардов.
2: Мы работаем в сегменте малого и среднего бизнеса. Это не самый вкусный в России сегмент. Действительно, выручка не выдающаяся. И вообще на чистом софте, если мы не идем в enterprise, действительно, выручки в принципе не супер большие. То есть это не сотни, не миллиардов и не триллионы рублей. Выход один. Либо уходить в enterprise, либо уходить в мир. Мы выбрали второй путь. Мы вышли в мир. У нас там хорошо получается. Выручки глобальные российские сейчас уже сравнялись. Мы ожидаем, что в следующем году глобальная выручка будет в два раза больше, чем российская, ну и дальше.
1: Не, ну, по поводу вышли в мир и хорошо получается. Большинство предпринимателей делают анализ рынков и выявляется, что почти в любом рынке Америка это там 50% глобального там рынка. И вывод очевиден, на чем фокусироваться, конечно же, на Америке.
2: Почему? Есть же еще вторые 50%.
1: Ну, там обычно они закрыты. Там. Я говорю, ты же тоже переехал в Америку.
2: Да, да, конечно. Но потом мы поняли, что рынок США, с одной стороны, очень специфический, с другой стороны, очень закрытый. И когда мы выходили на рынок США, все говорили, ну, там очень высокая конкуренция. Очень большая конкуренция. А я все время себя спрашивал, а что такое большая конкуренция? Как она выглядит? Сильная конкуренция. Так вот, сильная конкуренция — это когда у тебя очень сильные конкуренты. И когда ты выходишь на рынок США, ты просто офигеваешь от того, с какими монстрами. Ты вот такой вот велосипедист из деревни Соколовка, и выходишь на чемпионат мира по велосипедному спорту, и это просто невыносимо тяжело. Причем они не умнее тебя, они не, там, не лучше тебя, они просто тупо сильнее. У них огромное плечо, финансовое плечо, кредитное. Они закрывают рынок деньгами. И тебе найти вот эту лазейку, этот product market fit супер тяжело, супер тяжело.
1: Ну, какая была твоя стратегия атаки? Вот ты переместился туда, переехал в Сан-Франциско. Ты знал, что есть Salesforce, есть куча специализированного софт, ну, для отдельных отраслей и так далее. Какая твоя была... Потому что препятствие было предсказуемое.
2: Мягко говоря.
1: Какая была твоя хитрая идея, как с твоим бюджетом... Какой у тебя будет... Сколько денег ты с собой взял, ресурс?
2: Ну, там несколько сотен тысяч долларов, миллион, может.
1: Вот у тебя твой миллион долларов, да? Это сколько тратит генеральный директор Salesforce в неделю на охрану?
2: Смотри, у всех всегда одна и та же идея. Мы придумаем классную идею, с этой идеей мы там вот найдем свою дырочку. И, собственно, так и есть.
1: Ага.
3: В какую дырочку вы хотели залезть?
2: Когда мы вышли, мы еще не знали, в какую. И это то, что на самом деле является препятствием для многих. Чтобы найти эту дырочку, надо на этом рынке еще 10 лет просидеть.
1: Да, да.
2: И вот только через 10 лет, когда ты будешь хорошо понимать этот рынок, ты найдешь эту дырочку. Ну, то есть мы-то лезли какой-то со своей идеей, она очень быстро оказалась, что нерелевантна на этом рынке, не работает. Потом мы начали искать
1: новые идеи. Вы хотели в малый-средний бизнес, скорее всего.
2: Ну, нет, там была какая-то техническая идея, что вот есть такая функция классная, она вот так зайдет. Ну, и потом 9 лет искали новую, пока не нашли. Причем нашли ее в итоге не в США.
1: Сколько времени ты провел там?
2: Ну, я в сумме лет 5, наверное, просидел. А компания до того, как стала получаться, 9 лет.
1: Ты после 5 лет решил, что тебе уже нецелесообразно там находиться?
2: Дело в том, что неважно, где находится твое тело, ты можешь замечательно находиться, как ребята из Миро. Находились в Перми, торговали в Нью-Йорке. Не суть важно, где находится твое тело. Вопрос... Какие новости ты читаешь? Если ты читаешь РБК, наплевать, ты в Сан-Франциско или в Пензе. Если ты читаешь TechCrunch, наплевать, ты в Сан-Франциско или в Пензе. То есть, в принципе, вопрос скорее, каким рынком ты живешь.
1: Теория — это так. В практике я вижу, что
2: на практике,
1: нифига,
2: конечно,
1: подобного.
2: Да,
1: дело в том, что люди не могут абстрагироваться. Человек — животное, он не может абстрагироваться от того места, где он находится.
2: Есть очень много просто тонко уловимых сигналов, чтобы понимать этого американского предпринимателя. И завтра, конечно, тебе надо там пожить, с ним поговорить, пообтереться. Ну, просто вот понять эту логику вообще.
1: Я вижу вот эти кучи людей, которые сидят там на виллах, разбросаны по каким-то островам, которые пытаются делать какие-то продукты.
2: При этом надо понимать, что русский предприниматель, он вышел из очень специфической среды. Это вот где можно программиста вот так нанять. Знаешь, Сан-Франциско вот так вот программиста,
1: да,
2: не наймешь.
1: Уже нет.
2: Да, где очень дешевые люди. Тоже специфика российского рынка, когда очень дешевый, очень высококвалифицированный персонал. И тебе не нужна высокая производительность, тебе нужна, не нужна автоматизация, потому что зачем у тебя за копейки, там, инженеры. Ну, раньше еще так было, да? И вот эта специфика российская точно не помогает при продажах на Западе.
1: А как ты себя чувствовал, вот это, вот, когда у тебя там не получалось?
2: Расстраивался, конечно. Расстраивался. Как я себя чувствовал? Я помню, иду как-то. У нас был офис на Монтгомери-стрит. Это мимо Трансамерики. Я на парковку иду, идет дождь, ноябрь. Это Сан-Франциско, знаешь, погода такая там. Я что-то иду на парковку, думаю, вообще никаких шансов. Просто никаких шансов. Ну, то есть вот я понимаю, что мы вроде занимаемся, но уже сам не верю. То есть я думаю, вообще нет шанса. Ну, прошло 10 лет, и получилось. Но,
1: есть, блин, только надежда на чудо еще какое-то.
2: Нет, ты как-то веришь, что вроде ты веришь в свой вот этот пытливый ум, ты веришь, что рано или поздно ты все-таки дырочку-то найдешь, и ты не прекращаешь поиски. Ну, блин, это очень демотивирует.
1: И какое решение ты принял вот в этот момент?
2: Мы немножко сдались, вернулись на российский рынок, сфокусировались на нем, получили результат, получили свой первый успех, и уже после этого вернулись, и стало лучше.
1: И вы, я так понимаю, лишь сказали, есть Америка, Америка, а есть Южная Америка.
2: И то это Америка, да. Есть Северная.
1: Есть Америка Лайт.
2: Намного больше похоже на российский рынок.
1: Да, да.
2: Намного более... Даже дело не в этом. Это рынок США не похож на весь мир. Рынок США — это рынок с сумасшедшим легаси, с сумасшедшей своей инфраструктурой. И когда мы сделали в 2016-2018 году ставку на мессенджеры, я и представить себе не мог, что в Америке не будет мессенджеров, понимаешь? Вот. Единственная страна на Земле, где люди не пользуются мессенджерами. Вот. Это невозможно было представить, но они пользуются смс-ками. Единственная страна в мире, где доля айфона там 80%. И людей устраивает iMessage. Ты знаешь еще одну такую страну на Земле? Я не знаю. Ну и все в таком духе. Там сумасшедшая своя инфраструктура.
1: Ну окей, пошли вы вот на Южную Америку, да? Это, ну, такой даунгрейд по амбициям.
2: Ну, слушай, вот это про амбиции, да? Вот я велосипедист. Я, конечно, мечтаю стать олимпийским чемпионом. Ты велосипедист вроде, да? Но ты же не ставишь сейчас сразу цель мировой рекорд побить. Ну, у тебя есть какие-то промежуточные цели, наверное, да?
1: Я поставил себе цель мастер спорта, не знал, что это так тяжело. Оказывается, это 7 лет.
2: Я просто говорю, что Оскар, ты лузер-то, а что ты не олимпийский чемпион? Ты не видел, как олимпийские чемпионы ездят? Ну, вот это то же самое. Знаешь, вот у меня есть фраза, ничто так не мотивирует, как победа, не мотивирует, как поражение. Будешь ставить очень большую цель, это красиво звучит, это прикольно, давайте ставить амбициозные цели. Просто надорвешься, не справишься. Очень важно правильно флажок себе ставить следующий.
1: Ну, окей, мы попробовали там чемпионом мира стать, не получилось, пошли на юг.
2: Решили стать это чемпионом региональным.
1: Таким хорошим, перворазрядным. Какая ваша стратегия была?
2: все то же самое. Нашли свой продукт Market Fit, оно поехало.
1: Бросили лапшу в стенку, посмотрели, где приклеится, или была какая-то аналитика какие-то.
2: В данном случае все было проще, в том смысле, что действительно было куча экспериментов, смотрели, где легче идет. Но базовое позиционирование, стратегия, она была чем-то похожа на российскую. Чем-то было похоже на то, что мы, с чем мы шли в США. Просто здесь она лучше
1: подошла. А ты можешь ее озвучить вот максимально?
2: Продажи в мессенджерах. Все просто. Лучшая рынка для продаж в мессенджерах.
1: Какая ваша стратегия была? Все страны одновременно или
2: там же,
1: по
2: там
1: очереди?
2: Все просто, там же два языка.
1: Получается, вы сразу бахнули
2: да, конечно.
1: Все страны?
2: Да, не так, что там Мексика.
1: А потом начали усиливать то, что лучше работает?
2: Ну да, грубо говоря, так.
1: Это было что? Бразилия?
2: Ну, конечно, там Бразилия доминирует. На втором, по-моему, месте Мексика. На третьем, по-моему, у нас Колумбия. Ну, что-то вот такое.
1: Да, у меня, кстати, инвестиция есть в Юго-Восточной Азии. Продажи в мессенджерах. Только что стал больше в нее верить. Смотрел статистику, как быстро умирают компании. И там оказалось, что средняя компания, которая умирает, которая не получилась, 5 лет в среднем.
2: В среднем, то есть кто-то 9. Кто-то
1: 9, да. Кто-то самый счастливый сразу же в первый год врезается в стенку, он потерял только год. Да? Но в среднем 5. Получается, у тебя тоже 5 лет Америка. Гипотеза Америка занял 5 лет, да?
2: Ну да.
1: Получается,
2: да,
1: у тебя как бы средний такой результат.
2: Больше,
1: особенно когда
2: больше,
1: у тебя...
2: больше. Чуть больше.
1: Я просто вот думаю, насколько это ответственно. Ты когда принимаешь это решение, да, вот, все, мы идем в Америку, ты к этому относишься не так серьезно, хотя... Представляешь себе, если бы ты знал заранее, что в случае неудачи это будет 5 лет, наверное, более...
2: Бизнес так не делается. Бизнес всегда делается на глупости. На...
1: Ну, можно все-таки умнее чуть-чуть быть. Я надеюсь, все. Я вот все надеюсь, что можно как... Ну, можно, конечно, просто вот я там... У меня сейчас друг тоже вот пошел на ужин, там жена его друга что-то сказала, и он в этот же день открыл бизнес.
2: Ты знаешь, если бы бизнес делали вот по уму,
1: да,
2: мы бы жили в очень плохом мире. Знаешь почему? Нас бы не окружало огромное количество бизнесов, которые концы с концами сводят, но делают нам продукты, услуги. Да. Если бы все были
1: куча
2: умные...
1: Куча убыточных бизнесов,
2: да,
1: которые нам
2: были...
1: создают больше ценности.
2: Но нам-то они создают ценность, нам-то они создают продукты и услуги. Да. Если все были умные, не было бы половины кофеен, половины магазинов, 90% селлеров нас. В итоге не было бы конкуренции. То, что большинство бизнесменов, особенно малых, работают...
1: Не, я согласен с твоим аргументом, что нужна какая-то вот количество попыток, и что-то там срабатывает, что-то нет. Ну, своим детям ты бы рекомендовал вот так легкомысленно принимать решение, что делать. Все-таки это важно. Если получится, это займет 10-15 лет. Если не получится, это займет 5 лет. Очень ответственное решение.
2: Я бы им точно советовал попробовать... И советовал чуть смелее отказываться.
1: Быстрее, образ
2: быстрее,
1: говоря. Да. Может быть, быстрее. И вот это, когда тебе очень трудно закрывать. Мне кажется, вот эти бизнесы, которые закрываются через 5 лет, уже через 2 года...
2: Они все уже понимают.
1: Да, все было уже понятно. Все понятно. Там уже такие судороги смертельные.
2: Да, но вот это упорство, которое мы ценим потом в успешных предпринимателях, оно имеет побочечку такую. Это же упорство делает эти вот ужасные истории, когда мы 10 лет на мертвой лошади сидим.
1: Да, 100%. Ну, когда у тебя настроение опять повысилось? Вот, вот вы пошли на юг. Какие цифры ты увидел, когда ты сказал «класс»?
2: Не так. Я сразу сказал «класс», но не поверил. Потом опять «класс», но не поверил. Тебе нужно, чтобы прошли прям годы, чтобы сказал, по-моему, это не случайность. Потому что обычно мы же... Это случайность, это повезло, это так. Ну, представляешь, у тебя 9 лет не получается, и вдруг начинает получаться. Там сначала какие-то ростки, там что-то, небольшой рост. Ты говоришь, ну, ладно, вот сейчас дорастет, значит, это будет оно. Потом оно дорастает. Ты говоришь, ну, не, что-то как-то это я не уверен. Ты очень долго, ну, имея такой большой бэкграунд, не получается. Очень тяжело, конечно, поверить, что начало получаться. И, ну, довольно долго ты говоришь, ну, нет, это, наверное, пока не система.
1: Сейчас, я так понимаю, выручка сопоставима. Южная Америка равно Россия, да?
2: Да, грубо говоря, да.
1: Это очень круто. Это очень мало кто достиг такого результата, что Россия меньше 50% мирового оборота.
2: Да, сейчас это еще и тяжело очень. Поэтому.
1: Это уже в плюс работает или там это еще инвестиционный период?
2: Именно Южная Америка. Дело не в этом. Дело в том, что мы там все пытаемся реинвестировать. Ну, чтобы росло быстрее.
1: Вы не забираете деньги,
2: да,
1: оттуда.
2: Там все,
1: вы
2: по нулям, они... там все по нулям, грубо говоря. Вот. Все, что зарабатываем, все стараемся тратить.
1: Ну, на свои, все на свои.
2: Да. Но как бы...
3: Это прикольная стратегия.
2: Наверняка тратим большую часть в помойку. Ну, какая разница? Растет же.
3: Половина маркетинг денег воруют.
2: Я думаю, больше. Не, знаешь, как это? Воруют, это они их просирают. Знаешь, это вот кто-то говорил про российских чиновников, что на 1 рубль украдено у нас 9 проб просранных. Поэтому в основном просто их выбрасывают, не крадут даже.
3: И что с этим делать, с этой информацией?
2: Ничего. Ну, вот у тебя есть подчиненные, да? Вот они же не все хорошо работают. И что с этим делать?
3: Я, например, когда я строил компанию, маркетинг всегда делал сам.
2: Ну, ты же ограничен, ты не можешь все сам делать.
3: Ну, да, ну именно там, где больше всего воровали, я делал сам.
2: На закупку. Ну, видишь, я не считаю, я, может, на другой бэкграунд, я как-то не считаю, что люди воруют, если честно. Я понимаю, что люди воруют, но я исхожу из того, что большинство людей не воруют, они честные, у них есть какие-то социально-культурные коды, знаешь, это грех, например. Поэтому нет, я думаю, что, к сожалению, большинство потерь, они не... Окей. Вообще, люди, которые воруют, довольно...
3: Преступная халатность, скажешь. Хорошо, просто...
2: Люди, которые воруют, кстати, хорошие люди. Я сейчас усложную вещь скажу. Я к тому, что у них хотя бы логика есть, что они делают. Они, может быть, циничные, они, может быть, прагматичные, но они как бы...
3: У них хотя бы мотивационная система.
2: У них все мотивации, они пытаются что-то показать, чтобы украсть. А те, которые просто профукивают, они в этом смысле намного сложнее.
3: Ну, здесь ты, конечно, такой смелый тезис поставил. Знаешь, разница совсем маленькая. Вот разница между людьми, которые это делают и не делают, она в 1 миллиметр. Ну, чуть-чуть совсем. Это ну, не видишь, то, что вот есть люди совсем злые, там, плохие. Очень маленькая разница.
2: Но вопрос, ты-то как смотришь? Вот ты видишь что-то не то. Вот у тебя чаша весов внутренняя. На что перевешивает? Воруют или просирают?
3: Не, я, конечно, я как ты думаю. Я все-таки верю в человечество.
2: Да, и... я не хочу думать, что там люди прям вот цинично воруют. Это как-то...
3: Ну, есть такие просто серые зоны, когда в маркетинг, особенно рынке, там, например... с каким-то агентством работаешь, они потом тебя даже без спроса отгружают какую-то бэк-маржу.
2: Это же в любых закупках, не только в маркетинге. В любой большой закупке это будет, особенно ну, если
3: просто
2: это
3: в маркетинге
2: закупка...
3: самое сложное отслеживаемое. Просто в других закупках у тебя есть физика, да, и
2: более... Ну, я понимаю, да,
3: более, вот
2: воздух,
3: ты купил
2: да.
3: стол или
2: здесь
3: нет.
2: Воздух,
3: и,
2: да.
3: Легко в маркетинге тяжело сравняемое, непрозрачный рынок, всякие новые инструменты, фейковые, там очень много роботы, там, эта тема такая... Ну, сейчас твои топ-3 советы начинающим предпринимателям, малому, среднему бизнесу.
2: Я бы сказал шире, не предпринимателям, а у меня есть идея, которая мне очень нравится, то, что наш капитал — это произведение денег на компетенции и на ресурсы. И мой главный совет начинающим и людям, и предпринимателям, и специалистам — в начале своей карьеры делать ставку больше на компетенции и ресурсы, не пытаться зарабатывать сразу деньги, потому что потом вы их легко конвертируете в деньги. И многие этого не понимают. Многие не понимают, что у них, например, врожденный ресурс есть здоровье. Это сумасшедший ресурс, данный от рождения, и надо им правильно успеть воспользоваться. Есть очень важный ресурс — толерантность к риску. Им надо тоже успеть воспользоваться. Ты можешь 20 лет рисковать так, как не сможешь рисковать в 30-35, когда у тебя будут маленькие дети. В этом обнаружил эффект. У нас есть две удивительные точки, когда мы можем начинать бизнес. Это 20 лет, когда нам, не важно, и где-то 45-50, когда уже дети выросли, обязательства все закрыты, ипотека выплачена.
3: Да.
2: И при этом у тебя сумасшедший уже накопленный опыт и ресурсы. И есть вот эти две точки, которые тебе есть, чтобы попробовать. Не фокусироваться на каком-то одном компоненте своего капитала, например, на там, пытаться накопительством заниматься, знаешь, вот этой инвестиции в 20 лет. Я буду откладывать по 20 тысяч рублей в месяц и вкладывать их там в крипту. Это неправильно. Надо в каждый момент времени правильно распоряжаться своим капиталом, правильно качать нужную его компоненту, ресурсы, связи, не знаю, там, здоровье использовать, время свободное, а в какой-то момент делать ставку на компетенции. Это первый совет, который я всем повсеместно даю. Ну и второй совет — это, опять, я видишь, я про финансы больше, что деньги надо тратить не с умом, а с удовольствием, и что у всего есть здоровая форма, и у накопительства, и у транжирства. И что люди, которые транжирят, и люди, которые маниакально накопительством увлекаются, совершают одинаковую ошибку, просто с разным знаком. И, наверное, вот это единственное могу дельное посоветовать.
3: Окей, дальше. Вот есть там сильно ориентированы на цифры. Там такие люди, которых ничего не интересует, кроме цифр, да? Там, и есть менее ориентированные на цифры, ты где находишься?
2: Я больше на эмоции, чем на цифры.
3: Окей.
2: Для меня атмосфера в коллективе важнее цифр, потому что я считаю, что это более первично, чем цифры. Цифры будут. Я вообще считаю, что люди немножко недооценивают вот эту компанию за производительность труда. И люди, которые верят в цифры, почему-то производительность труда человека принимают за константу. Этот парень производит 1000 сосисок в час.
3: Да.
2: Но прикол в том, что производительность человека, человек не робот, и вот эта производительность этого человека варьируется в огромных пределах. И чем более созидательный творческий труд, тем более сумасшедшие пределы. Я все время это сравниваю. Представьте, мы в классе, у нас 10 детей, и мы решаем задачки по физике. Сколько задачек по физике решает средний школьник? А черт его знает. Если в этом классе будет атмосфера куража, веселья, поддержка друг друга, помощь друг другу, они будут решать 100 задачек в час. Если там будет звенящая тишина и отвратительный воздух, они будут решать ползадачки в час. И производительность человека, особенно в созидательных творческих профессиях, она очень не константа.
3: Окей, я понял.
2: Если мы можем создать атмосферу высокой производительности труда, это в том числе компенсирует, может быть, плохие процессы, может быть, какие-то плохие цифры. Я все время все-таки считаю, что мы живем в мире людей, и я ориентируюсь на человека. И вот эта атмосфера, культура. Меня это все время поражало, когда приходишь в Макдональдс, вкусная точка. Как они бегают.
3: Это мотивационная система.
2: Слушай, блин, это все-таки еще и атмосфера. Я не знаю, как заставить людей с такой скоростью картошку готовить. Это не зарплата. Слушай, им платят небольшие зарплаты. Это не человек, не, блин, даже, я говорю, даже с лошадью надо поговорить. Это не так, что я ему дал 100 рублей, он побежал. Я ему не забрал 100 рублей, он уже не бегает. Если бы так было, все бы давали 100 рублей, все бы бегали, картошку делали. Но вот эта атмосфера, которую они создают, вот эта вот какая-то безумная.
3: Все бегают с улыбкой еще.
2: Да, но это поражает каждый раз. Интересно. Это поражает. И ты представляешь, как это физически тяжело. Я вот смотрю на этих людей, я думаю, да я бы через 2 часа свалился, проклял бы эту работу вообще и страдал. Окей. Насколько это люди впахивают.
3: Потом вот такой спектр. Есть люди, которые любят брать готовых людей, которые, ну, есть задача, есть человек, который умеет такие, и есть люди, которые берут на вырост.
2: Угу.
3: Ты как?
2: Слушай, 100% готовые — это самое выгодное. Я не умею.
3: Ты не умеешь?
2: Готовых? Да. Я не очень умею.
3: Они дороже просто? Или...
2: Не в этом дело. Их, во-первых, нет на рынке труда. Логика очень простая. Если человек хороший, его не увольняют. Увольняют только плохих. Рынки труда открыто, может появиться только если он сам уволился. Но обычно, если он очень хороший, ему его очень ценят, его удерживают. Соответственно, чисто логически, если мы берем 10 человек с рынка труда, 9 из них плохие, потому что все хорошие на месте. Соответственно, для того, чтобы нанять хорошего человека, найм должен быть строго активный. Не так, что мы разместили объявление, к нам пришли. Это мы пришли, то есть хантинг. Да, а вот как хантинг? Я представляю себе, как работает хантинг у больших компаний. Он работает так. Сначала хантим кого-то одного, который нам рассказывает, кто там работает. Потому что так тоже не сказать, что ты возьмешь 10 сотрудников Яндекса, все они поиск создали, понимаешь? И ты у любого спроси, он главный человек там. А кто там, правда, главный? А кого там хантить? А как хантить? А что ему предлагать? Это крутой навык. Я им просто не обладаю. Я видел, как это делают другие, восхищаюсь, когда ты умеешь брать готового. И если ты эту компетенцию в себе прокачал, если ты научился вот этим активным поиском собирать себе команду из лучших, уже готовых, конечно, ты чемпион, ты полетишь в космос, потому что, блин. Есть второй способ, как сделать так, чтобы к тебе пришли лучшие из лучших. Для этого надо сделать самую лучшую задачу, поставить на земле, да? Чтобы это было самое интересное.
3: Самая вдохновляющая задача, да.
2: Знаешь, что первый был такой бизнес-блогер в стране у нас, в России? Полонский. Мало кто помнит, в 2010 году, после первого кризиса, он устроил реалити-шоу из жизни офиса Мирекса. Он ходил с камерой, снимал все-все-все совещания. Я взахлеб смотрел, мне было безумно интересно. И меня поражало одно. Насколько все было плохо с точки зрения Полонского, насколько он был неприятный руководитель, насколько все было через одно место, зарплаты не платят, атмосфера ужасная, и насколько крутые люди там работали. Я смотрел на эти совещания.
3: Но эти времена закончились. Сейчас сильно изменился.
2: Смотри, я не об этом, я говорю, что вот были совещания, я смотрел на них, все плохо.
3: Да.
2: Зарплату не платят, начальник тяжелый, атмосфера ужасная, и лучшие люди. Почему? Они строили самое лучшее здание в стране. Если я строитель, я считаю себя хорошим строителем, где мне работать? Не панельки же в Подмосковье делать. Я иду на стройку самого лучшего здания. И в этом смысле тоже есть такая тактика. Если мы берем самую амбициозную, самую интересную задачу, это привлекает лучших людей. А вот так просто разместить объявление на HeadHunter, знаешь, вряд ли ты соберешь готовых крутых людей. То есть либо хантинг, либо суперзадача лучшая на земле, и они сами самотеком к тебе приходят, либо учить. У тебя вот другого пути нет.
3: Как тебе такой спектр? Есть люди, как Дуров, например, да, он говорит, я лучше буду иметь команду из 20 человек, которым я плачу 10 раз рынок, чем команду из 200 человек средних. Ну, и есть люди, которые все-таки больше людей нанимают. Простых людей, без всяких. Ты как думаешь?
2: Мне, конечно, импонирует вариант маленькая, но суперкоманда. Но это лотерея, может не получиться. А вариант набрать 1000 индусов, более системный подход. Это, знаешь, в программировании есть такой баланс железо и качество софта. Теоретически, знаешь, люди на Луну полетели с компьютером слабее, чем... Не то, что в твоих часах компьютер мощнее, чем то, что было в Аполлоне. Но они же на Луну слетали. Взлетели там, обратно вернулись с часами. То есть мы на самом деле... У нас есть железо, у нас есть качество софта. И теоретически, даже если у нас плохое железо, мы можем вытаскивать качеством софта. Ну, качеством кода, архитектуры, талантливые решения. Но проблема в том, что качество софта — это... Творчество, это непредсказуемо. Я не могу завтра увеличить производительность продукта в 2 раза, сказать, сделайте 2 раза код завтра лучше. Может, сделают, может, не сделают. Талантливые ребята сделают, не талантливые не сделают. Может, получится, не получится. А купить железо в 2 раза я могу. Поэтому любой менеджер, которому нужен предсказуемый результат, неизбежно сваливается в подход просто купить в 2 раза больше железа. Просто нанять в 2 раза больше программистов. Хотя, на самом деле, это идет только во вред.
3: Николай из Революта тоже, он, все его ругали, потому что он переманивал лучших людей в 4 раза. Он давал зарплату 4x. И, конечно, на него просто, что он портит. Но он говорит, лучше у меня будет маленькая команда, где все 4x, но у меня будут самые талантливые, одаренные. За этим стоит идея, что есть распределение ценностей. В общем, где там 1% людей создает 80% ценностей.
2: Слушай, в программировании, в принципе, еще такая особенность. Да, ты привел обоих пример айтишников и Револют, и Дуров. Все-таки в программировании есть такая особенность, что с ростом команды производительность начинает падать, а потом уходит в отрицательное. То есть там... 2 человека делают в 2 раза больше, а 4 человека делают уже не в 2 раза больше, а в лучшем случае в 1,5.
3: Ну, это я вижу похожие вещи и не в IT, да?
2: Да, да, конечно. Это вот недостатки менеджмента, да. Вот почему управление людьми – самый высокооплачиваемый навык. Потому что у тебя команда 500 человек, и ты хочешь нанять еще 500. Вот сделать так, чтобы они сделали на 10% больше, не в 2 раза, на 10. Тебе нужен сумасшедший топ-менеджер, который умеет утилизировать эти 500. И ты готов ему заплатить любые деньги, потому что от него зависит 500 зарплат. Ты заплатишь 500 зарплат, но если твой SEO будет плохой, ты 500 зарплат заплатишь на помойку, а то и во вред. Если твой SEO будет хороший, ты хотя бы 100 зарплат не выкинешь на помойку. Именно поэтому навык управления людьми такой дорогой, потому что...
3: Как ты думаешь, сейчас появился искусственный интеллект, я вижу вот среди своих знакомых и так далее... Люди делятся там на 3 лагеря. Такой первый лагерь, такие агрессивные адепты, которые все пробуют там, и так далее. Им все надо. Потом такая средняя, они, ну, если уж все пользуются, я тоже попользуюсь. Есть такие консервативные, которые хорошо, что мне уже 50 лет, и мне это все не надо. Как тебе кажется, вот с искусственным интеллектом разница производительности людей увеличится?
2: Смотри. Как я на это смотрю? 150 лет назад 80% людей на Земле занимались выращиванием еды.
3: Да.
2: Просто чтобы поесть. С появлением трактора в сельском хозяйстве стало занято не 80% населения, а там 15%, да? Вряд ли больше. Я не знаю. Вот сейчас 60-70% от балды цифру беру, но порядке. Синих воротничков — это операторы ЭВМ. Они просто галочки в программе нажимают. Это такие же точно... колхозники, которые растят пшеницу. Если посмотришь, большинство офисов заполнены людьми, которые просто интерфейс к программе. Они просто человеческую переводят на компьютерный и обратно. Они открывают какой-то интерфейс, что-то там нажимают, закрывают интерфейс. И бесспорно, это трактор, который 60% офисных работников как бы сделает ненужными, просто потому что зачем тебе... Ты заходишь в отделение банка, там сидит этот банковский служащий, он смотрит на тебя, смотрит в монитор, там просто галочки, он просто их нажимает. И бесспорно то, что мы называем ИИ, конечно, никем ИИ не является, но огромный пласт людей, офисных работников, которые занимаются сейчас не очень производственным трудом, если честно, сделает свободными.
3: А что им делать?
2: Вот. То же самое, что они сделали 150 лет назад. Они пойдут в школы, в науку, и мы получим сумасшедший буст развития человечества, потому что человечество выставит огромное количество человек-часов, а когда у человечества появляется такое большое количество свободных человек-часов, человечество начинает создавать что-то новое, творить.
3: Я эту идею понимаю, и вот я даже больше переживаю. Вот, образ говоря, раньше я смотрел, образно, 10 кандидатов на роль проект-менеджера, например, да? Я понимал, что самый лучший в 3 раза лучше, чем самый хуже. А сейчас я могу смотреть на 10 человек, и разница может быть в 100 раз. Потому что самый лучший обставил себя внешними мозгами, которыми он научился.
2: Ну, дело, даже калькулятор. Бухгалтер с калькулятором в 100 раз лучше, чем бухгалтер без калькулятора. Ну, как бы просто потому что, чем тот, который на бумажке считает, да?
3: Самое интересное же даже, что искусственный интеллект как раз очень плохо делает тупые задачи, там мешки перебрасывать, гладить одежду, а очень хорошо делает креативные
2: придумай
3: задачи.
2: Придумай текст, придумай картинку.
3: Да, сделай мне 150 заголовок вот для этого видео. Угу. Он очень круто делает.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
4: В Дагестане 4 часа.
0: Время. Диалог ФМ. Будете в Карабудах-Кенте? Не забудьте включить приемник на частоте 103.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Пословицы и поговорки народов Кавказа. Аварская пословица. Ратутлирих ханиги месет хулариб, хабашли аниги бахарчи хулариб. Золото и в земле не ржавеет, герой и в могиле не умирает. Ратутлирих ханиги месет хулариб, хабашли аниги бахарчи хулариб. Инч ого когибет суге, вихич ого чигивет суге. Не хвали день, пока не придет, не хвали человека, пока не узнаешь. Инч ого когибет суге, вихич ого чигивет суге. Шимбак хунин бакуаларо, сколько воду не бей, суши не станет. Шимбак хунин бакуаларо. Сяди сик ау сик угу, сяди квеш ау квеш угу. У кого жена хорошая, хорошо живет. У кого жена плохая, плохо живет. Сяди сик ау сик угу, сяди квеш ау квеш угу. Рачал дат адал дасан, хьяна чеси рачал чухони бжани бусик. Изменнику в чреве земли лучше быть, нежели на земле жить. Рачал дат адал дасан, хьяна чеси рачал чухони бжани бусик.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Ашшар – село в Курахском районе Дагестана, расположенное на реке Курах в 11 километрах к северо-западу от районного центра села Курах. Селение Ашшар образовалось тысячи лет назад. По имеющимся сведениям, оно несколько раз было разрушено захватчиками, потом горцы опять восстанавливали село. Последний раз, примерно 600 лет назад, горцы, пришедшие с разных мест, построили новое селение и дали ему название Ашшар. После землетрясения 1966 года большая часть ашшарцев переселились в Кизлярский район. Там возникло новое село Сасар и совхоз Ашшарский. Село имеет богатую историю. Оно окружено кладбищами и памятниками, зироятами шейхов. Старое кладбище занимает территорию в 15 гектар, что также свидетельствует о древности села. А самые старинные могилы снесены селевыми потоками. Даже встречаются двухъярусные могилы. До революции в селе действовало две мечети медресе. В селе было много алимов-арабистов. Среди зироятов особо выделяется мавзолей Гаджибубы Эфенди, который является гордостью села. Известными и почитаемыми шейхами являлись Сулейман, Салман, Ибрагим, Абдулла и Рамазан. Также ученый-арабист поэт Ашшар Рамазан оставил после себя поэтическое наследие, в том числе и удивительное оригинальное стихотворение о войне горцев под руководством имама Шамиля против царских захватчиков. Основным занятием села является скотоводство, земледелие. Было развито и ремесленничество. В советский период из села вышли известные республики люди. Среди них доктор физическо-математических наук Абдулла Абдуллаев, кандидат филологических наук Касум Магомедов, исторических наук Абдулла Гафуров и бывший министр финансов Республики Дагестан Даниил Закиржаев.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Я был не слишком-то спортивным ребенком, и к тому же носил очки, так что местные хулиганы не оставляли меня в покое. Настоящая свобода – это не иметь ничего. Я был куда свободнее, когда у меня не было ни цента. Смерть никогда не сравнится с жизнью. Нет ни одного примера, чтобы смерть была лучше, чем жизнь. Пока ты живешь, ты должен жить. Когда я сидел в тюрьме, я был завален всеми этими пухлыми книжками. Лев Толстой – крутой чувак. Этого чувака должен читать каждый. Наверное, я должен быть счастлив, что до сих пор жив. Men's Life представляет. Майк Тайсон. Правила жизни великого боксера. Хотите услышать мой секрет? Все банально, но это вера в себя. Если в вас верит 1000 человек, но не верите вы, у вас ничего не выйдет. Ведь все зависит от вас. Неважно, что говорят окружающие. Верьте в себя и идите к своей цели. И это время, когда дисциплина вступает в игру. Никто не хочет вставать в 4 утра и идти бегать, когда еще совершенно темно, но это необходимо. Единственная причина, почему я это делаю так рано, это потому, что я верю в то, что никто другой не делает это. И это дает мне маленькое преимущество. Без дисциплины не имеет значения, насколько ты хорош. Ты ничто. Когда-нибудь ты встретишь крутого парня, который выдержит самые твои лучшие удары и будет продолжать наступать, потому что он сильный. Не лишайся силы духа и мужества. Ребята, мой вам совет. Учитесь признавать свои недостатки. Пока вы отворачиваетесь от своих недостатков, они будут мешать вам достигать поставленных целей. Поэтому нужно признавать, что вы не идеальны, и начать бороться с изъянами. Не огорчайся неудачам. Падают все. Только кто-то встает быстрее, а кто-то продолжает валяться и ныть. Мой тренер говорил –

0: внимательно следи за своими мыслями, потому что жизнь будет полностью отражать твои мысли. Если ты будешь нерешительным или испуганным, такой и будет твоя жизнь. Живи чистым разумом. Я был не слишком-то спортивным ребенком и к тому же носил очки, так что местные хулиганы не оставляли меня в покое. Однажды они заставили меня таскать деревянные ящики в заброшенный дом. В одном из этих ящиков были голуби, и увидев этих птиц вблизи, я просто влюбился в них. И эта любовь длится всю мою жизнь. Возможно, если бы не голуби, то я не начал бы заниматься боксом. Моя первая драка случилась из-за птицы. Один парень, он был старше и крупнее меня, взял моего голубя и у меня на глазах свернул ему шею. Прошло много лет, но я до сих пор помню эту сцену, которая оставила глубокий шрам в моей душе. Я бросился с кулаками на обидчика и измолотил его. В тот момент я чувствовал, что был сильнее его и поэтому победил. И тогда я поверил в свои силы и в себя. Голуби для меня – лучший способ отдохнуть и успокоиться. В отличие от людей, птицы не могут обмануть. Они отвечают добром на добро, и когда ты о них заботишься, платят тебе искренней привязанностью. К сожалению, с людьми все бывает иначе. Настоящая свобода – это не иметь ничего. Я был куда свободнее, когда у меня не было ни цента. Знаете, что я делал? Я надевал лыжную шапку, старое тряпье и шел на улицу просить мелочь. Я мечтатель. Я мечтаю добраться до звезд. Но если я упускаю звезду, я все равно загребаю полную пригоршню облаков. Большинство людей относятся к себе плохо. Я счастлив от того, что безумно влюблен в себя. А люди от этого только сильнее меня ненавидят. Когда вы видите, как я пробиваю чей-то череп, вам ведь это нравится? Я люблю бить людей. Правда. Все эти знаменитости до смерти боятся, что кто-то вдруг бросится на них. А я хочу, чтобы на меня нападали. Никакого оружия. Я и он. Я люблю бить людей. И я люблю бить их сильно. Когда я дерусь с кем-то, я хочу отобрать его волю. Я хочу отобрать его отвагу. Я хочу вырвать его сердце и показать ему, как оно выглядит. Я всегда стараюсь бить по кончику носа, потому что я хочу загнать кость в самый мозг. Когда вы видите, как я пробиваю чей-то череп, вам ведь это нравится? И опять-таки, это невероятно, но когда я вернулся домой из тюрьмы, я увидел эти чертовски огромные коробки из-под бананов. Вначале я подумал, что это просто мусор, но это были 20 или 30 коробок, целиком забитые книгами. И я подумал, господи, это же невероятно, что вся эта информация хранится сейчас в моей голове. Сейчас для меня совершенно очевидно, что самое большое влияние на человека оказывают книги, которые он прочел, и люди, которых он встретил. Вот что братья и сестры должны знать про книги. Самое важное – понимать прочитанное правильно. Хорошо уметь читать, но очень плохо уметь читать и не уметь понимать прочитанное. Когда я сидел в тюрьме, я был завален всеми этими пухлыми книжками. Толстой – крутой чувак. Этого чувака должен читать каждый. До тех пор, пока мы упорны и несгибаемы, мы получаем то, чего хотим. Нас нельзя победить. Со мной другое дело, но это то, во что я верю. Еще одна штука, от которой мне сносит голову, это время. Время не будет ждать вас. Время как книга. У него есть начало, середина и конец. Сейчас я говорю с вами. Вы когда-то говорили с кучей ребят, которых уже нет. Это круг, если вы, конечно, понимаете, о чем я. Я стараюсь стать другим. Мне не нравится тот человек, которым я был раньше. Я стараюсь искоренить в себе старые привычки, и мне порой очень неприятно вспоминать свое прошлое. Стараюсь не держать в себе зла. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить время на злость. Стараюсь тратить каждую секунду на то, чтобы у меня и вокруг меня все было хорошо. Наверное, я должен быть счастлив, что до сих пор жив.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ребят, так получилось, что несколько дней назад я впервые в своей жизни оказался в Шерегеше, одном из лучших горнолыжных курортов России. И был очень приятно удивлен. И вот по мотивам своей поездки, по горячим следам, я делаю выпуск с новосибирским предпринимателем Вадимом Кулубековым, который, собственно говоря, собственник курорта «Сектор Е» в Шерегеше. И мы постараемся разобрать на этом примере, как вообще устроен горнолыжный курорт, как он работает как бизнес. Вадим, привет.
2: Привет, Миша.
1: Вадим Кулубеков – предприниматель, который развивает Шерегеш и вообще российский туризм. И с помощью Вадима мы поговорим о том, как сделать так, чтобы все больше и больше россиян приезжало на наши горнолыжные курорты. Расскажи, пожалуйста, что вообще сейчас, какие основные тренды происходят с российским туризмом?
2: Ну, как ты понимаешь, с пандемией, с текущими ситуацией геополитической, так скажем, да, для нас многие границы закрыты. И, конечно же, туристы российские выбирают, начали смотреть внутрь страны. На самом деле, я еще до пандемии начал на себе это испытывать, когда занимался триатлоном и ездил по разным странам, у меня такой был спортивный туризм. В какой-то момент меня переключило, я подумал, я не знаю свою страну. И мне захотелось участвовать в разных соревнованиях внутри страны. Я бегал Байкал, Хакасия там, и разные другие локации. И в какой-то момент вот этот тренд начал набирать обороты. Не только как вот это ощущение, может быть, я его как-то предвосхитил. Много гостей я сейчас вижу в Шерегеше, которые для себя его открывают. Центральная Россия для себя открыла Шерегеш. И мы видим все больше и больше гостей с этих регионов, с Москвы, Питера, там, Дальнего Востока. Российский туризм очень активно развивается, и государство этому очень сильно помогает. Вот. Если говорить про, там, допустим, те же самые программы поддержки государства, то сейчас есть субсидированная ставка. Например, да, вот буквально мы участвовали в конкурсе на строительство гостиницы 120 номеров, ну там такие условия от 120 номеров или от 5000 квадратных метров. И сейчас ставка субсидируется практически в 3 раза от текущей ставки.
1: Ну, то есть вместо банковской ставки, там условно сейчас, допустим, 19 годовых,
2: да.
1: Мы можем претендовать на примерно 6-7%.
2: 7-8% сейчас, то есть такая программа.
1: А сколько, кстати, всего государство дает субсидии на вот отрасль туризма?
2: Порядка 400 миллиардов.
1: 400 миллиардов?
2: Да.
1: А как это примерно, вот если это перевести, не знаю, в цифры, как увеличивается номерной фонд? Там?
2: Ну, у государства стоит задача, я сейчас точные цифры не назову, но есть задача там какими-то просто семимильными шагами наращивать номерной фонд, потому что даже была создана специальная корпорация «Туризм РФ», которая занимается развитием туризма, да, ей было бы выделено 250 миллиардов на то, чтобы она входила в капиталы проектов, и софинансировало развитие каких-либо территорий. То есть они могут там софинансировать либо какой-то конкретный объект, допустим, мы хотим построить гостиницу, или могут заходить на полную вообще территорию, какую-то, допустим, там Белокурих или там Алтай, как бы, да, там, или какие-то еще территории большие, и там проекты могут быть там на несколько десятков миллиардов рублей.
1: Я все-таки возвращаюсь к вопросу, какие основные тренды развития туристической отрасли в России. То есть мы поняли, что первый тренд – это люди все больше и больше ездят по России, правильно? То есть вот перераспределение от внешнего туризма к внутреннему.
2: Да.
1: Какие-то есть вот цифры, что, не знаю, там...
2: Ну, давайте я тебе скажу, да. Вот на примере, да, у меня был опыт, я когда-то 2 года, у меня был такой интересный опыт, я решил нырнуть из предпринимательства в корпоративную среду, чтобы вообще изучить, что это такое, да. И у меня был опыт с 21 по 23 год в АФК-системе, и как раз-таки я занимался...
1: Это ты удачно нырнул.
2: Да, да, и у меня как раз было направление туризма, по большому счету. И вот, допустим, на примере Горно-Алтайского аэропорта. В 2017 году пассажиропоток был 50 тысяч человек, по прошлому году под 400 тысяч человек.
1: То есть выросло в 8 раз?
2: Да.
1: Но при этом, вот еще раз, такой вот буст, такое развитие российского туризма, оно происходит по каким факторам? То есть первое, это там меньше ездят люди за границу. Угу. Наверное, в целом можно сказать, растет благосостояние, правильно?
2: И, ну, инфляция разгоняет.
1: Да, инфляция. И третье, наверное, появляется просто больше возможностей, правильно? То есть в целом, я так понимаю, что от бюджета семьи российские люди стали тратить больше денег на отдых просто в рамках вот бюджета семьи.
2: Да, вот, знаешь, мое наблюдение. Ну, вот давай так вот, кинотеатры ушли, допустим, да, там что-то, там всякие разные развлечения ушли, людям надо как-то...
1: Ну, не ушли, они на выручку сейчас не жалуются.
2: Но, тем не менее, ну, допустим, ну, там, появилось в российское кино, там, раньше, я, допустим, в кинотеатр уже не помню, когда я последний раз ходил, то есть там были когда премьеры, там, мировые, да, я туда ходил, я просто по своим наблюдениям. Соответственно, у тебя, ну, так, не так много остается каких-то способов развлекаться, так скажем, да, это первое. Момент второй, как мне кажется, что все равно, знаешь, происходит какой-то этот слом определенный сознание, как бы вот эволюция произошла, как мы когда-то мыслили принципами там евроремонта. И вот мы когда-то, наверное, принципами вот этого, вот Европа, вот там еще какие-то страны. И в какой-то момент какой-то разворот произошел, мы в какой-то момент почувствовали вот эту вот, патриотизм, наверное, где-то взыграл в нас, и мы начали смотреть внутрь страны и понять, что, ну, у нас есть классные, красивые места. Я вот вчера просто даже своему сотруднику показывал фотографию Плато Потарано. Я говорю, ты знаешь, что это такое? Она говорит, нет, не первый раз слышу. Я показываю, говорит, это вообще вау, это просто какие-то нереальные каньоны, а где находится, да? То есть мы не знаем свою страну. Я когда-то просто был в Республике Алтай, вот, ну, там, я так как там работаю, у меня там 20 лет уже с этим связано жизни, и тут же поехал в Татарстан, там, по командировке. Я понимаю, что я нахожусь в одной стране, но фактически это разные культуры. Хотя там и там существует тюркский язык, как бы, да, но вот эта атмосфера, она вообще другая. Абсолютно. Люди по-другому говорят, это ощущение другое.
1: Наше интервью, которое в каком-то смысле на это меня вдохновила поездка в Шерегеш, когда я для себя вот очередной раз убедился, как важно, когда российские предприниматели инвестируют, и очень много зависит именно вот от предпринимателя, который развивает что-то, что-то делает, вот это вот труд, работа, и получается классно.
2: Да, согласен с тобой.
1: Можешь нам вот в целом еще раз картинку, да, вот
2: да, да, есть курорт. Канатные дороги, да, вот смотри, да, канатные дороги, они делают примерно там 50-55% выручки, да.
1: Это сколько, какая у тебя общая выручка?
2: Ну вот смотри, общая выручка в этом сезоне.
1: Там, в сезоне 23-24.
2: Да, в сезоне 23-24 начинается у нас в середине ноября, заканчивается середина апреля.
1: Это, кстати, плюс Шерегеша, что да, самый длинный сезон.
2: Да, для нас, как для меня, как для предпринимателя, это супер важно, потому что, ну, мы можем денег больше зарабатывать в этот период. Получается, вот в этом сезоне 540 миллионов у нас по всем объектам. Это немного, честно скажу. Но вот сравнивая сейчас перед нашей встречей, я решил перепроверить, как раз вышла новая отчетность за 23 год по Красной Поляне и по Розе Хутор. Они делают 11 миллиардов каждый, примерно, плюс-минус.
1: И Роза Хутор, и, соответственно, Горки Город.
2: И Горки Город, да. Соответственно, у нас... Мы очень сильно растем. Я просто тебе приведу пример, что в первый сезон, когда я зашел, у нас выручка была 70 миллионов. Сейчас это 540. Это не потому, что инфляция, а потому, что мы действительно много сделали для того, чтобы вырасти. Мы относительно прошлого года, в прошлом году выручка была 300 миллионов, в этом году 540 уже. Да? То есть мы выросли почти на 80%.
1: Давай еще раз. У тебя бизнес состоит из канатной дороги.
2: Канатная дорога.
1: Рестораны.
2: Рестораны, отели, сервисы. Ну, там, инструктора, прокаты, рекламные. Какой-то бюджет, на этом есть тоже доход, да, и там арендаторы, коммерческая какая-то сдача.
1: Ну и примерно вот в целевой модели, как может выручка по этим сегментам делиться?
2: Ну вот, смотри, еще раз, то есть канаты дороги составляют больше 50%, порядка 15% сейчас у меня рестораны и отели, порядка там 5%, по 5% сервисы, ну там аренда, всякие такие мелочи, какие-то еще доходы там, типа парковки, аренды, рекламы и так далее. Но пока этот канат на дороге лидирует.
1: Давай про портрет потребителя поговорим. Угу. Как выглядит в среднем потребитель, который проезжает в Шерегеш?
2: А вот его нельзя сказать средний, какой он, да, потому что, ну, скажем так, наверное, большинство – это все-таки люди 30-45, вот так. Это как бы основа наша, на которую мы ориентируемся, потому что она уже платежеспособная аудитория. Там есть уже как бы семейная аудитория, которая нам в большей степени интересна. Потому что мы тоже как бы по секторам отличаемся. У нас, допустим, ну так как я все-таки такого про здоровый образ жизни, да, у нас больше так как бы движухи, спорта, активности и все такого, да, там меньше алкоголя, больше там драйва какого-то. Там другая сторона горы, может там больше какие-то дискотеки, ночные клубы и все такое. Поэтому у нас все равно как бы немножко аудитория разделяется, даже внутри Шерегеша. И там, допустим, мой формат проживания – это там отдельно стоящие дома в лесу, такая зимняя сказка, да, там такой как бы релакс и там комфорт, и ты можешь, ну как бы просто вот, кайфовать, да, спокойно такой, то есть получить такую как бы рефлексию какую-то, да, там поехать в природу, подышать горами и все такое. Вот там другая сторона будет другая. Поэтому у нас вот даже здесь между секторами делится. Если брать портрет нашего основного потребителя, все-таки это семья. мы на него, на нее ориентируемся. Но я на горе постоянно наблюдаю. Есть и там пожилая аудитория, которая там может сигать там на лыжах. Там вот ко мне сейчас приезжали там по 60 лет там, мужики, которые катаются на лыжах там как бы всю жизнь.
1: Какой, кстати, процент людей из Москвы, например, проезжает из центральной России? Какой процент людей из Сибири?
2: Ну вот смотри, это тоже внутри сезона. У нас вот на самом деле, у нас, когда мы говорим про сезонность нашего курорта, она не только там зима-лето, да, она еще и внутри самого сезона, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, вообще разная аудитория. Потому что, допустим, Шерегеш — это всегда начало зимнего сезона для любого горнолыжника. Потому что, допустим, Сочи открывается там под Новый год, а, соответственно, ноябрь-декабрь – это то время, когда упоротые лыжники или сноубордисты, которые соскучились уже за лето там, по снегу, им уже жара надоела, они хотят в горы, вот они мчат к нам. И это, допустим, Москва и там Центральная Россия преобладает ноябрь-декабрь месяц, то есть все прям поголовно-то едут. Потом, когда открывается Сочи, под Новый год они уезжают. И в течение...
1: Зато больше появляется в Сибири.
2: Да, появляется больше в Сибири, но появляется другой как бы клиент из Центральной России еще. То есть он менее профессиональный, может быть, да, но который тоже хочет как бы какое-то такое там, путешествие в Сибирь там, осуществить. Потому что тем более сейчас до Сочи летели 4 часа с учетом всех этих облетов.
1: И до Новокузнецка мы летели 4 часа.
2: Да, и до Новокузнецка летели 4 часа. Единственное, что там будет вот этот временной лаг, как бы, да, 4 часа. Но в этом есть уже определенный свой как бы флер. Да, ты как бы отрываешься немножко от вот этого московского времени, да, когда ты не в одном часовом поясе, можешь немножко отдохнуть. То есть чуть раньше начать, чуть позже закончить. Там, ну, какие-то такие моменты. Я люблю, когда есть смещение по времени.
1: Сколько стоит отдохнуть на Шерегеше? Вот какой вот представь себе, например, давай на примере Москвы. Вот слетать на 4 дня в Шерегеш. Сколько такой вот так в среднем обойдется поездка?
2: Ну вот сложно сказать, потому что как у нас нету 5-звездочных отелей, например, да?
1: Давай по вилке, то есть можно найти вот самое дешевое вот за столько-то.
2: Тебе пример приведу, да. Начиная с того, что Шерегеш развивался автобусными турами, потому что логистически, ну вот, больше 50% раньше приезжало с Новосибирска. Был автобус, ты вечером садишься, утром ты там, и этот автобус с двумя ночами, там уже даже с оборудованием, с каким-то скипасом, мог стоить там 8-10 тысяч рублей. Вот ты на два дня приехал, и тебя вот как бы all inclusive, да, в своем предложении. Это одна история, как бы самый там cheap price, так скажем, да. Там, ну, верхние, можно какой угодно себе праздник устроить, да. Ну, допустим, в наших домах там самая большая цена там 40 тысяч в сутки, может быть, да, это в праздничные дни. Там в среднем там это 15-20 тысяч рублей, если там будние дни, там не в праздничные дни, там, да. Поэтому...
1: Это дешевле, чем на Красной Поляне.
2: Явно дешевле. 100% дешевле.
1: Курорт, в среднем курорт дешевле, правильно?
2: 100% дешевле, даже скипас просто по примеру скипаса.
1: Рестораны дешевле.
2: Конечно. Смотри, по примеру скипаса, допустим, в Поляне, вот я же сейчас, сегодня тоже загуглил проверить, в Розе Хутор, сейчас уже как не сезон, да, самый низкий сезон, 4300 рублей стоит скипас. У нас...
1: Дневной.
2: У нас на нашем секторе стоит 2500, а если ты берешь по всем секторам, это 3200. То есть мы на самом деле, за счет того, что у нас конкуренция присутствует внутри как бы курорта, у нас за счет этого цена достаточно низкая на скипас. И то каждый год мы чуть-чуть приподнимаем, потому что, ну, инфляция, доллар, там все оборудование приходится там дороже тащить и так далее, так далее, так далее.
1: Давай попробуем такие немножко разобрать Шерегеш как бизнес с точки зрения уникальных каких-то торговых предложений. Да? Вот какой будет УТП основной Шерегеша? Снег?
2: Да, ты прав, это снег. Потому что Шерегеш уникален тем, что это единственный курорт в России и один из немногих в мире, который работает на естественном снеге. То есть на курорте, когда я первый раз вообще, меня пригласили на горнолыжную конференцию, и они пытались мне продать идею, что, почему я должен туда приехать. Они говорят: приезжай, у нас там будет тест снежных пушек, мы там будем рассказывать, как сделать оснежение. И думаю, мне вообще не интересно, как бы, ну, эта выставка, потому что у нас этого нет. Как раз-таки Шерегеш, вот это уникальное предложение, ранний сезон, много снега, нет лавин, что очень безопасно. Допустим, в том же самом в Кировске, там, в Хибинах, там, да, там тоже есть фрирайд, но там есть лавины.
1: То есть второе слово на флаге Шерегеша будет фрирайд, правильно?
2: Ну, 100%.
1: Фрирайд?
2: Да, конечно, фрирайд.
1: Стоимость, правильно?
2: Стоимость,
1: дешевле.
2: Да.
1: Ну, что
2: как
1: еще?
2: Как ты сказал, это вот эта душевность, сибирская душевность, она там присутствует.
1: Некая уникальная атмосфера.
2: Да, атмосфера, безусловно.
1: Вообще, что самое сложное в твоем бизнесе?
2: О, ну, смотри, здесь, видишь, это очень материальная история. да, очень большая территория, и контролировать нужно много моментов. Ты работаешь с техникой, потому что там канатная дорога – это особо опасный производственный объект. Он там надзирается Ростехнадзором. Мы ходим под уголовным кодексом вообще там во многих местах. Да? Оказание некачественных услуг потребителю, прямо оно там на каждом шагу. Вот человек въехал в дерево, следственный комитет, там ребенку облили супом в ресторане, руки там, не знаю, горячим. Все, сразу прокуратура и полиция. То есть очень много таких факторов, которые, ну, просто могут в любой момент поставить под вопрос твое существование на самом деле. То есть у нас есть все надзорные органы, которые только можешь себе представить. Мне, с одной стороны, это хорошо на самом деле, чтобы проверить себя еще, насколько мы, ну, в соответствии со стандартами находимся. Но, тем не менее, как бы лишние эти проверки, постоянно вот эти моменты, они все равно тебя отвлекают. Вот. Конечно, мы вот с точки зрения, что самое тяжелое, ну вот в этом году было тяжело, там у нас были ситуации с канатной дорогой, когда просто мороз там, да, и фактор там определенно все в одно место сложилось, у нас там глюканула электроника, при этом не запустился аварийный двигатель сразу, там люди час находятся в канатной дороге, на улице минус 25, да, и все, и тут начинается ситуация, что мы стоим перед выбором, либо нам сейчас производить эвакуацию, мы... Ну, у нас есть своя спасательная служба, у нас есть свои регламенты, что делать, если вот все канатная дорога встала. Да? И мы должны из там, 40 кабин 100 человек эвакуировать. То есть должен спасатель залезть на опору, на определенный там, как бы, зацепиться, по канату вниз спуститься, зайти в эту кабину, разомкнуть эти двери, понимаешь, и начать людей спускать вниз. А высота там до 25 метров может быть там. То есть, как бы, вот это, наверное, всегда такой фактор, как бы ты на иголках находишься. У меня супруга, она ведет все социальные сети 6 лет, и у нее сейчас вот уже какой-то обратный отчет начался, когда закончится сезон, потому что она каждое утро в 8:30 дает там сообщение о том, что, как, она там со всеми гостями общается. То есть это такой у нас семейный, понимаешь, бизнес. Психологически как бы тяжело, потому что много гостей, и это же как бы просто, они как бы разбегаются все в разные стороны, понимаешь, у нас на курорте на момент находится там 5000 человек, и ты просто не знаешь, куда вот эта шальная пуля полетит там. Я каждый день смотрю отчеты спасателей, как бы, кто как обратился. Вот вчера был курьезный случай, что вчера был карнавальный день. У нас есть символ хоккейной команды «Сибирь», такой снеговик. Вот. И спасатели его спасали, заштопали ему костюм. Он у него порвался на склоне. Ну, даже вот такие бывают ситуации.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 5 часов.
1: Время. Диалог ФМ.
2: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ребят, всем привет. Сегодня у меня в подкасте Мургулан Сейсембаев, один из самых глубоких и интересных предпринимателей, которых я знаю. И я специально для этого прилетел в Казахстан буквально на один день для того, чтобы записать подкаст. Мургулан, спасибо большое, что нашли время.
2: Спасибо большое. Всем привет.
1: Я в целом, когда спрашивал знакомых предпринимателей про вас и пытался понять, какие темы интересны, я понял, что все мои знакомые из окружения, кто вас знает и смотрит, понимают, что вы весьма состоятельный человек, который состоялся как предприниматель, как инвестор, как семьянин, и при этом у вас есть какое-то внутреннее вот это ощущение тонкого счастья, по крайней мере, со стороны оно так кажется. И я тоже смотрю, и я не понимаю до конца для себя, я, может быть, еще просто неопытен, как такое может быть, как можно быть гармонично сбалансированным, счастливым, успешным, или это просто иллюзия, которая на самом деле разрушится, когда мы сейчас начнем говорить об этом.
2: На самом деле это вопрос баланса все время, это не бывает статичного состояния. У меня тоже бывают разные периоды, там, перепады настроения и так далее. Ну, просто я всегда себе напоминаю, что ощущение радости, например, это и счастье, это каждое утро делать выбор. Это выбор, это не внешняя среда, это не мой гормональный фон. Это утром, когда я просыпаюсь, я всегда себе говорю, я сегодня хочу провести день радостно или как получится. И вот когда я принимаю решение, что провести сегодняшний день радостно, и в течение дня, если мне что-то прилетает, естественно, первая реакция такая, начинаешь думать, о, блин, что это такое там и так далее, а потом ловишься на мысли о том, что, о, так я же принял решение провести этот день радостно, неважно, сегодня снегопад, слякоть, дождь и так далее. То есть это в целом совокупность, я бы сказал, жизненного подхода и техник. Вот сейчас я сказал про небольшой инструмент, технику. А в целом, конечно, это то, как ты выстраиваешь жизнь. В зависимости от того, как ты выстраиваешь жизнь, соответственно, тебе и прилетают разного качества проблемы. То есть, если у тебя жизнь бардачна, то у тебя, как правило, проблемы имеют высокую волатильность, и они идут ближе к негативному спектру. А если ты правильно выстроил жизнь, то тебе тоже прилетают проблемы, без этого нельзя, потому что решение проблем есть способ перейти на следующий уровень. Поэтому приходят проблемы более позитивного плана такого. Решить какую-то креативную задачу, выйти с какого-то тупика. Но это не экзистенциональный тупик, а это тупик творческий, рабочий. Это то, что драйвит, то есть такие проблемы.
1: Я вот смотрел много ваших интервью и анализировал, и у меня интересный вопрос такой возник в голове. Очень много предпринимателей есть, которые построили большие компании, которые заработали денег, но очень небольшое количество из них вот сформулировали для себя определенные концепции, выводы какие-то и так далее. Вы один из этих людей. И я в какой-то момент смотрел одно из интервью с вами, и вы рассказывали про историю, как вы словарь привязывали к руке для того, чтобы выучить язык, чуть ли не в душ с ним ходили.
2: Да, и так вот, и было.
1: Да, и вот сейчас я то же самое услышал про то, что это выбор, это привычка определенная. И у меня невольно тогда возник вопрос. Я, например, часто пытаюсь себе какие-то привычки в жизнь внедрить, и они со скрипом внедряются, то есть довольно больно и тяжело. И я общаюсь с большим количеством предпринимателей молодых, и я понимаю то, что в целом сказать, что внедрил привычку, это одно дело, а другое дело в действительности ее внедрить в жизнь. Вот у меня создалось ощущение, как будто у вас от природы это заложено, что вы просто принимаете для себя решение, выбираете, я хочу вот это в своей жизни, и полетели. И нет там никакого трения, нет там никаких проблем, оно просто берется и делается. Вот пример со словарем меня он просто удивил, я феноменально вообще.
2: Спасибо.
1: Как это на самом деле происходит? Что заложено с детства? Или это определенный формат мышления? Как это работает?
2: Ну, смотрите, нужно сначала разобрать, как это вообще работает, вот именно. Дело в том, что ученые доказали, что процентов 90 времени человек в течение дня проводит на основе привычек, то есть на привычках. Мы практически живем же эту жизнь на автопилоте. Поэтому очень важна осознанность, понимать в единицу времени, чем ты конкретно занимаешься. Так вот, если представить, что у вас 100 лет жизни, то 90 лет жизни вы живете по привычке, а ту жизнь, когда вы проживаете по привычке на автопилоте, вы ее не помните. А то, чего вы не помните, того не было.
1: Угу. Да, согласен.
2: Потому что ваша личность и ваша жизнь есть не что иное, как ваша память. Если сейчас забрать у вас память, то вы превратитесь в растение. Вы потеряете свою личность, не будете знать, кто вы, что вы, где вы и так далее. Поэтому основа личности – это память. Так вот, когда вы перестаете жить по привычке, тогда вы возвращаете, по сути, себе жизнь. Теперь мы определили, что самое важное – это привычки, 90% нашего времени. Как изменять привычки? Многие пытаются менять привычки, и, как правило, самый простой путь – люди начинают использовать для этого волю. Ну, это воля – краткосрочный инструмент, на воле далеко не уедешь. На самом деле нужно понимать, откуда все происходит, как вообще меняется жизнь человека. Смотрите, как происходит. Вначале, с рождения, если брать, вот вспомните, наверное, наверняка вы до 4 лет себя не помнили. До 3-4.
1: Я и даже дальше себя некоторые... очень плохо помню. Какие-то эпизодические есть воспоминания, очень маленькие.
2: Некоторые начинают помнить себя с 5 лет. Я себя помню где-то с 5 лет.
1: Я тоже.
2: Да, с 5 лет. Это тот период, когда у человека начинает формироваться память. Память начинает формироваться, знаете, это до этого как бы диск был не отформатированный. Диск памяти, он есть, но он не отформатированный. К 5 годам он форматируется, и первые биты, которые туда закладываются, это убеждения. Сначала у человека формируется убеждение, потому что технология такая, человек соприкасается с реальностью, получает обратную связь от реальности, и он начинает формировать убеждения. Угу. Тронул чайник – горячий. Ага, чайник трогать нельзя, он горячий. Первое убеждение. Дальше. Идет в детский садик, новый детский садик заходит, там большой мальчик подвызывает его, бьет, отбирает конфету. Так, он думает, миром правит сила. Ну, так, не думай, что миром правит сила, но...
1: Первый камушек положен.
2: Что если мальчик сильнее меня, то он отберет у меня конфетку. Значит, начинает делать выводы, я должен конфеты прятать. И таким образом у человека формируется убеждение. Вот, например, то, что касательно бизнесменов, скажу. Вы знаете, почти 65%, согласно последним исследованиям, 65% людей первый опыт с деньгами имели что они воровали мелочь у родителей либо с карманов, либо с вазы, либо на столе лежит мелочь бесконтрольная. И вот дети берут эту мелочь, и это их первый опыт соприкосновения с деньгами. Из-за этого у них формируется опыт, что деньги – это чувство вины. Второе – деньги – это плохо. И, соответственно, деньги – это объект преступления, и от них надо избавиться.
1: Извиняюсь, перебью. Это только у предпринимателей, бизнесменов? Или это...
2: Не, у всех
1: у людей. Всех, у всех, да? То есть дети, да, когда видят,
2: да,
1: деньги...
2: Начинают... У всех детей, да. От денег надо избавиться. Соответственно, он идет и покупает конфеты, леденцы и так далее, и так далее. А потом, когда во взрослой жизни он научился зарабатывать, он не понимает, почему у него деньги в руках не держатся. Потому что на подсознательном уровне, в прошивке у него написано, что деньги – это улика, от них надо избавиться. И таким образом у человека с детства формируется убеждение, на основе убеждений формируется картина мира. Картина мира – это очень важная вещь, это практически зеркало этого мира, наше представление об этом мире. Потому что, вы знаете, на самом деле мы большую часть жизни проживаем внутри себя. Мы рисуем этот мир, мы больше живем в тех представлениях об этом мире, которые мы себе представляем. И сформируется картина мира, на основе картины мира выстраивается система ценностей, приоритетов и ценностей. На основе ценностей формируются наши принципы. На основе наших принципов, а принципы – это правила для общих ситуаций. На основе принципов формируются правила. Правила – это поведение в конкретной ситуации. Угу. На основе правил у нас формируется навык, на основе навыка у нас формируется характер и привычки. Так вот.
1: Разложили от и до.
2: Менять привычки бессмысленно. Вы не сможете их поменять, если вы не измените правила, на основе которых вы действовали. Правила вы не измените, пока не измените принципы. Принципы вы не измените, пока не измените ценности. Ценности не измените, пока вы не измените убеждения, которые лежат в основе вашего мировоззрения. И вот когда вы измените убеждения, как правило, привычки меняются. Правила меняются, ценности меняются. Поэтому нужно четко понимать природу происхождения каждой привычки. Каждая привычка нам дается не просто так, она выполняет очень важную функцию, она снимает огромную энергетическую нагрузку с нашего мозга. Потому что мозг – это суперэнергозатратный инструмент, он потребляет до 80% энергии нашего тела, но проблема в том, что он не работает целый день, поэтому 80% не потребляет. Но когда он работает, он потребляет огромное количество энергии. Поэтому мозг наш спрограммирован таким образом, чтобы его использовать как можно меньше. Только для решения новых задач.
1: Привычки, соответственно, создают такой автоматизм, да, чтобы мы могли не тратить операционную
2: когда
1: память.
2: Когда вы повторяете любое действие второй раз, уже 50% идет на автоматизме.
1: А нет такого, что наоборот. Ну, мы же, по сути, возможно, я ошибаюсь, но у меня взгляд какой. Я вот, например, почему начал заниматься каким-то бизнесом, да? Мне хотелось денег заработать изначально просто для того, чтобы что-то купить. Я прям помню четко свои детские запросы, потребности, первую машину и так далее. И это же как раз делается, ну, по ощущениям, ради эмоций. И хотелось вот это, вот это, вот это всего. И это же как раз ради этого и делалось. Но в итоге, вот я сейчас вас слушаю, вы пришли к обратному, к тому, что эти эмоции-то, они наоборот, в общем-то, и не нужны, потому что они ведут тебя к обратным последствиям. И в целом, это вот такой тонкий момент, что мы, как предприниматели, молодые, по крайней мере, вот мои друзья, мы постоянно пытаемся получить эмоции от того, что мы делаем, эмоции от покупок, от достижений, от поездок, от всего. И, безусловно, потом есть какая-то обратная история, но, тем не менее, в моменте тебе хорошо. И вот не считаете ли вы, что это как бы и есть самосуть, и что если, например, человек не испытывает ярких эмоций и в какой-то момент, возможно, просадок, то он превращается в немножко в неживого такого человека, который ничего не чувствует, которому и так хорошо, и вот и сяк хорошо, но нету вот радости, что ли, вот этой настоящей человеческой.
2: Смотрите, нужно здесь четко понимать, что существуют эмоции физиологические, которые есть не что иное, как реакция на выброс гормонов.
1: Да.
2: И молодежь в основном преследует именно эти эмоции. Эмоции радости, восторга и так далее. Глубина эмоций гораздо больше имеет значение, при этом нету такого выброса гормонов. Может быть, ученые еще не изучили это, а существуют какие-то более глубокие гормоны. Но я кайфую от жизни по-другому. И здесь еще очень важен такой момент, смотрите. Дело в том, что если мы обратимся к религии, то дьявол управляет людьми двумя только инструментами. Первое – это соблазн.
1: Да.
2: Второе – это страх. А соблазн соблазняет чем? Соблазняет эмоциями. Соблазняет эмоциями. Поэтому если вы посмотрите на маркетинговые инструменты, то это яркость, все, что привлекает внимание. Посмотрите, как рекламируется казино. Там яркие вещи, там соблазны. Везде, где ты получишь выброс гормонов, кайфанешь и так далее. И все это приводит к бедам. Там, ну, какие-то такие вещи в основном приводят к бедам. Даже если вы возьмете там хорошо, безобидные вещи, альпинизм, парашют.

0: У нас в Алмате много их. В конечном итоге они все заканчивают в горах. Они ходят в горы, ходят, ходят, вот как будто они свою смерть ищут в горах. В конечном итоге они там и заканчивают. Поэтому, смотрите, я к этому подхожу с другой стороны. Дело в том, что если брать деньги, например, почему люди, молодежь особенно стремятся к деньгам? Потому что вообще молодежь оценивает жизнь с точки зрения кайфа и с точки зрения потребительства. А потребительство – это как источник кайфа. Для потребительства нужно много денег. То есть молодежь хочет иметь много денег, как неограниченный ресурс потребления. А потребление – это источник выброса гормонов и радости. То есть купил Lamborghini, поехал на Мальдивы на частном самолете и так далее. Так вот, я по этому пути прошел, у меня было почти 6 миллиардов, у меня была яхта, 22 человека, 21 человек экипаж, 3 вертолета, самолет, у меня были все игрушки, подводная лодка на яхте и так далее. Я реализовал все мечты, которые возможны у человека в этом плане, материального плана и потребительского. Но я уловил такую вещь, что, вы знаете, когда у вас это все есть, у вас наступает гормональная слепота. То есть ты уже смотришь на покупку очередного вертолета, примерно радуешься так же, наверное, как, может быть, даже меньше, как человек, который первый раз купил там «Ладу», какую там модель бывает?
1: Ну, какую-то.
0: Ну, какую-нибудь.
1: «Гранду».
0: «Ладу Гранду». Вот он первый раз купил, он радуется, у него радости полные штаны. А ты покупаешь там очередной Rolls-Royce или вертолет, радости не очень. Шахтер с работы пришел, голодный, холодный, сел, с удовольствием поел борща, а ты сидишь, у тебя кружка черной икры, кружка красной икры, еще куча салатов, куча всяких деликатесов, а ты кушать не хочешь. То есть за деньги-то аппетит ты не купишь. А это связано вот как раз-таки с гормональной чувствительностью. Многие люди думают так, вот у меня, не думают, но подспудно думают, что вот у меня эмоции такие от Лады. А представляешь, какие эмоции у меня были бы, если бы я купил Rolls-Royce. Так вот, к моменту, когда ты заработал на Rolls-Royce, у тебя радость от Rolls-Royce не превышает радости от Лады. Я бы даже сказал, порой бывает меньше, потому что появляется вот эта гормональная нечувствительность. И ты, получается, начинаешь, я сам через это прошел, как наркоман, повышать ставки.
1: Как эффект высокой базы в экономике, как у ФРС сейчас.
0: Да, ты начинаешь повышать ставки в плане того, что машина, если машина, то Rolls-Royce, Maybach, если летательный аппарат, то вертолет, если, причем вертолет, то самый лучший вертолет, который самый дорогой в мире, и не просто один, а целых три. Там, если отдыхать, то яхта огромная, плюс с подводной лодкой, плюс личный самолет и так далее. И все, и упираешься.
1: Дальше нету следующего шага? Дальше, нету того, чтобы так же бы еще вот будоражило?
0: Я бы так сказал, вот эта беговая дорожка по там, преследованию кайфа от материального потребления заканчивается на этом. Все. Все ты можешь. Космический аппарат разве что там купить. Ну, все. Я покупал и использовал все, что мне возможно. При этом я до сих пор помню свою первую «Ладу семерку». И какие радости я тогда испытывал. Это неописуемо. Дальше какие машины у меня были, я даже помнить не помню. Сколько их у меня было, сколько через мои руки прошли. Поэтому это тупиковый путь, когда вы преследуете потребительский кайф. Это вначале кажется, как я сказал, но со временем у вас накапливается гормональная нечувствительность, и уже вы... Ну, машина – это средство передвижения. Мне сейчас абсолютно без разницы, на какой машине я езжу. Абсолютно я могу на попутке доехать, могу на джипе поехать, на Rolls-Royce. Нет разницы для меня. Теперь вопрос такой, что когда вы доходите до этого состояния, у людей появляется, начинается терять смысл жизни. Вот в районе где-то 40 лет у людей, плюс-минус 5 лет, появляется выгорание, и люди не знают, что дальше делать. Потому что основные базовые потребности они закрыли. Машина есть, дом есть, квартира есть, бизнес какой-то есть.

0: так далее. Что делать дальше? А это возникает, потому что человек не ответил на самый главный вопрос. А зачем он живет вообще? То есть человек понимает к этим годам, что ну, он же не биологическая машина по производству навоза. Там из деликатесов.
1: Из лобстеров и черной икры.
0: Да, соответственно, он начинает задумываться, а зачем это все? И я сам знаю много ребят, которые выгорели и бросили свой бизнес. И именно с этим периодом связан период, называемый дауншифтинг, когда все бросают, уходят и так далее.
1: Ну, здесь, мне кажется, несколько путей. Кто-то ищет, пытается усиленно найти, кто-то находит для себя бессмысленность определенную, уходит в дауншифтинг просто.
0: Ну, вот смотрите, дело в том, что до 35-40 лет человек прет на стимуле. Стимул – это такая в Древней Греции была палка с заостренным стальным наконечником, ею тыкали быка в зад, чтобы он тянул за собой повозку либо плуг.
1: Это стимул называлось?
0: Да, это дословно это с греческого языка называется стимул. Так вот, стимул – это всегда про убегание от боли. Соответственно, убегание от нищеты, убегание от холода, голода, от той жизни, в которой он жил и так далее. И поэтому до 35 лет человек прет, делает бизнес, потому что он не хочет нищеты, он не хочет той жизни, он хочет свою квартиру, свой дом, он хочет машину, он хочет свой бизнес, он хочет повидать мир, ну, как бы один раз живем. Поэтому прет. И стимул гораздо эффективнее, чем мотивация. Потому что стимул построен на страхе.
1: Да.
0: Вот, например, когда ты пошел в лес, а за тобой погнался медведь.
1: Ну да, тут очевидно, что
0: ты поставишь все рекорды, да. которые ты можешь сделать. У тебя ноги будут так двигаться, что камера не сможет даже зафиксировать это. Настолько ты быстро будешь бежать. Но теперь представь, ты бежал от медведя, уже километр бежишь, его нет. Второй бежишь, его нет. Ты останавливаешься. Так вот, стимула же нет.
1: Да, ну, конечно, все, можно и расслабиться.
0: Ты расслабляешься. Первое у тебя облегчение. Фу, наконец-то я сделал это. А потом возникает мысль, а что дальше? А что дальше? И тут тупик. И вот в этот момент человек должен найти мотивацию. Мотивация происходит от слова мотив, то есть смысл. И тут он должен понять смысл. А для чего он дальше должен делать? Что он дальше должен делать? И таким образом, если человек не найдет смысл своей жизни, то все дальнейшие потуги у него будут бессмысленны. Более того, он девальвирует даже все, что было. Он перестанет ценить то, что было. Потому что если человек не видит смысла, то он может даже пойти и подумать, а что тогда медведя бояться? И может пойти по пути саморазрушения. И именно здесь человек должен найти свой смысл жизни и ответить на себе на вопрос, для чего я живу. И когда он отвечает себе на вопрос, для чего я живу, он приобретает новый уровень ощущений, новый уровень счастья, новый вкус жизни. Он уже кайфует, и ощущает счастье без вот этого всплеска радости. Он начинает ценить в жизни мелочи, от которых раньше он вообще не кайфовал. Он понимает истинную ценность вещей. Он понимает и начинает ценить время, энергию, близких, все, к чему прикасается. Он начинает ценить этот мир, и благодаря этому он начинает ценить свою жизнь и приполняется чувством благодарности. И вот благодарность – это основной маркер и показатель того, что ты счастлив.
1: Я вот не могу не спросить, на ваш взгляд, я сам нахожусь в погоне, и там большинство моих друзей-предпринимателей находятся в погоне для прихода к вертолетам, яхтам, самолетам и так далее. Вот прийти к пониманию смысла своей жизни можно только прожив это. То есть предприниматель, который вот у него как такой маркер и основная идея сейчас – это делать бизнес для того, чтобы заработать деньги, для того, чтобы вот все себе позволить. Машины, квартиры, самолеты и так далее. И вот вы рассуждаете с позиции того, что у вас это было, я понял, и теперь я вижу по-другому. Вот вопрос ключевой. Предприниматель, он должен прожить это и только потом как бы найти для себя какие-то другие смыслы? Или это не имеет смысла? Не имеет смысла целиться туда? Не имеет смысла целиться в 70-метровую яхту, вертолеты и субмарину?
0: Вот здесь я так скажу. Вы знаете, все зависит от целеполагания. Нужно для того, чтобы добиться успеха, нужно правильно выстроить целеполагание. Проблема в том, что когда вот в зале я спрашиваю молодых людей, чего они хотят, 99% говорят, что хотят быть счастливыми. потом выходят за двери аудитории и гоняются за успехом.
1: И я, извиняюсь, перебью, просто мне кажется, это такое, как, знаете, если ты не скажешь, что ты хочешь быть счастливым, это определенный такой бескультурным человеком тебя делает. Все же хотят бы быть счастливыми, но у тебя в голове, когда я себе честно вот задаю вопрос, я сижу это, ночью в душе, да, что меня никто не видит, не слышит. И я такой, вот чего я хочу? И у меня на автомате приходит, хочу быть счастливым. А потом такой, нет, сейчас я хочу вот это, вот это, вот это. Я хочу вначале заработать, условно, все деньги мира, а потом уже поговорим.
0: Нет, а вот я, ты мне не дал договорить, смотри. Да, люди выходят, и 99% начинают, сказали, что хотят быть счастливыми.
1: Да.
0: И вот ты сам признал, что в душе тоже признаешь, что хочешь быть счастливым. А потом люди начинают думать, ага, для того, чтобы быть счастливым, надо заработать денег.
1: Угу.
0: То есть нужно быть успешным. Так вот, смотрите, успех, деньги, богатство, машины, яхты – это не что иное, как результат. Это же не процесс.
1: Это результат, 100%.
0: Это результат чего? Это результат вашей эффективной деятельности. Это результат вашей эффективной деятельности. Если вы будете неэффективны, то у вас не будет яхты. Что такое эффективная деятельность? Это… практически можно вычислить таким образом. Количество результатов с наименьшим использованием ресурсов.
1: Количество результатов с наименьшим использованием ресурсов. Ага, понял, да.
0: Так?
1: Вник.
0: Вот вы произвели большое количество качественных результатов с наименьшим использованием ресурсов. Дельта между продажей и себестоимостью будет что? Прибыль.
1: Угу.
0: Так вот, прибыль это что? Это яхты, самолеты, вертолеты и так далее. Соответственно, ваши деньги, ваши яхты, самолеты, вертолеты – это не что иное, как ваша прибыль. А ваша прибыль есть не что иное, как результат вашей эффективной деятельности. А ваша эффективная деятельность есть не что иное, как результат того, что вы тратите меньше всего энергии.
1: Угу.
0: А энергию вы меньше всего тратите, когда занимаетесь любимым делом. Потому что, когда вы занимаетесь любимым делом, вы на час дольше можете сидеть на работе, вы на 100 килокалорий можете потратить больше энергии, вы лишние 10 раз улыбнетесь своему клиенту,
1: угу.
0: И таким образом вы становитесь более конкурентоспособны. И плюс, когда вы занимаетесь любимым делом, основной маркер любимого дела в том, что человек в этом совершенствуется.
1: Априори, да, просто да, по собственному
0: когда,
1: желанию.
0: Отличие, когда я вижу сразу, когда человек занимается любимым делом или нелюбимым, или он делает это за деньги. Когда человек делает за деньги, он преследует результат.
1: Угу.
0: Когда человек занимается любимым делом, он прямо, скрупулезно обращает внимание на все детали, мелочи, потому что он любит заниматься этим процессом.
1: Угу.
0: И когда ты занимаешься любимым процессом, ты можешь заниматься этим вечно. Соответственно, когда ты занимаешься любимым делом, я ни разу не слышал человека, который занимается любимым делом, и который сказал бы, что у него прокрастинация, что у него лень, что у него не хватает воли, что у него не хватает дисциплины. Когда человек занимается любимым делом, это автоматически у него происходит. Так проблема получается в целеполагании, во что ты целишься. Так вот, если ты преследуешь быть счастливым, то ты с большей вероятностью станешь успешным. А если ты преследуешь быть успешным, то шансы быть счастливым у тебя минимальны.
1: Я услышал у вас фразу однажды, что каждый счастливый человек априори успешный.
0: Автоматически.
1: Но а каждый успех...
0: Не каждый успешный человек счастлив.
1: Да, да, да.
0: Я таких видел очень много. Таким образом, когда вы выбираете быть счастливым, что происходит? А происходит вот что. Вы прежде всего говорите, чтобы быть счастливым, я хочу заниматься любимым делом. А когда вы занимаетесь любимым делом, у вас отпадают вот эти 4 вещи, которые я говорил. Что такое прокрастинация и лень? Прокрастинация и лень – это психологический механизм, который отсекает от человека дела, которые не имеют для него смысла.
1: Угу, да, тут полностью согласен.
0: Ты никогда не будешь, если для тебя не имеет смысла это делать.
1: Не заставишься никак.
0: Есть 2 способа дать тебе смысл. Дать деньги большие за то, чтобы ты это выполнил. Либо сказать, это тебе важно для жизни, там, твое здоровье и так далее. Это... Прокрастинация и лень – это наши помощники. Поэтому те, кто считает себя ленивым, или прокрастинируют, или кого обвиняют близкие родственники, что ты лентяй и так далее, не переживайте. Просто у вас проблема с целью. Эта цель для вас незначима. Вам навязывают, пытаются навязать ту цель, которая не имеет ценности для вас. Теперь то, что касается воли и дисциплины. Вот некоторые говорят, дисциплина ест мотивацию на завтрак. Ну, красивая фраза, не более того.
1: Дисциплина ест мотивацию. А, да.
0: Угу. Красивая фраза, не более того. На самом деле дисциплина есть не что иное, как дочка мотивации.
1: Угу.
0: А мотивация – это дочка цели. То есть, когда ты ставишь значимую, ценную для себя цель, у тебя автоматически появляется мотивация, у тебя автоматически появляется дисциплина, и у тебя автоматически появляется энергия для этого. Вот когда ты идешь усталый, голодный, холодный, уже кажется, все, у тебя нет сил сделать даже один шаг, и тебе показывают вкусное блюдо на расстоянии 300 метров. Ты как спринтер пробежишь эти 300 метров, хотя до этого шаг не мог сделать.
1: Угу.
0: Ну, то есть вопрос значимости цели. Значимость цели автоматически дает вам энергию, мотивацию, дисциплину и волю. И убирает лень и прокрастинацию. И здесь у молодежи проблема в том, что, помните, я опять говорил про религию,
1: да.
0: Где Всевышний говорит, что человек такое совершенное творение, а дьявол говорит, нет, я докажу, что он слабое существо. И он начинает с пути истинного сбивать чем? Соблазнами.
1: Соблазнами.
0: И страхами. И поэтому человек, когда... Это, кстати, очень ярко проявляется в маркетинге. One-time offer. Угу. Когда предлагают, говорят, вот, оставят обратный счетчик и говорят, вот, если ты не купишь до завтрашнего дня, то все, предложение потеряет силу. Или вам говорят, надо срочно, вот, Lamborghini последний такого цвета, вот уже задаток человек оставил, надо купить. И ты такой бегаешь по округе и собираешь, взаймы берешь, yeah. Ну, лишь бы его купить. Поэтому дьявол управляет двумя. Это соблазны и страхи.
1: Не могу не спросить, мы часто тоже с друзьями-предпринимателями обсуждаем такую тему, что вот этот вот вектор, его очень сложно почувствовать, потому что, с одной стороны, ты закрываешь глаза и четко понимаешь, куда тебе надо идти, вот мне вот это вот нравится, это дело, я хочу им заниматься и так далее. С другой стороны, ты понимаешь, что ты как предприниматель, как бы показатель твоей эффективности, это то, сколько ты денег заработал, да, и вот если у тебя много денег, значит, ты хороший предприниматель, значит, ты эффективно справляешься со своими задачами, если нет, то... И вот эти вот два вектора, они, по крайней мере, по ощущениям, зачастую не сходятся. У тебя может быть невероятно любимое дело, но это может быть просто твое хобби. И ты можешь ошибаться в том, что тебе надо этим заниматься. Приведу простой пример. Вот я, например, подкасты делаю, и я в какой-то момент там увидел Джо Роган, да, там контракт заключил там на 200 миллионов долларов в Соединенных Штатах. Думаю, мне надо быть подкастером, вообще всю свою жизнь на подкасты посвятить. Потом думаю, ну, как бы нет, это мое хобби, и это немножко другая вещь. А есть бизнес, где я зарабатываю деньги. Но так или иначе, у тебя есть ограниченный ресурс времени, и помимо времени еще ресурс внимания. То есть, если ты концентрированно занимаешься чем-то одним, то ты вероятностно получишь больше результата, там, больше времени посвятишь, там, встречу дополнительную проведешь, еще что-то. И вот было ли у вас когда-то такое, когда вы не могли понять, вот все-таки туда или туда, это все-таки соблазн или это мое какое-то внутреннее желание? Как вот этот вектор находить? Потому что я просто по себе и по своим друзьям знаю, что это постоянная дилемма. Там вроде бы лакомый кусок, какой-то интересный перспективный бизнес, а здесь вот вроде бизнес, которому там, ну или дело, которому душа лежит. Ну ты не понимаешь, может это просто хобби. У меня же хобби много. Не знаю, мне в теннис нравится играть, но это же не значит, что я должен профессиональным теннисистом пытаться стать. Я уже слишком старый для этого. Надо было в 4 года начинать.
0: Ну, смотрите, я к этому всегда подходил так. Я всегда старался идти на поводу у знаков. Я в каком плане? Просто заметил, те проекты, которые я инициировал сам, как правило, имели провальный успех. Ну, не успех, а были провальные.
1: Сейчас мурашки аж пошли от этого.
0: Да, и я интуитивно, оказывается, всю жизнь шел... условно говоря, на поводу, я позволял вещам расти самим по себе. То есть вот я занимаюсь хобби, вот я занимался хобби просто для людей, делал экспедиции. Сначала я сказал, я еду по таким-то местам, кто хочет, ко мне присоединяйтесь. Ко мне присоединилось 30 человек, мы на джипах прекрасно прокатались. Следующий год больше, следующий год больше. На четвертый год 1500 человек ездило за мной, и длина колонны была 32 километра. И я 100 баксов тратил на организацию этой экспедиции. Но я делал это для души. И вот в какой-то момент мы же люди дальше человеческого носа видеть не можем. Это одно направление. Дальше у меня было хобби учить людей. Я делал лекции, создавал школу практического инвестирования, занимался образованием, ездил в Финляндию. Я акционер двух школ, крупнейших в Казахстане и так далее. Образованием шел. Вроде кажется, тоже. Ни к чему не привязанная ветка, да? Дальше. Я в целом любил общаться с людьми. Я всегда стремился, чтобы вокруг меня было сообщество тех людей, комфортных, с кем мне комфортно по жизни, единомышленников и так далее. И вот, когда я создал образовательную платформу, у меня все это слилось в одно. У меня одно из сильнейших сейчас направлений – это EduTravel, путешествие, образовательное путешествие. И очень много, и очень дорого люди за это платят. Ну, багги-тур 12,5 тысяч долларов стоит неделю провести со мной. Я езжу в багги-тур, мое любимое дело. Я езжу на рафтинг, в экспедиции, мои любимые дела. При этом люди мне платят огромные деньги. Кайдзен-клуб. 13,5 тысяч долларов стоит членство в кайдзен-клубе. Я живу в сообществе, любимом, где мне нравится с людьми общаться и так далее. Но люди за это платят бешеные деньги. Образовательная платформа. Я говорю и образовываю то, что раньше говорил, то и сейчас говорю, но теперь я известный. Теперь мне за это еще деньги платят. То есть, видите, все, что шло как хобби, оно в какой-то день, в один день все слилось. И вообще я стараюсь делать таким образом. Я смотрю на вот что. Если вот есть японская система икигай, там, где ты пишешь то, что ты любишь, что получается, за что тебе платят деньги, что нужно обществу. Так вот, если тебе приходят через этот бизнес деньги, значит, благо, Всевышний тебе благо дает через это дает деньги. Для чего? Для того, чтобы ты развивал хобби, которое может потом перерасти в бизнес. Понимаешь, многие думают так, что надо хобби сразу же превращать в бизнес. Но так не бывает. Редко когда это просто посчастливится, хобби сразу становится бизнесом. Я обычно делаю так. Я продолжаю заниматься тем бизнесом, который мне приносит деньги. В это время, как пилотный проект, развиваю хобби. И смотрю, какой хобби начинает выстреливать. И когда этот хобби начинает выстреливать и начинает иметь коммерческую перспективу, я продолжаю раскачивать, пока это хобби само не докажет мне, что она достойна на самостоятельную жизнь в виде бизнеса.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Во время сна наш организм выполняет первостепенные по важности задачи. В течение дня наш мозг накапливает метаболические отходы в результате нейронной активности мозга. Это нормально, но слишком большое накопление этих отходов связывает с огромным числом неврологических заболеваний. Недавнее исследование подтвердило, что токсины и шлаки выводятся из мозга по большей части ночью, причем в довольно специфичной фазе сна. Удивительно, как это происходит. Во время сна клетки мозга уменьшаются в размерах на 60%, позволяя глимфатической системе вычистить всю грязь. Стоит заметить, что если вы просыпаетесь с чистой головой, это говорит о корректной работе глимфатической системы и об отсутствии токсичных материалов в вашем мозге. Но если вы просыпаетесь с нежеланием, а в голове у вас каша, то велики шансы постоянного токсичного отравления мозга. В действительности, так скорее всего оно и есть. Крепкий сон, помимо очищения мозга, также укрепляет нашу память. Исследования говорят, что стабильный и здоровый сон улучшает долгосрочную память. В свою очередь, нестабильный и беспокойный сон часто служит причиной нарушений памяти. Человеку с трудом будет даваться запоминание как сложных смысловых конструкций, так и простых фактов. Также, судя по недавно проведенным исследованиям, было выяснено, что сон в течение 5,5 часов способствует накоплению жира и сжиганию мышц. Если же человек спит по 8 часов в сутки, вместо углеводов и белков в качестве энергии используется жир, что способствует липолизу и избавлению от лишнего веса. Также важно сказать, что именно ночью наблюдается пик секреции гормона роста. К сожалению, в современном мире очень немногие получают достаточно качественный сон. Поэтому в этом видео я расскажу о том, как правильно готовиться ко сну, засыпать и спать. Во-первых, важно соблюдать режим, и это непростая формальность. Наше тело любит порядок. Оно всегда старается выработать нужные гормоны в расчете на то, что вы пойдете спать. Но если изо дня в день у вас разное расписание, тело просто не знает, когда ему готовиться ко сну. Его гормональный фон сбивается. Главным образом мы говорим о таком гормоне, как мелатонин. Этот гормон подготавливает организм ко сну и запускает цепочку выработки ряда других важнейших для сна гормонов. Мелатонин – это гормон, который в нормальных условиях вырабатывается с наступлением сумерек. Да, его секреция происходит в ответ на то, что мы видим глазами. То есть, если вокруг светло, мелатонин не вырабатывается. А теперь вспомните, что делают современные люди перед сном. Правильно, мы пользуемся компьютерами и мобильными телефонами. Проблема в том, что ученые выяснили, что голубой цвет экранного свечения противодействует выработке мелатонина. Когда наши глаза видят яркий свет, организм думает, что все еще день, и для выработки мелатонина время не пришло. Поэтому я не рекомендую брать в руки гаджеты за час до сна, лучше почитайте книгу, это даст вашему телу возможность подготовиться ко сну. Во-вторых, кушать нужно не позже, чем за 3 часа до сна. Это связано с тем, что организм все свои силы пускает на пищеварение. Если вы только что поели и собираетесь спать, скорее всего ваш сон будет поверхностен, организм не отдохнет и не восстановится. Более того, еда также не переварится, ведь во время сна метаболизм снижается. Все потому, что многие недооценивают, сколько ресурсов организму необходимо на переваривание пищи. Засыпая с полным животом, вы заставляете организм работать сверхурочно, в то время, когда он по идее должен отдыхать. В-третьих, лучше спать без одежды. Множество исследований подтверждает, что сон без одежды позволяет вашему телу лучше регулировать температуру тела. Это значительно улучшает выработку важнейших гормонов и улучшает качество сна. В-четвертых, лично я советую никогда ничего не делать на своей кровати. Она должна служить вам только для ночного сна. Почему? Это психологический эффект. Ваше тело и психика привыкают спать в определенном месте. Если кровать связана исключительно со сном, как только вы помещаете себя в нее, ваше тело моментально включает режим сна. Это позволит вам быстрее засыпать и отдыхать более качественно. В-пятых, добавьте в свой рацион питания следующие продукты. Бананы, черешня, вишня, миндаль, кедровые орехи, ромашковый чай. А также постарайтесь убрать из своей диеты шоколад, кофеин, содержащие продукты, кетчуп, алкоголь и по возможности консервы. И наконец, старайтесь не тренироваться позже, чем за 5 часов до сна. Ведь тренинг поднимает среднюю температуру тела, вызывает огромный буст гормонов и ускоряет метаболизм. Особенно это не рекомендуется тем, у кого есть проблемы со сном, или кто испытывает мутность в голове и общую слабость по утрам. Соблюдая все эти условия, вы почти наверняка гарантируете себе качественный сон. Но любое дело, даже такое базовое и очевидное, требует огромной силы воли. Посему желаю вам большой силы воли.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Знаете, в детстве меня признали умственно отсталым ребенком. Меня перевели из 5 класса в 4, и я оставался в категории умственно отсталых до самого окончания школы. В колледж я не пошел, соответственно, высшего образования у меня нет. Но однажды я познакомился с учителем, который изменил всю мою жизнь. К нам на замену пришел новый учитель. Он вызвал меня к доске и сказал: «Молодой человек, напишите то, что я вам сейчас скажу». Я сказал: «Я не могу этого сделать, сэр». Он спросил: «Почему?» И я сказал, что меня признали умственно отсталым. Он вышел из-за своего стола, посмотрел на меня и сказал: «Никогда больше так не говори. Чье-то мнение о тебе не должно становиться твоей реальностью». И пока он говорил, мое сердце билось все сильнее и сильнее. По моим щекам потекли слезы. Я стоял в оцепенении, слушая его, потому что слова, которые он произносил, были посвящены только мне. Он сказал: «Лес Браун, если ты хочешь добиться чего-то в жизни, ты должен быть голоден». Я сказал ему: «Мистер Вашингтон, я мечтаю стать диджеем на радио, и каждые выходные я практикуюсь в этом деле». И он сказал мне: «Ты должен не каждые выходные, а каждый день практиковаться в этом деле». Я ответил, что какой в этом смысл, если и так нет свободных вакансий? Он сказал, что это вообще не важно. Лучше быть на все 100 готовым к работе и не найти ее, чем найти работу и не быть к ней готовым. Но так как я работал над собой и был готовым, я отправил заявку на работу диджеем на радиостанцию WNB в районе Майами-Бич. Я встретился с парнем по имени Милтон Баттербол и спросил: «Здравствуйте, мистер Баттербол, как ваши дела? Я хотел бы устроиться к вам на работу». Он посмотрел на меня и спросил, есть ли у меня какой-либо опыт в работе радиоведущим. Я ответил, что пока у меня нет такого опыта. Он сказал: «В данный момент у нас нет свободных вакансий». Я ответил: «Окей, сэр», и пошел обратно к мистеру Вашингтону и все рассказал ему, на что он мне ответил: «Не принимай это на свой счет. Очень часто в жизни тебе придется услышать 7 раз «нет», прежде чем ты услышишь «да». Сходи еще раз на радиостанцию». И на следующий день я пошел туда снова. Я спросил: «Как ваши дела, мистер Баттербол? Меня зовут Лес Браун». Он ответил, что знает, как меня зовут, и спросил, чего мне надо. Я сказал, что хотел бы узнать, есть ли у него работа для меня. Он ответил: «Разве я не говорил тебе вчера, что вакансий нет?» Я сказал: «Да, сэр, но вдруг сегодня кто-то заболел или уволился». Он сказал: «Нет, сегодня никто не болел и не увольнялся, теперь давай иди отсюда». На следующий день я опять пошел на радиостанцию и решил просто поздороваться. Я сказал: «Приветствую вас, мистер Баттербол, как ваши дела?» Он недовольно посмотрел на меня и крикнул: «Сходи, принеси мне кофе». Я такой: «Да, сэр». Я пошел и принес ему кофе. Через какое-то время я уже разносил обеды и ужины. Я заходил в студию и приносил радиоведущим еду. Я не уходил оттуда, пока они не просили меня уйти. Однажды субботним днем, когда я был на радиостанции, один ведущий по имени Рок хорошенько выпивал, находясь в эфире. Больше на радиостанции никого не было. Я наблюдал за ним через окно из комнаты управления, расхаживая туда-сюда, молодой, ко всему готовый и голодный. Довольно скоро зазвонил телефон. Это был генеральный директор. Я ответил на звонок. «Алло? Лес, это мистер Клайн». Я сказал: «Я знаю». Он сказал, что Рок не в состоянии закончить программу. Я сказал: «Я знаю». Он спросил, не мог бы я найти другого ведущего на замену. Я ответил: «Да, сэр». Я положил трубку, подумав, что или сейчас, или никогда. Я позвонил маме и своей девушке Кассандре и сказал, чтобы они включили радио погромче, потому что я собираюсь выйти в эфир. Я подождал примерно 20 минут, перезвонил директору и сказал: «Мистер Клайн, я не могу никого найти». Он спросил: «Молодой человек, ты знаешь, как работать с пультом?» Я ответил: «Да, сэр». Он ответил: «Так дуй в студию и заканчивай программу». Я сказал: «Да, сэр». Мне не терпелось сесть за пульт. Я включил старую запись Стиви Уандера «Fingertips», сел за микрофон и сказал: «Привет всем, это я, LP3PP, Лес Браун, ваш новый диджей. До меня таких не было и после меня таких не будет, так что я единственный и неповторимый, молодой, озорной, любитель пообщаться и профессионал своего дела. Так что готовься, детка, теперь это твой любимый ведущий». Я был голоден. Реально голоден. И вы должны быть голодны. Да, вам будет очень тяжело. И мне было очень тяжело. У меня были финансовые проблемы, денег ни на что не хватало. Я не мог платить по счетам, и мечта отдалялась все дальше и дальше. Но как бы трудно вам ни было, вы должны продолжать жить своей мечтой. Это будет трудно. Мне было очень тяжело поднимать себя каждый день и верить в то, что я смогу это сделать. Были моменты, когда я сомневался в себе. Я спрашивал себя, а может это не мое? Но что-то внутри меня говорило, что нужно идти до конца. Я не отказывался от своей мечты. Я продолжал двигаться вперед. Я продолжал следовать за своей мечтой, и в один прекрасный день у меня появилось свое собственное ток-шоу. Я проделал длинный путь через тернии к звездам. Из заброшенного дома в бедном районе, не зная ни матери, ни отца. Это был длинный путь. А сегодня я здесь выступаю перед 40-тысячной аудиторией. Без высшего образования, признанный умственно отсталым. Так что продолжайте следовать за мечтой. Никогда не останавливайтесь. Никогда не отказывайтесь от своей мечты.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: На самой границе с Агульским районом в 28 километрах от села Курах расположено небольшое старинное агульское село Укус. С самой высокой возле села горы Кагаринкил видны как на ладони вершины Шалбуздага и Шахдага. Вокруг села расположены кладбища, уходящие под землю в 2-3 яруса. Большой интерес представляют могилы, где умершие захоронены в сидячем положении. Об этом рассказывается в книге «Агулы Альфа и Омега». В разное время после разрушительных природных бедствий оставшимися в живых сельчанами Укус вновь строился неподалеку, на новом месте. Сначала между двух речек, а потом чуть выше, на утесе. В селе по сторонам узких улиц, напоминавших туннели, двух- и трехэтажные дома строились впритык. С обеих сторон Укуза на входах в село были установлены деревянные ворота, закрывающие

0: от Рамазанова родили по 10 и более детей, вырастили их и дали им хорошее воспитание.
1: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике

будете в Кизляре, не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Давайте вернемся с вами немного назад. Собственно, про то мы начали, да, про то, как создать опору. Станьте лучшим в своем деле и делайте, пока не будете лучшим в мире. Это как немножко такое, да, делай то, что ты можешь, тем, что имеешь там, где ты есть. И вот у людей креативных, творческих, предпринимательских в том числе, у них зачастую есть такая, знаете, как внутренний изъян, что с одной стороны тебе хочется становиться лучшим в том, что ты делаешь, с другой стороны, то, что ты делаешь, тебе довольно часто быстро надоедает, и тебе хочется пробовать что-то новое, как-то экспериментировать и так далее. И очень часто бывает ситуация, когда предприниматель, например, дорастает до какого-то уровня бизнеса и начинает сам разрушать это все дело и переключать свое внимание на что-то новое, на что-то другое. Да. И такие циклы, они повторяются. И человек не может пробить вот эту планку, потому что там, для того, чтобы пробить, тебе нужны другие навыки.
2: Надо с самого начала все время делать лучше. С самого начала все лучше делать надо. Конечно, сделать одно и то же надоело уже, а быстро скачок не сделаешь в качестве. Все время должен быть. И хочу еще вернуться все-таки к наемным работникам.
1: Давайте.
2: Вот у Форда замечательная есть такая вещь. Он говорит, у каждого рабочего на конвейере есть два рабочих дня. Но один использует один рабочий день, а другой – другой. Вот есть люди, которые один рабочий день. Вот с гудком окончания работы он идет домой, детьми занимается, развлекается и так далее. А у другого начинается второй рабочий день. А какой? Он думает, как может сделать эту деталь дешевле, какое может сделать приспособление, как может что-то изменить. И вот из таких людей формируются менеджеры, инструментальщики, это сильно оплачиваемая должность, вот из них формируются все. Человек должен работать второй рабочий день. Это касается и предпринимателя. Он отработал рабочий день, а теперь думай, какое новое ты сделаешь в своем же продукции, в своей же технологии. И других сподвигай думать об этом. Будешь продвигать тех людей, у которых второй рабочий день. Потому что все время должно быть накопление чего-то. Когда человек живет, он должен что-то накапливать. Либо деньги, одни деньги накапливают, другие знания накапливают. Третий там недвижимость накапливают. Четвертый детей накапливают, как говорится, дети богатства бедняка. Да? Каждый должен что-то накапливать. Если человек ничего не накапливает, он приходит к разбитому корыту. А раз фирма есть, значит, накапливаться должно быть качество и технология. Качество и технология. Вот все время думать над этим надо. Скучно не будет. Одна проба прошла, другая нет. Скучно не будет. Семья будет обижаться, конечно, что ты тратишь второй рабочий день там над этим думать. Но это уже за кого замуж выходили. Говорится, да. Кто за моряка вышел, терпи. Так и за предпринимателя терпеть надо.
1: Ну да. Но давайте, тем не менее, вернемся. Вот смотрите, про то, что вот как бы создавать с первого дня там лучше и лучше и лучше, согласен. Факт. То есть ты сам создаешь себе развитие, сам создаешь себе интерес. Но вот в ситуации, смотрите, когда ты проделал какой-то путь, вот ты его там идешь, какое-то количество лет, ты пришел к каким-то определенным результатам. И дальше тебе надоедает, тебе хочется чего-то нового, хочется попробовать что-то вообще, сменить формат деятельности и так далее. На ваш взгляд, это определенная такая предпринимательская слабость, что ты не можешь дальше бежать свой марафон, или это нормально, и в целом, как бы, это и есть путь, когда ты как бы продолжаешь делать что-то новое. Просто зачастую бывает так, что человек скачет, нигде не дожимает.
2: То, что вы рассказали, в моей, так сказать, технологии или концепции, это непутевый человек.
1: Опа.
2: Да. Кто такой непутевый, кто такой путевый? Смысл всякой деятельности за ее пределами. А микрофон это сделан не ради самого себя, а ради того, чтобы он звук, да, увеличивал. А звук для чего увеличивать? Для того, чтобы слышно было бы меня. А почему меня надо слушать? А потому-то, потому-то. То есть смысл каждой деятельности за ее пределами лежит. Любой деятельности за ее пределами. И смысл жизни всегда за ее пределами. Внутри жизни никто пока смысла не нашел. А за ее пределами можно. Поэтому цель свою, конечно, оставить за пределами своей жизни. Тогда она у тебя не будет меняться в течение жизни. А самое печальное, когда у тебя была крупная цель, ты ее достиг, второй такой крупный не поставишь, тебе жизненного времени не хватит, тебе 95, уже не успеешь, да? Доживешь, скажем, до 100. А потом будешь доживать, все. А доживать – это умирать. Для человека деятельного не двигаться к цели – это умирание. Это ужасная вещь. Кто привык сегодняшним днем жить, да, счастливые люди, им все равно. А вот кто с цели ставил, достигал, для них достижение цели – это трагедия. Если новый не поставить более крупный. Поэтому надо сразу цель за пределами жизни ставить. Вот Форд поставил жизнь за пределы. Поставлю все человечество, значит, сделаю автомобиль не роскошью, а средством передвижения. Он еще для кого-то роскошь, но, в принципе, процесс пошел. Угу. Что это средство передвижения, да? Вот. Нельсон поставил себе цель за пределами жизни. Хочу, чтобы обо мне все газеты написали. Он умер, все газеты о нем написали. До этого не писали. Вот. Ну, я шучу. Значит, вернее, его подстрелили, снайпер французский. Да. Вот. Значит, когда человек поставил цель за пределами жизни, он идет к ней, и у него появляется путь. И путь им движет, куда двигаться. Он не может остановиться. Ему уже неинтересно ни право, ни влево, ни право, ни влево. У него все время, так сказать, внутренний как бы его монитор или навигатор его ведет по пути. Угу. Ему очень сложно отклоняться. А у человека, у которого нет этой цели за пределами жизни, он одну, потом сюда. Нет, не это. И часто даже он противоречит сам себе. Он боролся за одно, теперь за прямо противоположное борется. Вот. Сколько таких случаев бывает? Сколько угодно. Сколько угодно. Потому что не поставил цель. А для того, чтобы поставить цель за пределами жизни, надо знать ее пределы. А как ты можешь знать? Ты не можешь знать, ты можешь запланировать. Мы не можем угадать, а запланировать можем. Значит, ты должен запланировать себе дату смерти, и цель должен поставить за ее пределами.
1: Вот смотрите, давайте окунемся в текущую парадигму мира, когда все-таки да. и модели управления меняются, и технологии меняются, да. там искусственные интеллекты приходят в наш мир. Вот на ваш взгляд, а к чему вообще мы можем готовиться? И с точки зрения, опять же, взаимодействия между нами, как, не знаю, как предпринимателями, и между предпринимателем и, там, не знаю, SEO-1, допустим, да, там, SEO-1, между сотрудниками и так далее. Вот эти вот технологии, вот эти вот изменения, которые вроде бы происходят с точки зрения digital какой-то, но они все равно влияют на социальное тоже. Да. К чему нам вообще, на ваш взгляд, готовиться? Что мы можем увидеть?
2: Готовьтесь к тому, что вот у вас есть компания сегодня, вы, скажем, владелец компании, есть люди, которые работают. Завтра у каждого из этих людей будет своя компания. Не будет наемных работников, будут все сами себе компаниями. Ни у кого не будет шефа. Все сами себе шефы. Туда идет человечество. Оно идет туда. В эту сторону идет. И чем раньше такая структура делать, тем так сказать, и меньше столкнется с разными неожиданностями. Ну, это возникает, как говорится, горизонтальные структуры. Но когда строят структуру, там все еще структура есть. Нет, будет бесструктурно. Тем более, что эти самые нейросети позволяют теперь строить все это так, что никакая неорганизационная структура просто не нужна. Вы всегда найдете услугу, которая вам нужна в данный момент, и будете все время менять исполнителей, менять партнеров. То есть не вы, а будет искусственный интеллект менять. Вот это вот полная дезинтеграция общества произойдет. Но не сразу, но она идет. Она идет, дезинтеграция.
1: Ну, смотрите, я в такой картинке могу представить себе ситуацию, когда люди, которые уже сейчас, например, прогрессивны, чем-то занимаются, и, может быть, сейчас это делают в рамках компании, они отсоединятся как ячейка и будут заниматься этим самостоятельно. Там предприниматели да. продолжат этим заниматься сами, люди, которые сейчас, например, занимают какие-то позиции, творческие, креативные, еще да. какие-то, они просто уйдут и станут тоже самостоятельными такими ячейками. Да. Но есть еще огромный пласт людей, которые объективно не самостоятельны, которые объективно не имеют навыков для того, чтобы отсоединиться. Что, на ваш взгляд, с такими людьми будет
2: происходить? А вот они-то превращаются в домашних животных. Что такое домашнее животное? Вот представьте себе, что такое домашнее животное. Мы его, в принципе, любим. Мы его кормим. Мы с ним гуляем. Мы с ним играем. И оно скрашивает наш досуг как-то. Вот человек тоже может быть домашним животным такого рода. Его кормят, но он и размножается животное. Вот все это будет делать. Больше ничего работать не будет. Ведь животное-то не работает. Уже, ну, там есть, конечно, сторожевые собаки, но большинство, так сказать...
1: Формальная работа.
2: На охоту не ходят собаки, и там и дом не защищают. То есть это как бы вот классическое домашнее животное сегодня для удовольствия хозяина. Вот. И они будут для искусственного интеллекта, они будут, когда оно приобретет самосознание, искусственный интеллект, вот будет домашнее животное. Из них, они будут рождать людей, может быть, уже которые будут не домашними животными. Ну, мало ли, с прадеда какой-то гены достанутся, откуда-то там будет, да. Но расслоение идет. Все время более примитизация происходит, более короткие мысли, более, так сказать, короткие разговоры, реплики длинных предложений. Никто не строит, тем более не пишет и так далее, и так далее. Вот. И как это было, у кого же это там, у этого... Там, помните про кукурузу там? Кукурузу, как там руководители страны на комбайнах?
1: Так, не помню, о чем.
2: Не помните, да? Ну, там вот выходит пьяный, видит там президент и премьер так. На комбайне. Вот. А он с перепоя вышел, и там сказали слова замечательные. И он подумал, кукуруза, а дальше думать он не мог. Он такой пьяный, он подумал, кукуруза, а дальше думать он не мог. Мне эти слова очень понравились. Да? Вот. Так вот это вот будущее вот этого вот человека-животного, который, куда человек идет, да, вот простой человек, который не учится, не хочет, ничего хочет развлекаться. Вот дальше он думать не сможет.
1: Интересно. Нам остается, как бы, опять же, в контексте разговора, нам остается только догадываться, как это будет видоизменяться, но, по сути, вот из того, что вы сегодня рассказали, то, что нужно, как бы, да, из того, что я вот слышу, например, то, что важно воспитывать в себе и то, что важно развивать, это, как бы, тренировать свое восприятие мира через эксперименты, через попытки, да. Через вот не стояние на месте и повторение одного и того же циклично, а через именно проведение разных экспериментов и расширение тем самым картин мира. А, во-вторых, это все-таки тот же навык, который неважно, есть технологии, нет технологии, это навык принятия качественных решений. Да, это тоже такая мышца, которая, по сути, вот вы сегодня очень интересно тоже инструментом поделились, как бы принятие решений. И вот кажется, что когда ты в целом как бы проактивен, когда ты экспериментируешь и когда ты адекватно через технологию принимаешь решения, то в целом в современном мире ты обречен на что-то хорошее и просто естественный отбор пройден будет, скажем так.
2: И увидим положительное в этих быстрых изменениях. Ведь как было тяжело, когда медленно все развивалось. Как тяжело. Я же хотел школу раньше открыть, я ждал, когда Брежнев умрет. Я понимал, что придем не открыть. А Андропову я сразу написал. И, так сказать, положительная реакция была. И я знал, что меня, наверное, не посадят. И не посадили. Но ждать было тяжело этого. Брежневское время длилось ужасно для нашего поколения. Вот. Правда, потом ужасы начались другую, но тем не менее. А сейчас вот этого ужаса нет. Сейчас все так быстро меняется, что каждый из нас может увидеть столько всего, что жизнь разнообразна и интересна. Можно... Вот знаете, закончу тем,
1: давай.
2: Что вот у одного работника есть два начальника, скажем, два партнера по бизнесу. Один одно говорит, другой он страдает. Он страдает, потому что... Тут он виноват, и тут он страдает, жене жалуется. А другой, два начальника, значит, ни одного. На одного сошлись, другому пей песни. Вот та же самая ситуация, то же самое разнообразие мира. Одного угнетает, другого радует. Все зависит от того, какая у тебя внутренняя позиция. Если ты актор, если ты действуешь, то все интересно. Действуй и меняй. Нельзя понять ни человека, ни организм, не меняя ее. Ни этот мир нельзя понять, не меняя его. Только когда ты меняешь, пробуешь менять, ты понимаешь, и у тебя становится адекватная картина мира.
1: Супер. Спасибо вам большое. Короткий блиц.
2: Да.
1: Книга, которая жизнь поменяла.
2: Книга, которая жизнь поменяла. Две книги.
1: Давайте.
2: Можно? Первая. Это, наверное, «Роб Рой». Вальтера Скотта. Я увидел, что такое благородный человек. И я понял, что есть люди благородные, а есть люди, ну, более низкой этики, низкого, более простые, не будем унижать их. Но есть благородные, которые вот положительные герои. И вот это было очень важно для меня, что надо быть положительным героем. Это трудно, не все скатываешься, делаешь ошибки. Но если ты не делаешь, себя уважать невозможно. Ты можешь хвалиться сам себе, но себя уважать. Вот это поменяло, вот это мне точно сказало, каким я точно хочу быть. Угу. Вот. И вторая книга, это я вам сказал, это Рабчинского, принципы Форда, которая определила, что я хочу заниматься этим и идти дальше, чем Форд.
1: Отлично, принято. На ваш взгляд, в следующее десятилетие для человека, который хочет добиваться больших результатов в своей деятельности, какой будет самый важный навык?
2: Самый важный навык – это отличать твердое от пустого.
1: Нужно раскрыть немножко здесь.
2: Дело в том, что человек может делать твердое, одно пустое, и все пустое. Одно слабое звено в цепи, и цена рвется. Надо различать твердое и пустое, а для этого надо научиться приближаться к оленю. То есть, что значит приближаться к оленю? Значит, лично проверять, брать в руки, лично читать тот закон, на который ссылаются. И тогда ошибок будет очень-очень мало, когда ты привык, с одной стороны, сам приближаться к оленю, и подчиненных заставляешь приближаться к оленю, что не принимаешь, если они сами не проверили. Тут я много примеров, это целый раздел курса. Но все, кто учились, понимают, что такое твердое и пустое.
1: Ну, у вас, вы записывали видео на Ютубе на эту тему тоже и рассказывали об этом. Те, кто хотят углубиться, могут
2: это
1: посмотреть.
2: Самое потому главное, потому что и в себе твердое и пустое надо видеть. И в других видеть твердое, и в деятельности, и в планах, во всем видеть. Различать твердое и пустое – это самый главный навык.
1: Отлично. Совет себе 18-летнему.
2: 18-летнему? Поставь цель, ставь положительным героем, и ты увидишь, как начнет меняться твоя жизнь.
1: Класс. Финальное. Вы сказали то, что важно поставить цель за пределами жизни,
2: да.
1: И именно она во многом становится двигателем, который тебя поднимает с кровати даже в сложные времена. Для вас какая цель за пределами жизни?
2: А вот это нельзя говорить. Дело в том, что пар должен идти не в свисток, а в деятельность. Кроме того, цель уточняется по дороге к ней. Всегда уточняется. Она может видоизменяться, но общее направление правильное. Общее направление правильное. Еще один принцип скажу, извините.
1: Давайте, конечно.
2: Вот мне очень нравится. Вот однажды один мой ученик вернулся из Афгана, и он рассказал, как наказывают тех, кто загулял в увольнительном. Идет патруль, смотрит, лежит солдат. Для патруля важно, он головой в сторону части или нет. Вот он устал, прилег отдохнуть после там всего, да? Но если он головой в сторону части, наказание меньше. Значит, он шел в часть. Так вот, я говорю, ты можешь не достичь цели, но лежать ты всегда должен в сторону цели головой. И подчиненных ты смотришь, что-то случилось, он правильно лежит или нет.
1: Отличный пример. Очень, на самом деле, позитивный и практичный. Спасибо вам большое.
2: Да, вам спасибо за хороший разговор.
1: Очень интересно и интересный у вас взгляд на жизнь. И, знаете, восхищает реально, что вы столько лет занимаетесь этим делом, что вы столько лет просвещаете людей, помогаете им развиваться. И у вас до сих пор горит глаз. Вы до сих пор...
2: Да не до сих пор, все интереснее становится. Что вы?
1: Рассказываете с большим интересом, с живым именно энергетическим интересом. Потому что я сижу, слушаю, и я понимаю, вам интересно то, что вы делаете, и мне интересно. Я уверен, что людям, которые нас посмотрят, им тоже будет интересно и очень полезно.
2: Но ведь кино, вот вы тоже к концу все интереснее становится, чем кончится, правда?
1: Это тоже. Согласен,
2: ну,
1: согласен.
2: Ну и жизнь так же. Правильно построена жизнь, все интереснее жить. Это
1: согласен. Правильно построено. Спасибо вам большое.
2: Да.
1: До новых встреч. Пока-пока.
2: Всего, до свидания.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Притчи народов мира.
1: Набожный человек стоял на коленях в мечети, поглощенный молитвой. А другому верующему бросились в глаза его великолепные, искусно сотканные туфли с загнутыми носами. Он уже представил себе, как было бы прекрасно, если бы у него тоже были такие туфли. Шаг от мысли к делу часто бывает гораздо короче, чем обычно думают. Он подошел сзади к молящемуся и прошептал ему на ухо: «Ты же знаешь, что молитва не достигает слуха Господа, если ты молишься в туфлях». Верующий прервал свою молитву и также тихо прошептал в ответ: «Если моя молитва и не будет услышана, то мне, по крайней мере, останутся мои туфли».
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: В Дагестане 7 часов. Время «Диалог ФМ».
1: Рубрика «Про здоровье». Все о наболевшем. Розанна Джозеф Энтони, американский врач и директор сети медицинских клиник, поделилась некоторыми распространенными ошибками, которые клиенты совершают во время посещения фитнес-центров. «Не рискуйте ходить босиком в общественных местах», – сказала она в интервью британскому сайту, добавив, что бассейны, спа-салоны и сауны могут быть носителями грибковых инфекций стопы. «Обувь особенно важна, если у вас уже есть заболевание ног, так как нахождение босиком может усугубить его, а твердые поверхности могут вызвать подошвенный фасциит – состояние, которое создает болезненные ощущения вокруг нижней части стопы возле пятки. Люди с диабетом должны быть особенно осторожны при ходьбе босиком в фитнес-центрах из-за риска порезов или инфекций». Джозеф Энтони также советует проводить не более 20 минут в сауне во время разового посещения. Если вы новичок в сауне, рекомендуется начинать с более низкой температуры и делать регулярные, частые перерывы между заходами в парилку. Если вы вдруг почувствовали головокружение или перегрев в сауне, парной или даже во время обычной процедуры в спа-салоне, не пытайтесь выдержать время. Немедленно выйдите и сядьте, если вы почувствуете себя плохо. Игнорирование этих предупреждающих сигналов может привести к обмороку или еще хуже. Джозеф Энтони также рекомендует избегать сауны, если вы беременны, страдаете низким кровяным давлением или имеете проблемы с сердцем, а также советует проконсультироваться с врачом перед посещением сауны, если у вас есть какие-либо проблемы со здоровьем. Врач также советует не пить много воды, особенно если вы сильно потеете. Стремитесь к 2-3 литрам воды в день в спа-салоне, но также убедитесь, что вы восполняете электролиты, которые теряете из-за пота, с помощью, например, кокосовой воды или сбалансированного спортивного напитка. По словам специалиста, массаж глубоких тканей может быть интенсивным, но необходимо помнить о дискомфорте за пределами порога хорошей боли. Общение является ключевым фактором, поэтому всегда сообщайте врачу или массажисту о любых существующих травмах, мышечных болях или заболеваниях, сказала врач Джозеф Энтони, добавив, что массаж может распространять инфекции, и его следует избегать, если у вас есть недолеченная инфекция, вы недавно перенесли операцию или страдаете тромбозом глубоких вен. Рубрика «Про здоровье». Все о наболевшем.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Сын гордился, что отец послал его одного на ярмарку продавать соломенные шляпы. Юноша погрузил товар в повозку и тронулся в путь. У развилки двух дорог, где он остановился передохнуть, его догнала повозка, тоже груженная соломенными шляпами. «Эй, парень, по какой дороге мы быстрее доедем до ярмарки?» – спросил возница. Юноша показал рукой на правую дорогу, что шла через поле. Он слукавил. Она была в три раза длиннее лесной дороги. «Все равно вперед меня не успеете», – пробормотал он и, немного отдохнув, поехал по лесной дороге. Но, немного не доехав до ярмарки, его лошадь вдруг встала. Юноша глазам своим не поверил, увидев лежащий поперек дороги огромный дуб. Объехать дерево было невозможно. Пришлось поворачивать назад и ехать на ярмарку по той самой длинной дороге. Вернувшись домой, сын расстроенно рассказал отцу: «Я продал мало шляп, потому что поздно приехал на ярмарку. Дерево загородило дорогу. К тому же на ярмарке был другой торговец с шляпами. Я его обхитрил и послал по длинной дороге, но он все равно приехал раньше меня. Запомни, сынок, обманывая людей, обманываешься сам», — сказал отец. «Я себя не обманывал», — удивился сын. «Если бы ты показал крестьянину правильную дорогу, он бы предупредил тебя о дереве. Вот и получается, что ты сам себя обманул», — объяснил отец.
1: Притчи народов мира.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: Знаете ли вы, что особо важную роль в развитии производственных сил, изменении отраслевой территориальной структуры хозяйства Дагестана сыграло строительство Владикавказской железной дороги? Последующий период экономического развития Дагестана эта дорога превратилась в важнейший фактор, оказывающий существенное влияние на экономику. Владикавказская железная дорога – частная железная дорога в Российской империи. В период с 1875 по 1885 годы Владикавказская железная дорога называлась «Общество Ростово-Владикавказской железной дороги». С 1885 по 1918 годы – «Общество Владикавказской железной дороги». Дорога проходила по территории Кубанской, Терской, Дагестанской области, Черноморской, Ставропольской, Астраханской, Саратовской губерний. Она способствовала созданию крупной промышленности, росту городов и численности населения.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: А вот на ваш взгляд, почему все-таки сохраняется такое скептическое отношение?
2: Вы знаете, в России на самом деле метод был утвержден Министерством здравоохранения только в 1995 году. И в законе, который был принят, указано, что гомеопатическими средствами и лекарствами может работать только человек с высшим медицинским образованием. И мне кажется, это главное, потому это что до этого периода очень часто люди без медицинского образования использовали лекарства, и, конечно, были разные случаи, просто потому что была неправильная диагностика, либо вовремя не было принято решение, что здесь уже это не подходит, и нужны какие-то другие...
1: Как и в других методах лечения,
2: в принципе. Конечно, в принципе, да. И, конечно, были случаи, которые заканчивались печально. Поэтому, когда в 95-м году был принят этот закон, и гомеопатические лекарственные средства стали регистрироваться, как и все остальные, абсолютно такая же процедура регистрации с необходимостью провести клинические исследования, доказать эффективность, безопасность того или иного препарата. Каждый гомеопатический лекарственный препарат сегодня имеет свой номер в госреестре и имеет свое регистрационное досье. Поэтому говорить и утверждать, что нет вообще никаких исследований, ничего не доказано, это не работает, ну, чаще всего я это слышу от людей, которые, ну, если честно, не очень глубоко входили в сюжет, не заходили ни в PubMed, не читали те результаты исследования, которые проведены в нашей стране, а их немало уже. Вот, поэтому тут такой вопрос, ну, наверное, немножко субъективный, я бы сказала.
1: Вот вы все эти годы занимаетесь информированием, пропагандой, да, объяснением сущности метода, его эффективности, его легитимности, его доказательности. Вот на ваш взгляд, вот эта работа, которую делаете вы, ваши коллеги, специалисты,

0: становится, ну, может быть, не так обоснованно, потому что все-таки есть кросс-лекарственные взаимодействия, есть побочные эффекты. И сегодня смерть от ятрогенных заболеваний, вызванных либо действиями врача, либо лекарственной терапией, в мире вышла на третье место после онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний. Но это же много. Поэтому совершенно естественно, что сегодня и со стороны людей есть интерес к каким-то более щадящим методикам, и со стороны специалистов, особенно если мы говорим о педиатрах, которые работают с детьми, где, в принципе, терапевтический арсенал очень ограничен. И было очень интересно опубликовано исследование недавно в России, когда оценивали портрет врача, который использует в своей практике, в том числе, гомеопатический метод лечения, было видно, что эти врачи 45-50+, с огромным клиническим опытом. Потому что это люди, которые увидели, что не все случаи подходят под стандарты, они знают, что определенные схемы терапии тоже имеют побочные эффекты, и они более, скажем, образованы, потому что за годы практики интересовались многими разными методами, и люди, которые обладают таким опытом, как ни парадоксально, да, начинают обращаться к разным методикам, в том числе и гомеопатии.
1: Немножечко напоминает отношение к вере, что очень многие люди, которые там в коммунистические годы были такими активными пропагандистами атеизма, к старости вдруг начинают ходить в церковь, да?
0: Что-то такое. Вы знаете, я хочу сказать, что вот если честно, я никого не убеждаю, вот от слова совсем. Мне кажется, просто важно понимать и относиться аккуратно вообще ко всему тому, что вы в себя запускаете. Потому что то, что входит в вас, становится частью вас. И люди, которые когда-то начинают задумываться о том, что они едят, неизбежно начинают в какой-то момент задумываться, а чем они лечатся. И если в какой-то момент можно взять что-то натуральное, естественное и решить проблему, почему нет? Я не против лекарств. Слава богу, что они есть.
1: Но одним из самых гениальных изобретений человечества после колеса и прививки является антибиотик.
0: Да, конечно.
1: Спас человечество от огромного количества.
0: Конечно. Хорошо, что это есть.
1: Заболевания.
0: И я, в принципе, не очень люблю лекарства глобально, потому что, понятно, когда ты к ним прибегаешь, у тебя, значит, есть уже какие-то проблемы. И лично для меня всегда есть натуральные решения. Спорт, голод, детокс, я не знаю, фито, арома. Да? Если я не решаю свои какие-то вопросы этими способами, я перехожу к гомеопатии как максимально щадящий способ, который не имеет кросс-взаимодействия, который не обладает побочными эффектами, да, которые ярко выражены. Если я не решаю эту проблему, я иду к аллопатии, я иду к хирургии там, и так далее и тому подобное. То есть здесь вопрос выбора и подхода. И мне кажется, главное, чтобы он был, а чем воспользоваться, пускай решает каждый.
1: То, как вы сейчас по иерархии расположили разные методы лечения,
0: но это мой выбор.
1: Да, я именно да? сейчас угу. на него и ссылаюсь. Возникает такое логичное, ну, по поводу оснований, да, классификации, угу. возникает логичное предположение, что раз в таком порядке не расставлены, то медикаментозные препараты все-таки в большей степени снимают симптомы, а вот в этой логике, да, раз ниже по уровню и выше по приоритету вы поставили гомеопатические лекарства, что гомеопатические лекарства в большей степени запускают собственные механизмы натуропатии. Так ли это?
0: Скажем, сегодня есть два вида гомеопатических лекарств. Есть препараты, так называемые комплексные. Они похожи на обычные лекарства, у них есть название. И у них есть четкое показание. И они убирают симптомы. Они просто убирают их, используя натуральные природные компоненты, и, как правило, не имеют тех побочных эффектов, которые могут быть у стандартной терапии. И они, наверное, убирают симптомы, как и другая любая классика жанра.
1: Тем более, что по симптомам намного проще получить подтверждение.
0: Да.
1: Эффективности, да, со слепым, двойным слепым тестом, и поэтому их проще проверить на эффективность, да, вот в
0: Совершенно
1: фармакологических
0: верно.
1: Пробах.
0: Да. И есть так называемые монопрепараты, которые

0: которые не имеют показания, потому что они влияют на симптомы, которые могут быть при разных заболеваниях. Потому что при разных заболеваниях у нас могут быть одинаковые симптомы. Та же температура, да, она может быть проявлением огромного количества болезней. И для того, чтобы пользоваться этими лекарствами, нужен определенный опыт и определенный тренинг нужен. И здесь, конечно, должен подбирать врач, который имеет опыт гомеопатии. И как раз эти лекарства, они позволяют, ну, скажем так, немножко усилить потенциал естественный вашего организма. И как раз он помогает ввести организм в некое равновесие и придать некий импульс, ту энергию, да, с помощью которой
1: Он сам начал бороться, да?
0: Да, да.
1: Только что, буквально несколько недель назад, я видел в интернете про рекорд, по-моему, зафиксированный в книге рекордов Гиннесса, что где-то сейчас там вот в горах Гималаев несколько человек пролежали в ледяной воде, просто во льду, вот с нуля до трех, полтора часа. Я знаю, что в ледяной воде 5-6 градусов, моряк, упавший в воду в Северном море, умирает от переохлаждения через 5 минут. А тут полтора часа, это как?
0: Ну вот Вим Хоф и больше сидел, у него 26 рекордов книги Гиннесса, и как раз... Но опять-таки, метод не про вот это. Просто человек, который более 40 лет тренируется, понятно, он сейчас находится немножко на другой уже стадии, ему интересно исследовать возможности человеческого организма. Но что самое главное он показал, и что сегодня вызывает огромное удивление у ученых всего мира, это то, что определенным настроем и практикой он... научился контролировать автономную нервную систему, которая отвечает за температуру, за сердцебиение, за пищеварение. Всегда считалось, что это не подвластно нашему контролю, но Вим...
1: Ну, йоги доказали обратно.
0: Да-да-да, и он тоже доказал обратное, потому что когда он сейчас сидит в бочке со льдом, да, у него температура остается нормальной, она у него не снижается.
1: Ну, запускается метаболизм.
0: Да, настроен.
1: Когда идет... обливание, например, там по методу Иванова, да, вы знаете его прекрасно, где надо обливаться ни в коем случае не в душе, да, а из ведра, из головой. Вот у меня было ощущение, что основной, ну, как у физиолога, да, что основной терапевтический эффект и то, что мы называем закаливанием, то есть снижение подверженности инфекционным заболеваниям, повышение там активности иммунной системы возникает не за счет того, что я охладился, а за счет того, что после этого я сам согрелся. То есть я не вытираюсь, я не лезу в горячую ванну, а я должен сам согреться. И вот как раз то, что организм мобилизуется от этого охлаждения, когда я обливаюсь холодной водой, является главной причиной повышения иммунитета. Это так и в Wim Hof тоже. Не надо потом залазить в горячую ванну, не надо обтираться, а нужно обязательно самому согреться и высохнуть.
0: Это очень важно. И это очень важно, согреваться самому, потому что когда вы сидите...
1: То есть именно это и стимулирует, да? Вот то,
0: не
1: что
0: только
1: организм
0: это,
1: запускает.
0: Но это много стимулирует. Угу. Это стимулирует прежде всего конвертацию белой жировой ткани в бурую. Потому что бурая жировая ткань, она... бурая, потому что напичкана буквально митохондриями, которые вырабатывают очень много энергии. И когда у вас достаточно бурой жировой ткани, вы запускаете вот этот термогенез, вы согреваетесь гораздо быстрее.
1: И не сократительный.
0: Да, и бурая жировая ткань, она есть у младенцев, когда и у маленьких детей при рождении, они не могут закрыться одеялом, потому что еще не могут просто это сделать. И природа позаботилась, и они спокойно могут ходить, маленькие дети, по снегу, да, и не мерзнуть, и нас все время это удивляет. У них много буровой жировой ткани. Потом, к сожалению, она замещается на белую жировую ткань.
1: Потому что мы одеваемся и живем в тепле. Она
0: совершенно,
1: не нужна.
0: Совершенно. Но вот эта бурая жировая ткань, она для своего метаболизма ест очень много глюкозы. Поэтому у людей, у которых есть сахарный диабет, метаболический синдром, повышенный уровень глюкозы, да, повышенный вес, по сути, вы можете запустить вот этот механизм, да, и сконвертировать в своем теле, изменить структуру своего тела таким образом, что у вас появляется ткань, которая будет улучшать ваши метаболические функции. Почему еще важно согреваться постепенно?

0: И в методике Wim Hof есть определенные упражнения, которые задействуют большие группы мышц. Это важно еще потому, что когда вы погружаетесь в ванну со льдом, у вас происходит сокращение сосудов периферических,
1: чтобы защититься от переохлаждения.
0: Совершенно верно, чтобы и де-факто у нас получается,
1: чтобы внутренняя система не охладилась.
0: Да, и получается у нас как бы два круга циркуляции. Да. У нас наружу течет прохладная кровь, а внутри хорошая
1: кровь.
0: То
1: есть наоборот, чем в стрессе эмоциональном, когда наоборот расширяются кровеносные сосуды мышц и организм готовится к прыжку. А наоборот, уходит кровь от внутренних органов. А здесь получается наоборот.
0: Наоборот, да. Ага. И если вы сразу полезете...
1: То есть это как-то такой стресс, но это антистресс фактически по физиологическому механизму.
0: Да, и вот идея в том, что если в таком состоянии вы сразу в горячую ванну прыгнете, вы расширите быстро опять периферические сосуды, и вся ваша кровь перемешается. И да. То есть де-факто у вас будет прохладная кровь ниже, чем вам нужно. Да. И это для коснется внутренних важных органов, и вы будете мерзнуть, потом согреваться еще целый час.
1: И очень просто простынь.
0: Да, и это, конечно, не про здоровье, поэтому важно согреваться самому именно в методе Wim Hof тоже. Но на самом деле это запускает много других процессов, потому что когда вы, например, в дыхательной практике вызываете несколько там эпизодов гипоксии, де-факто это тоже стресс, но очень важный момент – вы тренируете свою метаболическую нейтральность, метаболическую гибкость. Потому что вы тренируетесь жить условно как в условиях избытка кислорода, да, так и в условиях гипоксии, когда у вас повышается уровень углекислого газа. И с точки зрения выработки энергии это очень важно, потому что в нашем теле есть два механизма выработки энергии. Это процесс окисления глюкозы, когда есть кислород и глюкоза, и мы вырабатываем 36 молекул АТФ. Но если нет кислорода, глюкоза ферментируется.
1: Аэробные,
0: абсолютно.
1: Да.
0: И на самом деле, когда вы тренируете свое тело находиться и работать и в состоянии гипоксии, и в состоянии гипервентиляции, когда много кислорода, вы тоже тренируете вот эту метаболическую гибкость.
1: Ну там не надо упрощать, да? Мы же с вами понимаем, mm-hmm. что вот помните в учебнике физиологии, есть кривая оксигенации крови. Uh-huh. И когда мы дышим часто, и у нас много кислорода в крови, кровь закисляется. А в кислой крови uh-huh. гемоглобин не может отдать кислород тканям мозга и тканям мышц. И метод Бутей как раз заключается в том, что урежение дыхания и уменьшение объема воздуха, который я вдыхаю, приводит к защелачиванию тканей, там накапливается больше углекислого газа, продукта жизнедеятельности,

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
2: Хорошо. Были моменты, когда ты хотел все-таки все бросить, все сказать, вот как помнишь, там барбершоп.
3: Да, да.
2: Ничего не получилось, катись оно все. Может быть, ты расскажешь о моментах, конфликтах с партнерами, я знаю, у тебя были разные события. Может быть, помнишь, когда мы с тобой познакомились,
3: да.
2: И я увидел компанию твою, которая была явно вот, ну, где-то в кризисе, там, помнишь, Кипр, там деньги какие-то зависли. То есть вот расскажи о кризисах. Они зачастую являются не то, что нас... убивает. Расскажи об этом. Вот о том, что является драйверами изменений.
3: Да, вообще кризисом именно надо быть благодарным, потому что любой кризис, он сделан для тебя.

0: если ты его переживешь, он такой, что ты его можешь пережить, да, только надо в адеквате быть, там, с эго своим работать, сфокусированно на него смотреть, то ты потом поймешь, что, слава богу, что все это произошло, и насколько он сделал тебя сильнее. А вот. Если говорить там про кризис отношений, вот мы с партнером, с Сашей, мы уже 30 лет вместе. Вот. Мы создали бизнес вдвоем с Николаем Гудовских.
1: Был Гудовский с
0: партнером. Да, Коля. А вот. И Саша, он практически сразу там присоединился к нам. С небольшим запозданием. Коля позже вышел из бизнеса, да, а мы с Сашей, соответственно, остались.
1: То есть было три изначально партнера, один вышел.
0: Было два, потом три, потом снова два. Вот. Соответственно, у нас с точки зрения, вот, знаешь, как мы с Александром 7 лет знакомы, вот. Моя мама, она была концертмейстер для него, когда он в музыкальной школе на саксофоне играл.
1: Да, вот. Такие семейные даже пересечения, там, музыкально-семейные.
0: Тогда еще не общались, потом уже начали общаться, когда Саша тоже на физтех поступал, и, соответственно, он у меня жил.
1: Все трое физтехи, да?
0: Да, все трое физтехи.
1: Окей.
0: Да, вот. Соответственно, у нас много конфликтов было таких бытовых, то есть там разный взгляд на какие-то процессы, на стратегию, причем по молодости, да, сейчас уже вот уровень взаимопонимания, он совсем там на 10 порядков выше. Да, вот. Но при этом мы всегда понимали и знали, что в базе, в ценностной, мы полностью совпадаем. Когда у тебя есть взаимное доверие, взаимное уважение, и ты знаешь, что я хочу сделать действительно что-то великое, хорошее, что я буду принимать справедливые решения, что у меня нет задачи там, тебя обскакать или там, что-то у тебя забрать. И в любом случае, если я что-то буду делать, это будет честно. А я то же самое знаю про тебя, да, то в итоге что происходит? Ну, мы с тобой там, можем не договориться, ты говоришь, нужно там деньги вкладывать в ассортимент, а я говорю, надо открывать магазины. Можем с тобой спорить, ругаться, там, особенно по молодости.
1: Жестко, да?
0: Вспоминаешь. Но потом ты же уходишь, я же ухожу, и как бы это тихнет, а в ценности, в базе своей, я помню, что я могу Саше доверять полностью. Да, и я знаю, что он хочет, он из хорошего идет. И у меня здравый смысл включается. А надо все-таки его услышать.
1: Возникает синтез.
0: Да, а почему он так говорит? А какие, соответственно, он видит белые пятна, которые я не вижу? Ну и понятно, что там это все
1: по
0: молодости.
1: Сперва надо устать.
0: Да, сейчас
1: устать.
0: Мне кажется, к текущему возрасту мы гораздо более... слышим гораздо больше открыто. Я часто, и я понимаю, что я делаю много ошибок, поэтому я не претендую в свое мнение на первенство, да, хотя обязательно хочу услышать конструктивную критику или конструктивное обсуждение. Да, вот. Ну, то есть сейчас в этом плане уже синхрон совсем другой.
1: У тебя было точка, место, событие, разговор, где вот произошло вот это вот такое принятие, которое ты написал? Вот я тебе сейчас расскажу на примере наших взаимоотношений с Сергеем. Мы жили вместе, мы были рука об руку, мы в одной комнате. Мы ее обустроили, мы даже телефон провели к себе. Ну, мы там все подчинили, значит. Это потом все было. А вначале, когда мы получали первый заказ, я пришел, я его получил, первый заказ, и говорю: «Серег, вот у меня есть заказ, давай сделаем его вместе, значит, тебе 20%, а мне 80%». Серега такой говорит: «Давай, говорит, делать вместе, и тогда по 50 на 50. Я такой: «Я же принес заказ, типа». Я такой вышел, прошелся по первому этажу общаги, прихожу, говорю: «Давай». И был такой элемент, знаешь, вот, ну, как рождение. Вот родилась фирма «Технониколь», компания «Технониколь», как вот там 50 на 50. Это был момент, когда и мы стали вот партнерами, соединенными на некой глубине ценностей, а не вот это деление, какой у тебя там вклад, какой у меня. Я сейчас рассказываю это на фоне того, что я много вижу предпринимателей, которые партнеры, которые постоянно оценивают, кто что вложил, кто сколько времени просидел в офисе, а кто меньше, а кто больше. И через какое-то время это скапливается и возникает драма. для этого бизнеса. Интересно, может быть, да, у тебя было что-то такое, может, ты что-то вспомнишь. Расскажи об этом. Потому что это критически важная вещь, да, когда рождается взаимопроявляющее партнерство, а не партнерство, так сказать, по расчету.
0: Я расскажу такое немножко свое видение, да, детали того, что происходило внутри, как буду рассказывать так, чтобы это было уважительно ко всем, да, сам понимаешь.
1: Естественно, это такой вот, глубинный момент.
0: Поэтому. Да, когда нас было трое, три партнера, соответственно, каждый делал там какой-то вклад, и понятно, что этот вклад отличался. То есть кто-то делал, там, скажем, X10, а кто-то делал X. И, соответственно, то, как я всегда к этому относился? Я всегда к этому относился так, что, смотри, есть таблетка. Да, у таблетки есть разные вещества, химия, из которой она состоит. Там, может, один ингредиент стоит одну копейку, а еще там несколько ингредиентов разные стоят там, по миллиону рублей. Но если ты не возьмешь этот ингредиент, который стоит одну копейку, то у тебя таблетка не будет иметь то свойство, которое она должна иметь. Поэтому не нужно рассуждать. Там, сколько я вложил, сколько ты вложил, сколько кто. Вот компания — это таблетка. Все. Соответственно, она работает как единый организм. Дальше ты делаешь максимум, ты вкладываешься, и каждый делает столько, сколько он готов и сколько он считает нужно. Да? Ну и каждый закрывает какие-то свои области. Каждый делает свою работу так, как он считает профессионально и хорошо. Если это не удается, со временем все равно поправится. Ну, то есть жизнь, она расставит все на свои места.
1: Перенастроится, перепроявится.
0: Да, да. Поэтому вот эта история, когда ты начинаешь делить, начинаешь там, думать над тем, что у меня больше, у тебя меньше, я там больше делаю, ты меньше делаешь и так далее, она убивает в зачатке компанию. И что важно, да? То, что там какие-то внутренние вещи не буду рассказывать. Да,
1: а вот хотелось бы. Ты представляешь, сколько людей не попадут в драматические, я бы не сказал драматические, трагедийные события, просто если ты скажешь, ребят, ну вот так было.
0: Вот у нас сейчас с партнером, да, с Сашей, мы полностью 50 на 50. Да, и почему это важно? Это, кстати, не так давно стало. У меня всегда, я поделюсь хорошо, открою какую-то информацию, да, это я надеюсь, что это будет идти, думаю, это будет этично. У меня всегда была большая доля. То есть я как основатель и с самого начала, как с первого ступенька, у меня всегда была большая доля. Вот. Соответственно, мы сделали совместно цели и договорились, что как только мы эти цели достигаем, мы делаем полное партнерство. 50 на 50. Да? И почему это важно? Потому что тогда я чувствую, что партнер на 100%, ну, он чувствует справедливые отношения, и я чувствую справедливые отношения. То есть есть равноправие. Нет того, что кто-то важнее, кто-то, соответственно, там не такой важный. И я понимаю, что для того, чтобы я раскрывался и партнер раскрывался, им это равноправие важно. Да? Но это уже вот там, мы достигли не так давно. И я думаю, что благодаря тому, что эта договоренность была, и благодаря тому, что это вот равноправие было, мы и достигли тех целей, которые поставили, и дальше там двигаемся, и дальше себе цели ставим. Понимаешь?
1: Понимаю, да. И очень спасибо тебе за этот разворот. Когда мы с Колесником Сергеем делали 50 на 50 компанию всю жизнь, всю дорогу мы получали отзыв с рынка, это невозможно. Это долго не протянет. Это так не бывает. Но Технониколь одна из самых успешных компаний в мире. И она проходит через очень серьезные кризисы, раз за разом демонстрирует. Слушай, я очень рад, что на физтехе не просто появилась, а уже эволюционно, да, проявилась компания «Все инструменты», которая тоже через 50 на 50 партнерство действует. Сразу ли это было, или оно пришло к этому, да? Это очень важно, на мой взгляд, то, что сейчас раскрыл. Так называемое полное партнерство, ну, это как символ того, что как только перестает быть вот это учет вкладов, вот это, да. Это, да, то возникает другая
0: энергия.
1: И это другая, даже не синергия, да. Это иной расклад, иное, когда ты перестаешь думать о том, из чего вы сложены, проявляется истинный феномен. Ведь феномен, если его разобрать по косточкам и пытаться понять, почему феномен проявляется, все ученые говорят, так вообще непонятно, почему он проявляется. Почему сложение вот этих ингредиентов дает ту алхимию? Поэтому никто феномен не разбирает. Он говорит, слушайте, давайте вот этот феномен будет полный. А представляешь, что такое начать феномен делить? Кстати, у нас был такой период с Сергеем Колесниковым.
0: Когда
1: мы начали рубиться. Я тебе о нем в самолете рассказывал. Тогда, да. И потом этот опять кризис привел к тому, что мы перешли в акционерную больше позицию, и опять перестав пытаться этот феномен подвергать анализу, признали, что феномен такой существует. Слушай, и что случилось? И этот феномен стал раскрываться дальше. Причем с такой умопомрачительной скоростью, если сейчас... Мы же тоже не публичные компании Технониколь, но если сейчас посмотреть на темпы и скорость развития компании, то...
0: Какая у вас выручка по прошлому году?
1: Ответочку, да? Прошлый год 220.
0: 220.
1: Ну, у вас... EBITDовый бизнес.
0: То, что я тебе... Да, у вас EBITDA 40 миллиардов. Вот это, конечно.
1: Слушай, у вас все будет, дождитесь.
0: Даст Бог. Вот это вот как раз основа, что... Ты можешь там 5 копеек на старте пытаться отжать, да, и тем самым в основу, в фундамент заложить какую-то червоточину. Либо ты делаешь полное партнерство, и тогда вот эти 5 копеек, они там не сыграют для тебя никакой роли, если ты создашь огромный бизнес. То же самое вот с партнерами, с командой руководителей, я всегда говорю. Не жалко заплатить много, отдать лишние акции, не жалко абсолютно вообще. Жалко, если из-за того, что мы этого не сделаем, мы потом не сделаем рывок вперед или потеряем того командного игрока, который мог бы совместно иметь ключевое значение в этом рывке. Да. То есть вот, никогда не жалко там отдать несколько процентов, да, но зато ты, если ты хочешь стать миллиардером, рядом с тобой должны быть миллионеры. Другого не бывает. А 100%. Лучше, если рядом с тобой миллиардеры, тогда у тебя есть шанс стать не просто миллиардером, а дальше двигаться.
1: И к 2030 году, конечно, и университет, и эндаумент в твоей школе, много чего, и детские сады, и школы. Потому что при жизни формировать наследие, ведь след, который мы создадим при жизни, он переживет нас. Возможно, это не бизнес-компания, а бизнес-компания же инструмент диалога с реальностью на равных. А вот то, что останется после нас, это может быть медицина, может быть школы, может быть что-то, может быть boarding school, может быть интернат для ребятишек, которые в деревнях сейчас, очень пытливые, юные, способные, но они, им нету шанса оказаться на фестивале.
0: Пока еще нет вот единого стандарта такого хорошей школы. Да. То есть может школа быть... Летова, например, она уникальная, да? Я, кстати, удивлен, что ты много тоже школ прошел. Был в Доброграде, в школе «Мир». А мне, я тоже изучаю школу, мне не очень нравится. Мне говорят, вот Игорь 3 дня назад у нас был, говорит, бегал тут все это да, самое. Да.
1: Я сейчас создаю boarding school тоже.
0: Да, не перебиваю.
1: Да, все. Поэтому мы еще на эту тему специально сделаем чуть позже выпуск. Давай сейчас пойдем по такому.
0: У нас, кстати, есть тоже 2 школы в Коврове-Владимире. Но они такие, это не школа общеобразовательная, это дополнительное образование.
1: А, ДПО. Угу.
0: Да, там ментальная арифметика, скорочтение, который подготовка
1: ты
0: к школе.
1: Да?
0: Ну, поддерживаем. Поддерживаешь. Да.
1: Когда я профессор практики, и когда я вроде бы пришел учить, но когда, оказываясь со студентами, и тем более отвечая на их вопросы какие-то, размышляя с ними, я вижу, что я учусь очень многим проявлениям. Да, и вроде я пришел учить, но я вдруг попадаю в какое-то поле, пространство, где я актуализируюсь. Может, у тебя были какие-то свои ощущения? Поделись, пожалуйста. Вот.
0: Я в целом люблю делиться, тоже люблю быть полезным. Да, особенно ценно, когда ты слышишь обратную связь и понимаешь, что то, что ты даешь, оно нужно. Да? Мы, кстати, очень часто серьезно недооцениваем то, что мы знаем, то, что мы умеем, нам кажется, что это как бы окей, все и так это могут, а вот человек, который что-то уникальное делает, вот он-то вот как бы такой. Поэтому, когда я рассказываю там свой опыт, рассказываю свой взгляд на менеджмент, безусловно, это структурирует меня, то есть ты его сам еще лучше понимаешь. Mm-hmm. Да, вот. Во-вторых,
1: ты разглядываешь себя,
0: да, через, да, рефлексируешь, да,
1: через кого-то.
0: Особенно, да, тоже вот вопросы очень хорошо идут. А, плюс, а, ты же когда выступаешь, ты в определенном таком ярком эмоциональном состоянии, ты как-то вот синхронизируешься энергией с группой, с командой, и у тебя другой уровень, скорость мышления. Я не знаю, что, как это работает, но чуткость и скорость, она прям становится x10. Соответственно, ты можешь гораздо больше...
1: Ты прям не просто профессор практики, а ты x10 профессор.
0: X10. Вот, поэтому, если говорить про выступление, ну, да, про, да, когда ты делишься, безусловно, это полезно и для тебя, и круто, когда ты слышишь обратную связь. Вот, сегодня мы, когда к тебе приехали, меня паренек встретил, Тихон.
1: Тихо.
0: Да, который как раз был на выступлении, он говорит: вот вы представляете, вы мне тогда сказали про B2B, B2C маркетинг, что надо там их отделять, я сделал, у меня через неделю сразу все поперло. А, ну, приятно же, да?
1: Ну, ты стал причиной, да, проявленности человека.
0: Да, да, или когда...
1: Прилив сил, да?
0: Да, то есть у тебя что-то получилось, у тебя раз, у тебя плюс один в твою карму, в, да, то, что есть, смысл.
1: Прилив,
0: да,
1: сил. Да.
0: Прилив, ну, прилив,
1: но сил. Я это называю, да, такое, ты испытываешь. Вот, вот, кстати, нечто божественное такое.
0: Да, и здесь, кстати, вот внутри же всегда много стимулов. То есть нет такого, что у тебя только один какой-то стимул работает, а все остальное не так. И там несколько. Есть стимул собственной пользы, признания. Да. Есть стимул какого-то «вау, я вот как бы уважаем». Есть стимул, ну,
1: нужности.
0: Нужности, такой, да, да, да, да. Вот. То есть есть стимул саморазвития.
1: Роль, да, роль, статус,
0: ты
1: учитель, признание.
0: Ты ученик, да, в это время. Ты
1: принадлежность.
0: Принадлежность, да.
1: Ощущение такой автономности, ну, ты деятельный. Ну, в общем, ты прям, ты как будто бы природный носитель учения актуальности. Вот, здорово.
0: Вот для меня основа и что меня реально драйвит, это то, что я могу приносить пользу, и я вижу, как растут люди. Я вижу, как растет компания, структура, там, физика, склады. Вот, это серьезно вдохновляет. Я вижу, какую пользу мы несем с точки зрения там, благодарности, которую мы получаем ежедневно. Там. Наша база там 700 тысяч юридических лиц, 10 миллионов физиков, это наши клиенты, которые уважают нас и доверяют. Вот это, оно вдохновляет. Но больше всего, да, больше всего меня вдохновляет, когда растут люди. Когда растут люди, когда ты видишь, как рядом с тобой идет развитие, идет драйв, и ты понимаешь, что там есть твоя толика, и ты к этому прикоснулся, да, и там есть твоя ДНК. Вот это прям супер, это то, что заряжает и дает энергию. Деньги, они как мотиватор, я думаю, они очень серьезная проблема, потому что в какой-то момент ты точно их достигнешь, и вот когда ты их заработаешь, это болезнь предпринимателя, который работал ради денег, и все, дальше он фрустрирован, он уже ничего не хочет, ничего не может, потому что у него финансы-то появились, а он не понимал, что он на самом деле-то хочет. Финансы есть, а желаний-то нету никаких. Да, и мало
1: того, в запределье он не пошел.
0: И в запределье не пошел, да.
1: А вот все.
0: То есть вообще, чтобы быть счастливым, что внутри должно быть? Что такое счастье? Это я немножко... Тут я не профессионал,
1: давай,
0: но я немножко поделюсь своим
1: ты
0: рассуждением.
1: Ты делись своей бизнес-практикой, да, с моей. Это, да, очень важно, хорошо, что ты бизнес-практик, и ты профессор бизнес-практики, поэтому, пожалуйста, кого ты где называешь еще профессионалами в бизнес-практике? Ты наивысший профессионал бизнес-практики, поэтому, пожалуйста, не...
0: Мы учимся друг у друга.
1: Да, не соотноси себя с теми, кто книги пишет, пожалуйста.
0: Для того, чтобы быть счастливым, что такое счастье? Счастье — это состояние. Да, а состояние, оно подразумевает внутри ощущения, да. Счастье — это ощущение доброе, это ощущение какой-то любви, ощущение теплоты, заботы, радости. Это все положительные, яркие, греющие эмоции. Поэтому ты не можешь чувствовать счастье, если ты вовне делаешь негативные вещи. Да, то есть если ты там рубишь, режешь, отнимаешь и так далее, у тебя внутри не будет этого, понимаешь? Вот это вроде простая вещь, то есть для того, чтобы ты был счастливым, внутри должна быть любовь. А для того, чтобы внутри должна была любовь, тебе нужно вовне, в первую очередь, с кем? С людьми. Да, выстраивать отношения, выстраивать окружение, выстраивать люди, вот эту людей, теплоту, развитие, доверие, людей. Развитие. Да, развитие как основную базу. И без этого у тебя внутри будет что? Будет черство.
1: Комок.
0: Комок. Да. Будет
1: функция.
0: Не дерево даже, а какой-нибудь металл. Да, ну и, соответственно.
1: Камень.
0: Да.
1: Скала.
0: Да, достигаторство и вот фокусировка и битие, нужно ли оно? Ну, на раннем этапе, ну и вообще, конечно, нужно. Оно позволяет быстрее достигать к цели. Да, другой вопрос, что ты же вот как раз переходишь от достигаторства к
1: сотворению.
0: К сотворению, да, потому что если только достигаторство, то ты дойдешь до какой-то цифры, и все, и дальше будешь фрустрирован. А если ты в сотворении, то тогда у тебя вот это достигаторство, оно будет переходить дальше и дальше и дальше. И, соответственно, у тебя уровень энергии будет другим. То есть ты как бы переходишь от денег, то, что там в основном молодежь видит как главное, к ощущению счастья. Да.
1: От метрик,
0: да,
1: к внутреннему. Но
0: я еще раз скажу, я пока только над этим размышляю. Да.
1: Раз размышляешь, смотри, мысль и протаптывает дорогу,
0: да,
1: твоему, ну, не знаю, будущему, ты формируешь. Размышляя, формируешь будущее. Поэтому, может, ты уже там. Просто так получается, что глубинная память...
0: Спасибо тебе, Игорь, за поддержку.
1: Да, глубинная память еще содержит много паттернов прошлого. Но то, что ты накапливаешь в этих беседах вот и здесь, так это и протаптывает дорогу в желаемое будущее, вот эти размышления. Хорошо, смотри, значит, русский Forbes живет под эгидой «деньги имеют значение». Я хочу на рынке бывшего Советского Союза установить новые правила, не то что вместо Forbes'а, журнала Forbes, а... Ну, которые мне более близки, возможно, тебе они покажутся близки. Деньги имеют значение, окей. Но люди имеют значение для меня больше. Ты сейчас вот об этом говорил, о развитии людей. Я бы сказал, innovation, когда я говорю о инновациях, я говорю innovation people. То есть люди имеют значение, люди имеют критически более важное значение. То есть деньги и все остальное, материальное следствие того, как люди развиваются, как люди процветают. Ты знаешь, можно страну с невероятными природными богатствами сделать очень бедной. Но для меня сейчас деньги имеют значение? Имеют. Но люди имеют большее значение. Поэтому слоган Рыбаков, журнал Рыбаков «Новый русский Forbes», так и звучит. Люди имеют значение. И я его противопоставляю, все еще, видишь, противопоставляю журналу Forbes, который говорит «деньги имеют значение». Я приглашаю всех людей, которые чувствуют, что люди имеют значение, стать героями нового журнала Рыбаков, новый русский Forbes, и тебя...
0: Ой, я с удовольствием.
1: Да, приглашаю, потому что, слушай.
0: То, что ты говоришь, люди имеют значение, да, это то, что я вот прям разделяю на 200%.
1: Супер. Итак, финализирую. Экспресс-вопрос, экспресс-ответ. Очень быстро, коротко, как на духу, на лету. Итак, что делает тебя счастливым?
0: Семья, вызовы, результаты, сложности, развитие, обучение.
1: Ты считаешь себя везучим человеком?
0: Очень, очень.
1: Lucky man.
0: Супер.
1: Так, какой будет твоя компания через 10 лет?
0: Я думаю, будет 9 стран, команда 1080, выручка порядка 15 миллиардов. Главное будет прибыльность.
1: 15 миллиардов долларов?
0: Долларов, да. Прибыльность должна быть 12%. Мы же большие, пока по прибыли только растем.
1: Понятно. С нами был Виктор Кузнецов, значит, феноменальный человек. Напомню, с физтеха. Напомню, профессор бизнес-практики ШИР МФТИ. Спасибо, Виктор. Мне кажется, это была феноменальная беседа, которая раскрывает вот эти все особенности человеческого мироздания. Спасибо тебе большое.
0: Спасибо, Игорь. Да. Да.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».

0: Мысли вслух.
1: Михаил Токовинин, основатель компании Amo-CRM.
2: Есть одна очень важная мысль, которую многие не понимают. Есть единоразовые деньги, а есть денежный поток. Если вчера ты продал квартиру, у тебя на счету 20 миллионов, это одно. А если тебе каждый месяц приходит миллион, это совершенно другое. И вот если тебе внезапно прилетает 20 миллионов, я бы на том месте твое потребление вообще не менял. А вот если у тебя растет ежемесячный доход, и он растет стабильно, уверенно, по нарастающей, то и твои расходы будут расти органично, спокойно. Жизнь-то при этом вообще не поменялась, самое забавное. Вот ты смотришь, думаешь, да ну как-то не так-то все сильно и поменялось, но было 500, стало 1,5.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 9 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Дагестане начинают действовать регулярные проверки финансово-экономических показателей. На первом еженедельном заседании с главами муниципалитетов и начальниками ведомств были рассмотрены текущие данные по республике. Отмечается, что новый подход включает в себя еженедельный анализ не только бюджетных расходов и исполнения, но и динамики основных показателей. В РИО министр здравоохранения Дагестана Алиамар Ахметов заявил, что за два месяца количество пациентов, успешно излечившихся от гепатита С, выросло с 265 до 502 человек. Достижение стало возможным благодаря реализации поставленных задач, а именно приобретению необходимых препаратов, расширению диагностических мероприятий и упорядочению системы учета пациентов. В Дагестане накануне состоялось открытие нового приемного отделения Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи. Современное здание, занимающее 1500 квадратных метров, было возведено в кратчайшие сроки и заменило собой старое отделение площадью 200 квадратных метров. Репетиторы в России зарабатывают больше, чем IT-специалисты, сообщает ШОТ. Так, опытный преподаватель проводит 5 уроков в день по 3000 рублей, что приносит ему 75 тысяч за неделю. При этом его рабочий день длится всего 5 часов, в то время как у IT-специалистов он составляет 9 часов, а их доход варьируется от 150 до 200 тысяч рублей. Пользователи айфонов в России 14 сентября могут столкнуться с серьезными проблемами после выхода обновления iOS 27, пишет база. Существует вероятность, что многие приложения перестанут работать корректно. Кроме того, отмечается, что некоторые сервисы могут исчезнуть из App Store. Махачкалинская «Динамо» подтвердила продление контракта с капитаном команды Муталипом Алибековым. Защитник подписал соглашение на 3 года, до лета 2029-го. Для 26-летнего игрока текущий сезон стал 6-м в составе «Динамо». На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале «Диалог ФМ».
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU 0500449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Хутхул. Село в Агульском районе Дагестана. Административный центр сельского поселения Сельсовет Хутхульский. Расположено в 2 километрах к востоку от районного центра села Тпик на реке Чиракчай, вместе впадения в нее реки Мисичай. Старая часть села – показатель архитектуры прошлых веков. Круглая боевая башня, выявленная в селе, относится к типу старинных оборонительных сооружений, на верхних этажах которой могли разместиться как мирные жители, так и воины. По сообщению местных жителей, башня имела 7 этажей. Сохранились лишь 2, на высоту около 6 метров. По наружному диаметру башня в Хутхуле в 9 метров, что в 2 раза больше башни в Кураге. Такого типа боевые башни в Агуле обнаружены только в этих 2 селах. В уцелевших стенах, толщина которых почти 2 метра, нет бойниц. Вероятно, они были устроены в стенах верхних этажей. Перекрытия 1-го и 2-го этажей опирались на 3 сокращающих пролет выступа в стене. На 1-м этаже на выступы опирались основные прогоны. На 2-м между выступами перекинуты 2 арки. На 1-й этаж башни ведет арочный проем с четвертями. О Хутхульской башне пишет в своих статьях Борис Калоев. Он связывает ее строительство с деятельностью казикумухских ханов. На рубеже примерно 17 века казикумухские ханы становятся фактически хозяевами агульских ущелий, в частности ущелья Агул-Дере. Здесь, в селении Хутхул, расположенном в узком горном проходе, казикумухские ханы построили против шерванских правителей укрепление, именуемое крепостью Наипхана. Крепость эта, по словам стариков, состояла из 7 этажей. Еще в конце 18 века верхние этажи крепости развалились.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Кубачи? Не забудьте включить приемник на частоте 104.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Трапеза для турок – отличная возможность отдохнуть, пообщаться и познакомиться с бизнес-партнерами поближе. Они гордятся своей национальной кухней, поэтому при возможности старайтесь подчеркнуть, что вам нравится блюдо. Вот что нужно помнить, если вас пригласили на деловой обед в Турции. Приглашающая сторона всегда оплачивает счет. Туркам чужда концепция совместной оплаты. Считается вежливым поблагодарить человека и пригласить его в ответ при ближайшей возможности. В таком случае выберите хороший ресторан и сообщите его работникам, что платить будете вы. Во время еды допустимо обсуждать бизнес-вопросы, но желательно, чтобы разговор направляла приглашающая сторона. Турки, не являющиеся мусульманами, могут употреблять алкоголь. Однако, поскольку ислам это запрещает, не стоит заказывать алкоголь.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусно, союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода Кикуни. Сегодня хочется рассказать вам об уникальном продукте – натуральном яблочном уксусе. Яблочный уксус от Кикуни заслуживает отдельного внимания благодаря качеству его производства. В первую очередь хочется отметить нюансы его изготовления. Это метод естественного брожения в специальных бочках в течение 9-10 месяцев, без добавления сахара и дрожжей. Процентное соотношение у готового продукта 4-6%. Теперь о полезных свойствах самого продукта. Уксусная кислота – это главный компонент. Она замедляет переваривание углеводов и улучшает чувствительность клеток к инсулину. Несколько исследований показывают, что прием 1-2 чайных ложек уксуса, разведенных в стакане воды 200-250 мл, перед едой сглаживают скачки глюкозы после еды, а также помогают в переваривании белковой пищи, расщепляя сложную структуру белка. Сюда же можно отнести метод маринования мяса перед приготовлением. Пациенты со сниженной кислотностью желудка отмечают, что яблочный уксус перед едой помогает им лучше переваривать пищу, уменьшая вздутие и тяжесть. Уксусная кислота усиливает чувство сытости после еды. Некоторые исследования отмечают небольшое снижение веса и жировых отложений в области живота при регулярном умеренном употреблении в сочетании со здоровым питанием. Уксусная кислота обладает антимикробным действием. Она создает среду, неблагоприятную для многих бактерий. Поэтому перед употреблением рекомендуется замачивать фрукты, овощи и зелень в воде с добавлением уксуса. Некоторые данные указывают, что яблочный уксус может оказывать пребиотический эффект, поддерживая полезные бактерии кишечника. Яблочный уксус улучшает вкусовые качества блюд, поэтому успешно используется в кулинарии. Он обладает мягким фруктовым вкусом и ароматом, часто используется в салатах в качестве заправки и в выпечке. Друзья, обязательно проконсультируйтесь с врачом перед употреблением уксуса натощак и перед едой во избежание возможных осложнений. Противопоказаниями являются гастрит с повышенной кислотностью, язвенная болезнь желудка или 12-перстной кишки, гастроэнтерит,

0: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ.
1: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
2: Чаретл да чивецов. На чужбине человек слепой. Чаретл да чивецов. Бектатлиге урцкун а. Урукхиге хекун а. И на свадьбу ситым ходи. И крики напившись ходи. Бектатлиге урцкун а. Урукхиге хекун а. Дуцегуц ичеб туманк кваху. Из ружья тобой незаряженного не стреляй. Дуцегуц ичеб туманк кваху. Хрин кваху куй бети заан. Холчин тлаб и беки заан. Стреляй из ружья, пока дым не загустится. Руби шашкой, пока не сломается. Хрин кваху куй бети заан. Холчин тлаб и беки заан. Рух шведжугу хитара куге. Не снимай башмаки, пока не зашел в реку. Рух шведжугу хитара куге.

Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог-ФМ».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Притчи народов мира.
1: Один старик был при смерти. Он подозвал своего сына и сказал ему: «Теперь я должен открыть тебе свой секрет, ибо смерть моя уже близка. Всегда помню две вещи, благодаря им я добился успеха. Во-первых, когда бы ты что-то не пообещал, сдержи данное слово. Чего бы это ни стоило, будь честен и выполни обещание. Это было моим принципом, на этом я основывал все свои дела, и поэтому я добился успеха. И второе, никогда, никому, ничего не обещай».
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Границы существуют только в нашей голове. И на наш мозг влияет практически все. Что мы читаем, что смотрим, какие люди нас окружают и так далее. Все это формирует нас. Мы можем находиться в обстановке, которая нас тянет вниз, или в обстановке, которая помогает нам расти. А также в наших силах самостоятельно расширять свои границы. Вот 5 советов, которые помогут вам расширить пределы своих возможностей. Совет номер 1. Определите, какие страхи сковывают ваши действия. Чтобы расширить пределы своих возможностей, нужно сначала осознать, с чем имеешь дело, что пугает вас, что вы боитесь признавать. Успех приходит тогда, когда вы смотрите своим страхом прямо в лицо и признаете свои слабости. Нужно признать тот факт, что бояться – это нормально, и честно исследовать свой страх. При ближайшем рассмотрении страха вы поймете, что он не более, чем заложенная когда-то неправильная установка. Страха как такового не существует. Совет номер 2. Заставляйте себя прилагать дополнительные усилия, даже если это кажется невозможным. Вы можете думать, что отдаетесь делу на все 100%, но вряд ли это так. Откровенно говоря, так не бывает. Это чистые выдумки. Приложить дополнительные усилия значит совершить еще одно необходимое действие. Это боль, которую вы готовы терпеть, пока не получите то, что хотите. Обычно люди не любят выкладываться на полную. Мы тратим время, умственную энергию и эмоции, пытаясь выглядеть хорошо, а не работать на результат. Мы обсуждаем план вместо того, чтобы работать над ним. Мы находим оправдание своей посредственности. Если мы хотим быть успешными, нужно делать больше. Гораздо больше. Совет номер 3. Не беспокойтесь о том, что подумают другие. Не нужно быть так сильно озабоченным тем, что о нас подумают другие люди. В 90% критика – это просто зависть чужому успеху. Как правило, критики и сами бы не прочь стать такими же, как и те, кого они критикуют. Но они себе не позволяют это сделать. Как говорится, тот, кто может, делает, а тот, кто не может, просто критикует. Конструктивной критики очень мало, и ее порой даже не хватает. Поэтому тот, кто вас критикует, в большинстве своем просто хочет вас затормозить и не хочет, чтобы вы продвигались вперед. Поэтому не слушайте ограничения других людей, продолжайте делать свое дело, продолжайте двигаться вперед. Совет номер 4. Сознательно выбирайте сложные ситуации, которые вполне могут обернуться неудачей. Любой может стать победителем, когда победа дается легко. Это не вызов. Однако именно так поступает большинство из нас. Мы побеждаем, если не требуется прилагать много усилий. Если же вы хотите раздвинуть границы своих возможностей, вам нужно смириться с вероятностью неудачи и многим рискнуть. Скорее всего, на пути к успеху вам неоднократно придется падать. Может быть, даже не 10 раз, а 100. Но сильный человек на то и называется сильным, что после каждого падения он поднимается и идет дальше. Совет номер 5. Ставьте все под сомнение. Если вы оказались в каких-то обстоятельствах, это еще не значит, что именно так все и должно быть. Это говорит лишь о том, как обстоит дело сейчас. Раздвинуть границы возможностей значит увидеть ситуацию такой, какова она есть, и подвергнуть ее сомнению. Бросить вызов реальности. Поверить в то, что ваша воля сильнее обстоятельств. Нет, это не приговор. Это только мнение. Вы можете все. Не загоняйте себя в рамки. Границы существуют лишь в вашей голове.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Личный коуч.
1: Если вы устали от постоянных забот и проблем, связанных с ведением бизнеса, и потеряли веру в свои силы, мы поделимся секретами, которые помогут вам работать меньше и при этом развивать свой бизнес. Когда бизнес начинает приносить меньше дохода, многие предприниматели задумываются о возможности быстрого расширения, предлагают новые услуги и нанимают дополнительных сотрудников. Это неверное решение. Согласно принципу обратного выкупа, в первую очередь необходимо избавиться от лишних обязательств, а не увеличивать объем работы. Другими словами, нанимайте сотрудников не для роста бизнеса, а для того, чтобы освободить свое время. Предприниматели, которые не умеют делегировать задачи другим, сталкиваются с выгоранием и, как следствие, с банкротством. Да, вы нацелены на достижение результатов и усердную работу, но прежде всего вы человек с ограниченным ресурсом времени. У вас есть работа, семья и друзья, которым также нужно ваше внимание. Большинство предпринимателей считают, что прибыльный бизнес означает работать, не покладая рук. Возможно, на начальном этапе это так и есть, но по-настоящему бизнес развивается, когда руководитель понимает, как освободить время для более важных дел. Существует один секрет, известный немногим, который поможет достичь новых высот в развитии бизнеса. Вам следует сосредоточиться только на тех задачах, которые а. вы выполняете лучше всего, б. приносят вам радость и в. обеспечивают максимальный доход компании. Скорее всего, только две или три задачи соответствуют этим критериям. Вы наверняка уже слышали о правиле 80 на 20, но для предпринимателя оно звучит как 95 на 5. Это означает, что только 5% того, что вы делаете, действительно имеет значение, в то время как 95% задач можно смело делегировать. Да, именно так, целых 95%. Если вы работаете 10 часов в день, только 30 минут этого времени приносит доход. Когда вы работаете из-под палки, то работаете медленно и без энтузиазма, а когда беретесь за сложные задачи, кажется, что вы жертвуете собой ради важной цели, но на самом деле наносите серьезный финансовый ущерб вашей компании. В данной ситуации проигрывают все. Давайте будем честны. Никто не хочет стать выгоревшим владельцем бизнеса, трудоголиком с шатким здоровьем и разрушенными отношениями. Но это непременно случится, если вы проигнорируете принцип обратного выкупа. Он гласит: «Не хочется проверять почту? Не проверяй». При составлении списка дел следует ориентироваться на те задачи, которые имеют наибольшую ценность. Прикладывайте максимум усилий, чтобы вернуть свое время. В свободное время занимайтесь тем, что придаст вам сил. Больше сил – больше денег. Возможно, вы думаете, что чем больше работать, тем эффективнее будет работать бизнес. На первый взгляд звучит разумно, но вы начинаете крутиться, как белка в колесе. Задач море, а результаты минимальные. Или вы думаете, что задача слишком ответственная, с которой никто, кроме вас, не справится. Если вы не научитесь работать меньше и направлять свою энергию на важные дела, то попадете в ловушку. Вы достигаете критической точки, о которой я расскажу более подробно в следующем уроке. Преодоление критической точки. Вы зашли в тупик. Дальнейший рост становится невозможным, и чем больше вы стремитесь к развитию, тем больше страха испытываете. В этот момент срабатывает жизненная установка: «Никто не сделает это лучше, чем я». Да, до тех пор, пока вы не сломаетесь. Все, что отнимает у вас энергию – электронные письма, задачи, которые вы ненавидите выполнять – все это создает стену страха. У вас есть три варианта действий. Первый – продажа. Когда проблем становится слишком много, предприниматель хочет выйти из бизнеса любой ценой. Второй – саботаж. Руководитель принимает ряд неверных решений, которые мешают развитию бизнеса. Например, уволить ключевых членов команды из-за незначительных ошибок, создать новые сайты, совершить необдуманные действия, которые потянут компанию ко дну. Это саботаж собственного бизнеса. Третий – остановка. Бездействие в бизнесе равносильно медленной смерти. Человечество не стоит на месте и требует постоянного развития рынка. Если вы не будете развиваться, то рискуете потерять клиентов. Они обратятся к вашим конкурентам в поисках новых предложений. Есть ли в вашем бизнесе что-то, что вызывает беспокойство или создает проблемы? У вас есть выбор – работать в условиях стресса или начать использовать метод «анализ, передача, заполнение». Он начинается с аудита вашего времени. Вы должны выявить задачи, которые не приносят существенной пользы, но отнимают у вас силы. Затем эти незначительные задачи передаются тем, кто может выполнить их лучше и с большим удовольствием. Вы занимаетесь только теми делами, которые вас вдохновляют, мотивируют и способствуют увеличению дохода. Анализ. Какие задачи, которые мне не нравятся, я могу легко и с минимальными затратами передать другому человеку? Передача. Кто из моей команды или кого я могу нанять хотя бы на неполный рабочий день, может взять эту работу на себя? Заполнение. На каких задачах, которые мне нравятся и которые могут быстро принести компании прибыль, следует сосредоточиться? Лично.

0: В Дагестане 10 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Дагестане начинают действовать регулярные проверки финансово-экономических показателей. На первом еженедельном заседании с главами муниципалитетов и начальниками ведомств были рассмотрены текущие данные по республике. Отмечается, что новый подход включает в себя еженедельный анализ не только бюджетных расходов и исполнения, но и динамики основных показателей. В РИО министр здравоохранения Дагестана Али Омар Ахмедов заявил, что за два месяца количество пациентов, успешно излечившихся от гепатита С, выросло с 265 до 502 человек. Достижение стало возможным благодаря реализации поставленных задач, а именно приобретению необходимых препаратов, расширению диагностических мероприятий и упорядочению системы учета пациентов. В Дагестане накануне состоялось открытие нового приемного отделения Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи. Современное здание, занимающее 1500 квадратных метров, было возведено в кратчайшие сроки и заменило собой старое отделение площадью 200 квадратных метров. Репетиторы в России зарабатывают больше, чем IT-специалисты, сообщает ШОТ. Так, опытный преподаватель проводит 5 уроков в день по 3000 рублей, что приносит ему 75 тысяч за неделю. При этом его рабочий день длится всего 5 часов, в то время как у IT-специалистов он составляет 9 часов, а их доход варьируется от 150 до 200 тысяч рублей. Пользователи айфонов в России 14 сентября могут столкнуться с серьезными проблемами после выхода обновления iOS 27, пишет база. Существует вероятность, что многие приложения перестанут работать корректно. Кроме того, отмечается, что некоторые сервисы могут исчезнуть из App Store. Махачкалинская «Динамо» подтвердила продление контракта с капитаном команды Муталипом Алибековым. Защитник подписал соглашение на 3 года, до лета 2029-го. Для 26-летнего игрока текущий сезон стал 6-м в составе «Динамо». На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале «Диалог.ФМ».
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Акушинский район, селение Балхар. Балхар – лакское селение, расположенное в Акушинском районе Дагестана. Оно известно прежде всего своей керамикой. Нельзя с уверенностью сказать, что именно Балхар является родиной дагестанской керамики. В Балхаре живет легенда о первом гончаре, неком Калкучи. Этот бедняк сидел как-то на берегу озера и грустно размышлял о том, как жить дальше. Невольно он обратил внимание на ребятишек, которые что-то лепили из береговой глины. Калкучи решил сам слепить что-нибудь. И когда из-под его рук вышел прекрасный кувшин, это и стало началом знаменитого балхарского промысла. Освоив гончарское искусство, Калкучи обучил ему односельчан. Но почему-то именно у женщин получались самые красивые и изящные сосуды. Так, согласно легенде, и началось в Балхаре женское производство знаменитой керамики.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Махачкале? Не забудьте включить приемник на частоте 104.8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Чер чударик они хихковорт лерештуна. На чужую лошадь сядешь, быстро с нею упадешь. Чер чударик они хихковорт лерештуна. Абрабрай рехарабчур. Сказанное слово, выпущенная стрела. Абрабрай рехарабчур. Учузов канида тамбук унариб. Отдешевый еди. И вкуса не жди. Учузов канида тамбук унариб. Эмерк асай арац батани энд амунчей месет кула. Слово серебро, молчание золото. Эмерк асай арац батани энд амунчей месет кула. Удев инсуца баян хабураб инсуда цехоге. Сказал дед, не переспрашивай у отца. Удев инсуца баян хабураб инсуда цехоге.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Диалог FM. Все время по делу.
1: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: В России расписание имеет большое значение в деловых коммуникациях. При составлении расписания необходимо учитывать все деловые встречи и мероприятия, чтобы не нарушить планируемый график. При построении деловых коммуникаций необходимо уметь правильно формулировать вопросы. Не стоит задавать вопросы слишком прямо или критиковать партнеров. Важно проявлять уважение к партнерам и их мнению. Приглашение на встречу должно быть оформлено в письменной форме. В письме необходимо указать время и место встречи, а также повод и цель встречи. В России существует принцип «время-деньги». При построении деловых коммуникаций необходимо учитывать сроки и соблюдать договоренности. Если возникают задержки или проблемы, необходимо предупреждать партнеров заранее. При построении деловых коммуникаций с иностранными партнерами может возникнуть необходимость в переводе. В этом случае можно использовать устных и синхронных профессиональных переводчиков.
1: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
2: Натуральный витамин.
1: Папа вкусный сок томатный.
3: Да чего же он приятный.
1: Я прияблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
4: дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
5: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло я яблочная для выпечки сказочная, томатная паста для супа прекрасна.
6: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен.
1: Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.
7: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
8: Муса Манаров. Первый дагестанский космонавт, который летал в космос дважды. Свой первый полет в 1987 году он установил мировой рекорд продолжительности непрерывного пребывания в космосе – 365 суток и 22 часа. С тех пор этот рекорд был побит только один раз. На целый год орбитальная станция «Мир» стала для Мусы Манарова вторым домом. А какой же дом без своих традиций и праздников? Праздники на «Мире» были довольно скучны, особенно для граждан официально атеистического СССР. На Новый год экипажу разрешалось нарядить небольшую елку, которая не слишком поднимала настроение, в замкнутом пространстве станции. Чтобы его улучшить, космонавты брали имевшийся на станции пылесос и, оседлав его, объезжали вокруг елки. Быть может, Карл Маркс был против празднования Рождества, но о дне дурака он ничего не говорил. 1 апреля 1988 года один из старейших журналистов, писавших о космонавтике, Владимир Безяев, проводил для слушателей радиостанции «Маяк» прямой эфир с космонавтами. Муса Манаров, который уже пятый месяц подряд скучал на околоземной орбите и решил разыграть радиослушателей. Он сообщил, что к станции пристыковался грузовик, и когда он с Владимиром Титовым открыли переходные люки, выяснилось, что номер на транспортном корабле оказался каким-то странным, не заводским. «Наблюдая неизвестный натуральный ряд чисел», – доложил Манаров. Руководитель Центра управления полетами, видимо, тоже слушал передачу, но не с самого начала. В ЦУПе начался переполох. К станции пристыковался неизвестный объект. Земля тут же потребовала снова выйти в космос и сфотографировать странный номер. В общем, все забыли про дату передачи и приняли сказанное за чистую монету. Об этом курьезе пошли слухи, и теперь имя Мусы Манарова до сих пор не сходит со страниц уфологических изданий. А иностранцы в одно время были всерьез уверены, что космонавта, вошедшего в контакт с инопланетянами, коварные большевики спрятали в Сибири.
7: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салиха Васия Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня поговорим о всеми любимом яблочном нектаре. Его полезные свойства определяются наличием большого количества витаминов А, группы В, витамина С, которые повышают иммунные силы организма. Также на необычайную пользу указывает наличие в нем биотина, пантотеновой и фолиевой кислот. Они особенно полезны для женщин, так как укрепляют волосы и ногти. Кроме того, он богат железом, магнием и фосфором, благодаря чему при регулярном употреблении яблочного нектара на долгие годы сохраняются интеллектуальные способности и память.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог.ФМ.
2: Друзья, ну наконец-то. Раньше Магомед ходил к горе, сейчас гора пришла к Магомеду. Я очень люблю ходить к Игорю на эфиры, и, наконец, мне удалось Игоря затащить к нам в эфир. Игорь для меня очень хороший пример такого действительно социально ответственного, национально ориентированного бизнеса. И вот та комбинация успеха в бизнесе, интереса к таким темам, как образование, и достаточно серьезной степени социальной ответственности, которая характерна для Игоря, для его фонда, для Кати, супруги Игоря, вызывает невероятное уважение, потому что если будет много таких бизнесменов, которые сформируют слой национально ориентированного бизнеса и социально ответственного бизнеса, то тогда мы точно будем всегда иметь запрос на национально ориентированную политическую элиту. А в этом уже будет залог развития страны. И вот я хотел сегодня разобраться. Вы знаете, что я интересуюсь темой судьбы. И вот судьба Игоря как интересного человека, его бизнес-успехи, его социальные успехи, его там мировоззрение, слой, который он вокруг себя создает, со своим партнером Оскаром Хартманом, создавший замечательный клуб «Эквиум». Я уже в каких «Эквиумах» только не был. И в питерском, и в новосибирском. Сейчас в Тюменске лечу. В Тюменске «Эквиум» лечу. Я не знал, что там «Эквиум».
3: Везде.
2: Да, дальше. Только что был, несколько дней назад был в Дубае. «Эквиум»...

0: там, в Дубаях. Yeah. Прям быстро развиваетесь. Молодцы. И вот сегодня я хочу задать несколько вопросов о том, как происходило становление. Учился в такой же школе тоже, где? В Магнитогорске же.
1: Yeah.
0: Да. В обычной школе, правда, одновременно еще физмат закончил. Да. Yeah. Вот я люблю свой университет, Новосибирский университет, а ты наверняка также к своему альма-матер относишься, к замечательному вузу МФТИ. Формирует мышление, да, и дает правильное окружение, правильные примеры преподавателей. Но и ты прошел через школу стройотрядов, и я прошел школу стройотрядов. Ты же в стройотряде заработал свои первые деньги. Вот те самые знаменитые 1400 рублей. Ну, тем, кто помоложе, могу сказать, что у меня отец был главным инженером большого института, и у него зарплата была 120 рублей. То есть 1400 – это годовая зарплата высококвалифицированного специалиста, фактически руководителя. И на что ты потратил их?
1: Ну, я приехал со стройотрядом. Мать очень взволновалась, подумала, что я кого-то ограбил или где-то украл. Пошла сразу спрашивать, так ли это. Когда убедилась, что это честно заработанное, да, успокоилась. Ну и я внес в кассу семьи это свой вклад. Там как раз
0: родители. Сколько было? Тебе сколько было лет?
1: Ну, сколько это?
0: Ну, да, 18-19.
1: Нет,
0: второй
1: зачем?
0: Курс.
1: Нет, тогда до 10 классов же учились, 9 классов.
0: А, да.
1: Тогда... То есть мне было 16 лет.
0: 16 лет. Вау, вау. Ну,
1: я внес в кассу семьи, и родители как раз покупали дачу. И я треть дачи, так сказать, кэшем оплатил. Ну, все. Так я, наверное, получил первую инъекцию автономности. То есть такой... Ощущение такое могущества или там, что я что-то могу.
0: Поверил в себя.
1: Да, поверил в себя, да.
0: Хорошая история, на самом деле. Хорошая история.
1: Ну и, наверное, в этом стройотряде проступило первое такое понимание, что хочешь стать лидером, ну, это удобно, достигать свои замыслы с помощью других. Так вот, хочешь стать лидером, стань учителем. Что фактически те, кого я научил, там, как штукатурить, как плотничать, мы коровники строили там. А студенты ничего не умели, а я все умел. Я их научил, как это делать, это.
0: А тогда же помнишь, в стройотрядах, я был командиром интерлагеря в Академгородке Новосибирском. У меня было 12 стран, 500 человек из 12 стран. Мы работали в зоне вместе с уголовниками. Но у каждого было по 3-4 профессии. Скажи, стройотряды – хорошая школа.
1: Ну, я думаю, что это для меня стало практически основной школой. И самое главное, вот где я стал учителем. Потом, много позже я узнал, что если каждый из нас, чем бы ни занимался, все равно нам суждено стать учителем. Но тот, кто стал учителем очень рано, тому по жизни везет очень сильно.
0: Потому что когда объясняешь, ты сам понимаешь.
1: Ну, во-первых, раз. Во-вторых, твои ученики или... твои грант-ученики, то есть ученики твоих учеников, они и делают тебя лидером.
0: То есть да,
1: люди думают, вот лидер – это тот, кто харизма, там надо выступать, что-то. Может быть, да. Но если ты стал учителем и много учеников, грант-учеников, грант-грант-учеников, то эти люди, в кого ты сделал значительный вклад, они и делают тебя лидером.
0: А скажи, пожалуйста, вот... вот эта жилка предпринимателя, вот этот набор менеджерских soft skills, он развивается? Вот я долгие годы в высшей школе экономики был научным руководителем программы MBA. Программа MBA, конечно, здорово устаревает, здорово устарела, потому что сама программа и инструменты устарели лет 20 назад. Мир так, как в принципе, когда по учебникам люди учатся, учебники устаревают, пока их пишут. Даже никогда их печатают. Вот это менеджерская жилка, вот жилка предпринимательская, которая сейчас так важна, что надо уметь не только произвести, но и продать, почувствовать нюхом, почувствовать потребителя, да, правильно упаковать, правильно организовать процесс и довести до того, что тебе еще деньги заплатят, что тоже отдельный навык. Вот как формируется эта жилка? Или... как ты сам считаешь, это генетика? Вот лидерство – это наполовину генетика, наполовину результат жизненного пути. А вот предпринимательская жилка – это?
1: Ну, здесь я с этим, во-первых, соглашусь. Генетика плюс результат жизненного пути. Ну вот подробнее про результат жизненного пути. Результат жизненного пути – это, собственно, люди, об которых ты что-то смог или можешь. Вот. Но если так вообще упростить, то все, что я могу, это я ли это могу? Или это люди, кто ко мне притянулись, или с кем мы вместе? И вот здесь мы, может быть, переходим к такой очень интересной комбинации, конфигурации людей. Я не видел ни одного предпринимателя, который был бы вот stand-alone, то есть один. Все, кто так или иначе был обозначен лидером или предпринимателем...
0: Ну, то есть это умение взаимодействовать, да, является, да, обязательной частью, да? Да?
1: И есть некая конфигурация людей, в которой талант некого человека, а скорее талант многих людей, проступает гением. И вот тут вот та замечательная формулировка, да, что талант – это тот, кто попадает в цель, которые другие не могут попасть, а гений – это тот, кто попадает в цель, которую другие не видят. Вот, вот талант проступает гением именно в конфигурации. И вот, по сути, результат жизненного пути, то есть мы действительно можем подруливать тем, рядом с кем оказываемся, ну или довольствоваться тем, рядом с кем оказались. Вот это та разница, небольшая развилочка на железнодорожном пути, да, которая вот эту стрелочку раз – и очень далеко можно уехать за счет того, что мы подруливаем, среди кого мы. То есть мои таланты или мои гении, там, ну, если там мои проявленности, ну, мои ли они? Или это результат конфигурации? Вот я не хочу это присваивать, но если мне вешают этот ярлык, вносят меня в какой-то список, ну, ну окей, ну что, я титул этот вот как бы ношу, но... Все-таки я отдаю честь и хвалу конфигурации людям. И вот если меня спрашивают, а кто построил-то технониколь, например? Я говорю, ну вот люди технониколи построили технониколь. Я тоже соучастник и в роли вдохновителя, в роли создателя поля причин, может быть, основателя, ну то есть зачинателя. Ну и все, не более. Не стоит переоценивать роль лидера, все-таки конфигурация.
0: А вот физмат-школа, МФТИ, тебя же не учили управленческим. Тогда не было менеджмента. Вот все-таки менеджмент и управление требуют образования. Ты же создал свой университет.
1: Скорее да, чем нет. Все-таки я не склонен здесь к тому, что, говорит, само все само. Ну, как бы само, но... Человек – это плод антропогенеза искусственного, то есть воспитание и способность влиять так, чтобы желаемое проступало с большей вероятностью, чем обыденное. Все-таки это искусственные, такие вот искусственно созданные настройки, да? Ну, давай назовем это образованием. Поэтому, когда образуется то, чего раньше не было.
0: Поэтому но образование логисты... же это еще и мировоззрение, да, да, это понимание, да, картины мира, что вот ты ориентируешься, и тогда, да, что, какое, да, место ты занимаешь, да, в этом мире, как мир устроен, да, и, да, тогда найденный где-то в интернете факт или какое-то событие, тебе есть куда положить. Да. Если у тебя, да, нет мировоззрения, тебе некуда положить, и тогда это хаос. Поэтому образование, да, кроме там специальности дает.
1: Кроме скиллов, картину, да, мировоззрение. Да. То есть мировоззрение и скиллы. Ну вот, собственно, ремесленнические навыки, скиллы. Это то, что очень хорошо дают в ремесленнических школах, ПТУ, профтехучилище, ну, даже бизнес-школы, кстати, логистика, маркетинг. Это все такие скилловые скиллсеты, ну, навыки, их тренируют. А и мировоззрение, представление о себе, о мире. Вот. Ну, и вот мировоззрение практически невозможно получить нигде, кроме как рядом с теми, у кого... есть некое мировоззрение. То есть, грубо говоря, вот мировоззренческое образование, вот оно получается только рядом с теми, кто уже имеет некое мировоззренческое образование. Грубо говоря, если я рядом с тобой, у меня так или иначе заимствуются какие-то представления, глубины, ширины, ну, полноты мира. Вот. Если я рядом, ну, давай так, с алкоголиком, ну, вот просто без всякого вот осуждения, ну, у меня какое мировоззрение будет? там, третьим будешь, там, пойдем бухнем, там, если я рядом с...
0: Ну, тоже взаимодействие.
1: Тоже взаимодействие и тоже мировоззрение. Вот такое мировоззрение, поэтому давай так.
0: Притом, не хуже, не лучше.
1: Не хуже, не лучше, вот такое. Да. Поэтому я предпочитаю, даже вот MBA, когда я делаю сейчас на физтехе, на своей альма-матер, школа Игоря Рыбакова, бизнес-школа, MBA, ШИР МФТИ, школа Игоря Рыбакова, МФТИ. Там студенты, там слушатели рядом со мной находятся. Ты там преподаешь, да, ну, рядом с нами. Ну, соответственно, их мировоззрение будет на уровне, ну, нашем, а может даже синтез нашего, значит, еще более глубокое, широкое. Ну, вот это очень интересно. И поэтому, не умаляя достоинства ПТУ, разных таких бизнес-школ, где даются скиллсеты, я, так скажу, сам занимаюсь в основном MBA мировоззренческими. То есть формируя представление о себе, о мире, картину мира. При этом, обретая скиллсеты, отправляю в другие школы и говорю, пожалуйста.
0: Да. В Китае есть такая поговорка. Держишь ли ты тяпку или мотыгу, но все равно сначала дождись созревания плода.
1: Да. Так вот это созревание к мудрости, да, оно происходит через вот эту экзистенцию и смерть предыдущего такого героя, который вот все знает, все, вот он уверен такой, да, вот он конкретный такой, вот он очень конкретный. И вот представляешь, вот эти два очень конкретных индивидуума, они друг друга, значит, ну, они борются за власть, реально. Они хотят установить свой контроль и так далее. И здесь их ждет смерть, ведь все герои умирают молодыми. Если ты посмотришь, да, ты часто об этом говоришь.
0: И при том, как правило, они оставляют потомство.
1: Поэтому я тоже занимаюсь проведением своих учеников через вот опаснейший
0: через,
1: вот этот период.
0: Все-таки через жизненный путь, да. А не через вот это, книжки.
1: Вот да, этот подход. Да. И это внеконцептуальное понимание сложного, оно и происходит рядом с проводником, рядом с мастером. И я рад, что к тебе приезжают люди и рядом с тобой проходят. Потому что если они без проводника, они склонны колоть друг друга пиками.
0: Ну да, у каждой сложной задачи всегда есть как минимум одно простое неправильное решение.
1: Да. Или много простых
0: Или много простых неправильных решений. Вот как-то я рассматривал предложение перейти работать в Сколтех. И мы разговаривали с командой, руководством, с ректором Сколтеха. И он мне интересный пример привел. Говорит, интересно, вот мы создаем вечерние проекты здесь из своих студентов и не знаем, что с этим делать. Потому что если проект не получается, то все до одного после этого категорически отказываются идти в какие-нибудь вечерные проекты. А в тех же Штатах, например, наоборот, возникает вот этот азарт. Нет, докажу, все-таки получится. И у нас люди боятся писать резюме, что работали в проекте, который не получился. Mm-hmm. А там пишут с гордостью, потому что наоборот за одного битого двух небитых дают, что если он через это прошел, его наоборот с большим удовольствием берут, потому что у него большая потребность доказать, и у него есть опыт. Вот тот самый опыт, да, про который ты говоришь. Интересно. Скажи.
1: А давай я здесь
0: давай.
1: Скажу некоторым людям, если кто так мучается от этого, я скажу. Вот этот неудавшийся стартап или там венчурный проект, как бы неудача, на самом деле это MBA или образование очередное, да, которое у тебя случилось. То есть, и потому, вот, по сути, каждое живое образование, каждая экспедиция, которая была, команда, путешествовали, она не случилась, это как ты закончил Гарвард, Стэнфорд, физтех и так далее. Это очень мощно. Просто вопрос выгодной интерпретации. Ведь невыгодная интерпретация тут же тебя как будто бы делает меньше. Ты потратил время зря, не получилось, это неудача, и теперь тебе даже об этом рассказывать как-то стрёмно. Я обожаю людей, которые делали много попыток и много чего умеют и научились именно благодаря этим попыткам. И я в технониколе, ну, каюсь, 5 раз пробовал нанять человека с MBA. Ни разу не прижился, он на уровне образования, которое в компании Технониколь дается, ну вот, ну он просто, он был как ребенок, вот и все. И даже иногда ребята из Технониколь, они в какой-то момент говорят, надо получить MBA, И они уезжали, и там некоторое время учились. И когда приезжали, когда уезжали, я им давал напутствие, что, друзья мои, ну, здорово, что вы едете, расскажете, что там, потому что это очень интересно. И вот когда они приезжали, говорит, кроме того, что мы там собирались вместе и бухали, ничего нового. Потому что вот сильные компании, например, Apple, внутри компании Apple имеет Apple University. И это такое образование. И топы из Apple никогда не идут ни в Ганфорд, ни в Стэнфорд и так далее, потому что Apple создает Apple University. Технониколь создает Технониколь University. Поэтому вот это значение так называемого внешнего образования, что, мол, где-то есть что-то, что что-то даст, но это такое наследие индустриального мира, когда вот, типа, если ты куда-то пойдешь, там есть какой-то гуру, он тебе что-то даст. Ну, окей, может быть и так. Но в Технониколе, например, это ни разу не работало. Это очень интересно. И у меня было великое открытие, что фактически я сейчас приглашаю всех предпринимателей, которые сделали значимые компании, достижения, создавать свои университеты, ну прям вот легализовывать то, что они уже делают в своих компаниях, но они же делают, создают университет, легализовывать это и именно в эту среду приглашать новых слушателей, чтобы возгонять их еще выше. Вот такой подход. Как тебе?
0: Ну, я на лекциях говорю, что так устроено лидерство, это как стальная пружинка, ее не надо тянуть. Ее надо нажимать, чтобы она прыгнула. И лидерам самое страшное, что можно сделать с лидерами, это им помогать.
1: Да, лидеров любое надо... слово провоцировать.
0: Да, лидеров надо провоцировать. Поэтому то, что мы сейчас говорили про MBA, про Гарвард, про Оксфорд, мы на самом деле не критикуем, мы провоцируем. Быстрее, быстрее, быстрее, быстрее развиваться, и догонять практиков.
1: Чтобы было больше разнообразия в школах.
0: Правильно. Скажи, у меня было много в жизни предложений от сомнительных людей или с сомнительными целями. Ты же понимаешь, я там в 50 странах там работал и работал с разными людьми. И иногда приезжает человек с чемоданом, то 25 миллионов долларов тебя ногой так толкает и говорит, ну, вы со мной теперь будете работать. И я так же ногой отталкиваю, говорю, вы знаете, если я возьму этот чемоданчик, там, конечно, много денег, но если я его возьму, мне придется еще хотя бы один раз вас увидеть, а я этого не хочу. Политконсалтинг, в общем, такая опасная история, особенно когда работаешь в другой стране.
1: Азартная.
0: Она азартная, там, она очень наукоемкая, и она очень интеллектуально емкая, и со мной работают удивительные, умные и очень там, глубокие люди, но она не безопасная. Небезопасная. И я бы не был жив, наверное, если бы я где-то вот согласился ради денег на какой-то проект, в котором я чувствую, что либо этот человек, либо сам проект не соответствует моим каким-то внутренним убеждениям, там, ценностям и так далее. И поэтому там, в своей там, команде и компании я принял решение следующее, что я сначала разговариваю с человеком, все о нем узнаю, понимаю, интересно ли мне будет вообще с ним встречаться каждый день, идти рядом в поход, подниматься на эту гору, могу ли я рассчитывать на там, то, что мы друга будем понимать. И я сначала даю согласие, и только потом мы начинаем обсуждать деньги. Потому что иначе можно загипнотизироваться суммой и сказать, ну ладно, на это не буду обращать внимание. То есть сначала я принимаю решение, работаю либо не работаю, только после этого я обсуждаю сумму. А если он говорит, что у него на это нет денег, я уже с ним вместе начинаю их искать. То есть я уже становлюсь партнером, который с ним ищет деньги. А ты вот в бизнесе, если бизнес был бы очень выгодным, очень маржинальным, переступил бы через свои собственные там, ценности, убеждения, представления о мире?
1: Знаешь, однажды на вот моей группы круги личного наставничества пришла женщина. Она людям, которые попали в смертельную опасность, у них им поставили диагноз, например, рак. Она предлагает им за 3 миллиона рублей или за 5 такие услуги, которые я сразу вижу, что это, конечно, просто обман. Ну, таких случаев, вот как ты описал, их очень много. Это вот, пожалуйста, вот такой случай. Человек просит помочь, ему лучше разводить других людей, выходит, да? Или бизнесмены, которые говорят, у меня есть товар по дешевке, но я навожу справки и понимаю, что товар, ну, грубо говоря, ворованный. Ну, каналы там получения. Или в начале 2000-х годов. Ты знаешь, все занижали базу таможенную и там инвойсы подложенные и так далее. Там, в 90-е это вообще было повально все черное. Там, в 2000-х годах это тоже было много. И был выбор. Это не моральный выбор, это просто вот выбор, как мы пойдем. Как пойдет Технониколь? Он будет вот играть по этим правилам, или мы будем идти и устанавливать другой вот мир, где мы занимаемся все-таки созданием value, ценности, а не тем, что мы тренируемся, как обходить правила. Ну и, по сути, то, что я здесь сейчас, и то, что я, ну, живой, выжил, и видишь, ну, так чувствую себя неплохо, да? Я уверен, что я обязан вот этому выбору, что мироподобие, миросообразность и ценностный подход был во всех местах сделан. Я не работаю вообще ни с кем принципиально, кто даже вот есть тени сомнений, что он, ну, например, алконаркотические вещества производит, не работаю. Эзотерические практики, ну, такие жесткие, знаешь, там, гадания там по картам, значит, что рак, не рак, там вот эти, знаешь, там такие жесткие случаи бывают, там, и так далее, не работаю. То есть, ну, не работаю, более того, отваживаю людей, приглашаю их на другие вот вещи. Я вообще считаю, что мы, кто в сети выходит, вот, ты там, я, кто в сеть выходит, и кто популярен, и кто очень известен, на нас какая-то такая привилегия обязанности, что ли.
0: И ответственности.
1: И ответственности, да. Ну, влиять, как будем жить мы, люди, ну, то есть, ну, вот как мы будем влиять, какое качество жизни, какое мировоззрение мы сами будем распространять, так мы жить сами и будем. То есть качество жизни зависит от мировоззрения, распространению которого ты способствуешь. И вот я интуитивно это давно подметил, а потом уже и понял, что следует мне способствовать некому мировоззрению, распространять его, рассказывать, самому быть проводником этого мировоззрения, тогда мое качество жизни будет вот, вот именно таким. Вот.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Манекены всегда поспевают за модой. Лешик Кумар, польский киновед и автор афоризмов.
0: Мысли вслух.

0: Дагестане 11 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Магомед Рамазанов, Минцифры, ввел систему контроля финансовых показателей органов исполнительной власти. Было также отмечено на встрече с Юрием Гамзатовым введение регулярной системы контроля финансово-экономических показателей от рейтингов до конкретного исполнения бюджета. В еженедельном формате в Минцифры планируется мониторинг объемов расходов и исполнения бюджета, а также динамики показателей Дагестана по ключевым направлениям. Деятельность детского сада «Академия Kids» — это в Дагестанско-Буйнакске — приостановлена по решению суда после проверки Роспотребнадзора. Об этом сообщили в территориальном управлении ведомства. Плановая выездная проверка выявила в медучреждении множество нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Глава Дагестана Федор Щукин открыл новое приемное отделение скорой медицинской помощи в Махачкале. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя Дагестана. Новый корпус возведен с использованием модульных конструкций в рамках федерального проекта «Совершенствование экстренной медицинской помощи» НАСПроекта. В здании разместилась регистратура, реанимационный, операционный и лабораторные блоки. С 1 октября этого года стоматологи будут обязаны проводить пациенту обезболивание при возникновении болевых ощущений, даже незначительных. Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Леонов. Он уточнил, что ранее решение об использовании анестезии фактически оставалось на усмотрение стоматолога. При несложных процедурах пациенту могли предложить перенести небольшую боль без обезболивания. По словам Леонова, новые правила позволят пациентам меньше опасаться стоматологических процедур. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не будет останавливать специальную военную операцию на период переговоров по украинскому урегулированию. Об этом он сообщил на полях саммита БРИКС. Лавров прокомментировал заявление Владимира Зеленского и его желание встретиться с Владимиром Путиным в США. Он указал, что Зеленский может приехать для встречи в Москву и назвал это значительным жестом доброй воли со стороны России. Ну и праздничный концерт, посвященный Году единства народов России и Дню единства народов Дагестана, пройдет 15 сентября на площади имени Ленина в Махачкале. Я напомню, этот день в нашей республике объявлен выходным. В программе примут участие творческие коллективы из разных регионов России, а также ведущие артисты республики. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Цалада – село в Ахвахском районе Дагестана. Центр сельского поселения – сельсовет Цаладинский. Еще до нашествия арабов в Дагестан на Хунзахском плато сложилось крупное княжество. В его состав входили и цаладинские земли. В Цалада хунзахским ханам были направлены люди для охраны своей территории. Место села было сторожевым постом, то есть местом, откуда велось наблюдение. По преданиям мы знаем, что на этой местности постепенно и возникло село. А подтверждением того, что село относилось к хунзахскому нуцальству, является общность этнических групп, сходство языка, земледельческие свадебные обряды и древние обычаи. Проявление трусости и малодушия считалось большим позором. Воспитание детей шло в самой обычной горской обстановке. С малых лет детей приучали ездить верхом. Цалада, как и в других селах Дагестана, было развито кустарное ремесло. Ткали из овечьей шерсти сукно черного и белого цвета. Были мастера-сапожники, столяры, кузнецы и гончары. В 1940 году без помощи государства сами жители села построили школу. Когда началась Великая Отечественная война, большинство мужчин ушло на фронт, и всю работу в колхозе и дома пришлось выполнять старикам и женщинам. Как и в других местах, жителям села пришлось терпеть голод, холод и трудности. На фронт из Цалада ушли 58 человек. 38 из них не вернулись домой.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Рутуле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Прежде чем прийти на встречу с китайцами, вам необходимо выучить три главные фразы на китайском языке. «Здравствуй», «Спасибо» и «Пей до дна». По мнению китайцев, эти фразы должен знать каждый. Если вы будете использовать их во время бизнес-встречи, дополнительные баллы вам обеспечены. Обязательно встаньте при встрече и поздоровайтесь с каждым за руку, даже с женщинами. Здесь не забываем сказать на китайском «Здравствуй» и сделать легкий поклон каждому китайцу. Начало переговоров начинается с обычного описания компании, сферы ее деятельности, сроков работы и так далее. Всегда начинает тот, по чьей инициативе состоялась встреча. Ни в коем случае не перебивайте. Если появился какой-то вопрос, записывайте и задавайте после того, как оратор закончит. Обязательно вручаем и получаем в ответ визитку обеими руками. В идеале сделайте двухстороннюю визитку на китайском и русском языках. Ни в коем случае не мните и не сворачивайте визитку. Это признак дурного тона.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Добро пожаловать в кафетерий Курага. Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их. Натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный. Каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в Курагу, чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия Курага. Вкус, которому можно доверять. Кикуни и Курага. Вкусно, союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Всем привет, друзья! Вся наша жизнь состоит из маленьких, но регулярных действий, которые мы делаем каждый день. Даже небольшое изменение привычных действий может направить жизнь в совершенно другом направлении. И сегодня я хочу рассказать о 5 самых токсичных привычках, которые медленно и незаметно отравляют нашу жизнь. Итак, поехали. И первая привычка – это брать телефон сразу после пробуждения. Задумайся вот над чем. Ты же не приглашаешь всех своих знакомых и незнакомых людей в свою спальню сразу после пробуждения для того, чтобы они наперебой делились с тобой тем, как у них дела, тем, какие новости произошли в их жизни и так далее. Но ты же не делаешь этого. Но на самом деле, именно это ты и делаешь, когда ты просыпаешься и открываешь свои соцсети. Ты начинаешь закачивать в свой мозг тонны какой-то непонятной информации из чужих жизней, которые никак не могут повлиять на твою собственную жизнь. Поэтому первый час после пробуждения ни в коем случае нельзя брать в руки телефон. Это время лучше посвятить самому дорогому человеку в нашей жизни – самому себе. Это время можно посвятить каким-то практикам, тренировкам, йоге, медитации, написанию дневника, составлению плана на день, каким-то своим хобби или обучению. В любом случае, время, проведенное наедине с самим собой, позволит вам лучше понять самих себя и лучше понять, что вам нужно делать. В итоге это позволит вам прожить этот день гораздо более осмысленно и эффективно. Вторая токсичная привычка – это пытаться всем угодить. Да-да, быть славным парнем – это, конечно, здорово, эта стратегия может быть даже выигрышной, но в большинстве случаев только пока ты маленький, и тебе выгодно слушаться других людей. Во взрослом мире нужно уметь говорить «нет», выдерживать конкуренцию, отстаивать свою позицию и границы, иначе тебя просто схавают. В особенности это актуально на уровне предпринимателей. Просто сидеть и выполнять то, что тебе говорят, слушаться других, быть удобным – это работает в школе, в универе и когда ты работаешь на кого-то. Но когда ты работаешь сам на себя, тебе нужно принимать сложные решения. Тебе нужно увольнять людей, торговаться, вести переговоры и отстаивать свои интересы. Поэтому очень важно осознать свои границы и научиться их отстаивать. Третья токсичная привычка – это смотреть короткий контент. Чем короче контент, тем он бесполезнее и вреднее для нашей дофаминовой системы. Короткий контент развивает клиповое мышление, ухудшает концентрацию внимания и усидчивость. Жизнь – это не ТикТок, это достаточно долгосрочная история, которая длится десятилетиями, и нужно уметь смотреть на нее масштабно. И этого не происходит, когда мы листаем ТикТок. Мы начинаем бегать за бесконечными сиюминутными дофаминовыми удовольствиями, не видя полной картины. Поэтому, если уж употреблять контент, то лучше это будет длинный контент. В идеале, конечно, это должна быть объемная художественная литература, но, камон, кто сейчас готов читать «Войну и мир»? Поэтому уж лучше пусть это будут YouTube-видео вместо ТикТока и какие-нибудь статьи вместо Твиттера. Длинный контент развивает более долгосрочное, более масштабное мышление, которое позволяет дольше концентрироваться на необходимых действиях и более эффективно достигать своих целей. Четвертая токсичная привычка – это потребительство. Большинство людей тратят всю свою жизнь на то, чтобы потреблять. Это все, что их заботит – потребление еды, вещей, развлечений, контента и так далее. Но настоящего успеха в жизни добиваются не те, кто потребляют, а те, кто что-то создает. Именно созидание наполняет нашу жизнь смыслом и позволяет достигать определенного уровня для того, чтобы потреблять другие блага. Есть такая фраза: «Чем больше даешь, тем больше получаешь». И если отбросить какую-то эзотерику, то это просто про жизненный баланс, про то, что нужно и создавать, и потреблять. Конечно, я не говорю, что нужно полностью отказаться от потребления, потому что это нереально. Мы живем в материальном мире, мы что-то едим, мы носим какую-то одежду, где-то живем, и это совершенно нормально. Но это не должно быть самоцелью. Самоцелью должно быть созидание какого-то блага, какой-то пользы для других людей, и это позволит вам жить гораздо более гармоничной и изобильной жизнью. И самая беспонтовая привычка – это откладывать жизнь на потом. Как часто нам кажется,

0: и обогатит всю твою жизнь. Поэтому, друзья, прекращайте чего-то ждать и откладывать свою жизнь на потом. Обращайте внимание на то, что вы делаете в моменте, и меняйте свои привычки к лучшему.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асия Тимирхановна, я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». Поговорим сегодня о яблочно-сливовом нектаре под брендом «Сильбеси». Яблочно-сливовый нектар может быть прекрасным дополнением к сбалансированному рациону благодаря своему профилю витаминов, минералов и антиоксидантов. Этот напиток является отличным источником жидкости, что важно для общего обмена веществ, терморегуляции, работы почек и поддержания объема крови. Это более полезная альтернатива сладким газированным напиткам. В нем содержатся такие витамины и минералы, как витамин С – это крепкий иммунитет и синтез коллагена, витамин К – необходимый для здоровья костей и для свертываемости крови, витамины группы В – поддержка энергетического метаболизма и нервной системы, витамин А – для поддержания здоровья глаз и кожи, а также калий, железо, магний, медь и марганец. Отдельно хочется отметить антиоксидантные свойства, обладающие мощным противовоспалительным эффектом, благодаря входящих в состав антоцианов и кверцетина. Пектин, которым богаты яблоки, действует как пребиотик, питая полезную микробиоту кишечника и способствует формированию нормального стула. Комбинация этих двух фруктов усиливает действие входящих в них витаминов и минералов. Рекомендуемый объем употребления 150-200 мл в день. Следует с осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью, с синдромом раздраженного кишечника, особенно с преобладанием диареи, а также с наличием индивидуальной непереносимости и аллергии. Друзья, благодарю вас за внимание. Надеюсь, эта информация была для вас полезной и интересной. До скорой встречи в эфире.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Давай про неудачи. Знаешь, я тут недавно посмотрел профессионалов, посмотреть вообще, что лучше всего заходит, какие, знаешь, люди делают шортс, и вот какие темы лучше всего заходят. Выяснилось, лучше всего заходят рассказы про неудачи. Вот не знаю, почему людям прям это нравится, да. Вот давай сначала простой вопрос. Вот у тебя 30 там было проектов, которые ты списал. Это больше проблема была модели или проблема, что ты не в тех людей инвестировал?
2: Знаешь, Миш, я всегда говорю предпринимателям, что даже если у тебя все не получится, все, что ты сделаешь, станешь хорошим стендап-комиком. Потому что эти истории действительно смешны. Они действительно смешны. 36 историй, все разные. Нет закономерности. Нет закономерности. Иногда все сходится. Каждый раз это новое. Иногда Google запускает то же самое и делает... Представляешь, Google выходит на конференцию, говорит, мы запустили то же самое, и мы делаем это бесплатно, а у тебя стоит $5 в месяц.
1: Понятно.
2: Это все. И на этом все закончилось, да. Иногда наоборот. Apple сейчас запустил, год назад видел, Apple запустил Buy Now, Pay Later, кредитный продукт, да.
1: BNPL, да.
2: Все BNPL-компании рухнули в оценке, потому что Apple запустил то же самое. А вчера Apple объявляет, мы тут попробовали, не получилось, закрыли.
1: Все, и Кларна сразу вышла.
2: Ну, какие можно закономерности, да? Препятствия во всех компаниях. Просто иногда эти препятствия убивают предпринимателя.
1: А иногда делают сильнее.
2: И действительно вот такие упертые предприниматели, которые... Иногда первое же препятствие, человек сдается. Конверсия ниже, чек ниже, что-то там длиннее. И раз, два, и все, он уже перестал верить, да? А кто-то делает там 10 пивотов, меняет там ассортимент и так далее, и так далее. А иногда вообще, вот знаешь, что меня больше всего убило? Я тебе честно скажу, Миш. Вот эта история окончательно привела к тому, что я сказал, я знаю, что я ничего не знаю. Это Озон.
1: Озон — это главная неудача твоей жизни.
2: Ну нет, было, наверное, еще больше, но Озон — это было самое... в обратку, где я думал, все будет плохо, а все оказалось хорошо.
1: Расскажи про кейс Озона, это очень интересно.
2: Я был акционер Озона с 2012 года.
1: Какая доля у тебя была Озона?
2: Ну, там плюс-минус 3%.
1: 3%,
2: да. В какой-то момент Озону исполняется 20 лет. А я знал, я был на складе Озона, знал сотрудников Озона, начальников там и так далее. Настроение было никакое. У всех было писем...
1: Ну, какой это был год?
2: Это был 2018 год, что-то такое. Да? Представляешь себе, склады старые, операционные системы все устаревшие, динозавры просто, да, все уже обновилось 10 раз, уже все там в облаке летает, а здесь все старое там и так далее. Компания не растет. Не растет. Несколько лет подряд. И теряет $50 миллионов в год. Это 20-летняя, представляете, 20 лет компания, и она теряет, там, EBITDA было минус 20% от выручки много лет подряд. И у меня, честно говоря, кончилась вера. Ну, у меня кончилось после 20 лет, я не видел, как этого динозавра можно развернуть. Ну, и я продал свои акции. Ну, пришел новый генеральный...
1: Какая была оценка?
2: 100 миллионов.
1: 100 миллионов. То есть, я так понимаю, они выкупили тебя и еще несколько акционеров. Да. То есть, ты получил за 3% Озона 3 миллиона долларов.
2: Да.
1: Сколько сейчас стоит 3% Озона?
2: Я не знаю, 300, наверное, 400, может быть.
1: Да, я думаю, близко к 300 миллионам долларов. То есть, как бы, получается, главная неудача, это очень важно, это упущенная возможность.
2: Да. 100%.
1: То есть, ты мог заработать $300 миллионов и не заработал потенциально.
2: Все мои ошибки совокупно взятые, они намного меньше, чем это. Вот это одна ошибка... она намного дороже, чем все остальные, которые я сделал. Да? Вот эти все попытки, там $500 тысяч, это все, это ничего. Это в большой системе вещей ничего. Да? Как бы. Это сила одного человека. Приходит новый генеральный директор Саша.
1: Саша Шульгин.
2: Да. И просто за пару лет всего, за два года он сделал полный turnaround. Да? И потом вот такая траектория роста.
1: Ну, плюс все-таки еще дул ветер в спину, начиная с пандемии, не забывай. Это тоже очень важный фактор.
2: На мой взгляд, сыграла роль одного человека. Компания теперь делает 2 триллиона оборот. И я был акционер. И вот эта, вот эта упущенная возможность, да, то, что я вот в своей депрессивной фазе, очевидно, мне было плохо в этот момент, да. Почему я, например, против приложений? Люди акциями торгуют в приложениях, да, потому что ты пьяный с пивом принимаешь решения, которые тебе принимать не надо, да. А я в плохом состоянии лишил себя хекторога потенциального. Хекторога.
1: Это 100 миллиардов.
2: Да.
1: Да.
2: Это таких
1: ошибок. Ну, такие же нужно исправлять ошибки. Может быть, имеет смысл купить акции Озон, пока не поздно.
2: Уже, я думаю, ну да, можно пару акций купить. В публичных компаниях уже неинтересно.
1: Работа над ошибками. Вот мы с тобой говорим, что есть какие-то неудачи, что ты поменял свою немножко стратегию, что ты вот только-только понял вообще, как правильно инвестировать, можно так вот простыми словами, если да. говорить. Как твои ошибки изменили твои подходы к инвестициям и в особенности вот та турбулентность, которая была там последние несколько лет, как она повлияла тоже на твои подходы?
2: Очень важно, да, регулярность. Если ты выбрал себе этот путь, ты должен идти в какой-то тактности, да, не пытаться угадать рынок, тайминг, а просто с какой-то тактностью искать сильных предпринимателей. Раньше, например, как я делал? Много кэша, много инвестиций, да, там у меня были такие волнообразные взрывы такие. Это, конечно, неправильно, потому что тогда ты забираешь все ошибки, да. Когда у тебя много экзитов, у тебя хайп рынок, ты делаешь много инвестиций на хайпе, и потом сидишь, когда цены низкие, ты сидишь...
1: Ты как бы в противофазе находишься, да, понятно.
2: Поэтому тебе нужно выбрать константный, постоянный ход, думать мега долгосрочно. Ну, просто, смотри, моя мечта, Миш, еще 3 раза 15 лет. Вот я проработал 15 лет, я считаю, это 1/4. Еще 2 раза, еще 3 раза 15 лет с такой же энергией, с такой же верой, с такой... Вот это, вот ты, как мой наставник, ты должен следить за тем, чтобы Оскар не сдулся.
1: Давай договоримся, я буду брать у тебя интервью в каждом конце этого жизненного цикла. То есть у нас с тобой будет запланировано каждые 15 лет по одному интервью. Последнее, когда тебе будет, видимо, 85... Да. Мне будет 95, я надеюсь до этого дожить и взять у тебя
2: и
1: интервью. Пусть это будет тоже моя такая маленькая мечта.
2: Мы будем как Уоррен Баффет и Чарли Мунгер, такие сидеть, таким, да, да. Ну, крутые же они. Представляешь, Чарли Мунгер умер в 97 лет, он инвестировал 85 лет своей жизни. Я стараюсь быть не единственным инвестором, это важно, потому что часто, когда ты говоришь «да», а потом никто не присоединяется, это тоже плохая история, да, потому что лучше быть частью какого-то оформленного раунда. Я стараюсь, очень сильно стараюсь придерживаться своих зон компетенции, да. Я хочу играть в своей зоне гения, я не хочу играть там, где я средний или какой-то обычный. Я стараюсь играть в зоне своего гения. Ну, опять, самое важное, Миша, это обучать свою нейронку. Каждый день... Вот два самых, вот самое главное, что я делаю. Нет ничего важнее. Первое, я определяю сообщество, часть которых я являюсь. Потому что если я часть правильных сообществ, в меня поступает правильный информационный поток, правильные возможности, и я делаю правильные действия. Да? Я сейчас создал самое крутое сообщество бизнес-ангелов и буду делать соинвестиции с этими людьми. Да? По всему миру.
1: Расскажи, кстати, про вот это сообщество бизнес-ангелов. Ну, да,
2: самые топовые ангелы мира были не объединены. Угу. Я не нашел, куда вступить. Я хотел вступить где-то, где собираются топовые бизнес-ангелы. Не нашел. Решил сделать. Сделал самую топовую конференцию, где мы собираемся. Сделал рейтинг, чтобы вообще знать, кого приглашать. Да? И потом я увидел, что у них у всех проблема, что очень много денег на бумаге, а кэша нет. Да, соответственно, чтобы смягчить.
1: То есть все миллиардеры, а жить приходится скромно.
2: Да. И самое главное, компании не делают экситы сейчас. Раньше IPO происходили уже, когда капитализация была 700 миллионов, миллиард, а сейчас даже компании, которые 5 миллиард, говорят, нет, нам еще рано. Они идут, идут далеко. Конечно, сейчас посмотри последние IPO, они все происходят 5, 10, 20 миллиардов. Получается, ангел ждет много лет. Поэтому мы договорились, что мы не знаем, у кого будет большой эксит. Мы скинулись акциями в единорогах, в общий пул. Да? Таким образом, мы все стали совладельцами. Я положил акции, все положили акции. И теперь у нас есть большой пул, из которого экзиты будут происходить постоянно. Да? И мы все будем делить эти доходы. Соответственно, мы как бы усреднили, поделились апсайдом, даунсайдом наших самых успешных компаний. И таким образом я становлюсь я уже теперь совладелец 37 единорогов через вот этот фонд. Да, как бы это очень круто.
1: Это, в принципе, повышает ликвидность. Основной как бы плюс – это повышает ликвидность.
2: И это повышает мое ощущение жизни, уменьшает FOMO. Угу. И каждый раз, когда теперь какая-то большая история, которая продается, я такой, о, я тоже был акционер, угу. Я тоже получил какие-то деньги. Да, это классное ощущение жизни. Если ты вводишься с определенными людьми, ты будешь начинать делать определенные сделки. Да, и там, если у тебя друзья там, какие-то там чиновники где-то, ты начинаешь там имущество выкупать, там что-то где-то, там, да, там, и у тебя автоматически энергия идет туда, где твой фокус.
1: Понятно.
2: Для меня очень важно, чтобы меня окружали люди, которые строят университеты, занимаются филантропией, которые бизнес-ангелы в топовых компаниях мира. Таким образом, я слышу ежедневные истории из этого мира.
1: Которые тебя вдохновляют.
2: Которые меня безумно вдохновляют. Я хочу присоединиться, и я чувствую вот, ну, положительную энергию. Ну, это невероятно. Я архитектор сообщества, в котором я буду жить, а там, где я буду жить, я буду делать инвестиции.
1: Супер.
2: Да? И второе, да, это настраивать себя на терпение. А чтобы быть максимально терпеливым, ты же знаешь, я гиперактивный.
1: Да.
2: Я если встал... Я однозначно буду что-то делать, да? И чтобы не наделать кучу глупостей, мне нужно куда-то убирать энергию, пока я просто жду, пока мой портфель подрастет. Поэтому я сделал еще университет. Да? Университет, потому что туда можно бесконечно энергию давать.
1: Университет с каким фокусом? С фокусом на...
2: Единороги.
1: Единороги.
2: Да, конечно.
1: То есть университет, ну... Типа, как создавать единорогов.
2: Да, и мы будем помогать людям, которые выбирают бизнес-модель. Угу. Вот как ты после выхода...
1: То есть это больше на акселератор похоже?
2: Не, это не акселератор. Акселератор не работает, потому что в акселераторах адверсивная селекция. Сильные люди в акселераторы не приходят. Угу. Я буду просто помогать, я лично буду помогать людям выбрать следующую бизнес-модель. Я как энциклопедия бизнес-модели, я как человек, который видит все, что в мире происходит, успехи, неуспехи, фейлы и так далее. Вот представляешься, ты продал тогда свои акции Nvidia, ты выбирал, что дальше.
1: Да.
2: Вот ты бы в этот момент пришел в мой университет и делал бы это в сопровождении.
1: То вот. Есть это некий, вот в этом, я так понимаю, все-таки инвестиционные решения, они имеют некий цикл, и, соответственно, ты этот цикл совмещаешь как раз с обучением,
2: да,
1: в университете.
2: Да.
1: Так вот делаешь.
2: Да.
1: Слушай, у меня несколько осталось таких уже личных вопросов. Я тебя, во-первых, поздравляю с рождением 4-го ребенка. Мне кажется, это главное событие,
2: да,
1: твоей
2: самое
1: жизни.
2: Главное.
1: Вот.
2: Самое. Что может быть лучше?
1: Да,
2: ничего.
1: Лучше ничего не может быть. В этот же момент у тебя запуск университета примерно. В этот же момент у тебя выходит замечательная книга «Alternate», которую... Нам обязательно нужно прорекламировать. И я даже сделал отдельный пост на эту тему в Инстаграме. Это интересно, потому что действительно вот твоя философия жизни не каждому подходит, я уверен, да, но тем не менее она по-своему уникальна. Ты можешь сказать 2-3 самых ярких события твоей жизни, вот какой-то момент, который вот ты помнишь на всю жизнь?
2: Не, ну я вообще создаю эти моменты постоянно, соответственно, я тебе сказал про мечту 50 бизнес-единорогов, вторая часть мечты – это 50 жизненных единорогов. Угу. Я хочу закончить жизнь, чтобы у меня было 50 единорогов жизни. Это вещи, которые ты никогда не забудешь. Ты будешь их помнить, вот как.
1: Назови 2 или 3 такие
2: вещи.
1: Вот,
2: например, когда я установил мировой рекорд по индор-гребле в стадионе, где было 25 тысяч человек, я очень долго к этому готовился. И самое главное для меня – это был символ победы над своей болезнью. да. Если я очень долго занимался греблей именно, чтобы выпрямить свою спину, и понимаешь, когда ты достигаешь, это такой делириум, да, ты себя доводишь до такой точки, что это, ну, это было невероятно. Да. При этом с первой попытки не получилось, потом пришлось заново собраться, с второй попытки получилось. Мне нравятся такие вещи, как и ты любишь путешествовать. Мы гонялись за северным сиянием с младшим сыном вместе. У нас был проект «Поймать северное сияние». Этот проект длился 3 месяца, и в итоге мы его поймали. Ну, это просто, видите, его, ну, мы там и с учеными, с разными, это все, это столько, настолько круто было. И как, это эмоции моего сына, когда наконец-то оно неожиданно, самое главное, мы уже, да, все, ученые сказали, ничего не будет, можете ехать домой, а шаман сказал, я что-то чувствую. И мы поверили ему, остались еще 2 часа и поймали такое северное сияние, что...
1: Супер, супер.
2: Вот у меня же много очень работы тоже, смотри, моя жизнь состоит из очень много рутинной работы, да, действительно. И, ну, я потом думаю, какие у меня будут хайлайты, да, что я хочу сделать. Вот недавно увидел Эверест своими глазами, пролетел, потом на Южном, на Антарктиде был в этом году, да, просто как бы это фантастически. Я планирую их и думаю, как сложить, чтобы не только фантастическое место было или событие редкое, чтобы еще там были крутые люди, и чтобы там еще была какая-то идея. Потому что если ты совмещаешь идею крутых людей и невероятное событие в одно, у тебя появляется какое-то пиковое испытание, которое способно поменять твою жизнь. Вот это, я эти моменты специально создаю, я не жду, пока они случатся, произойдут само, вот тогда у нас произошло действительно незапланированно, да, там раз медведь погоняли, yeah. Самое главное, мы его гнали, прям вот прям метр от нас вот бежал, слюни у него там летели.
1: Ребят, ну вы поняли, почему Оскар забит у меня в телефоне. Оскар, Мишка, бабушка, вертолет. Все-таки Мишка это не я, это Мишка, это медведь. Оскар, спасибо тебе большое, у нас последнее осталось маленькое упражнение. Я тебя попрошу сделать очень простую вещь. Напиши 3 вещи, без которых ты не можешь представить свой бизнес.
2: Показывать или не показывать?
1: Да, обязательно на камеру.
2: Оптимизм, кэшфлоу и сторителлинг.
1: Сторителлинг. Можешь про сторителлинг прокомментировать?
2: Мне кажется, это вообще такой самый важный навык, который люди не прокачивают. Вообще, наша жизнь очень сильно зависит от истории, которую мы рассказываем, как мы рассказываем истории, на работе, везде. Мы вообще все воспринимаем через истории, да, как бы не факты, статистика часто плохо работает. Мы те истории, которые мы рассказываем сами себе, те истории, в которых мы участвуем, как мы видим мир, это можно прокачивать, да.
1: Супер. Спасибо тебе большое за твое время, спасибо. За наш бро-подкаст.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 12 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Магомед Рамазанов, Минцифры, ввел систему контроля финансовых показателей органов исполнительной власти. Было также отмечено на встрече с Юрием Гамзатовым введение регулярной системы контроля финансово-экономических показателей от рейтингов до конкретного исполнения бюджета. В еженедельном формате в Минцифры планируется мониторинг объемов расходов и исполнения бюджета, а также динамики показателей Дагестана по ключевым направлениям. Деятельность детского сада «Академия Kids» — это в Дагестанско-Буйнакске — приостановлена по решению суда после проверки Роспотребнадзора. Об этом сообщили в территориальном управлении ведомства. Плановая выездная проверка выявила в медучреждении множество нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Глава Дагестана Федор Щукин открыл новое приемное отделение скорой медицинской помощи в Махачкале. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя Дагестана. Новый корпус возведен с использованием модульных конструкций в рамках федерального проекта «Совершенствование экстренной медицинской помощи» НАСПроекта. В здании разместилась регистратура, реанимационный, операционный и лабораторные блоки. С 1 октября этого года стоматологи будут обязаны проводить пациенту обезболивание при возникновении болевых ощущений, даже незначительных. Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Леонов. Он уточнил, что ранее решение об использовании анестезии фактически оставалось на усмотрение стоматолога. При несложных процедурах пациенту могли предложить перенести небольшую боль без обезболивания. По словам Леонова, новые правила позволят пациентам меньше опасаться стоматологических процедур. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не будет останавливать специальную военную операцию на период переговоров по украинскому урегулированию. Об этом он сообщил на полях саммита БРИКС. Лавров прокомментировал заявление Владимира Зеленского и его желание встретиться с Владимиром Путиным в США. Он указал, что Зеленский может приехать для встречи в Москву, и назвал это значительным жестом доброй воли со стороны России. Ну и праздничный концерт, посвященный Году единства народов России и Дню единства народов Дагестана, пройдет 15 сентября на площади имени Ленина в Махачкале. Я напомню, этот день в нашей республике объявлен выходным. В программе примут участие творческие коллективы из разных регионов России, а также ведущие артисты республики. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер ТУ 0500449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Ежедневное питание с клетчаткой и ферментированными продуктами куда лучше воздействует на организм, чем любые чистки. Последние доводят до того, что кишечник начинает работать еще хуже, чем до процедуры, предупредил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов. Врач объяснил, какие ошибки чаще всего совершают пациенты, стремясь к быстрому оздоровлению. Как правило, экстремальные чистки направлены на то, чтобы за один день избавиться от грязи. Кишечник – это не труба, а живая экосистема. Соленые растворы, слабительные, детокс-соки дают краткий эффект, вымывая микрофлору, отметил Сергей Вялов. В результате нарушается водно-солевой баланс, возникает привыкание, нарушенные функции кишечника не восстанавливаются. Еще одна проблема связана с недостаточным употреблением клетчатки и ферментированных продуктов. Такую пищу, помня о размере порций, нужно есть ежедневно. Третий момент – мало воды в рационе и вместе с тем недостаток движения. Кроме того, некоторые пациенты вместо своевременного обращения к врачу и лечения до последнего верят в народные методы, еще раз подчеркнул гастроэнтеролог.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Байрам аул, село в Хасавюртовском районе Дагестана, является административным центром Байрам-Аульского сельского поселения. Расположено к северо-востоку от города Хасавюрт, недалеко от реки Сулак. Ближайшие населенные пункты на западе – Батаюрт, на востоке Генджи-Аул, на юге село Муцал-Аул. Селения Тимир-Аул, Байрам-Аул, Муцал-Аул и Генджи-Аул, согласно кумыкским преданиям, названы так по именам их владельцев – сыновей Индереевского князя – Тимира, Байрама, Муцала и Генджи. Известно, что по приказу генерала Ермолова в 1818 году жители чеченского села Байрам-Аул были выселены и под конвоем перепровождены до чеченской границы. В 1831 году во время восстания на Кумыкской плоскости под Внезапную прибыл крупный отряд царских войск под командованием генерала Эммануэля, который разорил на своем пути кумыкские села Сала, Батаюрт и Байрам-Аул. Некоторые сведения утверждают, что села Баташурт и Байрам-Аул были населены выходцами из Кабарды. В частности, они указывают, что в конце XIX века кабардинцами считались жители Байрам-Аула.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Диалог FM. Все внятно. Все понятно.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Полководец собрал всех уцелевших в бою. Лишь небольшая группа воинов могла на следующий день продолжать сражение. «Завтра я сам поведу вас в бой», — сказал он. Ночью в шатер полководца вошла его старая мать. Она принесла еду и лекарства. «Прощайте, мама. Ваша вера в меня давала мне силы совершать невозможное. Но завтра последний бой. Враги разбили нашу армию», — сказал полководец и обнял мать на прощание. «Отдохни, сын. Я уйду на рассвете», — спокойно ответила мать. Утром, когда хмурые и молчаливые воины построились, мать подошла к сыну, вложила ему в руку что-то теплое и исчезла. Вражеская армия показалась на горизонте. Полководец поднял руку и грозно крикнул: «Вперед! За Родину!» Он помчался на врагов, не обращая внимания на тучи стрел. И вдруг понял, что все стрелы летят мимо. Словно невидимая сила отводила их в сторону. Полководец был неустрашим, и враги бежали от него прочь. А в руке его трепетало и билось что-то живое. «Слава нашему герою! Слава великому воину! Он заставил бежать целую армию!» — кричали люди. Полководец получил в награду золотой венок героя. «Золотой венок принадлежит по праву моей матери!» — воскликнул полководец. «Это ее любовь заставила бежать целую армию врагов!»
1: Притчи народов мира.
3: Реклама на Диалог ФМ.
4: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
5: Натуральный витамин.
4: Папа вкусный сок томатный.
6: Да чего же он приятный.
4: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
7: «Дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный».
8: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло яблочное для выпечки сказочно, томатная паста для супа прекрасно.
9: И в салат, и в маринад, уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
3: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Салихова Асиат Тимирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно-полезно». Это ежедневная рубрика, где мы знакомимся с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И сегодня мы поговорим о напитке, который таит в себе очень много пользы. Это яблочно-виноградный сок под брендом «Сильбеси». Яблоко богато кверцетином. Это мощный флавоноид, известный своими противовоспалительными и антиаллергическими свойствами. Интересный факт. Знаете ли вы, что яблоки родом из Центральной Азии, и сегодня существует более 7500 сортов по всему миру, и в каждом свой набор полезных веществ. Виноград – это царь ресвератрола. Это уникальное вещество, ставшее знаменитым благодаря исследованиям французского парадокса – связь умеренного потребления красного вина и здоровья сердца. Ресвератрол – мощный защитник сосудов, борец со старением клеток и потенциальный союзник в профилактике многих хронических заболеваний. Кверцетин и ресвератрол в одном стакане работают сильнее, чем по отдельности, усиливая действие друг друга. Калий, которым богаты оба продукта, жизненно важен для здорового ритма сердца и баланса жидкости в организме. В Древней Греции виноград называли ягодой богов, а яблоко во многих культурах – символом жизни и бессмертия. Соедините их и получите эликсир бодрости. Пектин из яблока послужит прекрасной пищей для кишечной микробиоты и поддержит мягкое пищеварение. Витамин С содержится в обоих фруктах, важен для кожи и иммунитета. Витамин К – темный виноград, особенно им богат, является ключевым для свертывания крови и здоровья костей. Как и во всем, в употреблении даже такого полезного напитка важна мера. Порция 150 мл – это оптимально и достаточно. Кому стоит отказаться от употребления сока? Пациентам с инсулинорезистентностью, сахарным диабетом, гастритом, язвенной болезнью и синдромом раздраженного кишечника. Друзья, яблочно-виноградный сок – это вкусный и доступный способ получить мощный коктейль антиоксидантов, поддержать сердце.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог.ФМ.
2: Так, ребята, всем привет! Сегодня у меня в гостях человек, которого вы, поскольку он не так давно вообще начал появляться в медийном пространстве, можете не знать, но я вам гарантирую, что сегодняшний выпуск будет очень ценным и интересным. Сергей Иванов у меня в гостях. Спасибо большое за...
3: Добрый день.
2: Да, добрый. Про компанию. Опять же, ребята, помимо того, что они могут не знать тебя лично, они могут и не знать компанию. Точнее, они ее знают, но и не знают, потому что они знают конкретные бренды, продукты, которые вы как компания создаете, а саму компанию и людей, которые стоят за этой компанией, не знают. Сегодня вот у нас задача раскрыть и вообще показать, что происходит, так сказать, за ширмой. Давайте чуть-чуть про тебя и про компанию, чтобы те, кто, опять же, смотрит первый раз, вот увидели и такие, так, кто это? Исполнительный директор, член совета директоров компании EFCO.
3: И совладелец еще.
2: И совладелец. Что это за компания? Что на сегодняшний день из себя представляет? Что в нее входит?

0: какие продукты вы делаете, какие цифры, что-то вот, чтобы у людей включилось внимание сейчас.
1: В прошлом году сделали 277 миллиардов выручки оборота. Мы производим больше 2 миллионов тонн еды в год. У нас 16 заводов, работает 18 тысяч человек. Мы где-то 42% в прошлом году как раз сделали продажи на экспорт. То есть мы торгуем активно вовне, в 50 стран продаем. Компания называется «Эвко». Родом она из Белгородской области, из Алексеевки. Почти там, в 94-м году образовалась. А бренды, которые точно в магазинах видны наши, это «Слобода» и «Альтера». Это вот «Слобода» в майонезах, в масле подсолнечном, в кетчупе, в йогуртах. «Альтера» — это подсолнечное масло.
0: Ну вот в этот момент для людей все стало понятнее.
1: Еще одну цифру важно назвать. Да. Мы за последние 4 года в первой десятке крупнейших производителей продуктов питания самые быстро растущие. У нас такие темпы роста, 20%, 56%, 24%. Ну и в этом году мы планируем двухзначно опять повторить. И мы с пятой строчки поднялись в позапрошлом году на вторую. А в прошлом году мы подвинули Пепси и стали крупнейшим производителем продуктов питания в нашей стране. Я родился рядом вот с этим озером, озеро Байкал, в Забайкале, в Бурятии. Родственники и родители, и потомки старообрядцев семейских забайкальских. Это старообрядцы, которые в 18 веке, в начале 19 века были переселены туда. До 16 лет там жил, потом переехал в Академгородок Новосибирский. Закончил. Физмашколу закончил, потом поступил в университет. В университете я попал в команду КВН НГУ. Важная эта точка, потому что через эту тусовку КВНовскую я попал на работу. То есть я приехал в город, никого не знал вообще, никаких связей, ничего, нулевой социальный капитал. Вот он как-то так получилось оказаться на Новосибирском жировом комбинате в 97-м году. Я вот в этой отрасли с 97-го года.
0: А как, извиняюсь, КВН связан с
1: просто
0: комбинатом?
1: Просто я был экономистом. Угу. Заканчивал экономический факультет, и один из старичков нашей команды КВН порекомендовал меня тогда генеральному директору завода, говорит, у нас есть парень такой хороший, и ты там экономистов ищешь, у тебя плановый отдел хочешь создавать. И вот он на меня посмотрел, вроде молодой, вроде какой-то борзый, дерзкий, давай приходи ко мне. То есть вот так я оказался на полусоветском тогда предприятии, ничего не знал.
0: На какой позиции?
1: Сразу начальник плана. Я поработал до этого, у меня была какая-то строительная компания, и туда я пришел начальником планового отдела. Плановый отдел состоял из меня, из бабушки вначале. У меня должность была такой, начальник уже. И вот моя карьера началась на жиркомбинате новосибирском. И она как-то так очень бурно развивалась. Я через 4 года, в 97-м году пришел, через 4 года меня назначили в кадровый резерв на генерального директора. И когда завод, миноритарные акционеры выкупали завод целиком, они меня назначили, выбрали, в общем, генеральным директором.
0: Насколько я понимаю, это прям ранний возраст.
1: Мне было 25 лет, без 4 месяцев. Да.
0: И вот на этом моменте, я вот слышал, сейчас прерву паузу небольшую, у меня сразу возник вопрос, то есть за счет чего это произошло? Это какие-то выдающиеся личные данные, какие-то супернавыки коммуникации, какие-то связи? Или как так получилось? Просто это особенно, если взять ту пару, по крайней мере, то, что я не прожил это предпринимательском пути, но я от большого количества знакомых слышал и так далее, что школа, та предыдущая, которая как раз управляла тем заводом, предполагаю, они все-таки были такие, да, должен быть человек с возрасте, уже должен пожить, познать. Конечно, конечно. И тут вдруг 25-летний парень, который оказывается. Как это вообще произошло?
1: Упрощает ситуацию то, что первые 2 года я был директором, генеральный директор завода, но отвечал за производство и за маркетинг. Финансы были выделенная функция. Торговым домом я тоже не занимался первые 2 года. И это, условно говоря, такой круг твоей ответственности, оно было более-менее ограничено. Но все равно это взрывоопасное производство, 1000 человек. Это было... Я сейчас, у меня фотографии есть, я недавно ее нашел, смотрю, я бы не назначил. Я не знаю, это какие-то акционеры мои были очень креативные. Мне всегда казалось, и я думаю, что это и так и есть, что просто повезло. Оказался в нужное время, как-то и, И вот оно, какая-то карта легла. А недавно вспоминали этот, ну, тот момент. Точнее так, я выложил фотографию в Фейсбуке. С тех времен мне кто-то переслал. И мне пришел, написал Дима Лавейко. Такой, Дима, о, типа, я, привет, да-да-да. Кто такой Дмитрий Лавейко? Дмитрий Лавейко был директором по маркетингу тогда. Угу. И он был, вот нас между мной и Димой выбирали.
0: Угу.
1: Дима, ну, то есть выбрали меня, Дима как-то так... Он очень интеллигентный, очень мягкий такой, очень умный, взрослее меня. Он из старшей команды КВН-НГУ тоже, вот из мехматовец универовский. Ну, в общем, потом он уехал в Москву и стал исполнительным продюсером Ани Макора. И все, что мы знаем про Машу и Медведь, это Дима Лавейко. Mm-hmm. Вот все, что мы знаем, я, ну, как бы, я наблюдал просто, как он этим занимался. То есть вот что-то... Я думаю, что я просто был наглее и какой-то, ну, более дерзкий, что ли. И я был сын полка, как будто бы. Я уже был свой на этом заводе. Mm-hmm. То есть Дима с нами работал год всего, а я там уже всех знал, я через производство прошел, как-то так более-менее меня, в общем. Но я думаю, что, наверное, в большей степени все-таки была удача.
0: Окей, тут я вот должен задать такой вопрос. Насколько, вот я просто там в то время разделение такое было определенное, да, были люди, которые шли работать в найм куда-то, на какие-то mm-hmm. вот там небольшие должности и так далее, были люди, которые пытались в руководство, да, идти там mm-hmm. заводы, в производство и так далее, были люди, которые шли в предпринимательство. Это такая тоже в то время была отдельная, не хочется говорить шайка-лейка, но в то время как раз шайка-лейка такая определенная, да. И вот мне интересно, как происходил вообще выбор? И были ли какие-то вот там тяжбы выбора? Или оно все само вот так вот случалось
1: само.
0: Логично? Да?
1: Мне хотелось стать производственником. Я не знаю, откуда это пошло. Мне хотелось... То есть я вообще не рассматривал банки. Uh-huh. У нас, ну, с курса много народу пошли в банки или там в аудиторскую компанию. Там в аудиторской... Ну, там в Артур Андерсене ребятам платили много. Меня даже не тянуло. Мне хотелось что-то, в общем, руками поделать, чтобы на заводе вот прям производство. То есть мне прям очень нравилась эта работа. Я... предпринимательством тогда не грезил.
0: Uh-huh.
1: А когда у меня начала карьера развиваться достаточно быстро, а эта карьера, она же тебе задачек добавляет, она же тебе вызовы ставит, она тебя развивает, и ты понимаешь, что ты там в какой-то точке, ты, возвращаясь в предпринимательство, ты должен упасть в размере решаемых задач, как-то
0: да.
1: Вот я так себя еще...
0: Да.
1: Вот. Оно как, ну, а на завод-то попал, это уж точно было. Просто мне было, я, ну, мне прям, как, я даже помню эмоции свои. Ну, ничего себе, я на заводе буду работать, и круто.
0: Понял. Все, у меня уже прям гора вопросов по поводу как раз вот калибра задач и так далее, но хочу все-таки хронологию довести. Окей, завод, руководитель завода, 25 лет.
1: Да, через 2 года меня делают уже настоящим директором. Угу. Завод продают, его покупает саратовская группа. У меня получилось очень хорошо быть директором завода. Он у меня вырос. Рекордные показатели за 100-летнюю историю при мне он рекордные показатели показывал. Вот. И меня перевели в Москву. Купил, группа тогда называлась «Букет». Мы ее преобразовали в «Солнечные продукты». Компания купила «Московский жировой комбинат». Вот я в Москву очень не хотел ехать. Я вообще Москву не любил. И семья моя не хотела в Москву переезжать. Но я в какой-то момент понял, что если я ну, как бы, хватит. А я очень... Я тоже себе позволял много то есть управляющую компанию критиковал. То есть не трогайте mm-hmm. меня, у меня все хорошо. А он уже просто себе сказал, если ты хочешь что-то делать, надо переезжать. Вот просто если ты хочешь в этой компании развиваться, а уходить я не хотел, надо переезжать. Ну, как бы зубы сцепил и поехал в этот нелюбимый город.
0: А вот мне интересно по поводу совета директоров и так далее, ведь как бы... Классически это, наоборот, немножко другую функцию совет директоров, да, выполняет то, что и зачастую совет директоров, он там сформирован из внешних людей и так далее. Даже когда компания собирается, условно, там на IPO выходить, да, у нее есть там внешний совет директоров независимый там и так далее. Для чего это делается? Для того, чтобы люди, как раз, которые не соприкасаются с этим, они могли прийти без вот этих шаблонов, без, так или иначе, когда ты занимаешься чем-то, у тебя паттерны такие определенные вырабатываются, и ты смотришь через свою собственную призму, через призму задач, проблем, которые вы внутри компании обсуждаете. Дайте, то все равно. А потом появляется внешний человек, который говорит, так, ребят, вам проснуться бы вообще, вы тут пьяны, не тем, вы вообще не видите ключевую проблему, и может ее подсветить, да? А здесь получается наоборот, всегда смотрите из своего контекста, и нет вот этого вот свежего дыхания, что ли, какого-то получается, или не совсем?
1: Интересный вопрос. Что больше силы дает, когда акционеру нужен независимый директор для того, чтобы понимать, как его менеджмент работает, суть совета директоров еще и в этом. Это же прослойка между акционерами и менеджментом операционным. Uh-huh. И в этой картине мира очень важную роль начинают играть консультанты, например, McKinsey, BCG, весь их бизнес строится на вот этом конфликте на обеспечении вот этой транзакции. Есть акционеры, есть совет директоров, есть менеджмент.
0: Тоже корректная информация.
1: Есть верификатор, да. Вот нужен какой-то верификатор, он глазами посмотрел со стороны, и вот происходит это сопоставление точек зрения. Так вот, какая система более устойчивая или более сильная, когда акционер вот занимается, чем он хочет, и иногда так поглядывает глазами независимых членов совета директоров или кого-то еще на свой бизнес. Или, как в нашем случае, акционеры работают, акционеры вот на своих кончиках пальцев чувствуют компанию. С 8 утра мы до 7 вечера, суббота у нас рабочий день, мы вообще все вот в этом живем, это наш образ жизни. Компания — это наш образ жизни. И сколько бы мы внутри, вот этот взгляд сторонний, мы немножко по-другому методологически и концептуально разносим. У нас есть концептуальная власть, есть мотивационная власть, есть операционная власть. Есть система управления операционной, есть контур управления изменениями. Вот когда ты это разводишь и ресурсами обеспечиваешь вот то, что смотрит вдалеко, это у нас дирекция по долгосрочному планированию, дирекция по стратегическому менеджменту, и вообще вот там основная часть совета директоров, она должна вот заглядывать туда и пытаться себя перенести в будущее и представить это будущее в трендах социальных, технологических разбираться и понять вообще, куда компания двигается, что нужно сделать для того, чтобы выжить. Ну, мы задачу решаем простую — выжить. И сколько бы мы ни пытались поработать с консультантами, у нас, возможно, мы просто очень плохо, просто не умеем с ними работать. Но у нас ни разу не получалось, ни вопрос не в деньгах, у нас ни разу не получалось компетенцию, привлечь кого-то, кто, в общем, с нами на одном языке бы говорил. Мы слишком требовательны к людям, которые начинают что-то говорить про стратегию, если они не чувствуют детали, если они целостности бизнеса не видят. Да, то есть мы к этому очень относимся. А как это работает? У нас никакого контрольного пакета нет. Максимальный пакет 28%. И у нас, если решение не минимально 3%, если решение не влияет на выживание компании, мы все принимаем единогласно. Поэтому у нас еще есть...
0: То есть это вопрос экспериментов, там, да, попыток каких-то новых, там, запуска продуктов.
1: Если... Это конфликтность создает хорошую. И причем для нас внутри компании мы говорим о том, что разумный уровень конфликтности — это признак здоровья социальной системы. Если в коллективе, если в команде там все друг другу нравятся, и все такое благостное состояние, это однозначно начинается уничтожение чего, точнее, кого? Руководителя. Вот они все там ему заглядывают в глазки и великим признают. У нас в этом плане, в споре рождается истина. Мы говорим о том, что почему единогласно? Платон мне друг, но истина дороже. Это лозунг, легитимизирующий предательство. Если тебе Платон друг, сядь тогда с ним, поговори, объясни, что истина твоя истина. Вот. И это рождает вот то, о чем ты говоришь. Это, у нас сегодня был совет директоров, мы там спорили прям жестко. Там прям эмоции летели. У нас хватает взаимного уважения, очень важно. То есть вот это, чтобы спор закончился, мы успокоились и... как-то руки пожали, обняли, виртуально. Мы разнесены, как правило, сейчас сюда. У нас распределенный офис Москва, Воронеж, Алексеевка. И это дает возможность смотреть. Я думаю, что это не самая не самая устойчивая и эффективная, возможно, модель. Но из просто результатов, если смотреть на результаты, у нас получилось, например, сделать тотальный разворот в стратегии. Высшая школа экономики 2 года назад пришли к нам и сказали: объясните, вы были традиционной компанией, и вы, видимо, просто трансформацию произвели, вы стали инновационной компанией. Но мы, правда, мы там в биотех пошли, там мы полностью перелопатили того, как мы представляем того, что такое наш бизнес. И куда двигается вообще вся индустрия глобальной еды.
0: У меня такой вопрос, пока мы не ушли в инновации, мне хочется прямо на пальцах понять, как работает бизнес. То бишь, как можно продавать на 300 миллиардов продукции? Каким образом это выстроено?
1: Давай расскажу.
0: Это, да, это своя дистрибьюция или это чужая дистрибьюция? Как это работает?
1: Это компания большая, и бизнес-юнитов много. У нас только коммерческих бизнес-юнитов, по-моему, больше 7, наверное. Но если по крупнику, если вот прям основные направления, брендовый бизнес, вот то, что вы видите в магазинах, это всего четверть нашего бизнеса, 25% выручки.
0: Ничего себе.
1: Вот Слободам, Альтера, растительная альтернатива, у нас сейчас появились, Хай. Это 25%. Это традиционный FMCG бизнес, если ты просто понимаешь, что это.
0: Да,
1: там,
0: конечно,
1: есть сети, там есть дистрибьюторы, там есть регионы, экспорт. Это вот там вы решаете задачу, какую вы должны встать на полку. То есть вся система дистрибуции в этом бизнесе, вы должны занять свою полку, и вы должны донести коммуникацию до потребителя, чтобы он должен вас заметить, и упаковкой вы эмоцию должны родить, интересно, хочу взять, или через рекламные сообщения в интернете или в телевизионной рекламе, вы должны как бы направить, вот как бы обрати на меня внимание.
0: Тут получается три таких юнита, опять же, первое, производственное вы производите, дальше это коммуникация с клиентом посредством, маркетинг разный, там различные пиары и так далее. Третье, это коммуникация непосредственно с дистрибьютором, которые стоят на полку.
1: Но сети очень важны сейчас. Дистрибьюторы, произошел такой разворот.
0: Большого количества маленьких магазинов до такой, можно сказать, монополии определенной.
1: Монополия далеко, но все равно сети сверхважные. Это первая там шестерка, семерка, восьмерка сетей. Это главная бизнес-модель другая. То есть ты, когда работаешь через дистрибьютора, это немножко другое, это совсем иная бизнес-модель. Прямой контакт с сетью — это бизнес-процесс по-другому строит. Поэтому, когда внутри компании, если у тебя нет разделения коммерческого твоего подразделения на те, кто работает сетями, key-аккаунт у нас называется, и те, кто работает с традиционной розницей, ты теряешь. То есть у тебя ты этого не чувствуешь. Четверть бизнеса.
0: 25%, да.
1: Да. Другой бизнес — это B2B, бизнес-то-бизнес. Он делится примерно 30%. Это специализированные жиры, это пищевые ингредиенты для самых разных производителей продуктов питания. От кондитеров до печенюшников, пряничников, конфетников, вафельников там и прочее. Жиры мы видим. Жир нужен везде. И жир — это еще такая штука, которая определяет вкус продукта. Некачественный жир, то есть вы его не ощущаете, он может просто композицию вкуса всю поломать, переправить, поэтому это в технологиях это сверхважный ингредиент. И в этом бизнесе компания сделала просто нереальное, потому что когда я ее узнал, они в этот бизнес пошли. Но SoulPro тогда были номер два в этом, на рынке специализированных жиров, а Эвка была ноль. И они полезли на очень тесный рынок, где их никто не ждал. Когда мы сливались в 2008 году, у нас уже было, мы делали условно там типа 14 тысяч, 15 тысяч тонн в месяц, а Эвка делала уже 5 тысяч тонн, 5-6 подошли. И я тогда понял, почему я там настаивал на слиянии, что мы свои причины конкурентоспособности SoulPro уже исчерпали, и вот мы свой потолок достигли, а это как будто бетоноукладчик или вот этот асфальтоукладчик, колесо такое набрало, и они нас перегонят. Что и произошло. Я ушел из компании SoulPro, но Эвка, она, набрав оборот, сейчас, например, вот я цифры называю, да, когда они начинали, нулевая доля рынка, SoulPro делал 15 тысяч тонн, это был номер два, и номер, мы вместе с Нижним Новгородом боролись за первые и вторые позиции. Сегодня Эвка делает 65 тысяч тонн в месяц специализированных жиров. И 55% доли рынка. То есть мы в этом сегменте абсолютный лидер.
0: А в чем суть? Это какая-то уникальная технология, почему все захотели? Или это эффективный менеджмент?
1: Это совокупно. Первые стали клиентоориентированные продажи делать. Все продавали балком. Цена там, не знаю, килограмм за коробку или килограмм за вагон. А Эвка стала строить свой центр прикладных исследований. Прям построили пилотки у нас в ЦПИ, в нашем, пилотное оборудование любого потребителя жиров. Вафельников, мороженщиков, конфетников, шоколадников там и прочим. Все, кто жиры потребляют, они к нам приезжают, и у нас могут экспериментировать. Это технологии, это оборудование дорогое достаточно. И маленький кондитер, например, не может себе позволить. Мы себе поставили задачу, тогда Эвка себе поставила задачу, что в каждой из технологий мы должны быть профессиональнее любого технолога которому мы продаем. То есть мы приходим к технологу, мы сейчас ровно то же самое делаем, например, в Хорике, вообще в любом бизнесе. То есть мы, если мы приходим в бизнес-то-бизнес модель, мы должны не просто продукт продавать, мы должны продавать технологию, знания. Мы как, вот так, у тебя такое-то оборудование, ага, у тебя такая-то сырьевая база, так, и у тебя такие-то клиенты. Слушай, в твоем случае вот эту стандартную рецептуру надо поменять. Вот подстрой здесь, и вот как бы эффективность у тебя будет там на 5% ниже. В смысле, лучше, и продукт стабильнее. А вот для тебя вот другое. В каждом практически, в любом, точнее, B2B-бизнесе мы начинаем, первое, с чего мы начинаем, мы строим центр прикладных исследований.
0: Угу. То есть, по сути, сервис такой дополнительный для ваших клиентов.
1: Да, технологический сервис. Угу. Причем это не просто бла-бла технологический сервис. У нас есть технологии, которые помогают продавать. Это технологии, которые разрабатывают. Угу. У нас есть дивизион, открыли его 4 года, 3 года назад. Эффективных кормов. Корма стали продавать. У нас есть центр молочного животноводства, центр компетенции молочного животноводства. Мы там разбираемся, что такое, как коровки кушают, какие корма им нужны. У нас, например, мы бизнес выделили из когда обратили внимание, что Хорика стала мощным каналом, мы подглядели это, если честно, у одних транснационалов. Мы выделили хоречный бизнес, забрали его у брендового дивизиона, сделали хоречный дивизион. Для Хорики построили центр прикладных исследований здесь, в Москве. Кстати, ну вот лекция, где проходит, это он и есть. Это ЦПИ хоречного бизнеса. У нас там 8 шеф-поваров, у нас есть бренд-шеф. И им задачу мы ставим, что вы должны понимать кухню от стритфуда до Мишлена. И когда мы приходим нашими продуктами вот к шефам или к технологам вот от масс-маркета или от фастфуда какого-то до высокой кухни, вы должны с ними на профессиональном языке разговаривать и быть интересны и полезны. Вот. Тогда это рождает... Ну и вот этот прорыв эвковский. Ну, во-первых, все просмотрели какие-то технологию, была такая, ну, она, это долгий разговор, Эвка единственная, кто в нашей стране занимается технологией фракционирования жиров. Никто не, ну, она сложная очень, и никто не дерзал, не пытался. А Эвка такие алексеевские взяли, построили и научились это делать. Это технологически мощнейший прорыв обеспечила. И вот система продаж просто укатала катком. Качество сервиса, технология, продукт и...
0: Вот это вот оставшиеся 75%?
1: Нет, нет, сути... мы вот 25 разобрали, 30 разобрали, ага. А остаток — это бизнес по переработке масличных. То есть мы первый, второй там, в разные годы. 11%, мы 11% масличных перерабатываем, угу, в нашей стране. Это подсолнечник, это соевые бобы, это рапс. У нас то есть это производство подсолнечного масла, производство рапсового масла, производство соевого масла. Вместе с этим производство подсолнечного шрота, соевого шрота и рапсового шрота.
0: Я правильно понимаю, что это не то, что вы продаете под своими брендами, B2B, и люди уже используют это в своих производствах.
1: В этой часть этого бизнеса основная, ну, больше, большая часть, она, мы, конечно, потребляем на внутреннее потребление, но и мы крупнейший экспортер подсолнечного масла, например. У нас построенный порт на Черном море, рядом с Крымским мостом в Тамани. 2 километра эстакада в море уходит, и у нас там крупнотоннажные корабли приходят, и мы оттуда продаем. То есть у нас наше конкурентное преимущество, и это, наверное, один из факторов роста был, ну, вот с 2000-го, ну, с 2009-го по 2000, наверное, 2020 год однозначно порт нам обеспечивал мощнейший прирост. Единственная частная компания, у кого есть массажировый терминал свой.
0: Вот я слушаю, и я понимаю, что это все очень сложные производственные там какие-то штуки, конструкции, огромное количество людей во всем этом.
1: Ключевая вещь здесь, это, конечно, ну, каждый из бизнес-процессов очень важен, но острейшая часть — это продажи. Это коммерция. И продажников компания «Эвка» научилась готовить самостоятельно. Этим занимаемся с 2000 года, там, с 2002 года. Чего только не испробовали, чего только не оттестировали. И система продаж — это, наверное, один из элементов мощнейшей, ну, вот такой... Вот в том самом бизнесе, где выросли до 55% доли рынка, например, директор по продажам нет. И не было никогда. Mm-hmm. Бизнес-модель просто организована внутри так, как вот есть отдельные разные отделы продаж, они администрируются, и там рождается энергия внутренней соревновательности, и такое как бы по рынку бегают быстрее всех и активнее всех.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. На работе и в пути Диалог ФМ включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: В Дагестане 13 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В Хасавюрте после суда откроют для жителей парк, который закрылся 4 года после ремонта. Центральный городской парк Хасавюрт отремонтировали, я напомню, что еще в 2022 году, но фактически попасть туда люди с тех пор не могли. Прокуратура Хасавюрта в ходе проверки использования общественного имущества выявила нарушение закона и подала в иск в Хасавюртовский городской суд с требованием устранить препятствия. Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры, теперь исполнение решения восстановления доступа в парк поставлено на контроль надзорного ведомства. История с 18-летним водителем из Махачкалы, который публиковал видео своих дорожных нарушений в соцсетях, получил закономерное продолжение. Сотрудники госавтоинспекции оперативно установили личность автора опасного контента и доставили его в отдел полиции. Как выяснилось, молодой человек не имел водительских прав. Его автомобиль ВАЗ-2109 был изъят и помещен на специализированную стоянку. В отношении нарушителя сейчас составлен ряд административных материалов. Более того, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полиции подчеркнули очередной раз, что стремление хайпануть в интернете может обернуться серьезными последствиями. Страхование поголовья скота для аграриев Дагестана с 2027 года станет обязательным. В мероприятии приняли участие представители Управления животноводства Комитета по ветеринарии Республики Дагестан, а также страховой компании ВСК. До 1 ноября этого года необходимо теперь завершить внесение достоверных данных по каждому хозяйству в компоненты ВИТИС, Хариот и Меркурий. Отдельно поднималась тема на данном совещании по идентификации животных. Руководители хозяйств сообщили о случаях выпадения и повреждения бирок. Делегация представителей крупного бизнеса Исламской Республики Иран по приглашению дагестанской стороны посетила двухдневным визитом Дагестан. Центральным событием стал деловой круглый стол с представителями бизнес-сообщества Дагестана, который прошел в Конгресс-центре. В рамках встречи республика представила 5 готовых инвестиционных проектов, направленных на развитие двустороннего сотрудничества. Наша страна принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности Калининградской области. Об этом в беседе с «Известиями» заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Заявление, я напомню, что было сделано на фоне призывов на Западе усилить военные учения НАТО на границе с регионом. Песков назвал соответствующие планы Альянса понятными и подчеркнул, что Россия принимает все меры для защиты региона. Ну и певица Жасмин, наша землячка, 15 сентября выступит с большим бесплатным концертом «Девочка из Дербента» в крепости Нарын-Кала. Об этом сообщает администрация Дербента. Концерт пройдет в День единства народов Дагестана. Вход для зрителей будет свободным. Концерт станет частью одноименного проекта артистки. В программу войдут композиции из альбома «Девчонка из Дербента». Для нашей землячки Жасмин выступление с Дербентом имеет особое значение. С этим городом связана ее семейная история и воспоминания о родном Дагестане. Музыкальный проект также посвящен памяти ее отца, заслуженного жителя Дербента Льва Монахимова. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Лакская пословица.
1: Адаминан цамах, чан цамар хасар. Мужчине одно слово, коню один удар хватает. Адаминан цамах, чан цамар хасар. Аслан хайван траль пятчахри. Лев чужую добычу не ест. Аслан хайван траль пятчахри. Алим чу хун нияр. Инсан хун зэхмет сар. Ученым легче стать, чем быть человечным. Алим чу хун нияр. Инсан хун зэхмет сар. Ватан далул аваданшиву, виля аваданшивур. Богатство родины, твое богатство. Ватан далул аваданшиву, виля аваданшивур. Дус шиву цакса духурчан, ватангу цаксар. Если дружба народов крепкая, то и родина сильная. Дус шиву цакса духурчан, ватангу цаксар.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что в Дагестане находится дагестанский форт «Боярд», а именно 8-й цех завода «Дагдизель», который строился как пристрелочная станция для испытания морского оружия, самых современных тогда парогазовых торпед. Место для 8-го цеха выбрали не случайно. Поскольку торпеды необходимо испытывать непосредственно в море, цех был построен прямо в Каспийском море в 3 километрах от берега. Рассматривалось несколько вариантов размещения станций в Баку или Каспийске. Серго Орджоникидзе, народный комиссар тяжелой промышленности Советского Союза, на совещании у Сталина предложил строить здесь. Место стратегически важное, не так близко к границе Союза, как Баку, ближе ко всем коммуникациям и находится в незамерзающей части Каспия. Общая площадь 8-го цеха составила больше 5000 квадратных метров, высота вместе с вышкой почти 42 метра, толщина подводных стен 1,5 метра, толщина стекол в окнах 7 мм. Цех был оборудован лифтом, кинотеатром, столовой, общежитием и библиотекой. Одновременно на станции могли находиться до 60 человек. В 1966 году работа в цехе прекратилась вовсе. Еще 10 лет цех пустовал под охраной и в 1976 году окончательно закрылся.
0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
2: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
3: Приветствую вас, друзья, меня зовут Глеб, и сегодня мы продолжим разговор об изучении языков. Я, как и большинство людей, познакомился с английским в школе, на специальных уроках. И как и для большинства, это знакомство было абсолютно бесполезным. Обычная школьная система почти всегда хуже, чем бесполезна, и скорее учит сдавать тесты, чем учить язык. Но если вы оказались жертвой школьной системы и успели потерять всякую надежду на освоение языка, не переживайте, у вас есть все шансы наверстать упущенное. Однако наверстывать нужно правильно, поэтому давайте взглянем на суть этого процесса. Во-первых, знаете ли вы, что 14% американцев, свободно владеющих английским, не умеют читать и писать? В Индии же количество таких людей превышает четверть населения. Это довольно большие и грустные цифры, но они раскрывают природу языка, а именно, вам не нужны учебники, чтобы владеть языком. Как думаете, смогли бы вы говорить на русском языке, если бы не пришли в школу и не узнали о том, что такое существительное и прилагательное? Ответ очевиден, а все потому, что знание языка не зависит от знания правил, по которым работает этот язык. Нет, я вовсе не призываю вас выбросить учебники, они могут быть полезны, но очень важно понимать их узкую, специфическую роль. Они не научат вас говорить на иностранном языке. Единственное, что они могут, это помочь вам говорить лучше. Поэтому золотое правило изучения языков звучит так. Сначала практика, потом теория. Но что за практика нам нужна? И главное, как начать говорить, если ты вообще ничего не знаешь? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, давайте вернемся в детство. Что конкретно вы делали, чтобы научиться языку своих родителей? Слушали. И пытались повторить. В 2016 году вышло исследование, в котором ученые и лингвисты показали, что мы учимся говорить, просто слушая. Мало того, это работает более эффективно, чем привычные методы, применяемые в школе. Иными словами, просто погружаться в язык – это лучше, чем заучивать слова и выполнять задания в учебнике. В изучении языков практика побеждает теорию. Но почему? Это легко понять, если посмотреть на то, как мы учимся ходить. Вряд ли родители рисовали для вас графики того, как и под каким углом нужно прикладывать силу, чтобы не потерять равновесие. Вряд ли они расписывали формулы и строгие физические законы, прежде чем вы сделали свой первый шаг. Нет, вы просто смотрели, как это делают другие, и пытались повторить. Да, физика – это полезное знание, и оно достойно изучения. Но не тогда, когда ты учишься ходить. Пытаясь ходить, нужно ходить. Язык работает точно так же. Согласно теории Стивена Крашена, ведущего мирового лингвиста, по-настоящему выучить язык можно только если он приобретен бессознательно путем освоения входящего материала. Более того, в своих последних исследованиях он не нашел ни одного полиглота, который бы изучал языки иначе. То есть те, кто знает много языков, постоянно в них погружаются, что является большей частью их практики. Конечно, они не избегают учебников, но и не делают их основой своего обучения. Большая часть процесса – это восприятие языка. Окружи себя им настолько, что твой мозг будет вынужден его выучить. Например, я в английском стал прогрессировать, когда в старших классах все точные науки в моем лицее начали преподавать на английском. Биология, химия, математика, физика и так далее. Учителя не давали нам словарей, а просто вели предмет на английском. Я, естественно, тоже неожиданно не схватился за учебник или словарь, но несмотря на это, пара месяцев таких уроков принесла больше пользы, чем 8 лет ежедневных занятий с учебниками. Потом я начал массово смотреть зарубежный YouTube, и поначалу, конечно, не понимал 90%, но со временем мой мозг самостоятельно накопил определенное количество контекста и связей. А по итогу, безо всякого формального обучения, я могу общаться наравне с докторами философии и читать научную литературу. Но как еще можно погружаться в язык? Ну, например, смотреть фильмы с субтитрами на том языке, который вы пытаетесь выучить. Согласно исследованию 2016 года, таким образом мы улучшаем навык владения языком на 17%. Однако если субтитры на родном языке, то улучшения составляют 0%. Поэтому смотреть фильмы с русскими субтитрами – это плохая практика. Итак, большую часть времени, которое вы посвящаете на изучение языка, следует посвятить погружению в натуральную речь. Но, конечно, знать язык – это не просто понимать, о чем вам говорят, нужно еще и самому уметь говорить. Произношение очень важно. Поэтому есть вторая часть практики – пытайся повторять. Я бы назвал эту технику подражанием. В 2015 году вышло исследование, подтверждающее, что техника подражания наиболее эффективна, чтобы улучшить произношение. Особенно у начинающих. Лично я следовал этому принципу очень просто. Включал какое-нибудь видео, а услышав интересную фразу, пытался ее воспроизвести. Но опять же, подражать нужно именно натуральной речи, а не отшлифованным фразам в учебнике. Например, иностранец, годами изучающий русский язык по аудиоупражнениям, будет ошарашен, услышав «где был» вместо «где ты был». Приехав в Россию, он будет вынужден переучиваться, как и все, кто боится окунуться в неизведанный мир разговорного языка. И, наконец, третья часть практики. Изучаем теорию и заучиваем новые слова. Это важный шаг, но по значимости он последний. На этом этапе подключаются техники изучения языков, многие из которых могут быть чрезвычайно полезны. Например, отрабатывать грамматические упражнения, учить слова перед сном и использовать технику интервального повторения для увеличения словарного запаса. Согласно недавнему исследованию, это самый эффективный способ запоминания. Но я, разумеется, не буду рассказывать обо всех этих техниках. Этому посвящены отдельные каналы. Моя задача – это показать, что они не являются обязательным условием, в отличие от постоянного, ежедневного, глубокого погружения в натуральный язык, который вы пытаетесь выучить. На этой ноте мы прощаемся. Успешного вам изучения языков. Чести и удачи!
2: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. Реклама на Диалог ФМ.
4: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
2: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8.
5: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
1: 13 сентября 1736 года была основана Челябинская крепость. На первый взгляд, военная хроника. Но если посмотреть на эту через призму экономики, получится классический кейс. Город как инфраструктура для торговли. Крепость строили не ради красоты, а чтобы защитить товарные потоки. В те годы обозы с продовольствием шли в Оренбург, и безопасность этих маршрутов буквально стоила денег. Без охраны караванов торговля была слишком рискованной, а значит, невыгодной. Поворотный момент для челябинского бизнеса случился почти полтора века спустя, в 1892 году, когда через город прошла железная дорога. Челябинск моментально стал воротами в Сибирь. Появился так называемый Челябинский тарифный перелом. Особые правила тарификации, из-за которых грузы были выгоднее перегружать и обрабатывать именно здесь. То есть город не просто пропускал товар транзитом, он зарабатывал на логистике, на складах, перевалке, таможне, сделках. К началу XIX века Челябинск вошел в число крупнейших торговых центров страны. Здесь торговали хлебом, маслом, мясом, чаем. Работали сотни торгово-промышленных заведений. Открывались представительства иностранных компаний. Годовой оборот доходил до 30 миллионов рублей. Это колоссальные по тем временам деньги. Даже герб города с навьюченным верблюдом – это не про экзотику, а про дальние торговые пути и караванную логистику. Если перенести эту логику на сегодняшний день, то Челябинск остается мощным логистическим и индустриальным хабом. Транспортные коридоры, распределительные центры, крупные производства. Получается, бизнес-суть города не меняется уже почти три столетия. Выгодное расположение плюс инфраструктура, и вот уже маршруты сами приносят экономику.
5: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Взаимодействие с людьми – это искусство, требующее не только знания психологии, но и умение применять эти знания в жизни. Давайте сегодня рассмотрим 10 психологических трюков, которые помогут вам мгновенно завоевать симпатию окружающих. Первый прием, известный всем, но не все этим пользуются при общении с собеседником, это искренний интерес к собеседнику. Попробуйте задать вопрос, который позволит человеку рассказать о своем хобби или страсти. Рассказать о себе. Это не только покажет ваш интерес, но и даст собеседнику возможность говорить о том, что ему действительно нравится. Проявите интерес к деталям этой истории. Задавайте небольшие уточняющие вопросы. Может быть, ответ будет очевидным, но вы покажете собеседнику, что вам важно услышать именно от него подтверждение вашего предположения и вам интересны детали из его истории. Второй психологический трюк – это повторение жестов и мимики, так называемое отзеркаливание. Попробуйте повторить манеру жестикуляции и мимики, с которыми общается человек. Попробуйте синхронизировать не только руки, ноги, но и скорость дыхания. И вы ощутите гораздо более глубокую связь с ним. Третий метод или трюк – это обращение по имени. Главное слово для каждого человека – это его имя. Старайтесь чаще обращаться к человеку по имени, без перебора. Таким образом, внимание собеседника будет удерживаться крепче, и он будет гораздо сильнее ощущать, что вы обращаетесь именно к нему. Почувствуйте разницу между «расскажи о том мероприятии подробнее», а можно обратиться «Петя, расскажи о том мероприятии поподробнее». Четвертый трюк – это позитивный настрой. Это звучит достаточно очевидно, но всех нас притягивают люди, от которых можно получить заряд позитива на день. Таких людей называют душой компании. Это не значит, что они не делятся своими проблемами, но они к ним относятся легче. Соответственно, и люди во время рассказа не ощущают тяжести с негативом. Вашему собеседнику будет гораздо легче вас слушать и вникать в ваши истории, если у вас будет легкая подача информации, которая не грузит человека. Пятый прием – это комплименты. Здесь все достаточно просто. Сделайте комплимент не за что-то очевидное, а за качество или достижение, которые, может быть, не так заметны. Это покажет, что вы внимательны к деталям. Шестое. Совместные переживания. Поделитесь историей о своем неудачном опыте, ошибке или ситуации, в которой вы оказались в неловком положении или комичном положении. Это может сделать вас более человечным и доступным в глазах собеседника, а также вы покажете, что не боитесь быть неидеальным. К тому же, это может открыть для человека возможность быть самим собой рядом с вами, и в диалоге между вами спадет уровень напряжения и недоверия. Следующее. Человека всегда привлекают люди, которые умеют слушать. Ведь так вы показываете заинтересованность своему собеседнику, поэтому следующий прием – это умение слушать. Например, Тони Робинс, мотивационный спикер, известен своим умением слушать и вникать в проблемы людей, что делает его советы особенно ценными и персонализированными. Дальше. Нестандартные.

0: стандартный подход. Во время разговора попробуйте не только слушать, но и замечать невербальные сигналы собеседника, такие как выражение лица или жест, чтобы лучше понять его эмоции. Всегда находитесь в открытой позе, используйте язык тела. Постарайтесь быть открытым к собеседнику телом. Дайте понять не только через слова, но и через позу, что вы открыты к человеку. Помимо открытой позы, попробуйте иногда наклоняться вперед, когда собеседник говорит о чем-то важном. Это покажет вашу заинтересованность и вовлеченность. 9-й прием – это эмпатия. Когда вы пытаетесь проявить эмпатию, попробуйте не только сопереживать, но и предложить помощь или поддержку, даже если это просто ваше время или внимание. Покажите собеседнику, что вы внимательно слушаете его и вникаете в его ситуацию. В большинстве случаев человека это может хорошо поддержать, и ему станет легче. И последнее. Люди, у которых хорошее чувство юмора, самоирония, всегда больше располагают к себе, нежели те, кто сидит с серьезным лицом. Поэтому 10-й прием – это чувство юмора. Если контекст располагает, не бойтесь выглядеть смешно. Это не означает, что вам нужно сыграть клоуна. Скорее, вы покажете, как легко вы относитесь к тому, что можете выглядеть неловко или умеете над собой посмеяться. Используйте самоиронию – это обязательное свойство любого интеллигентного человека. Это лишит возможность других посмеяться над вами, если вы делаете это сами. Все эти трюки помогают выстроить контакт с людьми. Помните, что искренность и подлинный интерес, а не изображение к другим – это основа любых успешных взаимодействий.
1: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
2: Друзья, всем привет. У меня в гостях Владимир Тарасов. Во-первых, спасибо вам большое, что пришли.
3: Вам спасибо за приглашение.
2: Во-вторых, хочу, вот знаете, как представить вас. Во-первых, вы всегда говорите, что вы социальный технолог. Мы с этого начнем. Во-вторых, что очень важно, особенно для людей, которые занимаются бизнесом, как-то развиваются, вы написали большое количество очень известных в определенных бизнесовых кругах книг по бизнесу, по менеджменту и так далее. В-третьих, что для меня на самом деле является до сих пор самым удивительным фактом, вы были первым человеком, который в Советском Союзе открыл школу бизнеса. Еще в 1984 году, если не ошибаюсь, да?
3: Да.
2: В сегодняшнее время, когда в целом уже бизнес-образование – это нечто такое, знаете, устоявшееся, понятное, есть много вариаций и опций этого, вы были первооткрывателем всего этого. И вас, я вот, честно сказать, смотрел много интервью с вами, и мне хочется, вы знаете, на основании этого немножечко вам про воспоминания вообще задать вопрос первый. Как вообще вам в свое время пришло в голову в 1984 году открыть некую вот школу бизнеса, когда это вообще вот не лежало тогда на поверхности, еще не было очевидным, скажем так, что это рынку и людям это вообще может быть нужно?
3: Да. Это произошло случайно. В принципе, я выступал на конференциях по управлению, сделал уже систему такую интересную оценки людей. И был... Ну, известен уже так в Союзе, в узких кругах, конечно. И вот однажды я пошел на работу к своему прежнему начальнику, я уходил к нему, там к директору потом вернулся, и была намечена дружеская встреча трех аналогичных организаций: Эстония, Латвия, Литва. Такая дружеская встреча, там спортивные соревнования были и соревнования по профессиям. В профессии там были программисты, и кто-то на телетайпах работал, всякие такие вещи, вот, разные рабочие профессии. А я человек новый, сижу, они обсуждают предыдущие встречи, смеются, что-то такое. Ну, мне смеяться тяжело, потому что я ничего не понимаю, о чем они смеются. А директор меня увидел, а я раньше с ним работал тоже, он говорит: слушай, говорит, а ты не можешь, вот смотри, соревнования раз, а ты не можешь сделать соревнования, чтобы руководители вот тут вот выступили, и мы поняли, кто плохой, кто хороший. Я говорю: все, понял, сделаю. Сделал такие соревнования и поразился, насколько люди плохо вообще говоря умеют управлять другими, какие они грубые ошибки делают. А я задумался... Ведь я же работаю с ним, я не видел, что они такие вообще вот, ну, необразованные в управленческом плане совершенно. Почему же я не видел, а вот теперь вижу. Ларчик просто открывался. Когда человек с тобой рядом работает и делает какие-то ходы управленческие, ты же не знаешь, что, какой там бэкграунд, кто его о чем пропросил, что он задолжал кому и так далее. Поэтому ты всегда предполагаешь, ну, вот раз он так делает, наверное, есть резон, раз так поступать, да? А здесь все задания на бумажке, все известно. И вот видно сразу же, как говорил Петр Первый, глупость каждого сразу видна.
2: Фактура имеется,
3: только,
2: да?
3: Только он, ему была видна, если бумажку отобрать, а мне была видна, если бумажку дать, а больше никаких вводных на бумажке все. И я в этом смысле удивился очень сильно, ужаснулся, думаю, надо учить людей. Вот так появилась школа.
2: Не, вот смотрите, вы там с 84 года сколько? 30 лет? 40. 94-й? 40 лет. 40 лет, да. Уже, собственно, в бизнес-школе. Значит, вы работаете с предпринимателями. Вот на ваш взгляд, то, что было тогда, где-то посерединке там в нулевые, и то, что есть сейчас, как вообще изменилось, как бы, в ваших глазах видение предпринимателя, того, что он из себя представляет, какими принципами живет, руководствуется, какие действия делает, что поменялось за это время?
3: Ну, знаете, там вот тогда, когда мы начали, предпринимательство как такового вообще не было. Был где-то такой полуподпольный, где-то далекое там от от меня, по крайней мере, какие-то были там эти самые цеховики какие-то. Это, они у меня не учились. Это существовало само по себе. А сперва менеджеров начали, школа тогда называлась менеджер, потому что менеджеров начинали. Это люди, которые, когда слышали, что я рассказываю, глаза горели сразу же. А мне запрещали работать с простыми людьми, мне надо было только с комсомольскими, кто чины какие-то комсомольские имел, при ЦК комсомола, мне вот дали площадку, где я мог работать. А простым людям это вредно знать. Вот. Так там занятия должны были, скажем, в 9 начинаться. После первого занятия говорят, а можно в 8 начинать, ну, чтобы больше. Ну, можно. Потом. А мы в 6 все равно по радио ставим. Давайте всем. То есть это настолько была тяга, как к этому новое появилось, абсолютно новое знание. Ничего такого, даже не представляешь, что такое может быть. Что может быть вот какие-то правила, какие-то приемы, какие-то стратагемы. Ничего это не представляли. Эта волна была, а потом началась другая волна. Дело в том, что было замечательное время кооперативное. Оно было очень короткое, кооперативное время. Что произошло в кооперативе? Нельзя было работать с государственными предприятиями, только с населением, а это значит, что деньги просто переделились. Людям нечего было купить, а вот теперь появилось, что купить. Они отдавали деньги кооператорам, те богатели, но инфляция не происходила, просто перераспределение денег. Угу. А появились большие начальники, партийные боссы и прочие. Чего-то они такие молодые ребята зарабатывают больше нас. Нехорошо. И тогда открылись шлюзы. У кооператива были свои печати, и появилась печать, гербовая печать, которая разрешала работать с государственными организациями. И деньги потекли рекой к тем, кто вовсе не предприниматели, а кто имел эту печать. И все. И началось разворовывание денег. Все поехало. Но было короткое время, романтическое, замечательное время. Вот это вот первая волна кооператоров. Но она, правда, все они получили джентльменский набор советских времен, квартира, машина, дача. Практически все, кто начал, первые получили. Вот. Мы их обучали. В 89 году у нас 500 человек обучилось 50 дней. Мне пришлось изобрести самому биржу, банки. Там все, я никогда это не видел. Советского человека не пускали никуда. Пришлось просто подумать, как это все устроено. Но получилось. Получилось все это сделать и воспроизвести то, что случилось через 2-3 года. То есть мы сумели в лагере получить то, что через вот где-то в начале 90-х было. Вплоть до коррупции этих самых депутатов, до мафии. Все это получилось у нас там в миниатюре. Не потому, что мы это делали, а просто раз такие правила, то вот так вот получается. Мы обрадовались, думали, о, мы через 3 года мы поняли, мы на 3 года вперед заглянули. Так мы каждый раз можем заглядывать. Но уже, скажем, где-то в 98-м или там каком-то году, делая снова бизнес-лагерь, никуда мы не заглянули, попали в начале 90-х. Те, кто учились в начале, мало кто из них стал бизнесменом. Вот которые были советские, которые мало кто стал бизнесменом. Кто был при кормушке какой-то, те стали. А так нет. Потому что ментальность была не предпринимательская, в принципе. Ментальность сама по себе. Вот. А из кооператоров кто-то вырос, кто-то... Многих потом там и застрелили, и взорвали, все это прошло. И вот начало 2000-х началось нормальное предпринимательство. Нормальное началось предпринимательство. Люди тоже очень были заинтересованы учиться. Но произошел слом резкий. Если до начала 2000-х бизнес делали кто как умел, то, начиная с начала 2000-х, там, не знаю точно дату, началось освоение западных технологий бизнеса. И это начался другой бизнес. Здесь интерес к тому, как западные технологии работают, как это все строится, как сети строятся, как бренды делаются. Все это вот пошло такое предпринимательство. Интерес появился к тому, что как продавать, к продажам, к маркетингу, продажам. Этот интерес долго очень длился. Он почти вот недавно только начинает заканчиваться, и начинается интерес к организации производства, как что делать, да? Вот. А если мы раньше учили, как все делать, то вот интерес к этому пропадал, потому что вытесняла все торговля. Вышло на арену поколение, которое в 90-х было, это поколение некультурное, неграмотное. В смысле бизнеса – да. А в смысле человеческой культуры – боже мой. Книг не читали, писать не умеют. Организационная культура низкая, деловые письма на низком уровне. Вот это вот по сравнению с тем советским периодом, это провал полнейший этой культуры организационной. Сейчас потихонечку поднимается, но вот этот провал очень сильный был.
2: А если с точки зрения, смотрите, давайте немножко вас направлю, вот, знаете, с точки зрения личных качеств предпринимательских интересно поразмышлять, да, то есть я понимаю, что, например, когда вот там в самом начале, там, наверное, очень важно было быть таким твердым, да, чтобы тебя не сломали, нужно было уметь очень-очень в разных жестких условиях договариваться как-то, в том числе там агрессивно или не агрессивно. И дальше это трансформировалось. Вот на ваш взгляд, там, за последние вот эти годы, там, не знаю, 20 лет условно, именно с точки зрения личных качеств, которые, и навыков, которые нужны предпринимателю, да, что поменялось? Да.
3: Резкое изменение. Вот пока еще шли там перестройка, вот все это поколение было, оно как личности особо ярких особо не было личностей. Угу. Они все хотели учиться, но ярких особо не было. 90-е, когда вот открылись шлюзы для бизнеса, появилась масса ярких личностей, интересные решения необычные, все. А вот когда начали западные технологии, раз как огурчики в бочке, личности исчезли. Они все стали себя стругать под это вот, под правильные технологии. А исчезло это яркое поколение. Там были и в хорошем смысле яркие, и в плохом смысле яркие. Но стало менее интересно обучать. Потому что интересно с яркими личностями работать. Да? Угу. Вот. И я должен сказать, что и сейчас... Вот, ну, есть, конечно, яркие личности, но их немного. Их немного, к сожалению. Вот. Видимо, общее, так сказать, но... Вот универсализация всего мира, да, как исчезают яркие культуры национальные, а все сплошная еда одинаковая, отели одинаковые, все пошло одинаково, в никакую страну не интересно приезжать, все ты это видел. Вот. Точно так же и с личностями. Сейчас все-таки личности исчезают. А еще технологии ведут, я говорю, к облупению человека, ну а глупый человек, как он может быть яркой личностью?
2: Давайте сейчас про это поговорим еще, про технологии. Вот смотрите, давайте попробуем представить портрет предпринимателя в сегодняшнем мире. И опять же, с точки зрения изменений, очень многие вещи поменялись. Да? Бизнес-план тебе может уже написать нейронная сеть, как бы, да, по твоему собственному заказу. Очень много в онлайне. То есть вообще в целом формат, например, переговоров, сделок, каких-то открытий бизнесовых, он очень поменялся. И самое интересное, что в мире уже очень много что создано. То есть если раньше твой бизнес как предприниматель заключался в том, что ты приходил в какой-нибудь район и видел, что в этом районе нет продуктового магазина, и ты думал, о, открою. Сейчас ты понимаешь, что если ты, как мне нравится, Сергей Галицкий постоянно об этом рассказывал, что если ты хочешь как бы конкурировать на рынке продовольственного питания, ты должен как бы открыть логистический центр, который стоит 100 миллионов долларов, иначе твое предложение на рынке, оно будет просто неконкурентоспособным, да, потому что ты не сможешь, да, продавать по той же цене, с той же скоростью, с той же свежестью там, и так далее, и так далее, и так далее. И вот, и предприниматель оказывается в ситуации высоченной конкуренции во всех областях, в очень много что уже есть, и создать новое довольно сложно, и, значит, появляется много-много-много технологий, и в целом, как бы, именно вот этот вот предпринимательский талант, его раскрывать как будто бы становится немного сложнее, то есть как будто бы методология раскрытия этого таланта, она трансформируется, то есть, да, применять как-то это все дело нужно по-другому. Вот на ваш взгляд, для того, чтобы человек, как бы, деятельный, вот которому от природы просто дано что-то создавать, в сегодняшнем мире смог что-то сделать и что-то создать, и как-то реализовать свои способности, какими навыками ему нужно обладать? На что ему нужно ставить акцент?
3: Давайте сначала назовем вещи своими именами.
2: Давайте.
3: То, что было раньше, была нехватка, и тогда не было понятия бизнес-идеи, было понятие тема. Что такое
2: сейчас
3: тема?
2: Сейчас тема тоже и присутствует.
3: Что такое тема? Тема – это ты, господин, на пустом рынке, что произведешь, все продашь. Угу. И люди привыкли к этому, что тема, ничего изобретать не надо. А что такое бизнес-идея? Бизнес-идея – это всегда социальное изобретение. И тут ничего нового не случилось. В других странах не было вот такого, что тема была. Уже давно они проехали, им все время надо изобретать. И дошло и до нас. А удивляться нечему, ведь тема как строится. Вот смотрите, вот есть вот такие затраты, а вот такая цена. займусь этим. Вот затраты такие, цена такая. А когда бизнес-идея, все наоборот. Ищи, где затраты вот такие, цена такая. Вот туда иди. И придумай, как сделать так, чтобы затраты бы уменьшились, а качество увеличилось, и все наоборот. И вот это поменять местами нужно социальное изобретение. И это было всегда так. Угу. Ничего нового не случилось. Просто прошли времена вот эти легкие, когда был рынок продавца, а не покупателя. Просто и всего.
2: Это хороший пример. То есть, и смотрите, социальное изобретение, вы сказали. Вот это вот социальная технология, это же то, чем вы, по сути, занимаетесь, да? То, на основании чего как бы и строятся ваши, например, там, программы, то, о чем вы пишете в книгах. Вот если простым языком попробовать человек, который вас вот смотрит в первый раз, да, который вас никогда не видел, не читал ни одной вашей книги, и он пытается понять, что это вообще такое? То есть на чем строится, на каких принципах, на какой методологии строятся те знания, которыми вы делитесь? Причем здесь социальное вообще?
3: Дело в том, что... Все, что делает человек, вот человек сам по себе, это все социально, естественно. Но сейчас у вас тут несколько вопросов в одном, как бы вот.
2: Давайте разделим, да.
3: Я сейчас хочу это вот социальную технологию сейчас отодвину, это большая тема. Почему и как? И самая большая загадка социальной технологии то, что социальная технология — это колыбель человечества, она же его могила. Это самое важное, что есть на свете. Но при этом не учат социальные технологии ни в одном университете.
2: Сейчас дойдем.
3: Но это большая тема, слишком большая. А сейчас вы начали с другого. Что вы сказали, напомните?
2: Я сказал про то, что как человеку, который вас впервые видит, как ему понять простым языком, чем вы занимаетесь, на что опираются ваши знания, что является фундаментом?
3: По фундаментам является понимание человеческого поведения, как оно строится. Вот, смотрите, давайте простой пример. Например, новичок приехал в другую страну, хочет купить жилье. Чего он делает, да? Он начинает там искать, там вот квартиру, что подходит, так, да? Что делает человек более опытный? Он узнает. А в конце концов, как выглядит то, что я купил жилье? Какие это документы? Угу. И на сколько это лет? Попадешь в одну страну, это навсегда. Попадешь в Китай, там, не помню, на 50 лет, дальше не твое отнимут. Попадешь, скажем, на Бали, через 30 лет это не твое, снова покупай.
2: В Таиланде вообще не твое.
3: Вот. Значит, вот человек опытный, он начинает с конца. С конца всегда. И он понимает, что вначале делать. А человек, который идет в бизнес, новичок, он начинает сначала. Вот что бы такое придумать? А не в чем люди нуждаются. Надо смотреть, в чем люди нуждаются, чего не хватает. Присматривается, приглядывается, чего не хватает. И это дальше ведет обратно, расскажешь. Не с того конца начинают. Привыкли начинать с другого конца. А также к управленческие решения. Надо принимать не потому, что, то есть не потому что, а для того, чтобы. Кто принимает потому что, он как бы вот я потому что вот так поступил, я вот его уволю. А надо для того, чтобы. Для чего? Для чего ты его уволишь? Для чего? Что потом случится после того, как ты его уволишь? Неинтересно, почему ты увольняешь, но ты его уволил, а что потом случится? Чем ты дырку заткнешь? Да? Что он сделает в ответ, когда ты уволишь? Посмотри, чем кончается, какие следствия твоего решения. Нельзя принимать решение управленческое в бизнесе, не посмотрев, какие следствия будут. И вот если понравились следствия, тогда вернись к этому решению. А если ты вообще на следствие не смотрел, а только вот у тебя мотив, вот я вот должен так вот сделать, ну, потом ты столкнешься с неожиданностью. То есть начинай всегда с конца.
2: Этот пример очень релевантен еще в рамках, например, переговоров, да, бизнесовых, когда ты приходишь, у тебя есть какое-то предложение, и ты пытаешься продать человеку свое предложение. Да. Но ты очень редко задумываешься, в неправильной модели, задумываешься о том, зачем он пытается у тебя что-то купить, какие у него мотивы. Особенно для меня это было откровением в свое время, когда мы там вели переговоры. Я со стороны как бы предпринимателя, я понимаю свою прозрачную выгоду и так далее, и так далее. И с другой стороны компания тоже как бы. И мы ведем переговоры, и я понимаю, что я вот говорю, я предлагаю вин-вин отношения, вот все выгодно и для вашей компании, и для нашей компании. Они почему-то не соглашаются, он вообще не идет, просто не движется ничего. Но в какой-то момент я просто понимаю то, что как бы есть компания, а есть топ-менеджмент. И вроде бы это одно и то же, но вроде бы совсем разное, потому что у компании есть свои интересы, и у акционеров есть одни интересы, а у топ-менеджеров есть свои KPI, за которые они борются. И в данной конкретной сделке их судьба компании не очень-то сильно волнует. Их гораздо для них гораздо важнее, как выполнить годовые KPI и получить свой декабрьско-январский бонус за выполнение этих KPI. И в этот момент у тебя парадигма меняется, и ты такой, так я вообще должен им предлагать другие вещи.
3: Да.
2: Или искать какой-то баланс, чтобы они выиграли от этой сделки, а не только я. Потому что на компанию-то им в данной конкретной ситуации не очень-то вообще...
3: В 90-е был такой термин для этого. Учесть местные интересы. То есть личные интересы того, с кем ты ведешь переговоры. Так или иначе, учитывать надо, с кем ты разговариваешь и в чем его интерес.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Дагестане 14 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В Хасавюрте после суда откроют для жителей парк, который закрылся 4 года после ремонта. Центральный городской парк Хасавюрт отремонтировали, я напомню, что еще в 2022 году, но фактически попасть туда люди с тех пор не могли. Прокуратура Хасавюрта в ходе проверки использования общественного имущества выявила нарушение закона и подала в иск в Хасавюртовский городской суд с требованием устранить препятствия. Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры, теперь исполнение решения восстановления доступа в парк поставлено на контроль надзорного ведомства. История с 18-летним водителем из Махачкалы, который публиковал видео своих дорожных нарушений в соцсетях, получил закономерное продолжение. Сотрудники госавтоинспекции оперативно установили личность автора опасного контента и доставили его в отдел полиции. Как выяснилось, молодой человек не имел водительских прав. Его автомобиль ВАЗ-2109 был изъят и помещен на специализированную стоянку. В отношении нарушителя сейчас составлен ряд административных материалов. Более того, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полиции подчеркнули очередной раз, что стремление хайпануть в интернете может обернуться серьезными последствиями. Страхование поголовья скота для аграриев Дагестана с 2027 года станет обязательным. В мероприятии приняли участие представители Управления животноводства Комитета по ветеринарии Республики Дагестан, а также страховой компании ВСК. До 1 ноября этого года необходимо теперь завершить внесение достоверных данных по каждому хозяйству в компоненты ВЕТИ, Скориот и Меркурий. Отдельно поднималась тема на данном совещании по идентификации животных. Руководители хозяйств сообщили о случаях выпадения и повреждения бирок. Делегация представителей крупного бизнеса Исламской Республики Иран по приглашению дагестанской стороны посетила двухдневным визитом Дагестан. Центральным событием стал деловой круглый стол с представителями бизнес-сообщества Дагестана, который прошел в Конгресс-центре. В рамках встречи республика представила 5 готовых инвестиционных проектов, направленных на развитие двустороннего сотрудничества. Наша страна принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности Калининградской области. Об этом в беседе с «Известиями» заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Заявление, я напомню, что было сделано на фоне призывов на Западе усилить военные учения НАТО на границе с регионом. Песков назвал соответствующие планы Альянса понятными и подчеркнул, что Россия принимает все меры для защиты региона. Ну и певица Жасмин, наша землячка, 15 сентября выступит с большим бесплатным концертом «Девочка из Дербента» в крепости Нарын-Кала. Об этом сообщает администрация Дербента. Концерт пройдет в День единства народов Дагестана. Вход для зрителей будет свободным. Концерт станет частью одноименного проекта артистки. В программу войдут композиции из альбома «Девчонка из Дербента». Для нашей землячки Жасмин выступление с Дербентом имеет особое значение. С этим городом связана ее семейная история и воспоминания о родном Дагестане. Музыкальный проект также посвящен памяти ее отца, заслуженного жителя Дербента Льва Монахимова. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 13 сентября 2009 года в России стартовал первый крупный подкаст-проект при медиахолдинге. Для индустрии это был не просто новый формат, это был сигнал о смене бизнес-логики. Долгое время медиа зарабатывали на охватах. Чем больше людей услышало, тем дороже реклама. Подкасты предложили другой расчет. Не всех сразу, а своих, но глубоко. Аудитория у подкаста меньше, зато вовлеченность выше. Человек сам подписался, сам выбрал тему, сам включил выпуск. А для рекламодателя это значит более предсказуемую конверсию и доверие к интеграции. Для медиахолдингов это стало способом монетизировать экспертизу. Если раньше колонки и репортажи были товаром для всех, то подкаст – это нишевый продукт, который продают вниманием и лояльностью. Плюс гибкость. Можно делать спецпроекты под бренды, выпускать спонсорские сезоны и встраивать нативные форматы прямо в сценарии. И еще один важный момент. Подкаст не зависит от сетки эфира. Его слушают по запросу, в дороге, на тренировке. То есть медиа научилась продавать не только контент, но и удобное время для его потребителя. Так что запуск первого индустриального подкаст-проекта – это история не про звук, а про новую экономику внимания.
0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
3: Будете в Сергакале? Не забудьте включить приемник на частоте 96.4. Радио Диалог FM. Говорим по делу. По делу.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Малакент. На берегу Седого Каспия у правого берега непредсказуемой бурной реки Рубас расположено одно из красивейших сел Куракского района – Малакент. Аул красив своими домами, ухоженными садами и широкими улицами. Облик этого села начал очерчиваться в 1950-е годы, но первые поселенцы здесь появились, по словам старожилов, примерно в 1880 году. Первые выходцы из села Кутул Куракского района оказались на этих землях, чтобы накормить свои семьи. Позже, в 1920 году, начали обживать территории сегодняшнего Малакента еще несколько семей из Кутула. Жили они в очень трудных условиях – в землянках. Была лихорадка, смертельные исходы. Но люди не испугались и постепенно стали переселяться и другие семьи. В 1950-е годы малая часть жителей села Кутул осталась в горах, а большая переселилась на низменность и стала обживать новые территории. Сейчас село Малакент относится к крупным селам Куракского района. Здесь около 400 ухоженных и благоустроенных хозяйств. В селе есть средняя школа, дом культуры, участковая больница. Также узел связи и административные учреждения. Здесь же живут и знатные люди, такие как ветераны Великой Отечественной войны – Ибрагимов Рашид и Гаджимурадов Бубахва.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей на радио Диалог FM.
2: Пока я вижу один вопрос, Александр, приведите, пожалуйста, пример правильной похвалы. Вы знаете, я очень благодарен за этот вопрос, потому что в 9 случаях из 10 меня просят привести пример наказания. Я очень благодарен за то, что попросили привести пример похвалы. Но есть одна проблема. Дело в том, что методика похвалы и методика наказания у меня занимает по 8 часов. И похвала и наказание – это не фраза, а технология. И вот я вам опишу одну из технологий в рамках возможного. А фразу вы построите сами. Учтите, пожалуйста, что похвала не должна ограничиваться общей фразой. Ну, когда вы скажете человеку «вы молодец», маловероятно, что его это обрадует. И более того, возможно, вы бывали в ситуациях, когда вас вроде бы хвалили, а вас это или не радовало, или даже бесило. Это, возможно, связано с тем, что вам говорили какие-то пустые слова. Похвала должна быть содержательна. Можно начать с фразы «вы молодец», но дальше нужно описать то, что вас восхитило или обрадовало. Вот это важно, потому что человек старался, человек что-то делал. В итоге появился какой-то результат, какая-то работа. Что в этой работе вам кажется достойным? Для того, чтобы похвалить, нужно всмотреться в работу, увидеть усилия человека, увидеть, что он такого сделал. И вот похвала должна быть всегда конкретна. Понимаете? Потому что то, что вас обрадовало, оно тоже имеет содержание. И я вам даю одну рекомендацию. Не ограничивайтесь пустыми словами. Не говорите людям в уменьшительном суффиксе «вы умничка». Умничкой называют мальчика, который в песочнице сделал танчик. Взрослых людей умничками и кисулями не называют, красавчиками и так далее. Это все пустые слова. Увидьте, что хорошего в работе, увидьте вклад подчиненного, и вот к этому обратите свою похвалу. И тогда ваша похвала будет очень ценная, потому что сотрудник скажет: «О, опа, а он заметил, что я сделал». Иногда лучшая похвала – это не фраза, а вопрос. Ну, например, можно сказать: «Александр, я очень рад тому, как вы подошли к этой работе. Меня восхищение привело то, как вы сделали то-то, то-то и то-то. А скажите, пожалуйста, как вы вышли вот на такое решение? Где вы это нашли? Как вы это обнаружили?» И заткнитесь. Пусть Александр вам расскажет. И лучшая похвала – это правильный вопрос у пути к успеху, а не набор трескучих фраз. Вот такая идея.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.
3: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
4: Открытость и доверие к людям – не только черты характера белорусов, но и основа успешного бизнеса. Они привыкли соблюдать договоренности и беречь свою репутацию. Зарубежные сайты говорят, что гостеприимство в этой стране может показаться иностранцу over-friendly, то есть чрезмерно дружелюбным. Они предупреждают, что так же, как в России, в Беларуси стремятся показать положительную сторону своей культуры и прилагают все усилия, чтобы их гости чувствовали себя желанными, счастливыми и впечатленными. Белорусы часто говорят на русском языке, либо используют своеобразный интернациональный сленг – смесь двух языков. Например, начать беседу они могут на белорусском, а продолжить на русском, либо наоборот. Даже зарубежные источники рекомендуют делать визитки на русском и английском языках. Будьте готовы! Из-за их привычки скрупулезно подходить к принятию решений, любой пункт договора будет согласовываться с вышестоящим руководством. Dress smartly или одевайтесь элегантно, рекомендуют иностранцы. Что бы это ни значило, помните, встреча с государственными служащими будет носить более официальный характер, чем встреча с представителями бизнеса. Будет не лишним поддерживать визуальный контакт во время приветствия, жестами проявлять интерес к темам встречи, не перебивать участников. Успехов в переговорах!
3: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ.
1: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
2: 13 сентября 1963 года стартовала история Мэри Кей. И это не просто про косметику. Это про то, как правильно мотивировать людей. Мэри Кей Эш сделала ставку на признание. Она понимала, что для продавцов важно не только получать деньги, но и видеть, что их труд ценят. Отсюда и родилась система наград, кульминацией которой стали розовые кадиллаки. Это был не просто бонус, это публичный знак успеха, который вдохновлял других стремиться к результату. В эпоху, когда большинство компаний делали упор на жесткие планы и штрафы, Эш предложила модель, где рост команды – это тоже доход. Такой подход снижал текучесть и усиливал вовлеченность. Люди не просто продавали, они строили свой маленький бизнес внутри большой компании. Сегодня этот кейс звучит как пример HR-инновации, когда нематериальное признание становится драйвером выручки, а корпоративный символ – частью воронки продаж.
1: Значимо, важно. Диалог ФМ – это день в истории.

0: все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ. Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Каждый раз, когда мотивация жить ослабевает, и вам кажется, что события зашли в тупик, вспоминайте о людях, истории которых вы сейчас услышите. Они прошли через самые тяжелые жизненные испытания и не сломались. Достойны уважения и того, чтобы знать о них. Турия Пит, модель, обгоревшая во время пожара. В сентябре 2011 года Пит участвовала в ультрамарафоне в Западной Австралии и попала в степной пожар. Она оказалась в эпицентре, и бежать было некуда. В результате Турия получила ожог более чем 65% тела. Прежде чем она была по воздуху доставлена в клинику, прошло несколько часов. Доктора не ожидали, что она выживет. Девушка провела 6 месяцев в больнице, пережила множество операций и потеряла все пальцы правой руки и 3 пальца на левой. Тем не менее, сейчас она живет полноценной жизнью, принимает участие в модных фотосессиях, путешествует, занимается серфингом, ездит на велосипеде и работает горным инженером. А также в ее жизни есть настоящая любовь, которая появилась уже после трагедии. Нанда Парада, один из 16 пассажиров рейса 571 ВВС Уругвая, выживших в авиакатастрофе 13 октября 1972 года. Уцелевшим после авиакатастрофы пришлось пить воду из растаявшего снега и спать бок о бок, чтобы не замерзнуть до смерти. Было очень мало еды, поэтому они должны были есть все, что могли найти в зимнем лесу. Через 60 дней после крушения Нанда вместе со своим другом совершил 7-километровый переход через ледяную пустыню и привел в горы спасателей к другим пассажирам рейса, оставшимся благодаря этому в живых. Нанда потерял почти всю свою семью в авиакатастрофе и похудел более чем на 30 килограммов в течение следующих 2 месяцев. На сегодняшний день он является мотивационным оратором, и он рассказывает людям, как достигать своих целей в жизни. Джессика Кокс – первый в мире лицензированный пилот без рук. Джессика родилась в 1983 году. У нее не было рук из-за редкого врожденного дефекта. Ее родители сделали все, чтобы девушка могла вести нормальную жизнь. Джессика научилась есть, одеваться, посещала обычную школу и даже научилась писать. С детства она боялась летать, и даже качели были для нее слишком большими. Но она решила бороться со страхом. В 2008 году она получила право летать на легком спортивном самолете. Так она стала первым безруким пилотом в мире и вошла в мировую книгу рекордов Гиннесса. Шон Сорнер. Этот человек действительно обладает огромной силой духа. Он победил рак и посетил 7 самых высоких пиков всех 7 континентов. Он единственный человек в мире, который пережил болезнь Ходжкина и саркому Аскина. Сначала ему поставили диагноз 13 лет, и врачи давали ему всего 3 месяца. Хотя он сумел победить свой первый рак, болезнь вернулась. Теперь это была саркома Аскина, и опухоль в его правом легком, и ее размер был равен размеру мяча для гольфа. После второй операции врачи давали ему всего 2 недели. Однако Шон выжил. В 2002 году он поднялся на гору Эверест и стал первым пострадавшим от рака, который смог покорить этот пик. Эстер Вергер. Теннисистка на инвалидной коляске, у которой уже 71 титул. Когда Эстер была ребенком, у нее была диагностирована сосудистая миелопатия вокруг спинного мозга.

0: После операции она оказалась неспособной шевелить ногами. Во время реабилитации она научилась играть в волейбол, баскетбол и теннис в инвалидной коляске и добилась различных титулов. В конце концов, она выбрала теннис и стала победителем турнира «Большого шлема» 42 раза. Помните, человек всегда способен на большее, а любые ограничения – это только условность.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ». Реклама на «Диалог ФМ».
2: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
1: Реклама на «Диалог ФМ». Звоните 91 104 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».
3: Расскажи, пожалуйста, что вы делаете для того, чтобы Шерегеш стал всесезонным курортом?
4: Я считаю, что с нашего сектора началась летняя движуха, потому что, когда я первый сезон отработал, я понял, что мне тяжело расставаться с людьми, а потом заново их набирать. Мы должны в октябре месяце за один месяц набрать, сейчас в нынешних уже масштабах, порядка 200-250 человек. Понимаешь, то есть одномоментно за месяц тебе нужно бустануть, 200 человек где-то взять. И это же не просто разнорабочие, да, это и официанты, и повара, и те, кто будут администраторами и так далее. То есть это достаточно квалифицированные ребята должны быть.
3: Но они на этот сезон, то есть ты должен их обеспечить жильем, правильно?
4: Да, мы там снимаем квартиру, сейчас мы строим кампус. Когда я понял, что это очень тяжело и там по сердцу ножом, я понял, что надо развивать лето. И, конечно, для меня, как для предпринимателя, это еще способ заработать. Я тебе скажу так, что начинали мы с того, что у нас первый сезон что-то было какие-то просто смешные, 5 миллионов рублей за 3-4... еще лето же короткое, у нас лето начинается с 1 июня, а заканчивается середина сентября, потому что в октябре уже снег ложится. Поэтому у нас лето — это 3,5 месяца всего.
3: Летом жарко, правильно?
4: Бывает жарко, бывает дождливо, бывает плюс 35, разная, да, бывает погода. Вот, соответственно, мы начинали с 5 миллионов, сейчас что-то подразогнались до 60 миллионов, допустим, лета. Но это тоже пока ничто, это просто поддержание штанов и удержание команды, чтобы она не разбегалась, чтобы их обеспечить постоянной работой, всесезонной. Но есть другой обратный эффект, понимаешь? Я их удерживаю, но им тяжело находиться в одном и том же месте внутри этих гор, потому что ты начинаешь дуреть среди у нас еще такая обстановка, мы в кальдере находимся среди 5 вершин, и ты понимаешь, как будто ты в лесу ау кричишь, и тебя никто не слышит. То есть людям нужно менять еще локацию, и ребята, которые там уже 15 лет находятся, они очень грамотно сделали, как раз Латиф, с кем ты тоже знаком, они развили на Алтае туристический бизнес, и поэтому у них хорошо происходит вот это чередование Алтая летом, Шерегеш зимой, и у человека происходит переключение. У нас на Алтае тоже есть объект.
3: То есть он внутри своих бизнесов просто управляет персоналом.
4: Правильно? Да, то есть ты его просто ротируешь.
3: Локациям.
4: Да, переносишь его с локации на локацию. У нас тоже есть объект на Алтае, но он маленький. Мы не можем весь наш контингент туда перетащить. И поэтому я сейчас тоже ищу новые локации, в которых я могу именно летом задействовать своих сотрудников, чтобы даже условно говоря, взять их под управление. То есть мне приходится развивать инфраструктуру, да, чтобы вот этот большой проект развивался. Даже сейчас я веду переговоры с ребятами, мы в Новосибирске хотим несколько ресторанов открыть, только для того, чтобы это была база, для того, чтобы через эту базу прокачивать себе сотрудников на курорт.
3: А вот тип людей, которые нанимаются на сезон, то есть они, это действительно сотрудники...
4: Это определенный тип.
3: Это сотрудники, которые... просто действительно они летом в одном месте, зимой в другом, они ищут условно такой некий максимальный доход в этот период времени. Или это другой какой-то сегмент?
4: Смотри, тут есть два типа сотрудников, которых я наблюдал. Первый — это авантюристы, которые считают, что они сейчас приедут на курорт и будут кайфовать и параллельно работать. такие быстро отваливаются. Еще там за полтора месяца, вот, перед Новым годом мы их уже убираем. То есть они как бы отсеиваются, потому что они где-то там проспали, перебухали или что-то еще, и они как бы отваливаются.
3: А работают в режиме 2 плюс 2 или как?
4: Некоторые, знаешь, бывает работа вообще просто без выходных, просто фигачат. Тут же еще какая еще история, психологически сложная. Когда все вокруг отдыхают, ты работаешь. Понимаешь, Новый год все отдыхают, ты работаешь. У нас самый тяжелый там по плотности день – это выходной день. В это время ты работаешь, понимаешь, вот эта вся… То есть у нас нет, у нас 24 на 7 мы работаем, особенно если брать гостиницу, да, там, то есть там нет уже никакого там, ну, выходного или там ты не можешь отлучиться. Поэтому вот первые – это такие авантюристы, которые приезжают, типа, попробовать там покайфовать, типа, и тебе будут еще платить, а ты будешь кайфовать, потому что мы все равно даем какие-то привилегии, там, там тебе в полцены там одно, там, скипас тебе бесплатно, оборудование тебе бесплатно, там, питание полцены, там, все такое.
3: Но в целом приезжают люди, для которых имеет значение, что он работает на горнолыжном курорте и может заодно в свободное время покататься, правильно
4: я понимаю? В какой-то степени, да, но я тебе скажу так, что некоторые даже не поднимаются за сезон на гору. Вот реально. То есть они, вот у них работа, сон, работа, сон.
3: То есть это просто функция денег для части людей?
4: Ну, по большому счету, да. И понятно, что туда едут больше ребята молодые, которые там могут еще вот как-то не привязаны к каким-то обязательствам или там семьей и так далее. Но мы на самом деле, ну, кто-то у нас уже семьи там заводит, это понятно, как бы, да, внутри курорта. И я на такую штуку наблюдаю, что я пытаюсь, наоборот, сейчас создать условия для сотрудников семейных. Потому что для меня они более спокойный контингент. Да? Они, во-первых, как это, волк в лес не смотрит, то есть они как бы, ну, не рыщут там, как бы, да, себе пару какую-то. Они устепенившиеся, они понятные, они как бы уже вот здесь парой находятся. Потому что у меня вот тот алтайский проект, как бы, он ему там уже, ну, сколько, 8 лет. И управляющих было всего 3. И это 3 пары. Это семейный сервис, такой подход, да? То есть там муж, условно говоря, управляющий, жена там администратор. И они спокойно и друг друга подменяют в какой-то момент, там, да? И у них как бы вот, ну, психологическое здоровье вот это как бы правильное выстраивается. Поэтому сейчас у меня акцент именно на то, чтобы туда семьи завозить. И даже там мы планируем сейчас построить какой-нибудь там детский сад, детскую комнату, чтобы, ну, если у тебя дети там есть маленькие, то ты их можешь там оставлять, чтобы они развивались там, да. Школа там, в принципе, есть в поселке. И мы сейчас строим кампус именно вот с этим расчетом, что будут именно проживать семейные.
3: Ну, причем всесезонно, правильно?
4: Да, ну, как бы акцент на то, чтобы, да, конечно, чтобы они всесезонно.
3: За сезонный персонал с какими работодателями вы конкурируете?
4: Ну, в этом-то и проблема, что когда начинается сезон, у всех начинает сразу как бы очень актуализироваться вопрос, вакансии начинают сразу сыпаться со всех сторон. И тут уже начинается какой-то аукцион, потому что всем надо на горе запуститься одномоментно. И это конкуренция. И сейчас за счет того, что строится несколько сильных инвесторов, они начинают просто высасывать этот персонал. Как вот, допустим, Менеджерок запустился, Сбер запустил там отель, да, на 300 номеров, то, конечно же, они сразу спылесосили всю, как бы...
3: Ну, штат. Типа это сразу там еще, там, не знаю, 300-500 рабочих мест, правильно, они создали?
4: Да, ну там они создали, они конкретно создали больше 1000 рабочих мест, это первое. Второе, они могут себе позволить взвинтить цену и выкупить просто людей, да, а остальным-то что остается делать? То есть маленьким предпринимателям приходится тоже цену поднимать теперь уже на свою услугу, чтобы окупать эту зарплату. У нас за прошлый, ну, за вот прошлый год зарплата, наверное, 50% наверное, скаканула вверх.
3: Вот это очень важно. То есть получается, что когда курорт активно развивается,
4: конечно,
3: все равно вот эта инфляция издержек, она не позволяет, как сказать, то есть ты все время находишься в конкуренции за сотрудников, да, тебе приходится все время повышать зарплаты, плюс, понятно, в России сейчас в целом очень низкий уровень безработицы.
4: Да.
3: А в сезонном бизнесе это еще ярче проявляется. То есть ты должен как бы, ну, просто людей там перекупать.
4: Ну, получается, что так.
3: Но удается это отыгрывать, то есть отыгрывать как-то в цене. Например, давай так, средняя стоимость скипаса, она там как-то насколько подорожала за последние 2-3 года?
4: Ну, смотри, мы начинали там с цена скипаса, у нас была 1200 в году 18-19. Сейчас на 2500, то есть мы как бы в два раза. Да, но, опять-таки, у нас и курс поменялся сильно, да, и все эти санкционные моменты, плюс зарплаты и так далее, и так далее. И тут еще с другой стороны конкуренция нас поддавливает, мы не можем там, да. Когда мы начинаем цену поднимать, каждый раз после поднятия цены к нам приходит антимонопольная служба. Понимаешь, говорит, типа, а что вы подняли цену? Вот, но очень хорошую вещь тоже сделал губернатор, он, у нас было общее собрание, он очень хорошо слышит всех инвесторов. То есть был разговор о том, что надо ли там вводить какой-то курортный сбор там, и так далее. Да? В итоге отказались от этой идеи и ввели кэшбэк для жителей Кузбасса. Потому что жители Кузбасса стали чувствовать на себе подорожание курорта и ввели кэшбэк. И мы были одни из первых, кто вообще его внедрил у себя. Даже сегодня он был, смотрел в телеграм-каналах, которые по курорту, люди выкладывали кэшбэки. И на самом деле наш кэшбэк один из самых больших. То есть мы там 30% даем скидку на скипас. Но нам, так как мы зарегистрированы, мы всегда свои бизнесы все регистрируем в том регионе, в котором ведем бизнес, нам регион вместо упрощенной ставки 6% делает 1%. То есть мы со своей выручки 5% экономим, но мы даем кэшбэк жителям Кузбасса. Понимаешь? То есть вот как бы это тоже определенный момент, который способствует тому, чтобы жители Кузбасса в Шерегеш продолжали ехать, потому что они начали отваливаться в какой-то момент. И это прям заметно стало.
3: Понятно, что условно там, давай так, Москва там выросла, цены разогнали.
4: Да.
3: И для, ну, тех, кто, для самих сибиряков, скажем конечно. Так, стало это дорого.
4: Ну, конечно, да. Конечно.
3: Давай вернемся к началу вообще. С чего все начиналось? Как ты стал предпринимателем? Какие твои первые шаги были в бизнесе?
4: Мои первые шаги в бизнесе, ну, мой вообще путь начинался там, я с 15 лет начинал там всегда уже зарабатывать деньги, потому что, ну, я вообще родился в Казахстане, там, в городе Семипалатинск, там, да, и это был очень маленький городок, где был всесоюзный полигон ядерных испытаний был, то есть не самое благоприятное место, где можно было бы вообще родиться и развиваться. Вот, и когда мы переехали в Россию, у меня как бы такой был новый какой-то переломный момент в жизни, где все поменялось, другая экономика, другие люди. Ну, то есть мне 15 лет было, и мне нужно было где-то как-то на самом деле искать свои какие-то деньги, потому что родители были врачами, и другие цены вообще даже были. То есть, а мне хотелось много, и вот это все было перед глазами. И как-то вот все начиналось именно с того, что вот это желание зарабатывать, оно оттуда было. Первый бизнес был кофейные автоматы, которые я начал там со своей будущей супругой, но тогда мы только начали дружить. Я позанимался этим бизнесом, понял, что я не могу его масштабировать, потому что нужно много денег на самом деле, потому что это тоже физические объекты, да, которые нужно, ну, чтобы создать сеть какую-то, да, чтобы у тебя операционные затраты не съедали тебя, нужна большая сеть. Тогда я себе этого не мог позволить, поэтому я от этого бизнеса отказался и вышел. Продав там эти автоматы, осталась там какая-то копейка, там 100 тысяч рублей, с этого начал проект по модульным конструкциям. И я там как-то, знаешь, поймал поток такой, скажем, да, я почувствовал, что я как бы, как, знаешь, как-то на ветер ловишь, там чувствуешь, сила какая-то появляется. И вот у нас появился такой буст, я вот люблю такие темы, где я нащупал, как бы ухватился за эту скорость развития и возможности, и мы за 7 лет выросли там с ничего до почти полумиллиарда, там, на тот момент это был 13-й год, выручки, но я тогда словил там определенный кассовый разрыв, вот, порядка 2 миллионов долларов я был должен, и у меня бизнес вообще развалился практически. То есть я прям, скажем так, дернул ручку, вот как, знаешь, как пилот, который прям перед самой землей там фигуру...
3: На себя,
4: да, как бы фигуру там высшего пилотажа делал. Но это было очень тяжелое время для меня лично, там 2 года я просто пытался из этого выбраться. И это был очень самый такой, знаешь, трансформационный момент в моей жизни, когда какой-то момент, вот почему я переключился на туризм, какой-то момент мне захотелось производить продукт для потребителя, который на расстоянии вытянутой руки. То есть это был B2B бизнес у меня. Он и остался на сегодняшний момент. Вот мы сегодня с тобой записываем 14 апреля, да, 10 апреля было день рождения компании, и было 17 лет вот, на сегодняшний момент. То есть не так много компаний в России, да, с таким, там, скажем, послужным списком длинным.
3: Нет, это здорово, что тебе 35 лет, и у тебя у компании 17-летие.
4: Да, и я тебе скажу,
3: рано начал.
4: Да, и на самом деле, что самое для меня, знаешь, как показательное, что у нас нет ни одного суда за 17 лет с нашим заказчиком. Потому что мы все свои обязательства выполняем, как бы, как вот, ну, слово дали, так и сделали.
3: Ну, то есть у тебя, по сути, такой первый большой бизнес – это производство вот этих модульных конструкций.
4: Да.
3: И сколько сейчас в год ты производишь?
4: По прошлому году мы произвели 3000 единиц. То есть мы...
3: 3000 единиц, 3000 домиков.
4: Да, 3000
3: модульных. Это большие цифры. Это какая у вас доля вообще в России?
4: Ну смотри, если рынок там сейчас оценивать где-то примерно, наверное, 150-200 миллиардов. Ну, у нас сейчас там выручка на самом деле небольшая. По сравнению с этой долей у нас выручка была по прошлому году порядка 3 миллиардов. В этом году мы там целимся в 4,5 ярда по конструкции. Мы уже там загрузились практически на весь тот объем, который нам годовой. И у нас сейчас проблема, мы не успеваем производить, нам нужно расширять производство, мы сейчас ищем новые площадки, у нас уже 4 производственных площадки, и одно направление мы отделили, сделали как раз таки модульные гостиничные конструкции,
3: которые у нас для временного персонала, правильно я понимаю?
4: Не, у нас есть как бы
3: для вахт.
4: Да, есть отдельное направление, которое такое самое ключевое, это вахтовые, да, поселки, там для нефтяников, золотовиков. Там мы уже сейчас моделируем все в 3D, то есть можешь одеть виртуальные очки, погулять по зданиям, все как бы знаешь, где у тебя что, как будет построено. Мы все это упаковываем в контейнер и увозим на любую точку страны, там, на север, в любое время года строим. То есть мы вот сейчас одновременно там, можем до 100 объектов вести вот, в стройки по всей стране. То есть от Калининграда до там, Чукотки.
3: Ну то есть в чем-то у тебя получается такой вертикально интегрированный бизнес, потому что... Ты можешь недвижимость строить из тех же модульных конструкций, которых ты сам производишь.
4: Ну да, ну, у меня все бизнесы, они как бы, как знаешь, как семя от другого там появляются, вот новые, да, они расширяются за счет той же самой туристический бизнес, он так и появился, что мы просто построили модульную гостиницу. В какой-то момент мне просто захотелось больше эстетики добавить свои как бы конструкции. Ну, я как бы такой творец, создатель, мне хочется что-то все время создавать новое и красивое в то же время. В какой-то момент мне просто уже набило скомину как бы однотипные квадратные конструкции. Мне хотелось что-то красивое. Uh-huh. И вот это как бы красивое вылилось в первую как бы модульную гостиницу. Причем это площадка, на которой мы это построили. Там, я начинал там когда-то заниматься рафтингом с идеей, что буду заниматься активным туризмом. Но прошло 10 лет, и я эту базу выкупил и начал заниматься этим активным туризмом. То есть как бы, на тот момент время еще не пришло. Как бы, но вот через 10 лет время пришло, мы все, как бы, знаешь, все случилось, так скажем, в одной точке. Мы построили эту базу, а потом оттуда пошло развитие в Шерегеш. То есть мы начали на этом. А сейчас все дома, которые построены у нас, в нашем секторе, это все дома, которые построила наша компания. То есть мы по факту, это наша большая выставочная площадка в то же время. То есть у меня была такая идея, что гость любой может приехать, посмотреть, как это все выглядит и в этом пожить.
3: Ты яркий пример того, что у предпринимателя очень высокий уровень энергии. И я когда готовился к нашему интервью, узнал, что ты ультрамен. Я думаю, это будет очень интересно аудитории. Расскажи вообще, что такое, чем Ультрамен отличается от Айронмена и несколько своих достижений, и продолжаешь ли ты этим до сих пор заниматься?
4: Отвечу сразу, нет, я уже не продолжаю этим заниматься. Начал я заниматься как раз, когда у меня был этот кризисный момент, трансформационный. Как бы я уже там 10 лет не употреблял алкоголь. Как раз таки по той причине, что какой-то момент там, свою бочку я выпил, видимо, когда вот разбирался со своими там, внутренними демонами, когда вот этот был момент, связанный с предбанкротным состоянием компании. И я в какой-то момент понял, что мне, короче, по здоровью я уже не вывожу. Хотя мне было там 28 лет в тот момент. И...
3: То есть был просто такой стресс, что ты искал какое-то вот занятие, которое бы в этот момент, чтобы ты про это не думал, правильно?
4: На самом деле там все получилось так банально. Я, да, начал думать уже о здоровье как бы в какой-то момент. Я думаю, блин, и вот я 7 лет работал, просто по 16 часов вкалывал, и получается, это не привело меня к результату, наоборот, привело к разрушению, и я остался вообще без ничего, еще даже должен остался. То есть я даже все деньги, которые я зарабатывал, я их как бы реинвестировал обратно в бизнес. И в какой-то момент я подумал, блин, ну я всегда любил спорт, и просто перестал заниматься. Пошел в спортзал, просто чтобы хотя бы как-то начать развеиваться. Но железо мне никак не помогало. В какой-то момент я там где-то посмотрел видео, что перед качалкой желательно там на беговой дорожке как бы кардио сделать какое-то. И вот я побегав на беговой дорожке, просто разогревшись, я такой думаю, блин, что-то у меня какой-то произошла такая трансформация, у меня как будто бы, знаешь, это, голова светлее стала. Я начал к этому присматриваться, начал чуть больше бегать, там, просто пошел в парк побегал, такой, блин, классно. Короче, какой-то, знаешь, проветриваются мозги. Я думаю, вообще, какой-то эффект, который я до этого не испытывал. Когда ты еще отказался от алкоголя, перестал курить, а я там 15 лет курил, с 15 лет, как бы, да, и в итоге вот этот выплеск энергии, который мне нужно было куда-то его деть, я начал бегать, начал присматриваться к гонкам Ironman, сделал сначала половинку за 5 месяцев, подготовился, потом через 5 месяцев сделал полную дистанцию в Южной Африке, через полгода сделал еще одну полную дистанцию, на ней сделал кандидата в мастера спорта, то есть при этом я на велосипеде до этого не ездил никогда, не плавал кролем, так брасом умел плавать, но кролем никогда не плавал. Там 500 метров, может, за всю жизнь проплыл там. То есть я сделал кандидатом в мастера спорта, и думаю, блин, круто. Вот эта внутренняя философия вот этой длинных гонок, она была мне близка по духу. Я думаю, это же похоже на что-то, связанное с бизнесом. Знаешь, как вот есть такой тест, когда ребенку кладут какую-то пироженку и говорят, что, типа, если ты сейчас посидишь там, 10 минут и ее не скушаешь, типа, а мы выйдем, то мы тебе дадим еще одну. И вот этот был тест такой, как бы, на предпринимательство среди детей. То есть кто-то мог удерживать свое внимание долго над тем, что он хочет, или как бы, ну, какой-то там борется с собой, так скажем, да, то он как бы становился более таким, ну, явным представителем предпринимательской деятельности. И поэтому вот это тоже ощущение того, что ты зачем-то, за какой-то целью далекой бежишь, ты пашешь изо дня в день, потом еще ты на этом соревновании просто там как бы выкладываешься на максимум. Это как бы было близко мне по духу. И я хотел это больше исследовать, так скажем, да, в своем теле. Еще понять, какие у меня есть границы. Это уже не только границы тела, а еще границы как бы духа твоего, да, как бы насколько ты способен вот это выдерживать, этот как бы натиск, так скажем. И я себе ставил все больше и больше задач, и вот сделал ультрамена. Это 515 километров, 10 ты плывешь, 421 едешь на велосипеде и 84 бежишь.
3: И это за сколько по времени?
4: Ну, получается, это разбито на 3 этапа. Примерно, ну, это идет 3 дня подряд. Сначала ты проплываешь 10 километров, потом 145 на велосипеде, на следующий день 276 на велосипеде, и на следующий день 84 бежишь. То есть это вот за 3 дня.
3: 84 бежишь за один день?
4: Да, за один день.
3: Просто 2 марафона?
4: Да, это 2 марафона. То есть это вот ультрамен, это примерно 2-2,5 айронмена подряд. Ну, таких. Ну, скажем так, ультраменов в России, я не знаю, ну, человек 120, наверное, может быть, на всю Россию есть. Но это был такой, знаешь, вызов для себя, больше челлендж. И когда ты пробегаешь вот этот финишный створ, ощущение вот этой пустоты и непонимание, куда ты дальше идешь. Потому что ты достиг этой цели, а дальше что? У меня были там как бы дальнейшие видения, что я должен сделать 5 айронменов подряд. Но в какой-то момент я просто остановился и понял, что все, что нужно, я как бы, ну, как бы проверил, да, так, философию какую-то свою проверил, там, свои как бы способности. И у меня это как бы ощущение своей внутренней, как бы, ну, своего внутреннего масштаба, оно дает мне вот эту уверенность в дальнейших движениях, понимаешь? То есть это как бы проверил свои границы, такой, понял, что окей, дальше заступать уже опасно, давай-ка мы это, ну, в космос я не будем отправлять больше. Поэтому сейчас как бы другая уже философия, но мне всегда было интересно идти в долгую и в длинную. Потому что я всегда смотрю проекты такие, которые там, знаешь, на 10 лет вперед. Вот видишь, моему первому бизнесу 17 лет, горнолыжному уже 6, и я вижу, что там на 10 лет вперед там точно есть чем заниматься.
3: Ну и в завершение, первое, спасибо огромное, что ты к нам пришел, спасибо огромное за твое время.
4: Пригласил.
3: Да, я вот точно могу тебе сказать, я лично жду прям прогноз, как только в декабре выпадет вот тот самый метр снега, я сразу под прогноз к тебе в гости опять прилетаю, будем дальше продолжать популяризовывать российские курорты. Можешь в завершении что-то пожелать для того, чтобы все больше и больше ребят добивались успеха?
4: Пожелать, ну, наверное, пожелать можно только одно, верить в то, что делаешь, любить то, что делаешь, тут по-другому, наверное, никак. Надо понять, что вот тебе отзывается, и вот идти вот на этот поток найти и вот за него держаться.
3: Супер! Верьте в то, что делаете, и любите в то, что делаете. Рецепт от Вадима Кулубекова.
4: Спасибо.
3: Спасибо тебе.
4: Спасибо.
1: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 15 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Электронные учебники по языкам коренных и малочисленных народов России дополнят аудиозаписями с голосами их носителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издательство Российской академии наук. Для записи планируют привлекать в том числе оленеводов, охотников, рыбаков и китобоев, которые используют родные языки в повседневной жизни. Учебники смогут работать без подключения к интернету. В этом году, я напомню, что планируют подготовить издания по тувинскому, чувашскому, калмыцкому, по республике Коми и саха языкам. Уровень доверия россиян к дистанционному электронному голосованию пока ниже, чем к традиционному на избирательных участках. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Панфилова на марафоне «Знания первых» в Екатеринбурге. По ее словам, одна из причин – сложность объяснения технических принципов работы электронного голосования. Система основана на технологии блокчейн и, по словам главы ЦИК, обеспечивает тайну голосования и защиту от вмешательства. Но и в предстоящем эпидемическом сезоне прививку от гриппа должны получить не меньше половины россиян, об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Для уязвимых групп населения показатель должен быть выше, не менее 75%. Ведомство отмечает, что один из ожидаемых штаммов гриппа способен вызывать более тяжелое течение болезни, особенно у людей из группы риска. Я напомню, что в регионы планируют поставить больше 56 миллионов доз препарата в рамках национального календаря прививок. Почти 90 тысяч счетов цифрового рубля открыли в России за первые 10 дней массового запуска. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на главу Центробанка Эльвиру Набиуллину. За это же время пользователи провели более 50 тысяч операций. По словам Набиуллиной, число цифровых кошельков продолжает расти каждый день. При этом многие россияне пока не только знакомятся с новой формой национальной валюты, но и тестируют ее возможности. Глава Центробанка также подчеркнула, что использование цифрового рубля останется добровольным. В первые дни у части клиентов возникли сложности, однако их оперативно устранили. Ну а доля наличных платежей в России заметно выросла, как пишет Prime со ссылкой на аналитика. Во втором квартале на наличные пришлось 32% расчетов против 25% годом ранее. Чаще всего наличными расплачиваются при покупке продуктов, товаров для ремонта и автомобиля, а также в гостиницах и автосервисах. С будущего года неисправные электросчетчики в России должны будут меняться быстрее. Об этом предупредил член Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. По его словам, срок для энергокомпании сократился с 6 до 3 месяцев. Новое правило касается случаев, когда счетчик сломался, был утрачен или закончился срок его эксплуатации. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Зирани. Село в Унцукульском районе Дагестана. Оно расположено на реке Аварская Кайсу в 30 километрах к юго-востоку от районного центра села Унцукуль. В книге «История Унцукульского района» Ибрагимова Гаджи говорится, что в местности, где сейчас расположено селение Зирани, на правой стороне Кайсу была крепость, которую построили русские. Считают, что от названия этой крепости и произошло название села. Основным занятием жителей этого аула было виноградство и земледелие. Один из русских офицеров в своем письме указал, что он служит там, где растет виноград, картофель и кукуруза. Он удивлялся трудолюбию горцев. В годы Кавказской войны, начиная с 1836 года, в окрестностях селения русские возвели укрепительные сооружения, и примерно в эти годы был натянут воздушный веревочный мост, который местные используют до сих пор. Он в военном отношении имел стратегически важное значение, ведь это была дорога в Балахани, Максох, Хунзах и другие села Горного Дагестана. Известно, что в годы Кавказской войны Шамиль несколько раз разрушал укрепления и брал штурмом крепости, которые не раз переходили из рук в руки. Условия жизни зиранинцев до Великой Октябрьской революции были очень трудными. По переписи 1926 года в Зирани зарегистрировано было 60 хозяйств. В те времена очень много людей умирали от разных болезней. На этом несчастья не закончились. В 2008 году несколько тысяч жителей Дагестана лишили жилья и хозяйства из-за строительства Ирганайской гидроэлектростанции. За одну ночь дома, садовые участки и пастбища ушли под воду. К сожалению, Зирани попала в зону затопления Ирганайского водохранилища. Большая часть жителей переселена в село Майданское.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
3: 13 сентября 1736 года была основана Челябинская крепость. На первый взгляд, военная хроника. Но если посмотреть на эту через призму экономики, получится классический кейс. Город как инфраструктура для торговли. Крепость строили не ради красоты, а чтобы защитить товарные потоки. В те годы обозы с продовольствием шли в Оренбург, и безопасность этих маршрутов буквально стоила денег. Без охраны караванов торговля была слишком рискованной, а значит, невыгодной. Поворотный момент для челябинского бизнеса случился почти полтора века спустя, в 1892 году, когда через город прошла железная дорога. Челябинск моментально стал воротами в Сибирь. Появился так называемый Челябинский тарифный перелом. Особые правила тарификации, из-за которых грузы были выгоднее, перегружать и обрабатывать именно здесь. То есть город не просто пропускал товар транзитом, он зарабатывал на логистике, на складах, перевалке, таможне, сделках. К началу XIX века Челябинск вошел в число крупнейших торговых центров страны. Здесь торговали хлебом, маслом, мясом, чаем. Работали сотни торгово-промышленных заведений. Открывались представительства иностранных компаний. Годовой оборот доходил до 30 миллионов рублей. Это колоссальные по тем временам деньги. Даже герб города с навьюченным верблюдом – это не про экзотику, а про дальние торговые пути и караванную логистику. Если перенести эту логику на сегодняшний день, то Челябинск остается мощным логистическим и индустриальным хабом. Транспортные коридоры, распределительные центры, крупные производства. Получается, бизнес-суть города не меняется уже почти три столетия. Выгодное расположение плюс инфраструктура, и вот уже маршруты сами приносят экономику.
2: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
4: Будете в Сухокумске? Не забудьте включить приемник на частоте 101.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить?
1: Притчи народов мира.
2: К старому мастеру, жившему на краю густого леса, пришел мужчина по имени Бао. Ему было далеко за 40, но его глаза потухли, а плечи сгорбились, словно он нес на себе невыносимый груз. Бао тяжело опустился на деревянную скамью и обхватил голову руками. «Учитель», — глухо произнес он, — «моя жизнь пуста. Я оглядываюсь назад и вижу лишь пепелище. 30 лет я строил карьеру, которую ненавижу. Жил с людьми, которых не понимал. Пытался угодить всем, кроме себя». Бао поднял на мастера полные отчаяния глаза. «Я проснулся только сейчас, но уже слишком поздно. Моя молодость прошла, мои лучшие годы спущены в грязь. Я как трухлявый пень, мое время ушло, и начинать что-то заново бессмысленно. Дерево моей жизни сгнило». Мастер внимательно выслушал мужчину. Он не стал утешать его. Вместо этого он молча встал, взял толстую веревку и кивнул в сторону двери. Они долго шли, пока не вышли к старому мрачному болоту на дне ущелья. Вода здесь была черной, стоячей, а воздух пах тленом. Мастер указал на огромный почерневший ствол дерева, который наполовину ушел в грязную болотную жижу. «Достань его», — приказал мастер. Бао пришлось подчиниться. По пояс в ледяной зловонной грязи, обдирая руки в кровь, он несколько часов тянул тяжеленное бревно на берег. Он дрожал от усталости и холода. Но вместо того, чтобы объяснить смысл, мастер сказал: «А теперь взвали его на телегу, отвези на городской рынок и продай. Но запомни, не отдавай его дешевле, чем за 100 золотых монет».
3: Бао опешил. 100 золотых за кусок гниющей болотной грязи? Надо мной же будут смеяться». Но мастер лишь молча развернулся и ушел. Бао привез зловонное бревно на рыночную площадь. Вокруг шумела толпа, торговцы продавали шелк и свежие фрукты. Появление грязного Бао с черным бревном вызвало хохот. Подошел главный городской плотник, брезгливо пнул ствол сапогом и рассмеялся. «Ты в своем уме, старик? Это гнилушка. Из нее даже костра не развести, она будет только дымить. Дам тебе за нее 1 медную монету, чисто из жалости». Толпа вокруг покатывалась со смеху. Бао стоял красный от жгучего стыда. Ему казалось, что плотник говорит не о бревне, а о его собственной жизни. Гнилушка, бесполезен, прожил жизнь в грязи. Окончательно раздавленный, Бао развернул телегу и под насмешки толпы поплелся обратно к мастеру. Вернувшись, он в ярости сбросил бревно к ногам старика. «Вы издевались надо мной!» — закричал Бао со слезами на глазах. «Вы заставили меня вытащить эту грязь и выставили на посмешище! Плотник сказал, что этому мусору цена 1 медяк, как и моей жизни!» Мастер поспокойно подошел к бревну. Он достал из-за пояса острый резец, замахнулся и с силой ударил по черной коре. Бао зажмурился, ожидая, что труха разлетится во все стороны. Но вместо этого раздался звонкий металлический лязг. Лезвие отскочило, высекая искру. Мастер начал методично счищать верхний слой болотной слизи. Бао замер. Под грязью не было гнили. Внутри дерева было невероятного глубокого угольно-черного цвета с серебристыми прожилками. Оно блестело на солнце, как темный алмаз. Плотник на рынке привык работать с мягкой молодой сосной. Он знает цену лишь тому, что легко поддается обработке, но он слеп к истинным сокровищам. Это мореный дуб Бао. Самая дорогая и прочная древесина в мире. Императоры отдают за нее состояние. Мужчина потрясенно смотрел на сияющий срез. Молодое дерево, растущее на солнце, мягкое. Из него легко строить, но оно также легко ломается и гниет от времени. Чтобы дуб стал мореным, он должен упасть на самое дно. Он должен провести в темноте, грязи и холоде десятилетия. Толпа на рынке думала, что болото убило дерево. Но именно там, лишенное света под огромным давлением, оно меняло свою суть. Болото не сгноило его, болото превратило его в сталь. Мастер повернулся к Бао и посмотрел ему прямо в душу. «Ты говоришь, что твои года потрачены впустую, что твои ошибки, страдания и жизнь во лжи – это грязь, которая уничтожила твою молодость. А люди вокруг могут осуждать тебя и смеяться, считая неудачником. Но это не так. Каждый год твоей боли, каждое твое разочарование выковывали тебя. Если бы не эти потерянные десятилетия на дне, у тебя никогда не было бы той глубины, стойкости и мудрости, которые есть сейчас. Светлая, беззаботная молодость красива, но она хрупка. Ты же, как этот мореный дуб, твое время не ушло. Оно только что пришло. Именно сейчас, с твоим тяжким опытом, ты стал материалом, из которого можно высечь шедевр. И только теперь ты по-настоящему готов к жизни». Бао стоял перед хижиной, и слезы очищения текли по его лицу. Он смотрел на черное, сияющее дерево и понимал, ни один его день не был прожит взря.
4: «Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна».
1: Притчи народов мира.
5: Реклама на Диалог ФМ.
6: Добро пожаловать в кафетерий Курага. Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их. Натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный. Каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в Курагу, чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия Курага. Вкус, которому можно доверять. Кикуни и Курага. Вкусно, союз.
5: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 13 сентября 2009 года в России стартовал первый крупный подкаст-проект при медиахолдинге. Для индустрии это был не просто новый формат, это был сигнал о смене бизнес-логики. Долгое время медиа зарабатывали на охватах. Чем больше людей услышало, тем дороже реклама. Подкасты предложили другой расчет. Не всех сразу, а своих, но глубоко. Аудитория у подкаста меньше, зато вовлеченность выше. Человек сам подписался, сам выбрал тему, сам включил выпуск. А для рекламодателя это значит более предсказуемую конверсию и доверие к интеграции. Для медиахолдингов это стало способом монетизировать экспертизу. Если раньше колонки и репортажи были товаром для всех, то подкаст – это нишевый продукт, который продают вниманием и лояльностью. Плюс гибкость – можно делать спецпроекты под бренды, выпускать спонсорские сезоны и встраивать нативные форматы прямо в сценарии. Еще один важный момент. Подкаст не зависит от сетки эфира. Его слушают по запросу, в дороге, на тренировке. То есть медиа научилась продавать не только контент, но и удобное время для его потребителя. Так что запуск первого индустриального подкаст-проекта – это история не про звук, а про новую экономику внимания.
0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
3: 1. Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог FM».
4: Ксай мисик и сита джаридач. Лежа в постели, халву не найдешь. Ксай мисик и сита джаридач.
3: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог FM».

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Представляем несколько советов, которые помогут при ведении бизнеса в Саудовской Аравии. Рабочая неделя в странах Персидского залива начинается в воскресенье и заканчивается в четверг. Пятница и суббота – выходные дни. Многие компании в четверг также работают только до обеда. Следует также учесть, что в месяц Рамадан рабочий день может быть сокращен до 6 часов. Личная встреча – это самый важный способ общения на Ближнем Востоке. Даже после долгих и, на ваш взгляд, успешных телефонных и письменных переговоров, саудовец не примет положительное решение о подписании контракта, пока лично не встретится с вами. Деловые встречи лучше всего планировать на утренние часы. Важные переговоры, особенно первое знакомство, не следует назначать на Рамадан. Необходимо также с уважением относиться к пятиразовой ежедневной молитве и корректировать время совещаний и встреч с учетом времени совершения намаза. Деловой беседе всегда будет предшествовать небольшой разговор на общие темы с обязательным распитием чая или кофе. Стоит избегать любой критики ислама, правящей в Саудовской Аравии династии, а также государственного устройства и положения женщин в стране. Обмен визитными карточками – не слишком распространенная практика в Саудовской Аравии. Это не запрещено, но и не всегда соблюдается. Вашему собеседнику понравится, если одна из сторон вашей визитки будет на арабском.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

Доброго дня, уважаемые слушатели Радио Диалог. С вами Салиха Васиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно». Сегодня поговорим об очередном натуральном продукте от консервного завода «Кикуни» – тыквенном соке. Тыквенный сок – это источник витаминов и минералов, оказывающих благоприятное воздействие на организм. Этот оранжевый овощ богат клетчаткой, пектинами и аминокислотами. В его состав входит кальций, магний, фосфор, железо, фтор, калий, медь, цинк, марганец и йод. Обилие антиоксидантов, входящих в состав тыквенного сока, помогает защитить организм от вредоносного воздействия свободных радикалов, которые накапливаются в организме и становятся причиной развития онкологических заболеваний, патологий сердечно-сосудистой и эндокринной системы. Обилие бета-каротина, предшественника витамина А, ускоряет заживление ран, порезов, ожогов, повышает тонус кожи и улучшает зрение, в том числе ночное, снижает риск развития катаракты. Регулярное употребление тыквенного сока помогает нормализовать пищеварение, снизить риск проявления запоров, а также устранить тяжесть и дискомфорт после приема пищи. Витамины группы В, входящие в состав тыквенного сока, несут следующую пользу. Тиамин или витамин В1 отвечает за трансформацию белков, жиров и углеводов в энергию и укрепляет нервную систему. Рибофлавин или витамин В2 принимает участие во всех обменных процессах организма, способствует выработке гемоглобина, а также улучшает состояние кожи, волос и ногтей. Никотиновая кислота или витамин В3 снижает уровень плохого холестерина, липопротеидов низкой плотности, нормализует артериальное давление. Холин или витамин В4 нормализует работу всей нервной системы и защищает организм от стресса. Пиридоксин или витамин В6 принимает активный

0: активное участие в выработке эритроцитов, синтезе гемоглобина и антител. Фолиевая кислота или витамин В9 незаменима для женщин в период беременности, поскольку способствует здоровому развитию плода. Помимо этого, нормализует гормональный фон и снижает риск развития послеродовой депрессии. Противопоказаниями к приему тыквенного сока являются пониженная кислотность желудка, воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта и диарея. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Будьте здоровы!
1: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
2: 13 сентября 2009 года День программиста стал официальным праздником в России. Дата не случайная – 256-й день года. Это прямая ссылка к одному байту, который может принимать ровно 256 значений. Для самих айтишников это профессиональный код, понятный без лишних слов. Но если смотреть с позиции бизнеса, за этой гиковской деталью стоит серьезное признание. Государство официально подтвердило, что IT – это полноценная отрасль экономики. И это не про абстрактные технологии, а про деньги, выручку и рабочие процессы. Сегодня код – это такой же производственный актив, как станок или склад. Онлайн-заказ, расчет скидки, автоформирование отчета, маршрутизация курьера – все это работает на строках кода. Компании платят не за что бы нажималось, а за измеримый эффект – рост конверсии, сокращение времени обработки заявки, снижение ошибок. А еще это про кадры. Дефицит разработчиков напрямую влияет на сроки запуска продуктов и стоимость проектов. Поэтому праздник – это еще и сигнал рынку. Профессия нужна, ее статус зафиксирован на уровне государства.
1: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
3: Будете в Терекли? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Крем-суп. Это блюдо нежной консистенции. Его следует есть с особым изяществом, аккуратно поднося ко рту ложку с бокового края. А далее, как бы выпивать его. Это поможет избежать неприятных ситуаций, когда капли могут остаться на губах или разлиться по тарелке.
0: Диалог FM. Это этикет.
2: Реклама на Диалог FM.
3: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что в древнем городе Дербенте находится самый южный маяк России? Он включен в список охраняемых памятников Российской Федерации и входит в исторический список ЮНЕСКО. Работы по строительству маяка были начаты в 1851 году, и в 1853 он был сдан в ведение и стал зажигаться с 1 мая этого года. В 1866 году взамен деревянного маяка был сооружен уже каменный высотой 18 метров. В 1892 году город пережил землетрясение. Многие здания были разрушены, но установленный на прочной крепостной стене маяк уцелел. Лишь светооптический аппарат вышел из строя, и в башне появились трещины. Огонь маяка один, постоянный, белый, с проблесками через каждые 2 минуты, освещал весь морской горизонт на расстоянии 14 миль. В таком виде башня дошла до наших дней. Изменения коснулись лишь системы огня маяка после реконструкции в 70-х годах прошлого столетия. Из 26 маяков на Каспийском побережье Дербентский является самым мощным.
0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 13 сентября 1963 года стартовала история морякей. И это не просто про косметику. Это про то, как правильно мотивировать людей. Мэри Кей Эш сделала ставку на признание. Она понимала, что для продавцов важно не только получать деньги, но и видеть, что их труд ценят. Отсюда и родилась система наград, кульминацией которой стали розовые кадиллаки. Это был не просто бонус, это публичный знак успеха, который вдохновлял других стремиться к результату. В эпоху, когда большинство компаний делали упор на жесткие планы и штрафы, Эш предложила модель, где рост команды – это тоже доход. Такой подход снижал текучесть и усиливал вовлеченность. Люди не просто продавали, они строили свой маленький бизнес внутри большой компании. Сегодня этот кейс звучит как пример HR-инновации, когда нематериальное признание становится драйвером выручки, а корпоративный символ – частью воронки продаж.
0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
3: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.
4: Жизнь Джона Рокфеллера полна неожиданных поворотов и событий. Кроме того, что в 1870-х годах он основал компанию, которая стала доминирующей в нефтяной промышленности, Рокфеллер также был известен своим стремлением к эффективности и оптимизации процессов, как и рабочих, так и жизненных, а также созданием уникальных методов управления и контроля. Интересно, что предпринимательская жилка Рокфеллера проявилась в очень раннем возрасте. Когда Джону исполнилось 7 лет, он начал выкармливать на продажу индюшек. Все заработанные деньги он вкладывал в копилку и уже в 13 лет накопил $50. Более того, тогда же он деньги не стал тратить, а одолжил под проценты соседнему фермеру. А еще уже в школе у него появилась та самая заветная мечта – заработать $100 миллиардов и прожить до 100 лет. Джон Рокфеллер стал первым американцем, чье состояние превысило $1 миллиард, а его влияние на современный мир ощущается и по сей день. Советы предпринимателя каждый раз обретают новые черты и помогают большому количеству людей выбраться из бедности. О таких советах мы сейчас и поговорим. Находите время для отдыха. Вы, наверное, думаете, что, будучи первым миллиардером в мире, Джон Рокфеллер работал без перерыва. Однако это не так. Бизнесмен был убежден, что важно уделять достаточно времени для отдыха. У Рокфеллера, к примеру, было множество хобби – садоводство, гольф, путешествия и другое. Ему очень нравилось проводить время на свежем воздухе и уделять достаточно много часов занятиям вне работы. И то, что Рокфеллер не спешил, никак не повлияло на его феноменальный успех, деловые начинания и трудовую этику. Практикуйте кардинальную смену деятельности. Если вы сидели, обязательно встаньте и походите. Если вы смотрели в экран монитора, переведите взгляд на природу и предметы, находящиеся вокруг вас. Если вы находились в том месте, где было множество гула, разговора и смеха, побудьте в тишине. Поменяйте среду, в которой был ваш организм. Уделите время семье, как это делал Рокфеллер, чтению книг или другому вашему хобби. Дайте возможность себе отдохнуть, чтобы снова вернуться к той деятельности, которая приведет вас к богатству. Экономия – прямой путь к миллиарду. Рокфеллер говорил: «Экономьте, когда можете, а не когда приходится». Экономия денег – это не просто накопление богатства. Речь идет о готовности к непредвиденным расходам, вложении средств для увеличения состояния, достижении финансовых целей и душевном спокойствии. Рокфеллер считал, что экономия денег должна быть активной, а не реактивной. Экономия только в случае необходимости, то есть реактивная. Например, при возникновении непредвиденных расходов или финансовых трудностей может быть стрессовой и сложной задачей. Однако экономия по мере возможности, то есть проактивная. Даже если речь идет о небольшой сумме, может со временем приумножиться и помочь вам избежать финансовых трудностей в будущем. Этот совет Рокфеллера часто любит использовать другой не менее известный миллиардер уже нашего времени Уоррен Баффет. А если сразу два богатейших человека планеты об этом неустанно говорят, это что-то значит. Одних амбиций недостаточно. Рокфеллер известен как нефтяной магнат, но прежде чем сколотить свое состояние, он начинал как бухгалтер. Затем, во время гражданской войны, он открыл свое первое предприятие по продаже продовольствия и других различных товаров, таких как сено, зерно и мясо. И только через 10 лет Рокфеллер пришел в нефтяной бизнес и решил посвятить ему свою карьеру, основав Standard Oil Company. Возьмите этот урок Рокфеллера при достижении богатства. Амбиции могут помочь вам пройти часть пути, но смелость и готовность выполнять любую работу, которая от вас требуется, могут оказать огромную помощь, когда дело доходит до создания вашего бизнеса. Вы никогда не знаете, в чем ваши сильные стороны и что вам в итоге понравится, пока не попробуете себя в нескольких разного типа делах. Будьте гибкими и готовыми к любым поворотам в вашей жизни. Преграды на пути – это не всегда плохо. Джон Рокфеллер считается достаточно спорной исторической фигурой. Так, его компания Standard Oil не раз подвергалась резкой критике за то, что ей принадлежит почти 90% нефтяного рынка. Пресса писала извительные статьи о бизнесе Рокфеллера, в которых утверждалось, что он участвует в теневых сделках, шпионит за конкурентами и даже им угрожает. Тем не менее, Рокфеллера это не остановило. Хотя американский конгресс в конце концов вмешался и вынудил бизнесмена ликвидировать Standard Oil Trust, наследие Рокфеллера продолжает свою жизнь. Он сумел изменить курс развития американского общества в нескольких аспектах, но особенно это касается предпринимательской деятельности. Данный пример ярко показывает тот факт, что несмотря на преграды на пути к успеху, знайте, что вы делаете, будьте в этом уверены и никогда не сдавайтесь. Только так любой человек способен обойти любые препятствия и справиться с любыми вызовами. Работа в команде имеет решающее значение. По мнению историков, Рокфеллер был отличным командным игроком и всегда стремился сплотить людей вокруг. Бизнесмен не только пытался разрешить любые внутренние разногласия, но и всегда консультировался с членами своей команды, прежде чем принимать важные деловые решения. Рокфеллер предпочитал искать единогласное мнение по любому вопросу, а не действовать эгоистично и решать все самому. Слушайте мнение других, прислушивайтесь к тем, кто действительно хочет вам помочь. Окружайте себя людьми, которые будут готовы бросить вам вызов, и вместе стройте свой успех. Отдавайте щедро и часто. На протяжении всей своей жизни Рокфеллер пожертвовал в общей сложности 500 миллионов долларов своей церкви и другим благотворительным организациям, которые поддерживали образовательные и научные начинания. В 1913 году он основал фонд, который с тех пор разработал спасительные вакцины и другие впечатляющие медицинские достижения, такие как искоренение желтой лихорадки или анкилостомиозы. Усилия Джона Рокфеллера продолжают затрагивать жизнь большого количества людей по всей планете и сегодня. Пытайтесь внести изменения не только в свою жизнь, но и жизнь общества и близких людей. Вселенная обязательно заметит ваши старания и потом воздаст вам в 100 крат больше. Каждый раз, считая деньги, Рокфеллер говорил: «Не бойтесь отказываться от хорошего ради великого». И в этот момент он складывал деньги от самой большой купюры до самой маленькой, а не наоборот, как мы все привыкли это делать. Такое простое упражнение начнет выводить вас из зоны комфорта. И в этот момент главное не останавливаться. Представьте, что вас ждет дальше, и начинайте действовать. Только выход из приятной среды способен заставить мозг и тело действовать в других направлениях и придумывать абсолютно новые пути решения любых, даже самых сложных проблем.
3: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: В Дагестане 16 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Электронные учебники по языкам коренных и малочисленных народов России дополнят аудиозаписями с голосами их носителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издательство Российской академии наук. Для записей планируют привлекать в том числе оленеводов, охотников, рыбаков и китобоев, которые используют родные языки в повседневной жизни. Учебники смогут работать без подключения к интернету. В этом году, я напомню, что планируют подготовить издания по тувинскому, чувашскому, калмыцкому, по республике Коми и саха языкам. Уровень доверия россиян к дистанционному электронному голосованию пока ниже, чем к традиционному на избирательных участках. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Панфилова на марафоне «Знания первых» в Екатеринбурге. По ее словам, одна из причин – сложность объяснения технических принципов работы электронного голосования. Система основана на технологии блокчейна и, по словам главы ЦИК, обеспечивает тайну голосования и защиту от вмешательства. Но и в предстоящем эпидемическом сезоне прививку от гриппа должны получить не меньше половины россиян, об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Для уязвимых групп населения показатель должен быть выше, не менее 75%. Ведомство отмечает, что один из ожидаемых штаммов гриппа способен вызывать более тяжелое течение болезни, особенно у людей из группы риска. Я напомню, что в регионы планируют поставить больше 56 миллионов доз препарата в рамках национального календаря прививок. Почти 90 тысяч счетов цифрового рубля открыли в России за первые 10 дней массового запуска. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на главу Центробанка Эльвиру Набиуллину. За это же время пользователи провели более 50 тысяч операций. По словам Набиуллиной, число цифровых кошельков продолжает расти каждый день. При этом многие россияне пока не только знакомятся с новой формой национальной валюты, но и тестируют ее возможности. Глава Центробанка также подчеркнула, что использование цифрового рубля останется добровольным. В первые дни у части клиентов возникли сложности, однако их оперативно устранили. Ну а доля наличных платежей в России заметно выросла, как пишет Prime со ссылкой на аналитика. Во втором квартале на наличные пришлось 32% расчетов против 25% годом ранее. Чаще всего наличными расплачиваются при покупке продуктов, товаров для ремонта и автомобиля, а также в гостиницах и автосервисах. С будущего года неисправные электросчетчики в России должны будут меняться быстрее. Об этом предупредил член Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. По его словам, срок для энергокомпании сократился с 6 до 3 месяцев. Новое правило касается случаев, когда счетчик сломался, был утрачен или закончился срок его эксплуатации. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
0: Для детей старше 12 лет.
3: Истории, которые согревают сердце. Люди, которые вдохновляют. Слушай прямо сейчас. «Голос добра» с Аймисей Амировой на Диалог ФМ.
4: Приветствую, друзья! А вы знали, что каждый третий из нас должен уметь оказывать первую медицинскую помощь? Я тоже не знала. О работе Дагестанского регионального отделения самой гуманитарной организации страны в рамках партнерского с фондом «Чистое сердце» проекта «Голос добра» я, Аймисей Амирова, на площадке «Радио Диалог». Сегодня мы встречаемся с председателем Дагестанского регионального отделения Российского Красного Креста, гостья эфира Раиса Наримановна Шахсинова. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, Аймисей. Спасибо за приглашение на передачу.
4: Нам, простым обывателям, Раиса Наримановна, объясните, пожалуйста, суть работы организации «Красный Крест».
5: Ну, Российский Красный Крест – это одна из самых старейших гуманитарных общественных организаций не только в стране, но и в целом в мире тоже. потому что мы являемся неразрывной частью международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца. Еще в 1857 году, это Николай Иванович Пирогов, во время войны вот как раз была необходимость создания таких курсов и таких служб, которые будут помогать пострадавшим в военных конфликтах. И вообще исторически начало нашей организации, получается, оно берет с того момента, когда возникла необходимость, именно в результате вооруженных конфликтов страдает не только одна сторона, да, там две пострадавшие стороны обычно бывают. Вот. И независимо от того, к какой части этого конфликта относятся люди, они, каждый из них, имеет право на получение любого вида помощи. Психологической, медицинской, гуманитарной, благотворительной, там разных видов помощи, там социальной. Вот. И тогда Николай Иванович Пирогов обратился вот к императрице тогда. И вот тогда была поддержана эта его идея, и возникло общество помощи раненым и больным. Вот, которая впоследствии трансформировалась уже в Российское общество Красного Креста. Ну, сейчас это уже общественная организация. Каждый раз, ну, название юридическое меняется, но на данный момент это Российский Красный Крест, общероссийская общественная организация. Но основная цель и основная вот идея всей деятельности Красного Креста, значит, это помогать людям, нуждающимся в помощи. То есть в организации работают люди, которые бескорыстно, от чистого сердца, от всей души готовы прийти на помощь и помогать тем людям, которые нуждаются в помощи. Вот основная идея.
4: Есть ли какая-то сложность работы вашей организации именно у нас в республике?
5: Ну, вы знаете, я в организации с 2023 года. И до этого организация существовала с 1923 года, получается. Угу. Ну, 100 лет, да? 100 до
4: лет.
5: До того, как я пришла, уже 100 лет она существовала, да. Но в разные периоды она, то ее активность была более активная, более-менее активная, да, в разное время по-разному они работали. Особое, значит, развитие организация получила во времена Великой Отечественной войны, это и понятно, потому что тогда необходима была помощь этот, как бы нашим пострадавшим, да, военным, военнопленным, там, раненым, больным, всем, и мирному населению, и военнослужащим. То есть все люди в равной степени имеют право на оказание помощи, на получение помощи. И тогда не хватало рук. И Российский Красный Крест тогда, в советское время, тогда Советский Красный Крест был, Советское общество Красного Креста, значит, они организовали курсы санитарных дружинников, санитарных медсестер. Значит, они готовили в течение 2 месяцев на своих курсах и потом отправляли на фронт, чтобы уже они в госпиталях, в военных госпиталях работали, оказывали помощь врачам и медсестрам, которые работали, им не хватало рук. Вот. И тогда, во время войны, как раз-таки Махачкала получила такое название «Город доноров», потому что здесь каждый второй житель Махачкалы стал донором крови. И кровь, значит, собиралась и отправлялась, в общем-то, в тыл, наверное, называлось. Да,
4: в госпитале.
5: В госпитале военные. Угу. Да, там, где большое количество пострадавших было. Это донорское движение началось с 1942 года, как раз, да, вот на второй год, получается, начало, угу, от начала войны. И если во время, в первый год войны погибало большое количество людей, практически 90% погибших было в результате большой кровопотери массивной. С 1942 года, значит, удалось снизить вот это 90%, представьте, погибших, до 16%.
4: Потери.
5: Потери, да. Именно вот процент погибших от кровопотери снизился, угу, до 16%.
4: То именно есть, благодаря вот этой,
5: благодаря вот
4: доноров,
5: этой большой донорской программе, которую Красный Крест запустил по всей стране. И вот с тех пор даже в исторических книгах, в этих везде написано, что Махачкале, его приводят в пример именно Махачкалу, что был город доноров. Нигде вот на душу населения самое большое количество доноров было в Махачкале, представляете? Вот, но мне кажется, это как бы естественно, это в нас заложено, в дагестанцах, это генетически уже заложено помогать людям искренне, милосердно, открыто, бескорыстно. Это желание всегда было, оно есть и сохраняется. Вы это все видите, когда ЧС всегда первый везде Дагестан. Вот. И тогда тоже. Вот. И вот донорская, вот вначале была помощь военнослужащим во время военных конфликтов и мирным жителям, и военнослужащим пострадавшим. И второе направление добавилось, это вот популяризация донорства крови. Вот второе mm-hmm. направление. Вот. Но сейчас мы занимаемся большим количеством направлений. Уже в настоящее время Российский Красный Крест выполняет 5 основных федеральных программ и 8 дополнительных. Ну, в общем, основные, ну, они все реализуются на территории Республики Дагестан. Кстати, хочу и похвастаться, наверное, тем, что не во всех, вот есть 89 региональных отделений Российского Красного Креста, то есть в каждом субъекте есть отделение. Но вот чтобы вот все программы Российского Красного Креста реализовываются, это не в каждом отделении есть. А в Дагестане именно так. Мы реализуем все программы, все основные направления Красного Креста. Это первое обучение населения навыкам оказания первой помощи. Более 10 тысяч взрослых и детей ежегодно мы обучаем. Второе – это популяризация донорства, не только донорства крови, но и костного мозга. Вы знаете тоже актуальность этой проблемы, да? Вот, по спасению онкологических больных. Вот. Затем профилактика социально значимых заболеваний – это профилактика ВИЧ и туберкулеза и здоровый образ жизни – это медицинское направление. Затем есть социальное направление – это служба милосердия. Мы тоже вот обучаем по трем специальностям, выдаем сертификаты государственного образца по трем специальностям. Это социальный работник, помощник по уходу и младшая медицинская сестра по уходу за больными. С нашими сертификатами, значит, в государственных учреждениях принимают, и мы трудоустраиваем фактически. У нас очень хорошие взаимоотношения с Центром социального обслуживания республики, ну, особенно в Махачкале, потому что здесь больше нужна эта помощь. Вот. И наши выпускники трудоустраиваются спокойно в Центрах социального обслуживания, они работают. И к нам даже направляют, уже зная, что мы готовим, кто приходит трудоустраиваться, кто не имеет документа, приходит к нам. Уже у нас взаимосвязь такая, да, что знают, что мы готовим не дистанционно. Мы очно готовим, как бы, потому что мы потом отвечаем за результат нашей работы. И сертификат государственный все-таки, поэтому тоже нам доверяют в этом отношении. Это служба милосердия. А также у нас есть команда реагирования на ЧС. У нас в составе наши команды работают 2 обученных спасателя, которые прошли курс обучения в МЧС Российской Федерации в Москве. Значит, они ездили на учебу, и периодически у них бывают такие эти выезды, на их там готовят, тренировки бывают у них. Вот, в общем, 2 таких спасателя сертифицированных у нас официально, которые имеют право спасательной работы проводить. И психолог федеральной команды реагирования на ЧС тоже, который подготовлен именно для оказания психологической помощи в таких вот чрезвычайных ситуациях. Вот. Теперь вот этот психолог, он подготовился, он стал инструктором, и он сейчас обучает других психологов в республике. И не только. Есть разные программы. Есть профессиональные программы, когда мы обучаем психологов и педагогов. А есть программы для населения. Просто как людям не растеряться в случае чрезвычайной ситуации, чтобы их не охватила паника, и как действовать, так, когда вы находитесь в состоянии стресса, и как помочь другим людям в такой ситуации.
4: Для того, чтобы реализовывать эти программы, существует какой-то учебный центр, или вы организовываете у себя на площадке курсы?
5: У нас есть учебный центр по обучению первой помощи и служба милосердия. У нас находится в нашем офисе. Угу. Значит, один офис у нас на Валентина Мирова 8 находится, другой офис был у нас, он сгорел. Вот. И поэтому, значит, мы проводим не только в учебном центре, но и, ну, экзамены точно в учебном центре проходят всегда. Обучение мы иногда проводим в самой организации. Вот, допустим, ну, есть там какая-то частная школа, если они к нам обратились, чтобы мы обучили их сотрудников, мы выходим в эту школу на месте со своими инструментарием, там, со своим оборудованием. У нас-то все переносное такое. Вот наши муляжи всякие, это там плакаты, там это все у нас с собой, все электронное, в компьютере, все. В общем, то есть мы таким учебным материалом обладаем, передвижным, и мы не привязаны особо к учебному центру, но экзамен надо проводить под видеокамерами с этими...
4: А саму подготовку это, вы можете...
5: Подготовку можно проводить в любом месте, по месту на нахождения этой организации. Да.
4: Понимаю. Насколько серьезно люди, обратившиеся к вам за подобными знаниями, относятся к самому процессу обучения?
5: Ну, вы знаете, это каждый раз сталкиваемся с различным отношением. Это все зависит от личного отношения человека не только к учебе, а вообще к жизни и вообще к любой работе, к которой он прикасается. Mm. Есть, конечно, люди очень ответственные, которые прям вот вопросы задают, им интересно, они как бы и каждый день приходят и занимаются. И потом у нас же группы, мы создаем вначале группу, вначале такой дистанционный материал даем, потом приглашаем, уже на месте это все обсуждаем. Вот. И разные люди есть. Есть, кто это ради корочки получает, есть такие тоже. Но когда они понимают, что они не смогут экзамен сдать, это придется им это все выучить, и это у них отношение меняется. Потому что мы, вот если не сдали экзамен, мы не даем документ. Ну, просто чтобы не было такое отношение поверхностное, да, а вот типа какая-то общественная организация, можно не ходить и там в конце получить.
4: И плюс
5: да.
4: еще ваша задача, да. чтобы эти люди на деле применяли эти знания.
5: Конечно.
4: А зачем она, галочка?
5: Да, мы же готовим людей, которые должны правильно потом помочь другим людям. И когда они скажут, что их готовил Красный Крест, они ничего не умеют, допустим, мне будет это стыдно. За это. Поэтому мы их не даем, мы их объясняем, что пока вы нормальный экзамен не сдадите, не подготовите, всю программу не пройдете, вы получить это не сможете. Есть, кто уходит, руки опускает, уходят. А есть, кому это интересно, они остаются до конца. Ну, разные люди. Вот. С разными людьми сталкиваемся. Да.
4: Раиса Наримановна, как взаимодействуете с органами власти и с другими благотворительными организациями в Дагестане?
5: Вы знаете, у нас очень хорошее отношение как с другими и благотворительными, и некоммерческими организациями, и с органами государственной власти. Почему? Потому что никто, даже самая сильная, самая крупная организация, никогда в одиночку ни с какой социальной задачей не справится. Потому что успех проекта, любого социального проекта, это всегда команда, это всегда партнерская работа, всегда это должно быть обязательно сотрудничество с людьми, которые с вами единомышленники, которым тоже интересна эта тема, которые готовы помогать. И мне кажется, вот в это мы всегда это обсуждаем. Кстати, вот я вхожу, наша организация входит в состав ассоциации «Друзья милосердия», которую вот сейчас Меседуса Ракалиевна возглавляет. Вот. И мы всегда вот такие проблемные вопросы мы там обсуждаем и всегда друг другу помогаем. Мы обсуждаем, кто в чем может друг другу быть полезен. Вот. И чем больше людей вот вовлекается в эту работу ассоциации, тем масштабнее получается помощь и более эффективный результат получается, который мы достигаем. Но мне кажется, вот это правильное направление, когда люди должны объединяться. К сожалению, до того, как я вошла в эту ассоциацию, я видела вот другие организации, как они обособляются. Ну, называть не будем, там много есть разных организаций, которые хотят сказать, что только они, вот это их заслуженная работа. Наоборот, в чем проблема сказать, что это мы все вместе сделали. Ну, это же лучше, мне кажется. И вот то же самое с государственными структурами. Вот мы выигрываем гранты, да. Когда пишешь грант, ну, кто писал гранты, всегда же партнеров, команду партнеров, чтобы ваш проект, чтобы поддержал конкурсный, вот эта экспертная комиссия конкурса, обязательно должны быть партнеры. Потому что все понимают, что невозможно реализовать без партнера. И у нас очень добрые взаимоотношения сложились именно с теми министерствами, с теми органами государственной власти, которые работают в социальной сфере, которым эта тема, чем мы занимаемся, тоже близка. Это Министерство здравоохранения, это по программам, касающимся здравоохранения, это Министерство труда, как раз по службе милосердия мы с ними взаимодействуем. Министерство молодежи, очень большую работу, вот волонтеры, которые на ЧС работают, вообще развитие добровольчества в республике, тоже одно из направлений нашей работы, это и развитие добровольчества тоже в социальной сфере. Вот, Министерство молодежи сильно нас поддерживает тоже. Потом с Министерством образования есть у нас определенный, вот как раз по обучению первой помощи, мы выходим через них во все образовательные организации, потому что мы обучаем и взрослых, и детей. И педагоги этих школ нуждаются в этих знаниях. И дети тоже, да. Вот. Это вот Министерство образования. Теперь Министерство труда сказала. А также вот хочу отдельно тоже поблагодарить администрации городов и районов. Ну, правда, не все хотят с общественными организациями работать. Но вот город Махачкала, допустим, очень открыт, особенно вот сейчас, при нынешнем руководстве, очень открыты, очень помогают, даже сами выходят, давайте вы нам нужны, давайте будем вместе проводить. Благодаря как раз-таки инициативе администрации города Махачкалы мы начали с ними курсы обучения сотрудников администрации, мы сейчас проводим. Администрация собирает группы, мы назначаем дату, и наши инструктора выходят прямо в здание администрации, проводим это обучение. То есть они сами проявили заинтересованность в обучении своих сотрудников. И там не только вот сама администрация, но и их подведомственные организации тоже приглашают по расписанию. Ну вот мы очень рады, допустим, с другими администрациями нам приходится сами выходить. А тут люди сами поняли важность этого и необходимость этого процесса обучающего, и нас приглашают. Вот. Теперь вот администрации вот в тех территориях, где ЧС с наводнением произошло, тоже очень хорошо с нами взаимодействовали. И в Дербентском районе, в Хасавюртовском
4: районе. Но они, наверное,
5: районе.
4: На примере увидели вас непосредственно в работе и прониклись уважением.
5: Да,
4: тому,
5: но они
4: что
5: видят,
4: делаете.
5: Что нам можно доверять, что мы не подводим, как бы, ну, свой объем работы, свой раздел работы мы стараемся выполнять качественно и в срок, как говорится, и не подводить никого.
4: А сами как думаете, Раиса Наримановна, что, допустим, ту же махачкалинскую администрацию сподвигло вот сейчас самим выступить инициаторами подготовки сотрудников?
5: Ну, вы знаете, в декабре 2024 года вышло постановление правительства Российской Федерации за подписью председателя правительства России о том, что все органы муниципально-государственной власти, все сотрудники обязаны владеть этими навыками. Вот. И когда это случилось, правительство Республики Дагестан создало комиссию по рабочую группу такую по обучению первой помощи сотрудников именно государственных организации, и включили Красный Крест туда. Вот, и ежегодно мы вот отчитываемся и проводим такую работу. Вот, но мы, на всех нас не хватает, и вот мы по очереди, кто к нам обращается, вот Министерство культуры сами к нам обратились. Мы обучили за прошлый год все Министерство культуры, все их республика, 2000 с лишним сотрудников Министерства культуры.
4: Подведомственные организации всех
5: обучали, да. Вот выезжали в эти музеи, в театры, везде обучали их. Потом вот Министерство здравоохранения, несмотря на то, что они сами обучают, им тоже их сил не хватает. Мы должны обучить, если так вот вы правильно сказали, каждого третьего. В Республике Дагестан у нас более 3 миллионов населения. То есть более 1 миллиона людей мы должны обучить. Для того, чтобы это обучать, должны быть ресурсы, люди должны быть, которые будут обучать. Конечно, Министерство здравоохранения этим занимается, но их сил тоже не хватает, чтобы 1 миллион людей охватить. Поэтому помощь у таких общественных организаций, как мы, она нужна и важна. Поэтому даже мы проводим обучение первой помощи в медицинских организациях сотрудников медицинских
4: учреждений. А вам самим достаточно ресурса для того, чтобы 1 миллион людей обучить?
5: Нам недостаточно, поэтому мы же вот и во взаимосвязи с Министерством здравоохранения, с Дагестанским государственным медицинским университетом, с медицинскими колледжами, потом с другими организациями, это волонтеры-медики, это Всероссийский корпус спасателей. В общем, есть с нами люди, которые одним направлением деятельности с нами занимаются. Даже вот мы все мы не успеваем этот 1 миллион обучить. Мы только 10 тысяч людей в год можем обучить.
4: Когда вы говорите «мы все», вы имеете в виду вашу команду. Расскажите, пожалуйста, о своем коллективе.
5: Да, ну вот у меня в коллективе, когда я пришла, было 5 человек. Сейчас у меня постоянных 16 человек, которые каждый занимается своим направлением. Ну, таких административных работников не буду говорить, а вот по направлениям. Значит, координатор есть. Есть координаторы по первой помощи, координатор службы милосердия, координатор донорской программы, затем координатор по розыску без вести пропавших, затем координатор санитарных отрядов, координатор психологической помощи у меня есть. Так, это вот который постоянный. Потом есть вот руководитель пресс-службы. Вот, и такие сотрудники, да, там бухгалтерия, там еще фотограф у нас есть, и это, ну, такие, которые тоже помогают, а без них тоже невозможно работу организовать. Вот, и вот такая команда у нас. У нас не бывает в команде людей, неподготовленных по своему направлению. Просто так человек не может прийти и вдруг заняться донорством, да, он обязательно какой-то должен до этого пройти обучение, вникнуть в тему. Вот, допустим, психологов, даже не координаторов, просто психологов, которые приходят в нашу психологическую службу, мы не допускаем к оказанию помощи людям, пока они не пройдут курс обучения Красного Креста. Это тоже не так легко, но это проводится дистанционно.
4: Это действительно нагрузка онлайн, да. Работать с этим сегментом людей.
5: Это очень тяжело вот этих добровольцев найти, которые готовы долгое время искренне и бесплатно, и помогать это бескорыстно. Это очень трудная работа, честно говоря. Мы вот их находим. Первый год, когда только команда психологов сформировалась, у нас было 25 человек. Сейчас их осталось 9. Но во время наводнения к нам сами психологи приходили. Они 55 человек присоединилось к нашей вот этой команде психологической, потому что наших сил на самом деле не хватало. 9 человек, ну, мы выезжали, в Хасавюрт выезжали, в пункты временного размещения в Махачкале, но потребность была просто, вот в Мамедкале, в Дербентском районе, это просто была невероятная потребность большого количества. И поэтому каждый день из Махачкалы по 25 наших психологов, там один день 15, один день 20, один день 25, мы каждый раз, и главное, таксисты бесплатно их возили, потому что они знали, куда они едут, что они их едут на помощь людям везут, да. В общем, вообще вот тот период, с одной стороны, вспоминать страшно, а с другой стороны, приятно вспоминать, что какое количество людей откликнулось, и не только из Дагестана, и со всей страны, которые все хотели помочь, да. То есть ты понимаешь, что ты в беде все равно один не останешься, и это как-то дает силы, да, что, значит, ты на правильном пути, значит, что-то правильное делаешь, нужное что-то для людей. Вот. Это было очень приятно, когда просто люди сами, причем это же не просто люди с улицы, они где-то работают, у них свои государственные работы, где-то в частных организациях, но они пришли просто, они готовы свое время это потратить ради того, чтобы безвозмездно выехать, потому что искренне у них порыв такой, чтобы сделать что-то доброе, искреннее и помочь людям абсолютно бесплатно.
4: Не остаться в стороне.
5: Не остаться в стороне, да.
4: А вообще существует ли какая-то обратная связь? Вы выявляете потребности людей, именно тех, кому нужна сегодня помощь?
5: Да, конечно, ну, к нам-то можно обратиться. Мы помогаем тем, кто к нам обращается, тоже заявительный характер.
4: Кстати, имеет, давайте обозначим, как можно вас найти, как можно к вам обратиться.
5: Ну, у нас много разных возможностей, как к нам обратиться. Во-первых, у нас телефон есть. Так, у нас городской телефон. Потом есть сайт. Его легко найти, просто Дагестанское отделение Красного Креста написать, оно выходит сразу.
4: Отлично.
5: И прямо на этом сайте все висят контакты. И телефоны, и Телеграм, и ВКонтакте, и Макс. У нас все вот, какие есть возможные инфоресурсы, вот это все у нас есть.
4: Отлично.
5: И можно, кто не знает, как позвонить, кто не знает, как в соцсети зайти, может просто прийти лично в офис.
4: Ножками.
5: Этот офис тоже работает в рабочее время. С 10 до 5 часов. Там, даже там до ночи у меня волонтеры там ночуют некоторые. Вот, поэтому у нас проблем нет с тем, чтобы к нам обратиться. Мы доступны и открыты для всех. Даже можно в комментариях в соцсетях написать, мне нужна помощь. Вот мы сразу телефон оставят, да, и вот мы сразу. Наша пресс-служба так это все проверяет, и когда она видит какое-то там обращение, ну, в основном вот к нам сейчас, допустим, поступает через электронную почту. Наша электронная почта тоже везде висит, вот и на сайтах висит, и везде. И вот кто приходит к нам, вот есть кто просто обращается через этот, мы звоним уже в электронной почте, указывают они свой контакт, как с ними связаться. Мы связываемся. К нам, у нас рядом железнодорожный вокзал находится. Этот наш офис находится прямо на вокзале. Очень много людей со всей страны, которые бывают на этом вокзале, у которых денег не осталось, там, у которых родственников не осталось, которых забыл кто-то встретить. В общем, каждый день приходит. Вот вчера буквально пришла женщина, нам говорит, нечего кушать. Мы их кормили, там в кафе отправили, попросили, оплатили этот чуду, там их покормили. Они такие, да, о, мы чуду никогда не ели. Да, то есть вот со всей России сейчас кто только не приезжает. Говорят, что туристов стало меньше. Я не вижу, что стало меньше, потому что у нас на вокзале вся Россия. Вот при каждый день приезжают.
4: Разные варианты туристов,
5: да.
4: Видите.
5: Вот, какие хотите, да. Я говорю, а что вы приехали с Чебоксар сюда? А у вас тут поликлиника. Я говорю, какая поликлиника? У вас еще в Чебоксарах поликлиники нету? А она говорит, санаторная поликлиника, говорит, вот я посмотрела в интернете, там такие услуги как раз для моего заболевания. Говорит. И она приехала сюда со своим ребенком маленьким. Я, честно говоря, в шоке от таких людей. Ну вот, но мы ей тоже вот помогли, чем могли. Да, мы ей не только чуду оплатили, там заказали, мы еще позвонили Чистое сердце, она сказала, что у нее нет денег на обратную дорогу. Попросили, чтобы они билеты им помогли приобрести. И еще дали им кучу в пакете лапшу быстрого приготовления, пюре, вот эти роллтоны, там эти, чтобы ей на какое-то время питания хватило. В общем, конфеты там им дали. Ну что, чем могли, вот так помогли.
6: Извините, ее обманули, что ли, получается?
5: Нет, она говорит, что она не рассчитала. Я, говорит, приехала, говорит, на лечение. Я, говорит, оплатила лечение уже. А у меня денег, говорит, сейчас я не думала, что это будет так дорого. Вот. Я говорю, а, ну, вот честно, вот,

0: Потом этот заставили ее приехать, эту забрать. Ну, она оплатила ей билеты на поезд, и на поезде она потом ее там встретила. Представляете? Вот такие случаи тоже бывают.
1: Вы упомянули работу с волонтерами. Расскажите, как вы их привлекаете, и есть ли какие-то для них именно программы обучения, подготовки?
0: Да, мы, значит, вот по тем направлениям, которые пять основных направлений я назвала, мы привлекаем волонтеров, встречаемся в СУЗах, в ВУЗах, на молодежных мероприятиях, на различных вот городских мероприятиях, фестивалях. Вот мы всегда рассказываем о своих направлениях деятельности и предлагаем молодым людям выбрать какое-то из направлений, какое им интересно в нашей работе. Вот, если уже человек определится, что ему интересна первая помощь, то мы начинаем его обучать. У нас есть инструктора, которые по каждому направлению имеют право обучать. Вот, допустим, наш старший инструктор обучает человека, и мы даем ему сертификат младшего инструктора. Впоследствии этот волонтер уже может сам обучать других людей. Вот, но есть, значит, волонтеры, которые могут обучать население. А есть, если он станет старшим инструктором, он сможет обучать уже таких же волонтеров, как и он, которые потом других людей смогут обучать. Но это чуть разные программы, да, для населения.
1: А сами эти программы какую длительность имеют?
0: Так, ну вот для, если инструктора, то это получается, ну, 24 часа. Это где-то 2-3 недели получается, да. Вот одна неделя — это 8 часов. Да, одна неделя — это 8 часов идет, зачетные единицы вот эти. 16 — это идет 2, значит, 24 — это 3 недели получается.
1: 16 — это 2 недели, да, и если 24, то это 3.
0: Да, да.
1: 3 недели.
0: 24 зачетные единицы, да. Вот. И, значит, вот это если первая помощь. Потом, если по направлению служба милосердия, там тоже есть, но там чуть сложнее обучающая программа, там где-то месяц-полтора надо обучаться. Вот.
1: Но это практически младшая медсестра.
0: Да, это практически по уходу, это социальный работник, либо младшая медсестра. Вы знаете, вот самое проблемное направление — найти волонтеров именно в это направление. Я пыталась их искать среди студентов социальных факультетов. Вот мы обратилась в этот...
1: Медколледжи ломятся от желающих туда поступить, а вы даете тут знания базовые.
0: Мы бесплатно причем. Мы наших волонтеров обучаем бесплатно, это первое. Второе, даем нашу эту одежду эту, да. Затем мы их на разные конференции, разные мероприятия приглашаем. Это все тоже же бесплатно. Как бы мы оснащаем их вот этим информационным материалом, мы обучаем их, мы тоже в это вкладываемся. Вот. Они получают профессию, считайте, вот, вот волонтер, студент, он еще не имеет никакого образования, никакого документа, который позволяет ему работать официально. Он, закончив наш бесплатный курс, получает документ государственного образца, и, будучи студентом какого-то вуза там, или училища, он может уже работать официально. Вот, то есть мы даем ему возможность такую, вот, социальной адаптации и заработка уже, можно сказать.
1: Я помню,
0: сказать,
1: в пандемию нереально было найти медсестру, которая делает внутривенные уколы. Это просто был квест.
0: Ну и боялись тоже тогда ходить. Вот мы, знаете, мы вот привлекли студентов гуманитарно-педагогического колледжа, у них есть социальный факультет. Но некоторые волонтеры, как сказать, когда в беседе с ними, мы выяснили, что им неинтересно учиться на этом социальном факультете. Большинство из них пришли, потому что родители настояли, что что-то надо закончить, и где-то надо учиться, хоть какой-то документ надо иметь. Но это не очень, конечно, нам нравится. Из таких людей, которые не хотят, им не нравится эта специальность, из них, конечно, не получится волонтер. То есть человеку та работа, которую он делает, должна нравиться. Он ее должен и бесплатно, и платно делать с большим удовольствием, потому что это ему по душе, да, эта работа.
1: Да, вот именно это как хороший тест. А готов ли этим заниматься бесплатно?
0: Да. Вот. Это правильно вы говорите. Это, с одной стороны, для них испытание, как лакмусовая бумажка, проверка их, да? Правильно ли они специальность выбрали? Правильный вуз они выбрали? Вот, медики, допустим, да, если мне интересно людям помогать, а что, просто ради родителей, чтобы получить диплом, ради этого не надо идти учиться. Не надо свои молодые годы на это тратить. Вы знаете, я была какое-то время деканом лечебного факультета медуниверситета, я одного парня, вот только пришла на работу, на первый курс поступил такой парень. Он просто вот не хотел, его родители медики хотели, чтобы из него врач получился, но он не хотел, но родители упорно его даже избивали. Он побитый весь приходил на учебу в синяках. Я когда это увидела, он мне рассказала, вот у нашей

0: Я говорю, слушайте, как так можно? Я стала беседовать с родителями. Я уговорила родителей, чтобы они разрешили ему уйти с нашего... Зачем ребенку мучиться? Он плакал, приходил. Потом через какое-то... Ну да, они, правда, не хотели. Потом там через ректора выходили. В общем, ну как-то, в общем, мы их убедили, что это не для вашего ребенка. Давайте ни себя, ни нас не мучайте. Вот. Теперь он думал, не будет учиться, его так исключат, да, этот... Но я не дождалась, пока он там семестр закончится, заранее его исключили. Потом через какое-то время я его вижу, он такой радостный, такой улыбчивый, он за какой-то справкой пришел в наш вуз. Этот. Я говорю, а что ты такой довольный, то плакал, приходил. Ой, я, говорит, поступил, говорит, в политехнический, на этот, говорит, информационные технологии, мне это нравится. Говорит, это... Говорю, ну вот видите, лучше же пойти туда и заниматься тем делом, которое тебе приносит удовольствие. Ну вообще вот я и родителям тогда сказала, ну зачем вы своего ребенка жизнь губите, с него врач не получится. Даже если вы его заставите, он доучится до 6 курса ради родителей и даст этот диплом вам, подарит он вам диплом, но из него врач не получится, он не будет работать и людям помогать. Поэтому волонтерство — это лакмусовая бумажка, это как такой испытательный
1: период,
0: да, чтобы понять, правильно ли направление ты выбрал в своей жизни.
1: В студии работает Аймисия Мирова, и почему все же каждый третий из нас должен уметь оказывать первую медицинскую помощь, и что помогает не выгорать людям, которые каждый день сталкиваются с чужой болью, на все эти вопросы и не только, отвечает гостья партнерской с фондом «Чистое сердце» программы «Голос добра». Сегодня у нас на эфире председатель Дагестанского регионального отделения Российского Красного Креста Раиса Наримановна Шахсинова. Вроде банальный вопрос, но все же, почему, Раиса Наримановна, каждый третий из нас должен уметь оказывать первую помощь? И что делается, чтобы так оно и было, вы нам уже рассказали, а вот про последние события, как на деле выявилось, что действительно так оно должно быть?
0: Да, ну то, что первый вопрос по поводу того, что каждый третий, да, мы не обучаем первой медицинской помощи. Мы обучаем просто правилам оказания первой помощи пострадавшим. Это чуть разное.
1: Да.
0: Медицинскую помощь все-таки оказывает медицинский работник. Мы обучаем простых людей, не медицинских работников. Как оказать человеку помощь так, чтобы до приезда бригады скорой помощи или до его транспортировки в медицинскую организацию, как вот эти первые ценные, драгоценные, золотые минуты, можно сказать, жизни спасти и правильно помощь оказать с целью сохранения жизни и здоровья этого человека, вот, и уже своевременного, и доведения до своевременного оказания медицинской помощи. Потому что очень часто чрезвычайные ситуации, они же неожиданно человека настигают, к этому подготовиться невозможно. Вот неожиданно
1: нереально.
0: Вы идете, и что-то случилось, на улице кто-то упал. Ну, хорошо, вы будете скорую помощь ждать.
1: Или кричать, есть ли здесь врач?
0: Да. Вот скорая помощь, она приедет в течение 20 минут, это норма, да, считается, что по нормативам Минздрава в пределах 20 минут должна быть скорая помощь и должна оказаться помощь. Но эти 20 минут, что-то с ним надо делать? Если вы будете просто смотреть, как он задыхается, умирает, он же умрет просто до приезда, он не дождется эту скорую помощь. Вот поэтому наша задача в том, чтобы показать, какие должны быть тот правильный алгоритм действий человека, не владеющего медицинскими знаниями, с целью того, чтобы предотвратить как бы эту гибель этого человека, спасти чью-то жизнь и значит, правильно оказать помощь до приезда бригады. Вот, врачей и медиков. Вот. И в рамках того, что вот если рассказывать в чрезвычайной ситуации, связанной с паводками, конечно, там нужна была не только там медицинская помощь, там вначале это аварийно-спасательные работы, потому что эта стихия проникла в дома людей, где уже там необходимо было их извлекать, и нужны специальные были знания. Не каждый человек может правильно эту помощь оказать. Будешь извлекать, значит, из дома, который обрушился на человека, ты же ему можешь еще и вред нанести.
1: Да.
0: Там же есть определенный алгоритм действий, что необходимо сделать. Надо вначале разобрать эти завалы аккуратно и аккуратно этого человека извлекать. Потом тут же должен быть психолог, потому что у человека паника, у человека страх. И от этих панических атак может, ну что хочешь произойти, вплоть до остановки сердца. Первое. Второе, он может от своей агрессии, у некоторых паника проявляется в виде агрессии, он может стать опасным для других людей из-за своей паники. Вот хочу привести в пример случай на обрушение дома на Перова 6. В тот момент наши спасатели, как раз Красного Креста, они находились там, это же 28 марта же эти паводки были, а 5 апреля он обрушился. Они как раз в этот момент находились там на этой улице, вытаскивали, там же как овраг такой, и оттуда на лодках вытаскивали людей они. Вот. И в этот момент это обрушение. Люди стали выскакивать из домов, кричать, паника. Взрослые мужчины, женщины, даже мужчины больше паниковали, чем женщины. Это было страшно. И в этот момент МЧС там тоже были, потому что там шли другие спасательные работы и параллельно это. И там была руководитель психологической службы это, МЧС. Она звонит и говорит, мы не справляемся, пожалуйста, помогите, своих психологов пришлите. Тут очень много людей, они все в панике. И вот кто рядом был в тот момент, три человека наших психолога, один мужчина, двое девушек, потом еще третья с Каспийска пока доехала. В общем, наши психологи подъехали на помощь сотрудникам МЧС. Значит, не слушались никого, и тогда один из вот мужчин-психологов наших, Заур, взял этот громкоговоритель и как стал на них орать. Вы же мужчины, успокойтесь, что вы делаете, ну, что вы паникуете? Они метались, забегали в дом, выбегали, им дома находиться или на улице находиться, или что? Они не понимали, что делать, потому что он мог обрушиться, ну, другая часть дома тоже могла обрушиться, этого же боялись. Вот. Они не слушались, приехала администрация города, там был начальник управления ГУЧС, его тоже не слушали. Ну, неуправляемая толпа, это страшно на самом деле. Но вот нашему психологу удалось, даже у нас видео есть, записи из этого момента, как он стал кричать в этот микрофон, этот не микрофон, как он, громкоговоритель, как они все, просто тишина наступила. Когда они поняли, что ну, кто-то здесь есть, кого можно послушать, и тех есть люди, которые угу. помогут. И когда они успокоились, Заур стал говорить, приехали автобусы, вы не останетесь на улице. Сейчас все пункты временного размещения открыты. Мы вас будем транспортировать, мы окажем вам психологическую помощь, медицинскую. Возьмите предметы первой необходимости. Не надо все вытаскивать из своих домов, сейчас куда-то везти. У кого есть родственники, езжайте к родственникам. Ну, в общем, все объяснял это. Как-то люди уже... увидев, что есть какой-то человек, который понимает и знает, что делать, и он их успокоил, вот эта толпа успокоилась. Вот, ну, то есть вот в тот момент эта помощь была очень важна и нужна. То есть вот владеть вот этими навыками специальными, это тоже важно. Мы, кстати, обучаем не только навыкам первой помощи, но и навыкам первой психологической помощи тоже. Вот Заур, наш Ахмеднабиев, он у нас специалист как раз по обучению, он инструктор у нас по обучению правилам оказания первой психологической помощи. Уже много, он ежегодно более 100 человек обучает он. Ну, люди к нам, к нам его многие знают тоже в сфере, он в группе состоит психологов. И вот к нему сами люди записываются, и он бесплатно, мы абсолютно бесплатно этому обучаем.
1: После таких событий нужно ли какую-то работу над ошибками проводить для того, чтобы было какое-то понимание, так ли действовали в той или иной ситуации?
0: Да, работа над ошибками обязательно должна быть с целью того, чтобы предотвратить эти ошибки в следующий раз и чтобы выработать порядок поведения и взаимодействия как с органами государственной власти, так и между общественными организациями. Потому что вот если приводить пример Мамедкалу, было развернуто там, наши мобильные пункты были развернуты Российского Красного Креста. В день более 1000 волонтеров со всей России прибывали. И вы, наверное, видели, есть и видео в соцсетях, и все. Они заполонили улицы Мамедкалы.
1: Пробки создавали.
0: Создавали пробки и не всегда помогали. Иногда даже мешали, получается, помогать тем, кто там помогал реально. Вот. И тогда была важна именно вот эта работа, именно взаимодействие с администрацией, с другими волонтерскими организациями, с Министерством молодежи. Да. Должна быть координация работы вот этих всех общественных организаций. В тот момент там, конечно, эти работы над ошибками проводить невозможно. это надо уже потом, в спокойной ситуации, собраться. Вот общественная приемная «Единой России» буквально 2 недели назад инициировали такой даже круглый стол, где они вот этих всех участников, мы тоже там были, они собрали участников, вот эту работу над ошибками как раз проводили и обсуждали. Нужны какие-то единые протоколы и алгоритмы поведения в таких ситуациях и взаимодействия всех задействованных вот этих структур и звеньев этой цепи. Вот. Только тогда это будет не хаотично, это будет организовано, это на самом деле будет в помощь людям. Вот. И тогда, на самом деле, проводились это и аварийно-спасательные работы, людей вытаскивали на лодках, мы и психологи по домам ходили, адресно собирали эту помощь, в пункты временного размещения тоже выезжали, и на дом тоже выходили. Потом, значит, до сих пор наши психологи общаются с теми подопечными, кому они оказывали психологическую помощь. Я даже удивилась, я не знала, что у них настолько долгосрочные взаимоотношения развились. Они, видимо, создали группу. Вот. И они пишут туда, что им нужно. И наши волонтеры собирают, допустим, там детям какие-то игрушки, там какую-то технику там мелкую они просили, что-то. Они уже мне даже не говорят, сами это собирают и им идут, дарят это все. Да? Но я говорю, надо же, какие-то уже вот столько времени прошло, они до сих пор с ними общаются и сохранили такие уже дружеские отношения, получается, да. Вот, даже когда в ту сторону едут, ой, надо к ним заехать, как будто в гости к друзьям кому-то, да. Ну вот человеческие отношения, вот они наладились тогда, да, вот это доброе отношение, оно сохранилось. Это очень приятно, что это на том моменте это не оборвалось, не закончилось. Вот, это если вот психологическая помощь, а потом гуманитарная помощь. Со всей страны к нам поступал гуманитарный груз в нашу организацию. Я знаю, что во многие организации тоже так было, да. Было даже время, когда мы не знали, нам не хватало помещений, нам не хватало места, чтобы это все разместить. И поэтому даже вот прибывающие эти фуры я сразу уже распределяла по районам, потому что чтобы это не собирать, некуда было это собирать. Более 350 тонн воды тогда было доведено до населения пострадавшего. Потом вот я считаю, что как раз-таки благодаря тому, что было очень много воды со всей страны, нам удалось избежать вспышки кишечных инфекций. Потому что люди пили только бутилированную воду. Если бы этой воды не хватало чистой, если бы они из крана воду пили, тогда же это все равно, она еще не была так достаточно обеззаражена, все равно она, наверное, поступала как-то. И вот мне кажется, это из-за этого тоже удалось избежать вспышки. Вот. И мы возродили работу санитарных отрядов еще. Совместно с Роспотребнадзором и МЧС мы составили группы волонтеров и студентов-медиков. Ну, потому что это более им близкая тема, да, по дезинфекции и санитарной обработке домов. Ну, когда уже вода ушла, второй этап — это же уже дезинфекция, уборка. Вот, уборку-то они проводят, а там, знаете, очень много вышло вот в частных домах из туалета, вот фекалии, это все вот прямо запах стоял. Вот если вы ездили, выезжали в эти места, там по улицам ходишь, вот в этом Хушете, вот этом Пальмире, там прям неприятный запах стоял на улице, потому что это все наружу вылезло. Вот. И это все же надо было дезинфицировать. И вот нам помогли, конечно, МЧС, Роспотребнадзор обучил нас, значит, совместно со сотрудником Роспотребнадзора, значит, МЧС оснастили наших волонтеров средствами, это костюмы, это маски, специальные респираторы, это вот распылители, и это дезрастворы. И вот мы ходили, значит, по улицам, смотрели, где какое загрязнение, заходили в дома, и люди сами, когда видели, что мы обработку проводим, ой, ко мне домой, всех заводили нас. В общем, вот так мы 150 домов в Махачкале обработали. Потом у нас были санитарные отряды в Дербенте тоже. Там было более 200 волонтеров, которые ходили по домам, это обработки делали. Вот. И в Хасавюрт. Ну, в Хасавюрт выехала команда волонтеров Дагестанского государственного медицинского университета. Вот, их волонтерский центр выехал. Вот, а Красного Креста были именно вот в Дербентском районе и в Махачкале. Мы вот во взаимодействии с другими общественными организациями работали, чтобы не дублировать друг друга. Если мы знаем, уже волонтерский центр ДГМУ выехал, нам зачем туда ехать? Мы уже другие. Ну, как бы вот так договаривались, кто где будет помогать. Ну, и до сих пор мы вот так работаем, да, спрашиваем друг у друга, согласуем наши действия. Да.
1: Вы говорили о том, что привлекаете грантовые средства. А есть ли еще какие-то возможности дополнительного финансирования ваших проектов?
0: Ой, ну на данный момент, ну вообще финансирование вот этих основных 5 направлений, оно идет тоже за счет субсидий из федерального бюджета, потому что Российский Красный Крест, значит, выигрывает грантовые проекты вот федеральных организаций и потом распределяет эти субсидии по всем организациям страны. Вот мы вот основные программы мы реализуем за счет субсидий федерального бюджета. Вот это Минтруд и Министерство здравоохранения Российской Федерации. Вот второе — это гранты главы Республики Дагестан, это республиканский бюджет. Вот за счет республиканского бюджета мы открыли Центр психологической поддержки в 2024 году. Правда, он сгорел, к сожалению, но этот, ну, сейчас Минтруд нам помог, они нам дали на безвозмездной основе помещение в детском реабилитационном центре. Наш психологический центр все равно не прекратил свою работу, до сих пор работает психолог. Не, они не прекращали работу никогда.
1: Просто локация
0: поменялась. Просто локацию поменяли, да. Были на Даниэлово, а сейчас вот Гамидова 57Б. В детском реабилитационном центре. Вот это получается финансирование. Так, теперь вот гранты главы Республики Дагестан очень, конечно, помогли. Мы ежегодно уже благодаря поддержке с республиканского бюджета, Министерство по делам национальной политики раньше финансировало этот проект по оказанию помощи палестинцам. У нас проект с 2024 года. Это социальная адаптация и культурная интеграция беженцев из Палестины и проведение фестиваля «Дружба народов Дагестана и Палестины». Значит, первый год, когда мы проводили, ну, фестиваль не был у меня основной целью. Основная цель была им помочь адаптироваться в нашем обществе, потому что они испытывали все-таки психологические проблемы, они не, и не только психологические, и социальные, они не знали, куда себя тут применить. Вот. У них медицинское образование, педагогическое образование, по своему роду деятельности они не могли находить себе работу, им нужно было что-то обучаться. Мы их обучили вот за счет этого гранта, абсолютно, значит, они бесплатно обучились. 40 человек из этого пункта временного размещения на базе «Дельфин». Вот мы их обучили, 40 человек. Но не все захотели социальными работниками работать. Ну, правда, даже вот на днях звонит: «Ой, трудоустройте, пожалуйста, социальными». Не хотела, а теперь хочет. Потому что видит, что, ну, другую работу не находит. Это. Вот. Но мы помогаем все равно. Как мы обращаемся в наши социальные учреждения. Вот эти образовательные, кто нас знает, допустим, медицинские организации, по тому... по тем профессиям, кем они могут работать, мы стараемся помочь. Конечно, всех мы не можем трудоустроить, но кого-то мы трудоустроили, да. Вот. И вот я про этот хотела сказать, фестиваль. Теперь, значит, завершением вот этого грантового конкурса был фестиваль. Во время фестиваля палестинцы, ну и дагестанцы, дагестанские наши студенты показывали культуру народов, 5 народов республики. Вот. А палестинцы показали свою кухню и показали танцы и стихи свои на сцене. Это так всем понравилось. Они еще, эти дети, у нас есть видео, тоже мы это в соцсетях тогда распространяли, что на русском языке палестинские дети пели «Матушка, земля моя, Россия». Этот результат стоил того, что вообще этот проект надо было проводить. Теперь в следующем году они говорят: вот, все нас забывают, только вы нас не забывайте. Ну, не знаю, может, это и лесть была, но на самом деле мы видели, что уже к ним интерес потихоньку, ну, в 23-м году помогли, потом в 24-м более-менее это осталось, внимание, а в 25-м уже перестали их навещать. И, ну, такого внимания массового к ним не было. И вот они говорили: вот одни вы к нам ходите, вот этот фестиваль они никак не забывали, а чего вы это не проводите, давайте мы вот хотим. Вот когда уже ты видишь, что такой отклик, думаешь: ну ладно, ради этих людей, они же, они на чужой роде. Вот не дай бог никому оказаться в такой ситуации, конечно. Это же не по своей воле, они свои дома, которые всю жизнь они создавали себе этот уют, эти дома свои, и это все пришлось им бросить. Вот, поэтому, ну, я думаю, что мы в такой ситуации должны помочь и не бросать людей в такой беде. И вот решили второй фестиваль. Второй фестиваль привлек еще большее количество людей, чем первый. Тут уже подключились подворья, район, эти муниципалитеты, все колледжи, эти студенты колледжи захотели еще больше национальностей показать, больше конкурсов всяких, больше творческих выступлений. Я увидела, что это интересно уже всем. И молодежи, и этим волонтерам. Вот эти вот студенты колледжи просто меня вот зарядили, что это было им так интересно. Они так хотели с этими палестинцами общаться, они там с этими детьми, так они подружились. Ну вот такой социальный эффект, знаете. И вот эти палестинцы стали называть нас своими братьями и сестрами. Всегда брат-сестра. Вот так, когда друг друга видим, вот так: о, брат-сестра. Сестра Раиса Наримана, говорит. Да, это кто меня встречает. И этот, ну, это приятно, что мы не просто так ради того, чтобы освоить эти грантовые средства, мы это начинаем и реализуем для того, чтобы была польза, чтобы этим людям помочь, чтобы они не чувствовали себя чужими. Сейчас же они граждане Российской Федерации. И фактически они связывают свою судьбу дальнейшую и свою жизнь с Дагестаном. Они не хотят другие регионы уезжать. И поэтому мы же должны проявить к ним тоже такое доброжелательное, гостеприимное отношение. Вот. И теперь... В этом году тоже из-за того, что эти люди хотят, а что мы не будем в следующем году, эти студенты спрашивают, а что в следующем году не будет фестиваля? Ну как не будет? Будет уже, я не могу это уже остановить, уже будет.
2: Неделя палестинской культуры в Дагестане.
0: Да, да.
1: Это уже ежегодный проект.
0: И уже теперь, получается, третий год ежегодный проект получает этот фестиваль. Ну, если бы это было людям неинтересно, и у меня бы тоже интерес к этому пропал, я бы не желала так это сделать тоже, да. Но меня мотивирует вот это их желание, их эти горящие глаза, и тоже ради них это хочу сделать. Да.
1: И в завершение, Раиса Наримановна, есть ли у вас личная цель или миссия, которая вас вдохновляет в вашей работе?
0: Ой, ну, может быть, это банально будет сказано. Вообще в каждом человеке внутри это заложено, чтобы помогать людям. У кого-то это в большей степени, у кого-то в меньшей степени. Но это, как мой муж говорит, ты, говорит, родилась, говорит, для других людей, чтобы людям помогать. Ты не для семьи, говорит, человека. Он мне так говорит. Ну, я не знаю, я так же, я сама многодетная мама, тоже у меня четверо детей. Я люблю своих детей, свою семью. Это просто он утрирует, конечно, так. Но на самом деле, наверное, для меня вот смысл жизни, чтобы помогать людям. Даже если не имеешь от этого никакого материального там какого-то удовольствия, но зато это моральное удовлетворение от того, что ты нужна людям, что у тебя есть возможность и сила этим людям помогать. А всегда есть люди, которые нуждаются в помощи. И вот Всевышний, наверное, нас всех создал поровну. Те, которые нуждаются в помощи, и те, которые могут помогать. Ну, я, наверное, на той стороне, которые могут помогать и хотят помогать. Вот моя цель и мое удовольствие, и мой смысл жизни людям помогать. Вот, наверное, так.
3: Красный Крест многие до сих пор ассоциируют с донорством крови, гуманитарной помощью и работой во время крупных катастроф. Но сегодня это гораздо больше. Это обучение первой помощи, помощь людям после чрезвычайных ситуаций, во время. Программы для пациентов с социально значимыми заболеваниями, поиск родственников, социальное обслуживание и десятки других направлений. О работе Дагестанского регионального отделения Российского Красного Креста сегодня нам рассказала председатель представительства в нашей республике Шахсинова Раиса Наримановна.
1: Благодарю вас за ту большую работу, которую проделывает ваш коллектив под вашим руководством. И от нашего партнерского с фондом «Чистое сердце» проекта желаю вам успехов в вашей деятельности.
0: Спасибо большое, что пригласили на передачу. И желаю вам процветания в вашей организации, потому что вы помогаете нам тоже, чтобы о нас узнало большее количество людей, о нашей деятельности. И, пользуясь вашим эфиром, я хотела бы пригласить к нам в нашу организацию волонтеров. Вы знаете, событийных волонтеров очень много. Вот как мы уже говорили, во время паводка более 5000 волонтеров к нам обратилось, которые хотели помогать. Вот. Но во время стихийное волонтерство, оно есть, оно развито, люди хотят помогать во время ЧС. Но потом эти волонтеры все куда-то расходятся, и вот так, чтобы долгосрочно, постоянно хотеть долго помогать и сохранить в человеке мотивацию, постоянно желать людям помогать бескорыстно, это очень сложно. Не каждый человек способен на то, чтобы долго внутри в себе сохранить вот это желание. Поэтому я ищу таких людей. Вот, допустим, у меня психологи такие. Вот, и я хотела бы таких социальных волонтеров, которые помогли бы нам развить нашу службу милосердия. В настоящее время у нас на попечении находится 50 маломобильных граждан, жителей города Махачкалы. И у меня есть 5 сотрудников, которые каждый день ходят к этим людям и бесплатно им помогают по дому. Это социальные услуги на дому мы оказываем. Но они тоже выгорают, конечно. У нас есть психологи, мы с ними работаем, мы их мотивируем, но все равно их нужно больше. Потому что людей, которые на дому нуждаются в этих социальных услугах, в этой помощи, гораздо больше. Мы научим. мы поможем, мы их мотивировать будем. И грамоты у нас есть мотивационные, и не только кто получает грамоту на уровне дагестанского отделения, потом растет до федерального отделения, мы отправляем на бесплатное обучение в Москву. То есть у нас есть много различных программ, как поддержать этого волонтера, смотивировать. Ну вот я приглашаю наше отделение именно тех людей, кто хочет искренне помогать людям, чтобы стали нашими социальными именно волонтерами по поддержке наших социальных проектов.
1: В студии работала Эмисия Мирова. Всем нам мира и добра. Берегите себя и близких. И до новых эфиров.
0: Спасибо огромное.
4: Истории, которые согревают сердце. Люди, которые вдохновляют. Голос добра с Эмисией Амировой на Диалог FM.
5: В Дагестане 17 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
6: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Специалисты готовят тест-систему, в которой будет заложено почти 30 вирусов. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Попова также добавила, что новые тесты Роспотребнадзора дают результат уже через час. Она подчеркнула необходимость средств диагностики для всех опасных инфекций, которые появляются в мире. Поэтому создана плотная система мониторинга ситуации в разных странах. Ну и к другим новостям. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва рассчитывает на проведение трехсторонней встречи с Вашингтоном и Киевом по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, в этом плане российская сторона сходна с зятем президента США Джаредом Кушнером. Накануне я напомню, что Песков также заявлял, что Кремль надеется на успех миротворческих усилий США. Программа «Детская книжная карта» планирует опробовать с сентября 2027 года. Об этом сообщил советник президента Елена Ямпольская. Пилотный проект хотят запустить в 10 регионах. Их список пока согласовывается. Карта будет работать по принципу пушкинской и позволит семьям покупать книги для детей от 3 до 6 лет. Номинал карты составит 3000 рублей. Инициативу ранее предложил сам Владимир Путин. ООН предложил обратиться к соавторам резолюции в поддержку использования новой карты мира, на которой Курильские острова окрашены в цвета России. Так в организации отреагировали на протест Токио. Официальный представитель ООН Фархан Хак, отвечая на вопрос РИА Новости, заявил, что резолюция была одобрена Генеральной Ассамблеей и предложил обращаться к ее соавторам. Секретариат организации предпочел дистанцироваться от возникшего дипломатического спора. В свою очередь мы напомним, что еще 11 сентября Генассамблея ООН поддержала резолюцию африканских стран о пересмотре изображения карты мира. За проголосовали 164 страны, против только США. Япония изначально поддержала резолюцию, однако затем выразила протест из-за изображения Курильских островов в составе России и призвала изменить новую карту. Ну и Россия к 2030 году готовится принимать больше 5,5 миллионов туристов из Китая. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко. По его словам, после отмены виз между странами туристический поток заметно вырос. Только за первое полугодие этого года число поездок увеличилось примерно в полтора раза. Для дальнейшего роста в России расширят гостиничную инфраструктуру и создадут туристические программы, которые рассчитаны на гостей из Китая. Продавцы Озон и Валберес все чаще отказываются от хранения товаров на складах маркетплейсов, об этом пишет Коммерсант. К концу августа собственные склады использовали более 97% продавцов Валберес и 73% селлеров Озон. За два месяца эти показатели заметно выросли. Эксперты связывают тенденции, в том числе с атаками беспилотников на логистические объекты и опасения продавцов за сохранность своих товаров. Ну и в продолжении темы, маркетплейсы смогут автоматически проверять, имеет ли продавец право использовать тот или иной знак. Об этом сообщил глава Роспатента Юрий Зубов. Данные из карточек товаров будут сопоставлять с государственным реестром ведомства. Это позволит проверить права продавца на бренд еще до размещения товара и должно помочь в борьбе с контрафактом. Сам механизм начнет действовать с 1 марта будущего года. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
5: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
7: Спонсор новостей – компания «Элко». Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элка и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элка. Подключайся к своим.
5: Для детей старше 12 лет.
8: А вечером
9: после работы.
8: А вечером кто в пути?
9: А вечером.
8: А вечерний сеанс. Вечерний сеанс на Диалог FM.
10: Уважаемые друзья, добрый вечер. Желаем всем абсолютно, всем тем, кто настроен на волну радиостанции «Диалог ФМ». Сегодня в программе «Вечерний сеанс» мы говорим о территории, которая для Дагестана имеет огромное значение. Это о наших горных районах. В Дагестане у нас действует государственная программа. Это социально-экономическое развитие горных территорий Республики Дагестан. Она предусматривает поддержку предпринимателей, сельхозпроизводителей и личных подсобных хозяйств. От приобретения техники и оборудования до закладки садов и развития производства. Сегодня в программе разберемся без сложных формулировок, как эта программа работает на практике, кто может получить эту поддержку и, главное, что должно измениться в горных селах Дагестана благодаря этим мерам. Мой сегодняшний гость – заместитель министра экономики и территориального развития Республики Дагестан Амаев Шамиль Магомедович. Шамиль Магомедович, добрый вечер.
11: Добрый вечер.
10: Ну, начнем с самого, так сказать, главного. Шамиль Магомедович, если объяснить программу простому жителю горного района нашего Дагестана в двух словах, в двух предложениях, что государство сегодня предлагает ему и какую проблему она помогает ему решить?
11: Ну, на самом деле, я, наверное, начну чуть-чуть раскрою вообще, для чего была придумана данная программа. И когда она была запущена в 2020 году, была запущена данная программа, она была нацелена на то, чтобы сдержать отток населения горных территорий и, конечно же, чтобы придать импульс для развития горных территорий, для того, чтобы люди могли, простые люди, простые обыватели, могли получать субсидиарную поддержку, поддержку государства для того, чтобы развивать бизнес, для того, чтобы строить какие-то планы дальнейшие. И нормально чувствовать себя комфортно в горной зоне.
10: Шамиль Магомедович, сейчас начинается новый прием заявок. Что именно в этом году может получить предприниматель или житель горной территории? Какие направления вот вы конкретно считаете наиболее востребованными?
11: Ну, если говорить о всех направлениях, которые сегодня действуют в государственной программе, это, я, наверное, их перечислю, это строительство логистических оптово-распределительных центров. Это мы выдаем субсидию на приобретение оборудования по производству пищевой продукции, на покупку малогабаритной сельхозтехники, на создание и модернизацию предприятий по производству промышленной продукции и на развитие пчеловодства. Эти все направления мы каждый год корректируем, что-то удаляется, где нет эффективного использования, что-то добавляется.
10: Шамиль Магомедович, вопрос, ну, такой, исходя от вашего ответа, который наверняка волнует многих, кто нас сейчас слушает. Какую часть расходов все-таки государство готово компенсировать? Это первый вопрос. И сколько, собственно, средств предпринимателю все-таки необходимо вложить?
11: Мы возвращаем субсидию в размере 50%. И в каждом направлении разные цифры. Я могу назвать, допустим, такое направление, как строительство оптово-логистического центра. Мы на это предусмотрено у нас возмещение затрат 50% от 10 миллионов вложений. До 10, максимально 10 миллионов, если человек вкладывает, мы 50% возмещаем, это значит 5 миллионов. Но если более детально, это если, допустим, другое какое-то направление, или это же человек вкладывает миллион, мы возвращаем 500 тысяч рублей. Это невозвратные средства мы субсидируем.
10: А что происходит с человеком после получения субсидии? Есть ли контроль за тем, что оборудование, ну, действительно куплено, производство запущено, рабочие места созданы? Потому что есть такая практика, да, вот когда вроде выделяются деньги, а кто-то контролирует дальше, как все это работает?
11: Да, конечно же. Деньги контролируются в течение 3 лет. Мы запрашиваем у предпринимателей отчет Ну, если говорить из самого начала, то, естественно, когда человек подает документы на получение субсидий, мы эти все документы проверяем. После того, как проверили, мы комиссионно выносим решение, выдать деньги и все документы в порядке или нет. После чего уже в течение 3 лет мы контролируем, как ведется дело, как ведет предприниматель свое производство. В виде отчетов он предоставляет нам отчетную информацию. И, конечно же, мы в год один раз делаем такие, мы сейчас начали это практиковать, выезды по районам, смотрим, где более успешные предприятия, где что-то надо чем-то помочь и так далее.
10: Очень важный вопрос, молодежь, Шамиль Магомедович. Многие молодые люди уезжают из горных сел. Мы знаем, как наши дагестанские города, они растут. Что Дербент, что Махачкала, что Хасаюр, что Кизилюрт, все города растут. Можно ли сделать так, чтобы экономическая программа стала не просто поддержкой для бизнеса, допустим, а инструментом, который удерживает людей в горах? Такую ремарку сделаю, потому что на самом деле я вот вижу этот большой отток, села наши пустеют.
11: Но, опять-таки, как я с самого начала сказал, эта программа именно разработана именно для этих целей, чтобы сдерживать отток с горных зон, что, как правило, наши молодые люди ищут работу в крупных городах, ищут работу там в мегаполисах и далее. Ну, если говорить конкретно о нашей программе, то она как бы поддерживает предпринимателя, так как у нас есть отраслевые министерства, которые выделяют и субсидии, и меры поддержки для конкретных товаропроизводителей и сельхозного направления, и промышленного направления. Здесь мы вот именно ее разработали для того, чтобы сдерживать отток, чтобы человек мог что-то начать делать в горах, а потом, если у него все хорошо получается, естественно, он будет расширять свой предприятие, расширять свой бизнес и увеличивать, так скажем, свой личный капитал и возможности.
10: Шамиль Магомедович, представим такую картину, да, человек живет в небольшом дагестанском ауле, у него нет, например, да, каких-то там планов написания бизнес-плана и оформления документов, ну, нет опыта, да, допустим, такие люди встречаются, но у него есть идея открыть свое производство в горах, допустим, куда ему идти, судя по этой программе, кто ему реально может помочь оформить эту заявку?
11: На данный момент, и раскрою, наверное, немного секрет, наверное, не все знают, что у нас в республике есть агентство по предпринимательству и инвестициям, которое до 30 сентября будет, ну, пока еще занимается своими реализует свои функции, и вот именно тот вопрос, который вы задали, они занимаются поддержкой предпринимателей, можно заходить к ним, у них есть много очень разных направлений, и именно инвестиционное направление. Любой предприниматель, который хочет начать дело, как принцип одного окна, все начинается с агентства по предпринимательству и инвестициям. Вот после 30 сентября эти функции будут переданы Министерству экономики. Сейчас в данный момент идут ликвидационные мероприятия. Мы все это налаживаем у себя в Министерстве экономики. После чего уже после 30 сентября можно будет приходить к нам, и я думаю, все эти вопросы можно будет решать у нас.
10: Здесь вот хочется поговорить о бюрократии, судя по вашему ответу. Не бывает ли так, что программа вот хорошая, замечательная, я вот вижу, как она из года в год, на самом деле, благодаря нашему Министерству экономики и территориального развития Дагестана, она как бы на самом деле есть какая-то помощь от государства. Не бывает ли так, что программа на самом деле хорошая, деньги есть, а человек просто не может получить поддержку из-за большого количества там документов, требований? Есть такие на практике моменты?
11: Ну, на самом деле, я так скажу, до этого года программа легко реализовывалась, потому что, в принципе, для жителя горной зоны внести документы, копии документов, которые требуются для получения субсидий, не были как бы сложными. И сейчас тоже они остаются не такими проблематичными и сложными. Все это у нас размещено на сайте. Здесь единственное возникает вопрос для горного жителя. Это все сегодня мы обязательно требуем, чтобы в электронном виде подавалось. Так как мы все переходим в цифру, везде повсеместно вводится цифровизация, поэтому здесь немного вопрос возникает. И именно субсидиополучатели, предприниматели, они обращаются к нам с такими вопросами. Поэтому мы всячески объяснения, разъяснения в этом направлении даем, как это все можно сформировать, как подать документы, мы разъясняем.
10: Ну, в любом случае, цифра – это удобнее, потому что не ходить, бегать, как это было в 90-е, допустим, начало нулевых, когда все можно продать, грубо говоря, одной кнопкой. В предыдущих отборах вопрос из вопроса. Были случаи, когда заявки отклонялись, Шамиль Магомедович, из-за там неполного пакета документов или несоответствия требований. Можно ли сделать процедуру более понятной для обычного сельского предпринимателя?
11: Ну, опять-таки, я повторюсь, на самом деле процедура несложная. Просто ее, наверное, надо зайти на сайт. То, что, к сожалению, наверное, наши люди не так хорошо любят. Они больше слушают, когда им что-то подсказывают, да, какой-то человек, который получил, он подсказывает, и он идет этим путем. Но если заглянуть на сайт Министерства экономики, конкретно открыть пункт «Государственная программа социально-экономического развития горных территорий», там все очень просто и понятно. Если же в этом не будет непонятного, что-то будет непонятное, то в любое время можно обратиться к нам, опять-таки мы поможем сделать, там сложности никакой нет.
10: Поговорим о наших дагестанских предприятиях. Дагестан производит огромное количество сельхозпродукции. Да? Те же самые соки кикуни, которые у нас здесь стоят. Но почему мы иногда видим парадокс? Сырье у нас есть, как бы, да, а готовый продукт покупаем уже в произведенном где-то в другом регионе России. Что должна изменить эта программа, на ваш взгляд, Шамиль Магомедович, чтобы деньги оставались, допустим, здесь у нас, в горных районах Дагестана?
11: Ну, опять-таки, если говорить о нашей мере поддержки, которую мы даем Министерству экономики, здесь, наверное, говорить о больших каких-то масштабных вложениях и масштабных проектах пока рановато, да. Если человек начинает какой-то бизнес в горной зоне, это, естественно, вот, которые мы сейчас перечисляли, те виды поддержки, те субсидии, которые мы даем, это все нацелено, направлено на маленькое производство, на небольшое производство или же ЛПХ. Если говорить о больших предприятиях, которых у нас в Дагестане есть, но они у нас эту поддержку получить не могут, они получают уже в отраслевом министерстве, это Министерство сельского хозяйства или Министерство промышленности. Вот. Здесь у нас именно акцент на небольшие, маленькие предприятия, маленький бизнес и ЛПХ.
10: Вопрос как чиновнику вам, да? Есть ли у министерства понимание, какие производства в горах сейчас наиболее перспективные? Например, переработка фруктов, меда, как вы сказали, орехи, урбеч, как бы, есть такое понимание?
11: Ну, конечно, как правило, у нас традиционно всегда это садоводство, это овцеводство. И вот данная программа помогает именно, мы в этом году, правда, ее исключили, эту меру поддержки. У нас была такая мера поддержки, как возмещение затрат на посадку интенсивного сада. И очень активно наши люди пользовались этой мерой поддержки. Но мы ее исключили по нескольким критериям. И решено было комиссионно ее исключить, потому что ну, сады-то сажают в горах, но хранилище почему-то люди вот, мало идут за поддержкой именно строительства логистических центров и хранилищ. А мы как знаем, если, допустим, 5-10 садов в каком-то районе есть, и в сезон собранный урожай, если он сразу не реализовался, то его где-то надо хранить. Поэтому мы решили сделать акцент на именно оптово-логистических складах и хранилищах, чтобы люди могли, вот те районы, которые получили большую поддержку в этом направлении, чтобы могли построить какие-то склады, и чтобы у них эта продукция не портилась, они могли уже дальше ее реализовывать, или же уже крупным предприятиям передавать, чтобы там уже там соки, пюре, еще что-то делали.
10: Ну, знаете, я дополню здесь ваши слова, потому что я сам вот ведущий новостей, читаю часто новости, и мне приятно, что наше министерство не стоит на месте. Знаете почему? Потому что недавно совсем вычитал, что у нас оливки здесь уже начали выращиваться, да. У нас здесь начало киви даже в Сулейман-Сталинском районе, и правда, браво, то, что мы сейчас пытаемся конкретно в Дагестане не зависеть от импортного, так сказать, производства. Давайте поговорим о туризме. Горные территории стали одним из главных туристических брендов Дагестана. Ну, убирая, да, город Дербент и прочее, все-таки Гунип, Гамсутль. Но может ли туристический поток стать источником постоянного дохода для жителей горных территорий, для самих сел, а не только для крупных объектов размещения и туроператоров?
11: Я думаю, сейчас, именно сейчас, пока у горного жителя такая возможность есть, потому что мы свой потенциал пока еще до конца не раскрыли. Угу. И именно в горной зоне, я считаю, что не раскрыт этот потенциал, потому что большая часть крупного капитала вкладывается в прибрежную зону, вот как вы сказали, в Дербент, в Махачкалу. В горной зоне так много и крупных гостиниц или там крупных каких-то объектов пока еще нет, поэтому я думаю, что возможность у предпринимателей, которые сегодня горят, хотят что-то реализовать, ищут меры поддержки, которые сегодня есть, на самом деле, которые государство дает, именно в то время, когда надо это делать.
10: Вопрос хотел задать такой, но вы на него ответили по поводу того, что непосредственно деньги остаются сейчас, я так понимаю, у местных жителей, нежели у производителей. Как программа работает с теми районами, где предпринимательская активность пока низкая? У нас есть районы горные в Дагестане, где, ну вот, возьмем Ахвахский район, да, допустим, или Ботлевский район, там не такое производство, как, допустим, в Гиргибельском районе или в Гунипском, да. Ведь логично предположить, что чем слабее экономика района, тем больше ему нужна помощь от министерства и от государства, в частности.
11: Ну, у нас в министерстве есть несколько мер поддержек, не только развитие, социально-экономическое развитие горных территорий, есть и местная инициатива, которую мы выделяем поддержку для муниципалитетов, для сельских поселений. Ну, ее раскрывать сейчас рассказывать не буду, тоже есть вся информация на нашем сайте. Поэтому я думаю, что те районы, которые сегодня экономика не так развита, как, допустим, в некоторых районах, где процветает, так скажем, туризм, вот для них эти программы и местная инициатива, и развитие горных территорий – это самое то, где они могли бы брать меры поддержки, которые мы сегодня выделяем. И, конечно же, в первую очередь, наверное, надо пользоваться социальными сетями, потому что мы знаем, что как бы это двигатель экономики, двигатель торговли, и все тот же самый туризм, который у нас сегодня так активно процветает и развивается, это благодаря вот этим социальным сетям. Поэтому я как бы, ну, и советую, и хотел бы на такое как направление, что ли, дать молодым таким предпринимателям, чтобы они именно пользовались активно социальными сетями, раскручивали свой бизнес, чтобы люди узнавали, чтобы ездили туда.
10: Такой человеческий вопрос вам хочу, Шамиль Магомедович, задать. Вот, допустим, мы с вами через года 3 или 5 лет встретимся, и вы скажете: да, программа действительно изменила горные территории, вот эта программа. Какие 3 изменения вы хотели бы увидеть в горных районах Дагестана? Ну, вот такой человеческий вопрос лично. Знаете, уберем вот эти формулировки чиновничьи. Человеческий вопрос.
11: Ну, конечно... Экономика – это конкурентная среда, мы это все понимаем. И горному жителю сложно, не умея пользоваться этими всеми механизмами, правильно выстроить бизнес, правильно конкурировать. Я бы хотел, чтобы в нашей горной зоне все-таки предприниматели, которые сегодня хотят что-то реализовать, первое, конечно же, чтобы они эффективно это все реализовали, чтобы у них они могли вырасти до таких предприятий, которые, бренды которых знает не только Российская Федерация, им во всем мире, чтобы узнавалось. Вы знаете, вот у нас пользуется наша баранина большим спросом по всей России, практически знает дагестанскую баранину. Вот сегодня, мне кажется, один из таких же драйверов – это наш Урбеч. Поэтому много предприятий, которые делают урбеч, производят урбеч, но нету такого, как бы, как сказать, саккумулированного в одном месте и производителя крупного по урбечу, и нету такого же, пока, как я вижу, на мой взгляд, нету такого же производителя баранины и нашего мяса. Мне хотелось бы все-таки, чтобы горная зона, сохраняя свой традиционный вот это подход к сельскому хозяйству, смогли как-то все объединиться в одно, и одно-два предприятия и сельского хозяйства, и промышленной продукции, чтобы могли какой-то вот такой толчок дать. Я бы так хотел бы видеть. Так,
10: спасибо большое за такой открытый ответ. И, Шамиль Магомедович, финальный вопрос с конкретикой такой. Что вы сегодня скажете предпринимателю или фермеру, да, допустим, с горного района Дагестана, который думает: а, эти госпрограммы, это сложно, это не для меня, я все равно ничего не получу. Почему все-таки стоит подать заявку, на ваш взгляд?
11: Опять-таки, бюрократия, наверное, все-таки пугает человека подать заявку. Но сегодня и в Министерстве экономики очень много молодых ребят, которые мы, вот, наш министр делает на этом акцент, чтобы развивать молодежь, давать им возможность себя проявлять. И у нас в отделах, начальниками уже отделов, консультантами, начальниками управления работают молодые ребята, которые могут как бы дать толчок и к развитию, да. Поэтому я думаю, что те молодые ребята, которые сегодня работают в многих министерствах, и Министерство сельского хозяйства, и Министерство промышленности, и Министерство энергетики, и Министерство экономики, опять-таки, как я и говорил, наш министр делает на этом огромный акцент, на это, чтобы молодые ребята могли это делать. Поэтому я думаю, что нужно приходить. И, как говорится, молодые предприниматели, которые сегодня хотят что-то открыть, и молодые госслужащие, которые сегодня есть в министерствах, ну, по-простому скажу, на одной волне, как бы это новое поколение, я думаю, что подскажем, покажем, как это все можно делать. И здесь надо отходить от этой бюрократии, надо немного становиться на такие рельсы, где можно просто реализовать, помочь предпринимателю это все сделать. И, в принципе, мы, наше министерство это делает.
10: Шамиль Магомедович, спасибо вам большое. Я нашим слушателям напомню, что в Дагестане действует государственная программа «Это социально-экономическое развитие горных территорий Республики Дагестан». Она предусматривает поддержку предпринимателей, напомню, сельхозпроизводителей и личных подсобных хозяйств. От приобретения техники, оборудования до закладки садов и развития производства. Всю подробную информацию можно узнать на сайте Министерства экономики и территориального развития Республики Дагестан. Шамиль Магомедович, от себя, если что-то добавить есть нашим слушателям, прошу, эфир ваш.
11: Да, спасибо огромное, что вы меня пригласили. Очень было приятно с вами пообщаться. И, конечно же, завершая как бы свой с вами диалог, хотел бы, все-таки я не сказал, что на этот год у нас выделено 72 787 000 рублей на этот год. 6 мер поддержек. Поэтому мы ждем молодых предпринимателей с инициативами. Пожалуйста, с нашей стороны мы должны эффективно реализовать эти средства, а со стороны предпринимателя они должны эффективно довести их до цели, и чтобы наш покупатель и наши гости, туристы, которые к нам приезжают, могли пользоваться хорошей нашей дагестанской продукцией.
10: Я напомню, что у меня сегодня был гость, это заместитель министра экономики и территориального развития Республики Дагестан Амаев Шамиль Магомедович.
12: А вечером
13: после работы.
12: А вечером кто в пути?
13: А вечером.
12: А вечерний сеанс.
14: Вечерний сеанс на Диалог FM.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусно, союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 13 сентября 2009 года День программиста стал официальным праздником в России. Дата не случайная – 256-й день года. Это прямая ссылка к одному байту, который может принимать ровно 256 значений. Для самих айтишников это профессиональный код, понятный без лишних слов.

0: разработчиков напрямую влияет на сроки запуска продуктов и стоимость проектов. Поэтому праздник – это еще и сигнал рынку. Профессия нужна, ее статус зафиксирован на уровне государства.
1: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
2: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.
3: Я не рос в изобилии денег. Наша семья не была богата, и я знал, что я не пойду учиться в колледж. По определению, не пойду. И это не потому, что это было финансово непосильно. Я не хотел идти учиться в колледж. Единственная вещь, в которой я был абсолютно уверен, это то, чем я действительно хотел заниматься. С юношества я мечтал связать свою жизнь с бойцовским спортом, и люди, окружающие меня, уже тогда считали меня сумасшедшим. Я работал в Бостоне, у причала Роузворд, в пятизвездочном отеле Бостон Харбор. В возрасте 19 лет я заработал неплохо денег, будучи в гостинице носильщиком. Вы знаете, обычно такие ребята довольствуются малым, становясь пожизненными заключенными престижных заведений по типу этого отеля, мечтая работать здесь вечно. Да пожалуйста, это не такая уж и плохая профессия, не худший вариант работы, пожалуй. Но это было не мое. Однажды, как обычно расположившись в лобби, я про себя начал возмущаться. Какого черта я здесь делаю? Ведь это было не то, чего я хотел от жизни. Я не был там, где мечтал быть. Я подошел к парадной двери, и мой друг, он, кстати, до сих пор мой верный товарищ, последовал за мной и сказал: «Что ты делаешь? Что происходит?» Я ответил ему коротко: «Я смываюсь». Каждое утро, когда вы встаете с кровати, прямо в тот самый момент, как вы поднимаетесь из своего ложа, жизнь уже тут как тут, чтобы нанести вам свой удар в лицо. Готовы? Курок уже на взводе. Потому что каждое утро, когда вы просыпаетесь, вас ждут неудачи, а не тут как тут, чтобы заставить вас сдаться. Забудьте о своей работе, личной жизни, других вещах, пора стартовать, ведь жизнь уже приготовила новый урок. Запомните, каждое утро вы должны быть готовы к жизненным трудностям, и вы должны бороться с ними до конца, вы обязаны. Всю дрянь, что судьба преподносит вам на блюдечке с голубой каемочкой, будьте готовы преодолеть. И вот когда вы будете готовы к новым подаркам судьбы, с которыми следует сражаться день за днем, добавится еще работа, ваш бизнес со своим букетом сюрпризов, с которым вы просто обязаны справиться без отговорок. Поэтому вставайте и деритесь за свое место под солнцем каждый день. Как вы можете заметить, мечта – важный двигатель к успеху. Люди, мечтающие о чем-то, уже имеют какую-то цель, а затем начинают движение к ней. Мечтаете ли вы о чем-то? Давайте поделимся с друг другом мыслями и желаниями. Признаюсь честно, моя мечта, чтобы каждый из нас добился успеха. И я искренне надеюсь, что вы к этому идете. Вы уже давно в подсознании установили для себя, что вы занимаетесь не тем и находитесь не в положенном для себя месте. Например, я не могу спокойно выдержать трехдневный выходной. Я ненавижу выходные, но я чертовски жду наступления понедельника. Это все потому, что я люблю то, что я делаю. Если это не о вас, и вы мечтаете о выходных, а от мысли о понедельнике у вас дергается глаз, то пора остановиться. Немедленно сворачивайте с неправильного пути. Вы не на том месте, пора менять работу, потому что нынешняя профессия не просто не приносит вам удовольствия, но и губит вашу жизнь. В конце дня важно осознавать, что небольшой жизненный этап сегодня пройден. Вы должны любить то, чем вы занимаетесь. Это ваше увлекательное путешествие с массой положительных эмоций и достижений. А люди, с которыми вы все это делаете, это ваша команда, компания, партнеры. Это ваша опора. Вас всех объединяет общая цель – стремление к будущим победам. Держитесь за это вдохновляющее чувство. Это очень важное ощущение для успешных людей. Верьте мне, потому что я был там, где большинство из вас было и пребывает в данный момент. Я работал на сложной, изнуряющей работе. Я знаю, что такое зарабатывать только ту сумму, что позволяет покрывать счета и сводить концы с концами. Вы несчастны из-за того, что и у вас единственная потребность – заработать деньги себе на проживание, на погашение регулярных платежей. И только однажды вы перешагнете все это и станете свободным от правил, открыв для себя то, что по праву любите всей душой. Вы отыщете дело, которое будет вас вдохновлять на новые достижения. Вы поймете, как здорово наслаждаться каждым днем своей жизни. Если я обернусь и посмотрю назад на череду событий и пережитых дней, то я увижу, что все, что со мной происходило, было связано напрямую с планированием своего времени, расчету своих возможностей. Все зависит от времени, количества затраченных часов.

0: недель, и я верю, что вам удастся спланировать свой собственный путь к успеху с ключевыми событиями, прогрессом, любовью к своему делу. Что самое худшее может произойти, если вы наконец решитесь попробовать? В тот день, когда я покинул отель с мыслью о большем, чем я рисковал? Если бы ничего не вышло, то я бы дальше продолжил работать носильщиком в Бостоне, да? Вы сможете вернуться обратно к исходному, вот и все. Худшее, что может произойти, это никогда не попробовать, не решиться сделать первый шаг. Однажды ты будешь благодарен за то, что это ушло из твоей жизни именно сейчас. Все, что происходит, происходит к лучшему для тебя. Скоро ты в этом убедишься. Улыбнись, все идет так, как надо.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. Реклама на Диалог ФМ.
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
1: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
3: Я как психолог за экологичный поэтапный рост. То есть ко мне, когда приходят, спрашивают, сколько будет, я говорю, не знаю, но вам нужно расти поэтапно и экологично, да, чтобы это было безопасно для вашей психики, то есть чтобы не было отката и вы не ушли куда-то там совсем.
4: То есть увеличение идет просто за счет постепенного роста, x2,
3: да,
4: и все.
3: Да,
4: окей.
3: То же самое x10 можно сделать, да, поставить себе срок, допустим, не за месяц, а за полгода, например,
4: да.
3: Или за 3 месяца. И каждый месяц поэтапно расти, так, чтобы психика была готова. Сделал шаг, сделал результат, зафиксировал.
4: А как, да? Зафиксировал? Что имеется в виду зафиксировать?
3: Именно в моменте, да, научился справляться с этими деньгами. То есть научился правильно распределять, финансировать что-то, допустим, ну, инвестировать и так далее. То есть если сумма дискомфортна, тревога появляется, страх, значит, ты еще не готов расширять свою емкость. И здесь нужно работать как раз с этими паттернами, да, сценариями, программами, уже прослеживать вот то, что мы сегодня обсуждаем.
4: Понял. То есть, по сути, убирать вначале то, что мешает,
3: да.
4: Давать пространство для... То есть, это и есть увеличение емкости за счет того, что ты убираешь,
3: да,
4: то, что мешает.
3: Именно.
4: И уже только это дает большой рост.
3: Да.
4: Супер.
3: Да.
4: А, теперь переходим дальше. Я, может, забегаю, но мне интересно самому... Теперь мы идем в сторону добавления тех мыслей и осознаний, которые увеличивают эту емкость, или как?
3: Теперь нужно проследить, да, вот эти вот сценарии, допустим, как их проследить. Теперь уже можно вот практику дать, да, ребятам.
4: О.
3: Допустим, первое, что нужно сделать, написать. Ты можешь сейчас подумать, Арман,
4: да.
3: Большие деньги, с чем у тебя ассоциируются? Вот 5 ассоциаций, большие деньги, первое, что приходит, негативное.
4: Негативная? Опасность.
3: Да.
4: Опасность.
3: Заберут. Что значит опасность?
4: Заберут. Да.
3: У кого забирали деньги?
4: У моего дедушки, прадедушки.
3: Вот.
4: Раскулачивали,
3: да,
4: его.
3: Да. Это еще один, да, момент, когда закладывается сценарий, это родовой как раз-таки, но он более глубинный, его не проследить, его нужно уже с экспертом прослеживать,
4: да.
3: То есть, когда мы отрабатываем, психика, она многоуровневая, когда мы отрабатываем верхние слои детства, там родительские сценарии и так далее, там уже дальше родовые идут сценарии.
4: Okay.
3: И вот видишь, у тебя сейчас родовой, так как ты работал над собой, ты проходил практики, да, с психологом и так далее, у тебя сейчас родовой вышел. Вот. А тут нужно уже отработать, то есть отсепарироваться от этой программы. Когда мы осознаем, у нас появляется выбор. То есть у нашего мозга появляется выбор, что оказывается можно по-другому, не обязательно, чтобы отобрали, да. И успешный человек на самом деле это тот человек, который знает, чего он хочет. Наша психика, она постоянно фокусируется на негативе, то есть на том опыте, который у нас есть, чтобы нас защитить. Когда мы фокус переносим на то, что я хочу, а что я хочу вместо этого, да, тогда у нас выбор появляется.
4: Я хочу, наоборот, безопасность.
3: А в слове «безопасность» уже есть слово «опасность». То есть мозг, твой мозг, мышление, видишь, оно бессознательно, ты даже это проговариваешь, да. Оно сфокусировано на опасности. Подбери слово…
4: Комфорт.
3: Комфорт.
4: Да.
3: Угу. Комфорт. Что ты чувствуешь, когда ты говоришь «комфорт»?
4: Комфорт, почему-то картинки такие, отель, лобби, такое спокойствие, я сижу,
3: эмоции
4: расслабленно.
3: Какие?
4: Гармония на душе.
3: Гармония,
4: такая,
3: отлично.
4: Да.
3: Поэтому, что здесь можно сделать? Техника какая? Практика. Каждый может выявить свои сценарии и программы. То есть большие деньги тире опасность. Что
4: да.
3: еще было?
4: Опасность. Это про страх, про негативные,
3: да,
4: моменты? Да,
3: негативные.
4: Опасность, риски.
3: Риски.
4: Да.
3: Что значит риски?
4: Риски – это значит, что может всякое произойти. Типа,
3: всякое –
4: может кто-то
3: что?
4: Кинуть. Может кто-то там что-то плохое сделать. Ну, то есть вот такие вещи.
3: А да. что может плохое произойти?
4: Украсть, обмануть. Mm-hmm. Вот эта история.
3: У кого-то крали, обманывали в детстве?
4: Ну, я видел в детстве, как наш дом воровали, ну, квартиру воровали.
3: Вот.
4: Да. Когда заработали деньги большие. Папа,
3: вот.
4: О, прикольно.
3: У тебя есть сценарий, если да, я заработаю большие деньги,
4: меня
3: то есть
4: обкрадут.
3: Ты уже зарабатываешь, почему, вот еще причина, почему я распределяю, у меня могут их украсть, да, меня могут ограбить там и так далее.
4: Офигеть.
3: Поэтому что мы делаем, да, прописываем ассоциации негативные и прослеживаем, откуда эта установка, вот как я задаю вопрос, откуда она? Она из детства.
4: Делаем то же самое прямо сейчас, супер
3: да.
4: полезно.
3: А далее прослеживаем, как она повлияла на мою жизнь. В твоем случае... С твоим потенциалом, Арман, ты себя ограничил этими установками,
4: да?
3: да? Ты бессознательно делал все возможное, чтобы избавляться от,
4: да.
3: этих, от этих денег. Да,
4: да. Угу. Согласен.
3: Далее, следующее. Что бы я хотел взамен вместо этого? Тут, чтобы создать, сформулировать позитивную установку, позитивный сценарий, во-первых, частицы не должно быть, слово «безопасность», то есть там уже опасность есть.
4: Да.
3: И это слово, то есть нету правильных, неправильных установок, есть ваше или не ваше, оно должно быть вам комфортно.
4: Вот у меня слово возникло «везение».
3: Угу.
4: То есть вот,
3: сформулирую, мои это, большие деньги.
4: Мои большие деньги еще приумножаются просто потому, что мне везет.
3: Что ты чувствуешь, когда ты это проговариваешь?
4: Относительно тех старых убеждений это нереально. То есть
3: твой мозг не верит.
4: Да, это нереально.
3: Тогда
4: да,
3: это тип... неправильная установка, надо ее поменять. Это не твоя установка.
4: А, окей.
3: Да. Давай подберем другие
4: так,
3: слова.
4: Так, если у меня до этого был риск, да,
3: угу.
4: то сейчас что у меня может быть?
3: Вместо риска чего бы ты хотел? Давай твой фокус перенесем на то, что я хочу.
4: Так, риск.
3: Для чего тебе нужны деньги?
4: Чтобы проживать разный интересный опыт в жизни.
3: Хорошо, тогда сформулирую мои большие деньги.
4: Помогают мне проживать разный интересный опыт.
3: Что ты чувствуешь?
4: Вот это правда.
3: Идет энергия.
4: Это идет энергия,
3: все,
4: да.
3: Это твое, значит.
4: Все,
3: да.
4: все, согласен.
3: Угу. И дальше каждую установку можно вот так вот поменять, но при этом пропустить через себя.
4: А я думал, как антоним нужен, грубо говоря, противоположность.
3: Нет, нет, то есть... это должно быть твое слово, потому что за каждым словом, Арман, за каждой мыслью стоит целая история, травма. То есть у тебя может наоборот откат случиться. Да, это уникально.
4: Все, все, все.
3: Индивидуально.
4: Просто вы, короче, можете свой старый вот негативную установку поменять на новую, и она не обязательно должна быть противоположной,
3: да.
4: она может быть любой, и самый главный критерий – это у вас поднимается энергия, да?
3: Да,
4: супер.
3: Это пропустить через себя, если мозг не верит, сомнения, тревога – это не ваше. Допустим, установка, аффирмация «я магнит для денег», она
4: да.
3: не рабочая, она
4: ага.
3: не работает.
4: Ага.
3: То есть, если у человека там куча сценариев негативных, и он говорит «я магнит для денег», у него все включится, все защиты включатся,
4: ага.
3: и будет полный откат, он будет избавляться от денег. Может быть, он и притянет кучу денег, но он также от них избавится. Поэтому здесь все очень индивидуально, надо пропускать через себя.
4: Окей, супер.
3: Uh-huh. А,
4: так, теперь у нас какой этап следующий? Или на этом все? Именно с точки зрения вот перепрошивки
3: далее,
4: идет?
3: Да, далее, то есть это как перепрограммирование мозга. Эти установки, они у вас работали десятки лет. Вот сколько тебе лет, столько они и работали. Поэтому, чтобы поменять и внедрить новые установки,
4: так.
3: нужно время. На курсах, книгах говорят 21 день, 2-3 месяца, неправда. Так не работают, да, установки, так нейронные связи не закладываются, не закрепляются. Полгода в среднем.
4: Полгода.
3: Полгода. То есть эти установки выписать, проверить, подходят ли они мне. Допустим, те же заметки в телефоне или голосовым, если вы аудиал, да, голосовым записать себе и периодически слушать. Периодически возвращать свой фокус к этим установкам, напоминать себе новые, для того, чтобы их внедрить и закрепить.
4: А еще мне кажется, как будто нужно прожить опыт, который связан именно с вашей новой установкой. К примеру, допустим, я как говорил, комфорт.
3: Угу.
4: Заработать деньги и там повести себя в спа, где комфортно.
3: Да.
4: И прям вот взять и зафиксировать. Я заработал деньги и попал в комфорт.
3: Это вообще супер. Допустим, если человек привык к эмоциональным качелям, то есть он получил деньги на карту и тут же раздает, то в этом случае нужно уже сознательно поменять свое поведение. Да, это уже когнитивно-поведенческая терапия. То есть, допустим, сутки эти деньги не раздавать и просто пережить новый опыт.
4: И сказать,
3: ощутить новые эмоции.
4: Я не раскидывал деньги.
3: Да.
4: Я выжил, это было безопасно.
3: Да.
4: Супер, новый опыт.
3: Да.
4: Классно, классно.
3: То есть мозг, он получает новые эмоции, новый опыт, и он понимает, it's okay, то есть все нормально, жить можно, и у него появляется выбор.
4: Теперь у меня такая мысль. Если мы по вот этому списку прошлись, мы прошлись по нему, у меня теперь есть новые мысли, вопросы. Какие... Вот есть книги, да, там вот я говорил уже в первом подкасте «Счастливый карман полный денег», допустим, классная книга.
3: Угу.
4: Мне она очень понравилась, там было много классных новых мыслей, которые мне прям вошли, и это на меня повлияло. Вот какие есть у вас такие топ, там, не знаю, 5-7 инсайтов касательно денег? Вот мысли эти реально работают. Вот ты их берешь себе в голову, засовываешь, и это реально влияет. Что вот такое есть?
3: Ну, во-первых, успех – это про состояние. То есть нужно создавать это состояние. Недостаточно, да, чтобы вы действовали, там, что-то меняли, финансовые инструменты использовали, когда внутри у вас состояние выживания. То есть вы выживаете. Это состояние, к которому мозг привык. Нужно постараться создать другое состояние, состояние стабильности, то, что вы хотите взамен вместо этого. Это
4: прикольно.
3: Первое состояние. Да.
4: Вот можно я тут добавлю?
3: Да.
4: А вот, может быть, я не знаю, наверное, это вряд ли связано, но прикольно звучит. Говорят же, состояние того миллиардера вот столько-то.
3: Угу.
4: Состояние
3: его
4: на миллиарды долларов.
3: Да.
4: Прикольно.
3: Да,
4: может быть, это тоже как-то связано.
3: Именно.
4: А
3: далее, что еще? То есть успешный человек, да, это тот, который четко знает, чего он хочет. Деньги приходят на цели.
4: Mm-hmm.
3: Большие деньги приходят на большие цели. Если у тебя нет больших целей, конкретных, для чего тебе нужны деньги, денег не будет. Они будут приходить на твои потребности, чтобы закрыть, да, твои базовые потребности. Допустим, ты хочешь 10 миллионов, а твои базовые потребности 2 миллиона. Ты будешь получать 2, закрывать. Зачем тебе эти 8 миллионов, например, нужны? То есть обязательно нужно расписать, я хочу такую-то сумму, для чего она мне нужна. Следующий момент – писать. Чем отличается миллиардер от миллионера? Миллиардер все записывает. Нужно обязательно записывать. Допустим, если с точки зрения веры, да, то Всевышний в первую очередь создал калям, письменную трость. И он записал всю нашу историю от первого человека Адама до последнего. То есть и мы, когда все расписываем, да, то мозг все это видит, фиксирует. Это обязательно реализовывается в жизни. И цель – это мечта, упакована в даты, сроки, в цифры.
4: Ой, классная мысль.
3: Обязательно.
4: Можно я тут добавлю? Да. У меня есть блокнот, и я постоянно каждый день в него, ну, практически каждый день, бывает иногда там исчезаю, ну, буквально на пару дней. Я каждый день пишу про свои цели и именно что я хочу. И
3: супер.
4: Там часто бывают именно какие-то даже материальные моменты. И я заметил, что 90% по итогу реализовывается.
3: Именно, Арман, с вероятностью более чем 90% эти цели реализовываются. А вообще классно, если цели писать каждый день. Это техника Брайана Трейси, да?
4: То есть
3: каждый день 10 целей и не подглядывать, что я вчера написала. Допустим, сегодня я пишу 10, завтра могу какие-то еще. А потом те цели, которые повторяются, это твои истинные цели. И они реализовываются.
4: Супер.
3: Все, что я расписала,
4: забирайте.
3: У меня в жизни реализовалось.
4: Классно. Все, забирайте себе эту практику, заведите тетрадку, блокнот там, не знаю. Ну, не в заметках, именно вот рукой написать, мне кажется, в этом
3: даже
4: не кайф.
3: Даже в заметках. Вообще классно, конечно, рукой. какой писать, да. Но если нет возможности, вы в самолете, вы где-то еще, да, не теряйте время, пишите в заметках.
4: Класс.
3: Это тоже работает.
4: Отлично. Так, что еще?
3: Постоянно, да, анализировать свое состояние, например, через полгода опять же провести эту практику, большие деньги тире, потому что мы же растем поэтапно, там уже другой этап, другой уровень, и что там выйдет, там что-то другое вообще выйдет.
4: Прикольно.
3: Этого
4: прикольно.
3: Не будет.
4: Можно я от себя добавлю? Да. Я бы еще добавил насмотренность. Угу. То есть все-таки важно именно находиться в пространстве с людьми,
3: да.
4: у кого есть примерно что-то, что вы хотите, или... та денежная цель или состояние денежное, которое вы хотите. Потому что мне это очень сильно помогло.
3: Да.
4: Я вот был на одном мастер-майнде вот у Михаила Дашкиева, угу. и там ребята, ну, очень хорошо зарабатывают, кратно больше, чем я. И я просто с ними в течение 6 дней находился рядом, общался, смотрел, как они думают, как они общаются, что они кушают, что они говорят, как они стоят, как они сидят. И
3: все
4: уже
3: верно.
4: Только от этого появились новые поведения, новые мысли, да. новые осознания. Тоже
3: все верно, Арман. Очень важно окружение, но важно не только окружение, а то, чем ты себя окружаешь. Это тоже важно. Где ты находишься, что видят твои глаза, что ты читаешь, что ты смотришь. Даже соцсети, на кого ты подписан. Допустим, у меня, на кого я подписываюсь, они появляются в моей жизни. Я на вас с Кариной недавно подписалась, и вы появились в моей жизни, да?
4: Да.
3: То есть вот это очень важно, если правильно научиться ставить цели, свою энергию направлять, именно фокус на то, что я хочу, оно быстро появляется в жизни. И еще фокус, очень важный момент, да, на то, что я хочу. То есть что я могу порекомендовать, это вообще классная практика. Наш мозг, он сфокусирован на негативе постоянно. Угу. А что будет, там, чтобы мы выжили?
4: Да.
3: Когда какая-то мысль появилась негативно, проследите ее. За этой мыслью всегда стоит какая-то история. Паттерн, сценарий, травма. То есть эта мысль просто так не появилась. Проследите ее и поменяйте ее. А что бы я хотел взамен? Таким образом можно буквально поменять свое мышление. Потом это уже войдет в привычку, в практику. И таким образом вы будете вытеснять, то есть мы не можем удалить эти паттерны, ну никак, но мы можем их заменить.
4: Вот, по-моему, вы сами говорили мне, что у нас базово именно негативное мышление,
3: да,
4: только
3: да.
4: из-за того, что, чтобы мы выжили.
3: Да.
4: Условно, наши предки там, нужно было там от саблезубого тигра,
3: да,
4: там убегать, и поэтому они негативно мысли думали там условно, сейчас из леса выбежит, надо убегать. И поэтому позитивное мышление, которое сейчас модно, все про него говорят, оно как бы неестественно, по сути, да?
3: Потому что именно визуальный мозг – это мозг, который отвечает за будущее, программирование, структурирование. Это сам молодой мозг, он позже появился. Первый мозг – это рептильный мозг, мозг выживания, и он у нас сразу реагирует, да, в первую очередь, чтобы мы выжили. Поэтому если прослеживать, да, эти сценарии, как бы они уже не актуальны, это ложные убеждения, они работали, когда ты был ребенком. Сейчас ты уже взрослый мужчина, другие возможности, другое время, они тебя загоняют в эти рамки. Проследил, поменял, а что я хочу взамен? Тут же, в моменте, и тут же вот прочувствуешь, да, у тебя сразу другая энергия пойдет,
4: да,
3: другое
4: правда.
3: Состояние. А потом эта мысль, она у тебя закрепится, эта
4: Супер.
3: Картинка закрепится.
4: А можно такой вопрос? То есть, по сути, позитивному мышлению нам всем придется научиться.
3: Именно,
4: то
3: этому
4: есть,
3: надо учиться.
4: Это не то,
3: каждый
4: что...
3: день.
4: То есть ни у кого базово его прям нет такого,
3: нет.
4: что вот все такие ходят и целый день там.
3: Абсолютно, мы все выживаем, то есть нам всем нужно выживать. Кто-то менее позитивно, кто-то более тревожно, да, есть этот момент, но тем не менее над ним нужно работать. То есть прям прослеживать и менять эти установки буквально.
4: То есть люди, кто хронически ходит в негативе, по сути, просто и не научились в должной мере перестраиваться на что-то позитивное. Не научились
3: да,
4: позитивно
3: абсолютно.
4: Мыслить.
3: Абсолютно. То есть, и обрати внимание, те, кто ходят в негативе, они увеличивают, приумножают этот негатив в своей жизни. То есть, если твой фокус на негативе, этого будет больше в твоей жизни. Если ты его перенесешь, я не про розовые очки,
4: да.
3: на самом деле. Да?
4: Я понял.
3: Я именно про мышление, как его поменять, тогда больше в твоей жизни появится позитивного, того, чего ты хочешь. По сути, мы получаем все, что мы хотим. Просто наше мышление, оно таким образом заложено, что мы именно фокусируемся на бессознательных травмах и на опыте, который у нас был. И еще хотела добавить, что самые свои важные решения мы принимаем в детстве. Вот эти программы и сценарии, на самом деле, это наши подсознательное намерение. То есть, если, допустим, человек хочет, он поставил цель, да, вот это важный момент, он поставил цель, он хочет машину, но при этом у него есть программа, что машина – это авария, машина – это расходы бессознательно, то он не получит эту машину, потому что его цель не совпадает с его намерением.
4: Прикольно. Я сейчас даже сразу подтверждение тоже дам такое интересное, я сейчас увидел. Я в детстве очень сильно переживал из-за того, что мой папа очень, ну, взрослый. Mm-hmm. Он 51-го года у меня, и мне, когда был очень маленький, мне говорили: «Твой дедушка». И я всегда плакал из-за этого. Я прям помню, там, с 4 до 6 лет примерно каждый день вот Богу молился, плакал просто и просил, чтобы он у меня дольше жил, увидел моих внуков там и так далее. И прикольно, что я когда начал зарабатывать... машины, квартиры первые я брал именно папе, ну, то есть вот для них, да, для родителей, но с намерением подсознательно папе жизнь как бы продлить. И когда он мне еще каждый раз потом говорил, что благодаря этому я чувствую, что моя жизнь как будто вот продлилась.
3: Классно.
4: И я тогда прям испытывал нереальный кайф, и я теперь понимаю, почему это произошло.
3: Потому что это намерение, которое у тебя заложилось в детстве. Это решение ты принял в детстве.
4: Да.
3: И на самом деле все наши решения, все наши ситуации в жизни, да, это результат тех намерений, заложенных в детстве, тех решений, которые мы приняли именно в детстве. Но мы их не помним. Они на бессознательном уровне. Например, я в детстве всегда мечтала помогать людям. Да? И когда в ходе терапии и работы над собой я осознала, я хотела помогать финансово, деньгами. То есть, будучи ребенком, хотя мы сами где-то нуждались, я видела нуждающегося человека и думала, я бы хотела ему помочь. В результате, я экономист вообще, у меня первое образование международная экономика, на английском языке я училась. В результате судьба так сложилась, что я стала коучем финансовым, психологом, и мои клиенты, отрабатывая их травму, психосоматику, начали расти в финансах. Это намерение, которое у меня заложилось, да, решение, которое я приняла в детстве. И оно есть у всех, но мы не помним, оно вытеснуто на бессознательном уровне.
4: Я вот сейчас осознаю, что у меня еще одно озарение, что то, что я пытаюсь постоянно дать пользу, информацию какую-то, передать ее, это у меня очень сильно в детстве было часто, что я там переживал из-за того, что не мог на некоторые вопросы ответы найти. Вот. Я их искал, искал, искал, и я все время нуждался в информации. Угу. Я сейчас понимаю, что, возможно, я вот таким образом компенсирую вот эту историю,
3: да,
4: тоже.
3: На самом деле наши травмы делают нас теми, кем мы являемся. То есть они делают нас сильнее, где-то они начинают нам мешать, тут нужно уже отрабатывать, отпускать, да, где-то они, наоборот, дают мотивацию. Поэтому в твоем случае, да, это стала мотивация, где я хочу там папе помочь, я хочу миру пользу принести и так далее. И это и есть бессознательное намерение, это и есть наши программы и сценарии, которые мы транслируем миру. Потому что мир – это зеркало. А зеркало не каких-то мыслей, да, вот часто мы слышим выражение «мир – это зеркало». Так вот, мир, он отражает наши внутренние программы и сценарии, получается, наши бессознательные намерения, которые мы не прослеживаем.
4: Все, я думаю, вот это был просто финал.
3: Спасибо большое.
1: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. В Дагестане 18 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
5: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Специалисты готовят тест-систему, в которой будет заложено почти 30 вирусов. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Попова также добавила, что новые тесты Роспотребнадзора дают результат уже через час. Она подчеркнула необходимость средств диагностики для всех опасных инфекций, которые появляются в мире. Поэтому создана плотная система мониторинга ситуации в разных странах. Ну и к другим новостям. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва рассчитывает на проведение трехсторонней встречи с Вашингтоном и Киевом по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, в этом плане российская сторона сходна с зятем президента США Джаредом Кушнером. Накануне я напомню, что Песков также заявлял, что Кремль надеется на успех миротворческих усилий США. Программа «Детская книжная карта» планирует опробовать с сентября 2027 года. Об этом сообщил советник президента Елена Ямпольская. Пилотный проект хотят запустить в 10 регионах. Их список пока согласовывается. Карта будет работать по принципу пушкинской и позволит семьям покупать книги для детей от 3 до 6 лет. Номинал карты составит 3000 рублей. Инициативу ранее предложил сам Владимир Путин. ООН предложил обратиться к соавторам резолюции в поддержку использования новой карты мира, на которой Курильские острова окрашены в цвета России. Так в организации отреагировали на протест Токио. Официальный представитель ООН Фархан Хак, отвечая на вопрос РИА Новости, заявил, что резолюция была одобрена Генеральной Ассамблеей и предложил обращаться к ее соавторам. Секретариат организации предпочел дистанцироваться от возникшего дипломатического спора. В свою очередь мы напомним, что еще 11 сентября Генассамблея ООН поддержала резолюцию африканских стран о пересмотре изображения карты мира. За проголосовали 164 страны, против только США. Япония изначально поддержала резолюцию, однако затем выразила протест из-за изображения Курильских островов в составе России и призвала изменить новую карту. Ну и Россия к 2030 году готовится принимать больше 5,5 миллионов туристов из Китая. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко. По его словам, после отмены виз между странами туристический поток заметно вырос. Только за первое полугодие этого года число поездок увеличилось примерно в полтора раза. Для дальнейшего роста в России расширят гостиничную инфраструктуру и создадут туристические программы, которые рассчитаны на гостей из Китая. Продавцы Озон и Валберес все чаще отказываются от хранения товаров на складах и маркетплейсов, об этом пишет Коммерсант. К концу августа собственные склады использовали более 97% продавцов Валберес и 73% селлеров Озон. За два месяца эти показатели заметно выросли. Эксперты связывают тенденции, в том числе с атаками беспилотников на логистические объекты и опасения продавцов за сохранность своих товаров. Ну и в продолжении темы, маркетплейсы смогут автоматически проверять, имеет ли продавец право использовать тот или иной знак. Об этом сообщил глава Роспатента Юрий Зубов. Данные из карточек товаров будут сопоставлять с государственным реестром ведомства. Это позволит проверить права продавца на бренд еще до размещения товара и должно помочь в борьбе с контрафактом. Сам механизм начнет действовать с 1 марта будущего года. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
1: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
6: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
7: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
8: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.
9: История сделки. Передача, где недвижимость перестает быть загадкой. Вместе с Муслимом Багаровым разбираем все. Как проверить документы и не попасть в ловушку? На что смотреть при продаже квартиры, чтобы не потерять деньги? И как вывести на чистую воду недобросовестного застройщика? Не верьте на слово. Проверяйте факты. Территория сделки. На Диалог ФМ.
10: Ассаламу алейкум. Доброго времени суток. Вновь. Уже полюбившаяся вам передача «Территория сделки» на радио «Диалог ФМ» 104.8. Сегодня у нас в очередной раз очередной очень интересный гость. Сейчас мы его представим, но перед этим я хочу представить вам своего коллегу, самого лучшего риэлтора в республике и соведущего нашей программы Фаруха Абдурахманова. Ассаламу алейкум.
11: Алейкум ассалам.
10: Фарух, что ты знаешь о нашем госте?
11: Ой, я пока оставлю это в тайне, что я о нем знаю. Не буду раскрывать все карты сразу, но думаю, будет сегодня очень интересно и очень много полезной информации нам даст.
10: Это правильно. Представлю нашего гостя. Он является экспертом по работе с партнерами строительной компании «Унистрой». Это Джамалудин Усалаев. Джамалудин, ассаламу алейкум.
12: Можно просто Джамал, наверное, даже? Можно Джамал, да, будет удобно.
10: Если можно, чуть-чуть микрофон поближе, чтобы наши радиослушатели...
12: Конечно, вот так вот нормально?
10: Да, отлично, по-моему, да? Да. Итак, Джамал, рады видеть тебя у нас на эфире, в студии. Да. Спасибо, что принял
12: вам
10: приглашение на то, коротком пригласили. Уведомлении.
12: Да, я вот рассказывал как раз это. Сейчас еще Фарух за какие-то тайны обо мне сказал. Мне аж чуть-чуть даже стало страшно.
10: У нас формат такой.
4: Вы подготовились, как я понял, вы покопались. Подготовились, отлично.
10: Итак, начнем, наверное, с того, чтобы познакомим немного нашу аудиторию с тобой поближе. У нас мы стандартно так и действуем, поэтому, пожалуйста, немного о себе, как пришел в недвижимость, почему недвижимость и где ты сегодня есть.
12: Угу. В недвижимость я пришел, у меня вообще богатый опыт работы, так получилось, что работать я начал с 17 лет. Не от большой нужды.
10: Вообще, в принципе,
12: да, работать. В принципе, я начал работать 17 лет. Угу. Не с большой нужды, просто мне самому так хотелось. Вот сидеть на одном месте не хотел. Вот. И постепенно, нарабатывая опыт в разных стезях, я работал в юридическом агентстве. Угу. Продавал от картошки до квартиры, то есть было даже такое. И как-то в 2019 году, на тот момент я находился в Хасавюрте, так как я являлся жителем Хасавюрта, угу. Планировал переезд в Махачкалу. Планировал переезд и думал, как я перееду, я буду искать себе работу, которая однозначно будет связана с высоким чеком. Высокий чек – это либо автомобили, угу. либо недвижимость продавать. И вот я приехал в Махачкалу, снял квартиру, уповал на Всевышнего, начал искать работу. Рядом с квартирой я нашел себе работу, получается, у застройщика. На тот момент один из первых, который работал также по 214 ФЗ. Угу. Я вышел туда менеджером по продажам. Работал ориентировочно года 3 менеджером.
10: Успешно работал.
12: Успешно, да. Вот за весь период работы там я показывал очень хорошие результаты. Это, в принципе, могут подтвердить. Далее. Оттуда я решил попробовать себя агентом, риэлтором. И на протяжении, наверное, года я работал агентом. После попытал удачу и решил открыть свое агентство недвижимости.
10: Вот здесь чуть-чуть уточнение, пожалуйста. Почему с места, где у тебя есть, я так понимаю, какая-то стабильность, угу. ты решаешь уйти в нестабильность, больше нестабильности? Риэлторская деятельность – это больше про нестабильность.
12: Это больше про нестабильность, но 3 года я находился, можно сказать, в стенах, и мне нужен был рост какой-никакой.
10: То есть ты достиг какого-то уровня?
12: Да, мне необходимы были изменения. Эти изменения, в принципе, я, знаешь, как я думал? Я сидел менеджером по продажам, и я думал, блин, я такой крутой менеджер. Я, наверное, агентом, я сейчас пойду, я буду лучшим агентом, я всем покажу. Теперь что происходит? Я иду работать агентом, казалось бы, со своими навыками, скиллами. А я не сидел на месте. Я свободное время обучался чему-то, смотрел какие-то ролики. Я сразу тестировал это на клиентах. Что-то я закреплял. По сей день они есть у меня на вооружении. Теперь я иду работать агентом. А оказывается, помимо вот этих скиллов, помимо навыков, еще нужна дисциплина. То есть там у тебя есть график. Ты приходишь, ты должен сидеть до стальки-то, у тебя есть клиенты, которые к тебе приходят.
10: Еще раз себя перебью. Вот сейчас очень внимательно попрошу слушать тех из людей, кто думает стать риэлтором, идти в эту профессию, наверное,
12: ну, да, пускай будет. Да, это однозначно профессия.
10: Вот внимательно. Основополагающая успеха для риэлтора – это как раз-таки то, о чем сейчас рассказывает Джамал.
12: Да, я пришел и столкнулся с тем, что помимо всего то, что у меня есть, нужна дисциплина. Теперь, я по натуре художник. Угу. Я воспитываю в себе дисциплину. У меня получается, сейчас я ее уже воспитал до определенного уровня. Вот, но на тот момент...
10: Ты же творческая личность, это же
12: да,
10: ты.
12: Да, я творческая личность, я продажник. По сути своей я продажник, а продажник, он в большинстве своем художник. И теперь я вижу то, что люди, у которых скиллов меньше, навыка меньше, кто-то из них на самом деле есть проблемы там, в разговоре, еще в чем-то, но у них есть каменная дисциплина, они могут приходить с утра, обзванивать, вот систематически повторять одни и те же действия и не выгорать при этом, они замотивированы
11: на это. Крутить педали и все.
12: Да, да, реально вот крутить педали, повторять одни и те же действия и получать результат. То есть...
10: это перспектива, просто немногие люди хотят в эту перспективу заглядывать, да, ждать, многие хотим уже здесь и сейчас.
12: Вот, вот. Но при прочих равных, если у человека есть дисциплина, он может повторять вот эти действия, угу, он замотивирован, и у него есть вот этот пакет навыков, вооружения, в совокупности это все даст большие результаты. Угу. То есть это и будет вот тот самый мега-риэлтор, наверное.
11: Но это как в спорте, наверное, все-таки кто-то обладает даром, скажем так. Да. Да? У него талант, у него предрасположенность к определенному виду спорта, но талант – это всего лишь 1%.
12: Вот, вот, вот.
11: А дисциплина и упорный труд дают нам больше плодов.
12: А талант плюс дисциплина и упорный труд – это будет вообще…
10: Согласен. Да, я думаю, это… отсутствие дисциплины, боль многих руководителей.
12: Да.
10: Потому что да, мы с тобой сталкивались с этим. Мы очень это часто понятно аналогию приводили как раз-таки со спортсменами. Что, ну как вы хотите стать чемпионом мира?
11: У меня любимая есть, даже знаешь, я вот всем пример привожу. С Махачкалы до Дербента на велосипеде доехать, что нам нужно делать? Одно действие. Mm-hmm. Нового ничего не придумали. Крутить педали, да, где-то мы можем сделать передышечку, еще что-то. Но цель одна, крутить эти педали и все.
10: И
11: мы не изобретаем велосипед, мы не изобретаем что-то новое. Работа поставлена, и все, делай. Делай, не хочу называть.
12: Отличная аналогия.
11: Просто большинство, да, элементарно, боль, наверное, опять же, как сказал Муслим, руководитель, люди элементарно не могут там утром прийти вовремя на работу.
10: Причем это им же надо.
11: Свое тело поднять от постели самое сложное.
10: Донести, по-моему, до человека мысль бывает тяжело, что это тебе надо. Зачем? Да приди ты, спланируй свой день. Просто чтобы не быть как ежик в тумане, угу, не понимая, что ты делаешь, куда ты двигаешься. А в голове уже сидит, что я должен заработать там 1 000 000 рублей. А как ты его будешь зарабатывать? Какие действия ты будешь делать? Что, угу, у тебя же какой-то план, грубо говоря.
11: Кстати, должен... Джамал заметил очень хорошую вещь. Ты подметил, что работая в отделе продаж, ты почувствовал себя классным специалистом, придя в недвижимость, понимаешь, что немножко уже где-то не хватает, где-то там не добираешь. Я вот, мы с тобой обсуждали как раз это, Муслим, что, ну, в моем понимании, те, кто сидят в отделе продаж, они не продавцы, именно не риэлтора. Они просто могут продавать именно только тот продукт, который у них есть, под который они заточены. И все. Ну, это не камень в огород чей-то, но это факт, показывает факт. Просто многие, приходя из офисов продаж застройщика в риэлтора, понимают, что, ну, что-то у них не складывается, не склеивается, и почему-то бизнес не работает.
12: Ну, тут я бы не совсем так сказал. Отчасти я с тобой соглашусь.
11: Просто, по крайней мере, с кем я сталкивался, именно вот эту картину, да, я наблюдал.
12: Отчасти соглашусь. Они однозначно не риэлторы.
11: Ну, риэлтор просто многофункциональная все-таки личность должна быть.
10: Разносторонняя, обязательно.
11: Ну да, потому что в эту профессию много чего складывается. И ты должен быть и фотографом, и видеографом, да, и, да, я не знаю, выступать, и психологом, и продавцом, и юристом. И, ну, много разных ответвлений затрагивают именно эту профессию. Просто, ну, знаешь... Многие на риэлторов смотрят как на, знаешь, да, что ты можешь, что ты знаешь.
10: А, слушай, Джамал, а у тебя есть сегодня в отделе продавцы, которые из риэлторов пришли?
12: Нет.
10: Нету? А ты как вообще такое?
12: Более того, в компании есть политика не брать именно с риэлторов в эксперты по продажам. Есть определенные причины, почему так делать нельзя.
10: Потом ты мне скажешь.
12: Обязательно.
10: Итак, тема сегодняшнего эфира у нас, ну, так как тематика сама передача о недвижимости, новая цена недвижимости, куда движется рынок новостроек. Поговорим о новостройках. Как, по твоему профессиональному мнению, обстоят дела сегодня на рынке новостроек? Что у нас происходит? И чего? Давай попробуем аккуратно на короткую дистанцию сделать какой-то прогноз. Пускай это будет там 3 месяца. Чего ожидать? Вообще покупать или ждать?
12: Ну, как показывает опыт, не то что последнего квартала, а последнего, наверное, десятилетия, ждать точно не приходится, потому что только подъем, хотя на сегодняшний день вроде бы где-то видна стагнация, где-то на вторичке видно чуть упадок цен, но в плане новостроек...
10: Ну, понимаешь, Джамал, Фарух, вот... Все равно же это какое-то мнение есть вот оно на рынке. Лучше подождать. Чего ждать? Вот ну, мне хочется лично понять.
11: Это мнение, по-моему, как Джамал сказал, уже последние лет 10 у людей, что нужно ждать, есть? А в итоге те, кто ждут, остаются в проигрыше.
10: Ну, сейчас очень сильно раскачивается история о том, что цены падают.
12: А где именно падают?
11: У кого именно падают?
10: Согласитесь ли вы с тем, что вот я скажу о том, что это не цены падают, это скорее можно на дисконт хороший попасть. Как от застройщиков по программам всяким разным, так и на вторичном рынке. Мне кажется, эта история больше правдоподобнее, чем то, что цены падают. Я не вижу, что цены падают. Не знаю.
12: Ну, как я вижу хорошие объекты, я в данный момент не в рынке вторичек. Поэтому я боюсь где-то дезинформировать. Я на самом деле не знаю, как обстоят дела на вторичном рынке. И больше вот мой взор направлен на рынок новостроек. И что я, допустим, вижу? Какую я тенденцию, какие я привычки вижу у людей? Вот у нас был период с 2010 по 2020 и даже чуть больше, когда вовсю строили ЖСК, ну, строительные кооперативы по 215 ФЗ. И можно было за адекватный прайс на тот момент приобрести недвижимость в рассрочку. Все это работало. И этим начали пользоваться не только добросовестные застройщики, но и менее добросовестные застройщики. В связи с чем определенные там, много пайщиков потерпели убытки, остались без своих кровных вложений. А далее, вот год 19-20, внедрили, может быть, его даже раньше внедрили, 214-й федеральный закон со скроу-счетами для защиты потребителей.
11: Его в 14-м, по-моему, этот закон утвердили.
12: Да, в 14, а вот уже непосредственно в Дагестан он, скорее всего, пришел вот где-то в конце 10-х. Уже я его в 14-м в Дагестане не встречал.
11: Нет, он не в Дагестане вообще. Дагестан он пришел позже. Он пришел намного позже.
12: Ну да, в Дагестане я знаю, что в 19-20 уже по пальцам пересчитать.
11: Ну да, были.
12: И сейчас по пальцам пересчитать. Но 214 федеральный закон уже практиковался. Сейчас уже люди знают за 214 федеральный закон, который защищает уже не пайщиков, а дольщиков.
11: Вот у меня вопрос самый мой любимый. Насколько ты считаешь защитой эскроу-счета? Для покупателей.
12: Если все делается грамотно, если компания, которая работает на самом деле по букве закона, и у нее есть эскроу-счета, я считаю, ну, это хорошая защита.
10: А в чем она заключается?
11: Нет, насколько, защита, подожди, давай в процентном соотношении. 100% гарантию мы можем дать?
12: То есть клиент, приобретая квартиру, ставит свои средства на свой эскроу-счет. И в случае, если произойдут непредвиденные обстоятельства, он может снять их с эскроу-счета.
10: А сможет ли он снять их с эскроу-счета? Вот мне в эту историю тоже тяжело верится, что...
11: Нет, сможет. А вот история, допустим, если будет у вас... Вы же работаете, ваша компания, с ипотеками, правильно?
12: Да.
11: Правильно. Если будет, условно, квартира стоить больше 10 миллионов, человек взял в ипотеку, деньги ушли на эскроу-счет, как защищает это его? Просто я читал такую историю, что там, сейчас могу соврать, где-то, может, чуть информацию неправильно дам, но если там сумма больше 10 миллионов и там условно ипотечная, банк заберет свою долю какую-то. Ага. И оставшуюся часть долга, там, по-моему, они будут забирать, что ли. Как-то там была вот эта история. Сейчас я...
10: Хитро-мудро, короче.
11: Да, немножко было...
10: Нет у вас ничего такого нововведения?
11: Это, ну, нет, это лучше не только... изучить. Да, это изучать
12: лучше
11: нужно.
12: Лучше изучить, потому что сейчас я не смогу ответить на этот вопрос, но я смогу вам предоставить ответ на этот вопрос, который вы позже сможете озвучить.
11: Просто вот я почему задаю вопрос постоянно, да, вот кто у нас застройщик приходил и так далее, насколько дает вообще гарантию скроу-счет. Ну, возьмем тот же самый самолет плюс, который в начале этого года запросил там баснословные деньги у государства в помощь, и многие там ждут своих объектов недвижимости, либо там не сданы, не достроил застройщик, что делать? И деньги там лежат в банке условно. Угу. Опять же, большинство застройщиков кредитуются у банка, проектное финансирование, правильно? То есть у банка задача какая первостепенная?
10: Свои деньги
11: забрать. То есть он забирает свои деньги за счет вот этих то, что лежат на скройщике. Да, объективно, если мы будем углубляться. Я думаю, что банк первостепенно забирает свою часть долга от застройщика, а уже там то, что осталось, тогда уже возвращаем людям. Это мое мнение, я могу ошибаться. Просто я вот хочу на этот вопрос найти ответ.
12: Угу. Ну, здорово. Я изучу этот вопрос, углублюсь в него и постараюсь дать ответ.
10: Будем признательны. Я бы хотел напомнить номер прямого эфира 8-988-291-1048. Друзья, звоните в прямой эфир, задавайте вопросы нашему гостю, он с удовольствием на них ответит. Если он не ответит, то постараемся мы с Фарухом это сделать. 8-988-291-1048.
11: Итак, Джамал, ты у нас представляешь компанию «Унистрой». Немножко расскажи о самой компании, как давно она на рынке, чем она славится, чем она знаменита даже, возможно. Просто у меня есть несколько фактов, и я хочу, чтобы люди от тебя это тоже услышали, наши слушатели.
12: Компания «Унистрой» – это казанская компания, федеральный девелопер, на рынке с 1996 года. То есть в этом году мы будем праздновать 30 лет. Более того, мы будем 18 сентября праздновать 30 лет.
10: Я чувствую, у нас будут отдельные пригласительные.
11: Да, у нас также мимо обойдет.
10: А, ну да, как и в этот раз. Все понял. Извиняемся за вас. Продолжай.
11: Амбассадоры чего-то.
12: В связи с чем мы разыгрываем 3 квартиры.
11: Вот, смотри, очень интересное предложение, розыгрыш. Как победить нашим слушателям, как выиграть свою квартиру, хотя бы одну?
12: Я скажу. 3 квартиры. Одну квартиру мы разыгрываем среди всех желающих. Достаточно зайти в соцсети «Унистрой». Там будет полностью инструкция, как зарегистрироваться, как принять участие и получить купон. И даже больше купонов. Там есть задания, которые могут пройти ваши слушатели, наши слушатели. Они могут прийти в офис, сделать селфи, еще что-то там, прикольные задания, за все их они могут получить купоны. Вторая квартира разыгрывается только среди клиентов. То есть клиент...
11: Тех, кто уже приобрел.
12: Тех, кто уже приобрел, и тех, кто приобретет до 10 декабря.
11: Подожди, у вас розыгрыш когда?
12: У нас день рождения 18 сентября, а розыгрыш до 10 декабря.
11: Вот это хорошее уточнение.
12: Да. И приходит к нам, приобретает квартиру, 2 билета мы ему даем на участие в розыгрыше. 10 декабря случайным образом через Лототрон мы определяем победителя.
11: Лототрон или Лохотрон?
12: Лототрон. Кстати, квартира, параметры. Стоимостью 10 миллионов в Казани. Можно обменять на любую квартиру в регионах присутствия «Унистрой». А об этих регионах я сейчас расскажу. И третья квартира среди наших партнеров, наших любимых. Партнер совершает 3 продажи, получает билет на участие в розыгрыше. То есть на сегодняшний день держателей билетов порядка 35. Вы представляете, 35 человек претендуют на квартиру. То есть шансы выиграть.
13: Что вы творите? Что вы
12: творите? На самом деле заманчивые, поэтому дерзайте, парни. Вот, я рассказал. Если что, слушатели могут уточнить информацию, мы ее продублируем.
13: Да, обязательно.
12: Теперь продолжим.
13: Да.
12: За нашу компанию славную. 30 лет нам исполняется в Казани. Мы в данный момент в 8 регионах присутствия. Это Казань, Уфа, Тольятти, Нижний Новгород, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Махачкала
11: и Дубай.
12: И как я мог забыть про один регион присутствия еще, представьте себе.
13: Ну, спишем это на твою усталость. А вообще, мы знаем этот город, но мы его будем держать до конца эфира в тайне. За это мы просим у тебя купон.
12: Сразу квартиру просим.
11: Так, Джамал, я еще знаю такой факт, что Унистрой входит в топ-5, по-моему, застройщиков по скорости строительства. Правда ли это?
12: Нет, это неправда. Мы занимаем первое место по скорости строительства. За 30 лет у нас не было ни одного дня просрочки ввода дома в эксплуатацию. Вот. И мы входим в топ-20 лучших девелоперов России.
11: Ну и все-таки я прав, что в топ-5 входите.
12: О, да, лучших девелоперов. Ну, топ-20. И у нас наивысший балл, то есть 5 в ЕРЗе. Там за соблюдение, много чего, это можно опять-таки углубиться, изучить.
11: Если я сейчас не ошибаюсь тоже, вот я наблюдаю за вашей стройкой, вы даже идете немного с опережением срока, правильно? Ну, официального вашего срока сдачи.
12: Да, да, у нас официальный срок сдачи первого дома. Это третьего квартала 2028 года. Мы сейчас хорошо опережаем. Можно поехать на стройку. Кстати, объявление 13 сентября. Мы объявляем день открытых дверей для клиентов, в том числе для ваших клиентов. Слушатели, вы тоже можете быть, мы вас ждем. Где мы продемонстрируем уже непосредственно квартиры, в каком состоянии мы будем сдавать квартиры.
11: То есть шоурумы уже будут готовы, да?
12: Да, будет готов шоурум, мы проведем всех, покажем, как будет выглядеть двор, как будет выглядеть стоянка, будет на самом деле интересно. И клиенты, посетители, которые захотят забронировать квартиру непосредственно в тот день, они получат еще от нас эксклюзивный бонус.
13: Подожди. Все слишком складно получается.
12: Да, как иначе.
13: И топ-5, и с опережением идете. Вот два момента меня интересуют. Первый. День открытых дверей, чтобы наши слушатели пришли к вам.
12: Да.
13: Все-таки надо как-то, чтобы они, вот какой-то особый повод был для них, помимо того, что это Унистрой, это день открытых дверей. Возможно, те, которые придут и скажут, что они пришли с территории сделки,
12: так,
13: получит какой-то бонус при приобретении или приняли решение,
12: да, прикупить. Да, однозначно.
13: Это отлично, отлично. Записывайте, пожалуйста. И второй момент. Почему такая цена? Что с ценами происходит?
12: Цена?
13: Да.
12: Ой, да. Я очень люблю этот вопрос. Отлично. Я бы хотел отвечать на этот вопрос.
13: Долго. Можно завуалирование, да?
12: У нас такая онлайн-трансляция, именно видео. Мы находимся в офисе нашем прекрасном, рядом с нашим макетом. Я хожу вокруг и начинаю перечислять козыри. Почему цена? Цена – это совокупность факторов на самом деле. И тут есть такие, как двойной стандарт. Люди наши, когда находятся где-нибудь в России, они видят крутые объекты, и они говорят, мы хотим тоже так, мы хотим вот так. Ну почему вот здесь так, а у нас не так? Почему у нас вот можно вот так постучать в окно к соседу, почему парковок нету, почему то, почему все? Вот, пожалуйста, мы делаем так.
13: Мы же хотим дешево.
12: Да, мы же хотим дешево.
13: Я говорю от лица людей сейчас.
12: Вот.
13: Мы хотим дешево, мы не хотим дорого, сделайте нам подешевле.
12: Мы не... Тут и неправильно будет сказать, мы не про дешево. На самом деле, если мы разберем на составляющие наш
13: объект, про людей, в первую
12: очередь,
13: и цену,
12: да, это как раз-таки будет про людей.
11: Я, вот, честно говоря, согласен, Джамал. Просто нужно смотреть наполнение, нужно смотреть качество. Просто я почему отмечаю про качество? Если ты вспомнишь нашу первую встречу на стройке, когда я начал задавать вопрос именно про фундамент, что они там сделали, какой бетон вообще используют. Вот он мне как раз на мои вопросы тогда и ответил, что я, ну, я ждал этого ответа на самом деле, но он еще дополнил всем этим. Поэтому, ну, я здесь, наверное, все-таки согласен.
13: Ты скажи про этот подход, о чем речь идет, и скажи, чтобы наши слушатели поняли.
11: Где они строят,
13: это нужно подметить,
11: где строит компания «Унистрой», это известный факт, что там идут агрессивные воды. Вот. Но они сделали сульфатостойкий бетон для того, чтобы не было сырости, плесени. Плюс помимо сульфатостойкого бетона, который отталкивает все это, еще и гидроизоляция, причем достаточно очень серьезная была. Да. И, ну, и подход компании мне понравился тем, что, ну, они до мелочей все разобрали, прежде чем начать строить. Опять же, про наполнение, если мы говорим садик во дворе, комплекс.

0: В данный момент это район, территория ипподрома для многих, для тех, кто не смотрит даже не в будущее, а там в пятилетку, в ближайшую восьмилетку, может быть, район не представляет что-то интересное. Но потенциал колоссальный.
1: Не забываем, что территория прошла по КРТ.
2: Да, вот да. К этому как раз хотела перейти, чтобы ты на этом немного внимания своего заострил.
0: То есть
2: заострил.
0: Наша территория, 10,3 гектара, которую мы развиваем очень грамотно. Мы не перенаселяем ее. Мы очень адекватно относимся именно к количеству квартир, количеству парковочных мест, к озеленению. То есть на сегодняшний день у нас не более 30%, не более, то есть менее 30% непосредственно пятно посадки жилых домов. Все остальное... Да, все остальное – это места общественного пользования, это насаждения зеленые, мало кто так делает. Если мы посмотрим на объект, мы заметим переменную этажность.
2: Да, есть такое.
0: Хотя, получив разрешение…
2: Это означает, что какие-то корпуса выше, какие-то
0: да,
2: чуть какие, ниже.
0: Вот спасибо, что подметил. Угу. Хотя, получив разрешение там, на максимальное какое-то количество, почему бы не сделать все их одного этажа и извлечь максимальную выгоду? В этом случае можно делать и цену на квадрат пониже, но… Что мы получаем? Больше машин на территории, больше людей на территории. То есть это не совсем про комфорт. Также что мы делаем? Мы в квартире добавляем предчистовую отделку, качественную. Из качественных материалов, то есть штукатурка, стяжка, проводка, отопление, радиаторы, окна, в которых три стекла находятся. Те, кто заинтересован, они могут обратиться к вам, прийти к нам в офис, и мы им все популярно расскажем. И что самое важное при чистовой отделке? Не то, что мы ее уже сделали, то, что по статистике дом после сдачи на протяжении 6, а то и 7 лет живет в состоянии ремонта. У вас оббивают углы в подъездах, вам портят, ломают лифты, вас штробят постоянно. У нас все это уже сделано. А далее, что мы делаем? Резервуары с водой на каждый дом на двое суток. У каждого дома фильтр с четырьмя степенями очистки воды. И третий краник заходит в квартиру. То есть мы думаем о мелочах. Мы пытаемся создать решение, создать комфорт. Из всего этого складывается стоимость. И люди, которые на самом деле понимают это, все, для них не остается вопроса о цене. Я, главное, чуть ушел в предчистовую отделку за район, я хотел рассказать. 10,3 гектара занимаем мы. Рядом с нами территория бывшего ипподрома, на которой также готовится КРТ-ипподром. Площадь порядка 50 гектаров, которая будет комплексно развиваться. Ледовый дворец, гипермаркет самый большой на Кавказе, конный комплекс, ну, много всего прочего. То есть это очень интересное КРТ. Напротив нас КРТ «Лазурный берег», где будет, ну, как обещают, пока все, что я говорю вот за параллельные
2: это
0: КРТ,
2: на проекте, это на
0: да,
2: бумаге.
0: Это на проекте, я не могу утвердить.
2: Изучали,
0: именно,
2: да, смотрели.
0: Парк, в три раза больше парка Ленинского комсомола, яхт-клубы, бутики, рестораны, новые прогулочные зоны, оборудованные пляжи. И вот, в общем, это территория, которая находится между Махачкалой и Каспийском. Порядка 300 гектаров, она в центре. А Махачкала и Каспийск вот так вот по бокам подкрадываются, и они объединятся как раз в этом месте.
1: Вот вопрос, не будет ли перенасыщения данного района и таких жестких заторов не будет там? Потом выехать в сторону Махачкалы или же наоборот в сторону Каспийска поехать там в пробках?
2: Да, я думаю, это неизбежно, Фарух. Это неизбежно.
0: Это неизбежно, но у этого должно быть решение, такое как новые дороги, новые транспортные развязки. И мне кажется, если... такие серьезные КРТ заходят в этот район, то это решение должно идти параллельно.
2: А с вами параллельно нет никаких встреч, обсуждений там с структур каких-то, которые отвечают вот за дорожную безопасность, вообще за развитие дорожное? Может быть, вы какие-то общие проекты ведете? Как вот, ну предусматривают, наверное, все равно?
0: Я надеюсь, по крайней мере, у меня данной информации нет.
2: Но район действительно, вот этот вот между Махачкалой и Каспийском, который я его лично считаю новым центром.
0: Да, да, это будущий центр.
2: Если, дай бог, с учетом того, что, как есть информация, туда много федералов заходит, то, что там КРТ, и там история про вот эти вот плотную застройку, про свечки эти закончилась уже, и будет только комплексное развитие, то, иншаллах, у нас, наконец-то, наверное, да, уже облагорожено

0: Культурина появится какой-то более-менее нормальный район. Потому что, ну, на самом деле, в Махачкале нету, наверное, такого. Таких районов нету. Вот именно просто вот такой участок и собрать.
1: Даже места такого нету. Вот это площадь порядка 300 гектаров, но нету такого места, куда посадить такой район. И он находится в, ну, очень интересном месте. То есть это пляж, это шикарный вид на горы.
0: А скажи, Джамал, а может быть, ты такой информацией владеешь? А что вот по соседям у вас? Как их вообще судьба дальнейшая будет? Там есть просто несколько таких этих стоит, которые чуть-чуть картину портят, размазывают. По моему личному мнению, например.
1: Опять-таки, вот этой информации у меня нет. Я бы хотел ответить на этот вопрос.
2: А хорошо, еще... ответ на вопрос тогда. Планирует ли ваша компания еще стройку?
1: Вообще, в принципе?
2: В Дагестане. В Махачкале, в том числе.
0: Адреса? Пароли, явки. Все скрышно.
1: Компания Унистрой, она же не просто так зашла в Дагестан.
2: Ну, это
1: то есть это
2: дело.
1: Федеральный девелопер с определенным опытом и стажа, который, ну, первый, можно сказать, из федеральных девелоперов увидел потенциал в Дагестане. И зашел с объектом.
2: Хорошо. Тогда я уточню вопрос. Будут ли цены в будущих ЖК более щадящие для покупателей, нежели чем сейчас? Ну, опять же, я сейчас где-то утрированно, где-то чуть может жестко.
0: Можно я отвечу?
1: Не, нормальный вопрос, я, в принципе, могу
0: давай,
1: на него ответить.
0: Давай.
1: Это будет зависеть от того, где находится,
2: от
1: какого
2: локации.
1: Класса будет тот ЖК. Да. То есть, если мы говорим за какой-нибудь центр и премиум класс, там
2: мне, кстати, нравится, чем ваша компания нравится, вы называете вещи своими именами. То есть вы не забежали с громкими заголовками, что у вас бизнес-класса дом, да, что у вас там, я не знаю, звезды будут падать именно к вам там во двор.
0: Бизнес-класс, да, на улицу выходишь, пакет
2: на улицу. Обычный комфорт плюс, да, или комфорт
1: плюс, да. Но он у нас необычный, он у нас комфорт
2: плюс. Я не говорю, что обычно, но я имею в виду, что назвали вещи своим именем.
1: Да, да, в нее мы вложили именно весь вот этот плюс.
0: Но я думаю, по будущие проекты и про цены, они будут соответствовать, наверное, рынку, в любом случае, эти цены.
1: Да.
0: Но я думаю, будут, опять же, какие-то программы,
2: ну,
0: щадящие,
2: да,
0: режимы какие-то там и так далее, и так далее. Итак, еще один. Да, кстати, вот мне, знаешь, что интересно было? С момента, которого вот ты зашел в этот проект, в эту компанию, насколько поменялось, мы с тобой на объекте тоже это разговаривали, это уже про коммерческий потенциал, насколько выросла, ну, процентом соотношения, наверное, да, цена квадратного
2: или
0: метра.
2: От, и, ну,
0: да.
2: От,
0: то есть у вас же и про инвестиционный потенциал тоже, да?
1: Да.
0: Но это уже не сейчас, не в этой очереди, это однозначно мы это обсуждали, потому что там не столько не заработаешь. А вообще,
1: ну,
0: в целом...
1: Смотря как далеко мы смотрим.
0: Но если возьмем по вот уже достроенному почти проекту, с начала его.
1: Да, опять-таки, если, допустим, мы говорим про ближайшие там 5 лет и рост цен, или если мы говорим, вот через год сдастся объект и такой потенциал, то есть быстрые деньги или медленные деньги, это тоже зависит. Насколько выросли цены? Цены выросли порядка 20%.
2: То есть за сколько уже стройка идет? Полтора года, да, по-моему?
1: Ориентировочно.
2: На 20%. Ну, неплохо.
1: Нет, это не со старта. Это с момента, как мы виделись, я сказал, на стройке. Ну, это месяцев 9-10.
0: Вот так. А вот если говорить со старта? Ты же со старта там.
1: Со старта чуть больше.
0: Ты понимаешь, я что имеется в виду, почему я такой вопрос задаю? Опять же, мы говорим, что данный проект от вашей компании, он в том числе и про инвестиции.
1: Да.
0: То есть, если говорить своими, называть вещи своими именами, купил дешевле, продал дороже. Вот у вас история такая же есть, я же могу прийти на котле у вас взять.
1: Да, да, я даже вот сейчас вспомнил, ну, в одном из обучающих материалов у меня был рост цен за 25-й год, за весь 25-й год, то есть со старта. В итоге, ну, порядка, цены выросли порядка 80%.
0: Ну, это какая-то вынужденная, это получается, наверное, да, мера? Или, опять же, вы смотрите то,
1: это
0: что происходит?
1: Это не совсем вынужденная мера. У нас есть фин-модель. которые мы придерживаемся. Мы смотрим на рынок. Все это важно смотреть. Мы смотрим на вымывание определенных лотов. А то, как себя, в принципе, ведет опять-таки рынок.
0: Ну что вообще вот на вот мы-то сейчас с тобой обсудили о том, что цена там образуется там от локации, от наполненности. Что еще влияет на рост цен? Вот если говорить нашим слушателям, как просто вот покупателям обычным, да вот почему растет цена на квадратный метр? Она растет, она будет расти всегда, она не будет, наверное, никогда останавливаться, скорее всего, этот рост. Это же будет только дорожать.
1: Ну, если тенденция сохранится и все будет идти так, как сейчас идет, но элементарно посмотрите.
0: Мы в глобальном этом берем даже?
1: Да, масштабах. Элементарно посмотрите на, допустим, цены на топливо. Mm-hmm. Это же все взаимосвязано.
0: Да, то как есть у сейчас... нас было? С кем мы разговаривали, когда про арматуру, по-моему, речь пошла, да, которая поставляется? Нет, про цемент.
2: Про цемент, да, да.
0: Цемент же тоже к нам.
1: Да, сюда. Его же привезти нужно. Все, его по той цене уже не привезешь.
0: И его везут еще из-за границы.
1: Да. И все вот эти, все детали, все эти мелочи, они взаимосвязаны, они образуют определенную цепочку, которая приводит к тому.
0: Слушай, а в чем росту. Тогда, также мы как-то беседовали, была речь о том, что Унистрой, это достаточно там автономно в плане строя. В чем тогда она автономна?
1: Унистрой?
0: Да. Вот и вот строительство идет, площадка строительная, вот. Я считаю, например, автономным застройщика, у которого там, ну, пускай будет там свое производство там кирпича, к примеру. Он не зависит от других производителей, от Унистроя.
1: Ну, это больше про монополию. У нас, допустим, в чем заключается наша автономность, наш подход к делу? У нас идет техническая разработка. Mm-hmm. То есть мы сами, там у нас есть архитектурное бюро, которое разрабатывает проект, подходит серьезно там, к разработке дворов, непосредственно к конструктиву. Да, далее наш же технический заказчик занимается возведением, строительством, контролем строительства, но к возведению, ко всему остальному привлекаются подрядчики, субподрядчики. То есть это нормальная история. Третьим этапом идет непосредственно компания, которая занимается реализацией, помощью в оформлении, сопровождением сделки. После всего этого мы не прощаемся с клиентом. В роль вступает сервисная компания, которая долгие годы следит за объектом, чтобы он был в первостепенном виде. То есть вот в чем его автономность: разработка, строительство, реализация. Контроль.
0: Ну, это, короче, не про производственные цеха какие-то.
1: Да, а это уже это больше про монополизацию компании. Когда открыл кирпичный, бетонный завод свой. Это очень круто, но тут не совсем наша история.
2: Ну вот касаемо сервиса, я знаю то, что вы периодически прям на стройке даже собираете покупателей, кто у вас уже купил квартиры, и организовываете какие-то мероприятия. По-моему, даже было относительно недавно.
1: Конечно. Ну, чтобы можно было убедиться в качестве, чтобы люди видели, что...
2: То есть тем самым вы показываете этапы строительства,
1: да.
2: Чтобы люди...
0: Открытость свою.
2: Да, да.
0: Вот, давай.
2: Можно. Вот вопрос, после сдачи управляющая будет своя собственная, правильно понимаю, или же будет приглашенная какая-то?
1: Это сервисная компания, территория комфорта, да, это собственная. Два раза получала награду Urban Awards. Я вот сейчас могу ошибаться, 22-й год и 26-й год, то есть недавно мы получили второй раз эту награду как лучшая управляющая компания России. Она не на словах, на деле это показывает. Вот в Казани есть объект, сданный 10 лет назад. Ты гуляешь по нему, и не создается впечатление. Ну, впечатление, что год-два этому объекту. Ни соринки, все подкрашено, кустики подстрижены. И помимо вот этого контроля, сервисная компания, она также... Почему она у нас называется не просто управляющая, а сервисная компания? Она предоставляет людям сервис, удобство, комфорт. То есть есть приложение. Необходим какой-то сервис, там сантехник, электрик, кто бы то ни был.
2: То есть приложение... не нужно будет еще сторонних искать, а мастеров,
1: да.
2: Условно.
1: Можно оставить запрос, оператор обрабатывает запрос в CRM-системе, подбирает мастера, отправляет. Также что еще?
2: Но это доплата, правильно?
1: Ну, да, конечно, это уже непосредственно мастеру, там наверняка все будет описано. Также в чем еще заключается вот сервис данной компании? Создать атмосферу добрососедства, чтобы комфорт не заканчивался в стенах квартиры. Элементарно устроить субботник, устроить кинопоказ, праздник новосела, спортивные мероприятия. То есть постоянно наполнять объект жизнью. Это очень важно.
0: Тимур,
1: да.
0: Скажи, пожалуйста, вот, по твоему личному мнению, есть компании сегодня на рынке Дагестана, которые лучше вас? Давай вот сейчас попробуем даже абстрагироваться от того, что ты в конкретном проекте. Вот по твоему личному мнению. Или компании, которые также достойны внимания, как та, в которой ты работаешь, именно застройщики. Ты рынок знаешь, ты наблюдаешь.
2: За такие вопросы купон не получишь.
1: Я знаю рынок.
0: Я его делаю, чтобы ему повышение было сейчас.
1: Я, спасибо вам. Я знаю рынок, я знаю, ну, параллельно объекты, все. Вот сейчас даже абстрагироваться я не смогу. Я пропитан Унистроем. Я патриот Унистроем. Но несмотря на это, я знаю наш объект. И я знаю бэкграунд. Я видел, как мы строим, из чего мы строим, что происходит с этими домами. Я видел отзывы людей. Нету. Но на сегодняшний день лучше Унистроя, лучше Гранд-Берега. Объекта нет.
0: Ну, тут для меня, конечно, это немного спорная тема. У меня мнение обратное. Я считаю, что если не лучше, то как минимум у нас два застройщика точно есть, которые, на которых в целом можно было бы вот на пьедестал вместе с Унистроем поднять.
1: Ну,
0: и даже, одну эту разделить.
1: Разделить?
0: Да. Ну, есть, они есть. Да, во многих аспектах Унистрой далеко вперед. Вот, во многих.
1: Я соглашусь с тобой, знаешь, у нас есть классные застройщики. Есть.
0: У нас и проекты есть интересные.
1: Есть интересные.
0: Мы в этом
1: проекты.
0: Плане оккультуриваемся. Даже вот этот вот федеральный закон 214, то, что мы сейчас приводили в начале программы, с Варухом часто об этом говорим, о том, что буквально несколько лет назад это было там 2% от общего массы рынка.
2: Два даже не было.
0: Вот. А сейчас это как бы уже люди знают. В первую очередь спрашивают, а есть ли эскроу счета, а там 214, уже знаешь, что такое 214 федеральный закон.
1: Вот. И знаешь, подойти, вот я сказал, я патриот Унистроя, это место, где я работаю, это нормально. Сотрудник, у которого есть рабочее место, хорошо, он должен быть патриотом своей компании. Но я в то же время являюсь дагестанцем, и я очень хотел бы, чтобы Унистрой и Гранд-Берег, и будущие проекты задали ту планку, которой хочется достигать и бороться, чтобы была вот эта конкуренция.
0: Здравая, да?
1: Да, чтобы здоровая. Была здравая конкуренция, чтобы застройщики конкурировали не просто, кто больше заработает, кто первую двухсотку купит, а на самом деле интересные объекты, и они появляются сейчас.
0: Да.
1: И я надеюсь, что они будут становиться лучше и лучше. Кто-то будет обгонять, и, соответственно, Унистрой будет видеть, что опа, она обгоняет, и Унистрой будет делать лучше, и вот конкуренция приведет.
2: Главное, чтобы по цене вы тоже конкурировали, кто дешевле отдаст.
0: Когда эта конкуренция начнется?
2: Такой вот хороший вопрос. Когда, Джамал, начнется такая конкуренция?
0: По снижению цен, да, кто дешевле? Ну, на самом деле, важно, чтобы эта конкуренция не переросла, вот эта гонка, не переросла в такую именно гонку застроек. А именно думали, чтобы о людях. Думали о конкуренции, чтобы была вокруг того, насколько красиво, максимально все, красиво облагородить, комфорт создать для людей. Вот в этом, да.
1: А у нас больше озеленения будет. Вот. А у нас
0: пускай двор
1: больше будет. Вот такая конкуренция.
0: Я думаю, что...
2: Зелени нам не хватает однозначно.
0: Да. Когда ты выезжаешь туда, вчера был в Самурском лесу, не хотелось возвращаться, честно говоря. Просто понимаешь,
1: что сейчас... И сеть не ловит кайф, да, вообще?
0: Кайф. Вообще кайф.
2: Там сеть не ловит у нас тоже. Вот когда заезжаешь в некоторые районы, особенно...
0: города.
2: Там, знаешь, там каменные джунгли. И там тоже сеть не ловит. Класс.
1: Своего рода лес, да?
2: Да. Только немного другого формата и меньше пользы.
0: Я думаю, что Унистрой все-таки этот тренд задал эту, как сказать, направляющую на то, чтобы наши застройщики... Вектор. Да.
2: А Джамал контролирует это все? Мне это нравится. У меня один вопрос есть. Давай. Такой напоследок. Какой самый абсурдный запрос вы слышали от покупателей за последний год?
1: Блин.
2: Чтобы я вот понимал, супер, ну, неадекватность, может, только,
0: В конкретном проекте?
2: Да, да, да. Вот за последний год, вот в том проекте, в котором он сейчас находится, самый неадекватный запрос.
1: Неадекватный запрос. Знаешь, дело в том, что непосредственно я же запросы не обрабатываю.
2: Ай, началось.
1: Я же больше с партнерами.
0: Так.
1: Вот я от вас могу запросы неадекватные слушать. А от клиентов нет.
0: Ну давай от партнера какой был?
2: Как раз от вас, да, сейчас скажет.
0: Сейчас, по-моему, очень много.
2: Забронируйте мне квартиру, потом передумали.
0: Скиньте цену, начинайте соревноваться, да, кто дешевле отдаст.
1: Да, когда цены будут дешевле. Вы же наоборот, чем больше цена, тем лучше для вас, по идее.
0: А нет. Нет? Вот тут-то и мы отличаемся от многих специалистов, так сказать, на рынке. Мы больше же про людей.
1: Про людей.
0: Так же, как и вы.
1: Да, да.
0: Мы больше за то, что мы сами такие. Мы же тоже смотрим, ищем, где, когда вот эта цена упадет.
1: Мы с народа, мы есть народ.
0: Ай, сол. Мы сейчас хорошо зашли.
1: Слова не мальчика, но мужа.
0: Да, так что мы про людей лишний раз хотел бы напомнить. Друзья, это сегодня пример только одного застройщика. Их у нас немало на самом деле. У нас есть достойные ребята, которые строят по букве закона, которые строят с интересной идеей. Проекты их наполнены концепцией какой-то, какой-то идеей. Не просто, короче, кирпичный этот бетон подняли и все. И мы с Фарухом сегодня владеем информацией о том, где строят правильно, где строят интересно, где можно выгоднее купить. Поэтому не стесняйтесь, друзья, обращайтесь, и мы с удовольствием вам поможем сделать правильный выбор. Причем чаще всего это будет бесплатно. Ничего не нужно будет за это. Даже шаурму не нужно будет за это нам передавать.
1: Пару круглей, пару на трансу.
0: Не строю, Джамал, желаем, наверное, процветания.
1: Спасибо.
0: Пусть развивается эта компания. Посредством этой компании, как мы уже сказали, соревновательный дух пусть будет, пусть наши ребята вместе с этим развиваются.
1: Да.
0: Пусть у нас будет, да, красота. Почему нет? Почему мы должны выезжать куда-то и вздыхать там, как там красиво, хотя мы живем в уникальном регионе, просто уникальном
1: на
0: регионе.
1: На самом деле.
0: Ты представь, на севере у нас там какой сухой климат, это пустыня, барханы, на юг уезжаешь.
2: Недавно
1: у меня отпуск был. Я не выехал из Дагестана. И я, знаешь, что заметил? Вот раньше, пока у нас туризм не был так развит, все, я этого не замечал. У нас ты можешь с шикарным видом где-нибудь в Гунибе кушать чудушки на террасе какой-нибудь кафешки. 2 часа ты уже на берегу, ну, 2,5-3, ладно, преувеличу. На берегу моря. На следующий день ты в Самурском лесу.
0: Да. Да.
1: Ты там тусуешься, в Лиановом.
0: В Лиановом еще, да. Платан 800 лет.
1: 800 лет уже. Ты поехал в шикарный город Хасавюрт, гуляешь по вечернему Хасавюрту.
0: Вот я хотел как раз сказать, что ты сказал
2: на рынок, да?
0: Потому что жил, бывших хасавюртовцев не бывает.
1: Не бывает,
0: здесь.
1: Не бывает, да. Хасавюрт forever, очень люблю этот город, замечательный. Все слушатели, отправляйтесь.
0: А по-другому не получится про него сказать Хасавюрт. Просто.
1: Да, да. По-другому сказать нельзя, мне потом еще и
0: спасибо.
1: Но я реально так считаю.
0: Каждый город. Я, меня сильно удивил Хасавюрт тем, что там
2: рынок.
0: Нет, не рынок. Там строят. Там квартиры, там комплексы строят. Почему-то мне это больше город казался как такой некий...
1: Одноэтажный?
0: Да, хаб. Нет, то есть это перевалочный пункт какой-то.
1: И истории с обманутыми пайщиками кратно меньше, можно сказать, сведена.
2: Это где
1: на
2: там?
0: Это не от массы общей зависит, да, а конкретно то, что таких меньше там.
1: Да,
0: то есть не калит.
1: Да, прям кратно меньше.
0: Ну, это вообще отлично.
1: Да.
0: То есть на Хасавюрт можно обратить внимание даже сегодня. А ты бы взял бы в Хасавюрте? Ну, ладно, тебе это, наверное, неправильный вопрос будет.
1: У меня,
0: ты как житель,
1: как бы, есть
0: ты должен взять.
1: В Хасавюрте дом, да. Но я переехал в Махачкалу.
0: Ну, ты бы рекомендовал себе в Хасавюрте рассматривать покупку квартиры?
1: По-моему... Там, почему нет? Почему я должен был не рекомендовать?
0: Нет, нет, нет, мы же ничего против Хасавюрта, абсолютно. Ага. Я считаю, прекрасный город. Я с точки зрения, например, почему Махачкала?
1: Махачкала – столица, и больше вот элементарно, я, допустим, почему я переехал в Махачкалу? Каких-то мест выйти вдоль пляжа погулять, парки, ресторанчики, еще что-то, вот развитие. Почему-то я захотел Махачкалу. Сейчас вот приезжая на выходные в Хасавюрт, Хасавюрт облагораживается.
0: Вот же я
1: сделали
0: об этом.
1: Там сквер, там аллею, там. Я вот недавно гулял вечером. Прекрасное место, прекрасный город.
0: То есть, понимаешь, вот то, что Махачкала, Махачкала там столица, я опять же, по точку зрения, почему я так говорю, для меня представление Махачкала, это движ весь здесь.
1: Да, да, да.
0: То есть люди сюда движ, приезжают, да. Почему? Потому что, ну вот здесь вот...
2: Ну, все как все ездят, большие мегаполисы. Та же самая история.
0: Поэтому
2: Махачкала
0: мне...
2: это центр притяжения Дагестана.
0: Вот, я и говорю, в Хасавюрте чем заинтересовать сегодня можно, строят. Кто в Хасавюрте? Это, наверное, район, близлежащий там районы, районные, кто-то в районе, с района покупает или как? Ну, это риторический, может, для тебя местные вопрос, но...
1: Ну, как бы, знаешь, в Дагестане вот вопрос, кто покупает, у нас вообще нет проблем с демографией.
0: Абсолютно.
1: То есть мы развиваемся и у себя в городах, и у себя в регионе, и кому покупать, там хватает. Их всегда хватает. И в самом городе, и близлежащих.
0: Друзья, Джамал, баракалла за беседу.
1: Афика баракалла.
0: Надеюсь, мы с Варухом и с тобой хоть немного прояснили картину сегодняшнего дня на рынке недвижимости и принесли какую-то пользу нашим слушателям. Ну, хотя бы настроение в чем-то подняли. Даже надеюсь, это уже да. Благо. Опять же, вам успехов.
1: Взаимно.
0: Тебе лично успехов желаю.
1: Спасибо большое.
0: В твоей карьере. И надеюсь на частые встречи. Вне эфира, в эфире.
1: Поэтому... Очень на это надеюсь тоже. Я всегда рад с вами пообщаться, посидеть, попить чай.
0: У вас в офисе вкусный чай бывает.
1: Пожалуйста, приходите, мы вас хоть каждый день готовы видеть. Ну, в общем, мы открыты. И для наших слушателей, и для вас. Кадырова, 46.
0: Друзья, Муслим Багаров и Фарух Абдурахманов. Риэлторы рынка недвижимости Дагестана, за вопросами о том, у кого покупать безопаснее и выгоднее, обращайтесь к нам. С вами была «Территория сделки» на радио «Диалог ФМ». До новых встреч. Ассаламу алейкум.
1: Алейкум.
3: «Территория сделки» – передача, где недвижимость перестает быть загадкой. Вместе с Муслимом Багаровым разбираем все, как проверить документы и не попасть в ловушку, на что смотреть при продаже квартиры, чтобы не потерять деньги, и как вывести на чистую воду недобросовестного застройщика. Не верьте на слово, проверяйте факты. «Территория сделки» на «Диалог ФМ». В Дагестане 19 часов. Время «Диалог ФМ». Кратко, по делу. Новости на «Диалог ФМ».
4: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В столице Дагестана за прошедшие 7 дней силами дорожных бригад на улицах города было уложено свыше 1600 квадратных метров нового асфальтобетонного покрытия. Об этом сообщили пресс-службе администрации Махачкалы. Масштабные работы охватили сразу 13 ключевых транспортных артерий, 2 центральных проспекта и 11 городских центральных улиц. Каждый участок прошел полный технологический цикл из нескольких этапов – подготовка и фрезерирование основания. Махачкала продолжает обновлять контейнерную инфраструктуру города. Об этом сообщает мэрия города и сообщила о том, что с начала текущего года в рамках программы по модернизации контейнерной инфраструктуры в городе установлено более 7 тысяч контейнеров объемов 0,75 кубометров. Они размещены на 1300 контейнерных площадок и уже внесены в Федеральную государственную информационную систему. Трудовые мигранты в России будут обязаны платить налог за каждого неработающего члена семьи с 1 января 2027 года. Об этом сообщил начальник миграционной службы МВД России Андрей Тикать. Такая мера вводится для ограничения нахождения в стране неработающих членов семьи мигрантов, об этом пишет российская газета. Между тем, успехи в снижении их числа в России уже есть. Оттоков 20% удалось достичь благодаря выставленным правительством критериям при зачислении в школы детей членов семьи мигрантов. Ну и в России планируют создать специальный реестр подставных налогоплательщиков. Об этом пишет «Известия». В него будут вносить людей, на которых бизнес фиктивно оформляет компании ИП, чтобы платить меньше налогов. Речь идет, например, о случаях, когда фирма оформляет на родственников или сотрудников, либо искусственно делит бизнес на несколько компаний. Рассмотреть создание такого реестра Федеральная налоговая служба должна до февраля. ООН предложил обратиться к соавторам резолюции в поддержку использования новой карты мира, на которой Курильские острова окрашены в цвета России. Так в организации отреагировали на протест Токио. Официальный представитель ООН Фархан Хак, отвечая на вопрос РИА Новости, заявил, что резолюция была одобрена Генеральной Ассамблеей и предложил обращаться к ее соавторам. Секретариат организации предпочел дистанцироваться от возникшего дипломатического спора. В свою очередь мы напомним, что еще 11 сентября Генассамблея ООН поддержала резолюцию африканских стран о пересмотре изображения карты мира. За проголосовали 164 страны, против только США. Япония изначально поддержала резолюцию, однако затем выразила протест из-за изображения Курильских островов в составе России и призвала изменить новую карту. Ну и у каждого третьего россиянина дома нет места, где можно побыть в одиночестве. Об этом пишет газета.ру. При этом большинство старается регулярно находить время для тихого отдыха. Чаще всего для этого убирает спальню, ее назвали почти 70% участников опроса. Остальные предпочитают проводить время в тишине и в одиночестве на кухне, в гостиной или на балконе, а также в горячей ванне. Среди решений, которые могли бы сделать домашний отдых более комфортным, почти половина опрошенных назвали звукоизоляцию. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
3: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук. Спонсор новостей. Компания Элко.
4: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
5: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
6: Несмотря на поговорку «L'abito non farebbe il monaco», дословный перевод «платье не сделало бы монаха», что на русском значит «не суди о книге по обложке». Деловой человек в Италии обязан быть стильным и элегантным. Всему, что может подчеркнуть социальный статус, итальянцы придают большое значение. Расскажите о себе, своей семье и своих успехах итальянцам, чтобы заслужить их доверие на начальном этапе. Установление межличностных отношений имеет особое значение в деловой среде. Светский разговор – важная часть переговоров. Разбавить деловую беседу можно на темы об искусстве, архитектуре, о местной кухне и винах. Спорт, футбол, природа, праздники, кинофильмы, семья – эти темы с удовольствием обсудит любой итальянец. Переговоры часто проходят в режиме открытого обсуждения, без четкого регламента. Цель – дать каждой стороне выразить свою точку зрения. Будьте готовы, что вам будут много рассказывать о себе и расспрашивать о вас. Итальянцы – изобретательные люди, энергичные и отзывчивые. Они могут быть очень приветливыми, но одновременно уклончивы от прямых ответов. Эмоциональность итальянцев часто заставляет их обещать больше, чем они могут дать, поэтому старайтесь отделять факты от эмоций. Выбирайте изящные и сдержанные подарки. Даже если это сувениры с вашим логотипом, исключите эффект прямой рекламы.
5: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Селение Мукур расположено на северо-восточной стороне Лакского района, как бы подальше от лишних глаз, в окружении высокогорных березовых рощиц, в живописнейшем уголке Лаки, на расстоянии 13 километров от райцентра. В этом ауле насчитывалось около 30 домов и 100 жителей. Сегодня он покинут полностью. Последним обитателем родного для мукуринцев гнезда был Магатов Зайнудин. Он держался до конца, но потом и он не выдержал, уехал. По частым рассказам стариков и по некоторым наблюдениям, аул Мукур первоначально находился немного выше и дальше сегодняшнего расположения, в местности Калашалу. Там есть явные следы былого поселения людей. Но в силу каких-то исключительных событий или природного катаклизма село было вынуждено переселиться в другое место. И на новом месте тоже мукуринцы успели обзавестись двумя кладбищами. Одно старое, другое новое. На старом можно обнаружить 4 надмогильных камня с изображением родового символа казикумухских шамхалов. Рассказывают, что мукуринка по имени Лухул-Пату была старостой одновременно 3 соседних аулов – Мукур, Чаях и Шушия. Тогда эта должность называлась Юзбаши. В начале 20 века имя одного мукуринца, Гаджиева Сиражудина, обрело невиданную славу. В 1914 году, будучи в Черкесии, этот человек откуда-то нашел чертежи одного француза. По ним соорудил самолет и даже совершил полет с одного конца города Черкесска до другого. Потом он попал в Бухару, оттуда в Иран. Сиражудин был очень одаренным мастером-златокузнецом. Его пригласили в двор иранского шаха, и по его личному заказу он смастерил ему золотой трон, поражающий воображение. После этого шах назначил его министром своего двора, и Сиражудин работал на этой должности до трагической смерти. Сегодня Мукур – полностью заброшенное село, Лакский Гамсутль. Но в отличие от Гамсутля, сюда не ходят туристы толпами, что сохраняет некую таинственность одинокого аула.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной

0: В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Я продолжаю знакомить вас с удивительной пользой натуральных продуктов на нашем столе от консервного завода «Кикуни». Он радует нас многообразием своей натуральной продукции, и сегодняшний эфир посвящен особенно актуальному летом вишневому соку под брендом «Сильбеси». Почему я рекомендую его к употреблению? Во-первых, вишня, особенно темные сорта, чемпион по содержанию антоцианов и других полифенолов. Эти вещества – наши главные борцы со свободными радикалами, которые повреждают клетки, ускоряют старение и способствуют развитию многих заболеваний. Стакан вишневого сока – отличный способ усилить антиоксидантную защиту. Также антоцианы и кверцетин из вишни обладают выраженным противовоспалительным действием. Они оказывают пользу при любом воспалительном состоянии в организме, например, при артритах. Способствуют здоровью сосудов, помогают снизить артериальное давление и уровень плохого холестерина. Вишневый сок доказано уменьшает мышечную боль после интенсивных тренировок. Все те же антоцианы помогают мышцам быстрее восстанавливать микроповреждения. Это очень актуально для спортсменов и просто активных людей. Удивительно, но факт. Вишня – один из немногих пищевых источников мелатонина, нашего естественного гормона сна. Исследования показывают, что регулярное употребление вишневого сока увеличивает продолжительность и улучшает качество сна. Отличная натуральная альтернатива для тех, кто испытывает трудности с засыпанием. Также вишневый сок содержит в себе витамин С. Это крепкий иммунитет, красивая кожа и поддержка надпочечников, что очень важно в работе с хроническим стрессом. Калий, медь, марганец и другие микроэлементы. Оптимальной порцией будет 150-200 мл в день. Это замечательное дополнение к здоровому рациону, богатому овощами, фруктами, цельными злаками и качественными белками. С осторожностью следует употреблять пациентам с гастритами, язвенной болезнью и сахарным диабетом. Друзья, вишневый сок – это не только вкус лета, но и реальная польза для здоровья. Главное – выбрать качественный продукт и употреблять его умеренно. А с консервным заводом от Кикуни в качестве можно быть уверенным. Я благодарю вас за внимание и желаю крепкого здоровья. До новых встреч!
1: Будете в Бабаюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 87.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусно, союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Если вы, как и я, когда-нибудь были детьми, то вы наверняка ненавидели правила. Никакого телевизора, пока не закончишь домашнюю работу. Не бегай с ножницами. Эти правила посягали на нашу свободу воли, и мы зареклись, что когда мы вырастем, мы точно будем делать все по-другому. Но как оказывается, возможно, что наши родители были правы. Одной из особенностей правила двух дней является то, что я могу заслужить наибольшее уважение самому себе в собственной жизни. Оно помогло мне набрать 20 фунтов мышечной массы к моему тощему 130-пудовому телу и дало возможность воспитать в себе привычку заниматься на протяжении последних 8 лет. По результатам исследований, это продлевает мою жизнь на 3, а то и 4 года. Будем надеяться, что так оно и есть. Так что же это за правило двух дней? А также, почему эти правила так эффективны, когда речь идет об изменениях в нашей жизни? Как видите, наши мозги действительно хороши в мыслительной части, но они ужасны по части запоминания. Именно поэтому очень просто задуматься об обретении новой привычки. И также просто, если не проще, напрочь забыть об этом на следующий день. Вы знаете, что я имею в виду. Если у вас когда-либо появлялась блестящая бизнес-идея прямо перед сном, но вы решили ее не записывать. И вот вы чувствуете боль, проснувшись следующим утром, копая в своем мозгу, пытаясь найти файл с этой идеей, но он стерт. Эта идея была настолько блестящей, что просто изменила бы мир. Но вы забыли ее, просто потому, что ее не записали. Наши мозги обладают сумасшедшей вычислительной мощностью принимать решения за долю секунды, но по своей природе мы склонны отвлекаться. Оставив свои гаджеты, мы сделаем много других вещей, но это будут правильные вещи. Ну или, по крайней мере, те вещи, которые мы хотим делать. Но если мы не установим правила для самих себя, мы просто позволим нашим на данный момент чувствам, желаниям и настроению свернуть наш путь в сторону. Если мы решаем взять контроль над нашими жизнями, если мы фокусируемся на том, что имеет для нас наибольшее значение, то мы устанавливаем для себя ряд правил по жизни. И это оказывается мощным способом, чтобы вернуть контроль как над нашей личной, так и профессиональной жизнью в такой степени, что мы даже не могли себе представить. Никто, кто когда-либо добился успеха, как писатель, кинорежиссер или спортсмен, не получил этого без установки определенного вида правил или системности для своей жизни. Будь то написание книги или даже воспитание привычки, все это требует преодоления, которое Стивен Пресфилд назвал резистенцией. В своей книге «Война искусства» Стивен пишет: «Сопротивление – это самая ядовитая сила на планете. Она является истоком больших несчастий на Земле, чем болезнь бедности или эректильная дисфункция. Оно делает нас слабее, чем мы есть и чем мы рождены быть».
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог.ФМ.
2: Я недавно прочитал, что La Moda запустила свои собственные торговые марки. Расскажи, как вообще вот этот процесс, как для вас собственные торговые марки, какую часть они занимают в вашей бизнес-модели, и как, собственно говоря, такой некий этап создания собственной торговой марки, как это происходит?
3: Да, расскажу. Это вообще уникальный, фантастический процесс, и я прям завидую команде, которая пришла к нам меньше года назад, которая запускала это с нуля, потому что ты реально создаешь... Ну, чудо, создает что-то новое, что никто никогда до этого не делал.
2: Это как, знаешь, как стартап в компании,
3: это как стартап, да? Внутри компании. Получился вау-эффект, на самом деле. Мы запустили три собственных торговых марки. Все они запустились в апреле, в мае этого года. То есть буквально вот несколько месяцев. Торговая марка для... новый бренд для женщин называется Neum. А для мужчин Maidman и небольшая, вот как бы первая проба пера торговой марки в обуви называется Founds. Расскажу немножко про Neum. Собственно, как мы к этому подходим? Ведь ритейлер, как мы, или площадка, как мы продаем сотни тысяч разных товаров, на самом деле миллионы разных товаров, да? И в целом, с точки зрения спроса, мы понимаем, что сейчас в моде, где сейчас тренды и так далее.
2: Расскажи, пожалуйста, на примере создания собственных торговых марок, как запустить бренд в одежде.
3: Есть два способа. Значит, у них разный профиль риска. Значит, способ номер один – это когда есть гениальный дизайнер, ему вообще наплевать, там, что происходит в мире, в стране, в моде, в фэшне. Вот он говорит, я верю в эту концепцию, и вот он делает эту линейку. И дальше мы смотрим, что происходит.
2: Значит, этот, на чуйке, не анализируя, просто, на чуйке, просто вот мысль пришла, да, вот так вот. Да.
3: Креативный человек, вот считаю так.

0: и с точки зрения стиля, и с точки зрения того, кто покупает, профиля покупателя, и с точки зрения ценового диапазона. Это тоже важно, потому что можно сделать гениальную одежду, если ты не угадаешь ценой, то она никуда не полетит. Собственно, мы подходили, конечно же, так. Мы собрали команду талантливых ребят, и дизайнеров, и технологов, и стилистов, вот. Но мы фактически дали им возможность посмотреть на тенденции на рынок и попасть прямо в нужную точку. Мы поняли такую вещь, что молодым, мы говорим сейчас про Brand New, да, молодым девушкам, мы поняли, что если мы пойдем в какой-то один стиль, то мы очень сильно себя ограничим, да, ну как бы, и решили как раз создать концепцию Playful Elegance. Это значит, что мы, девушке или женщине, предлагаем в рамках одной коллекции, одного бренда, разные стили на разные жизненные ситуации. Да, если ты идешь в ресторан, есть один стиль в рамках Нюма. Если ты идешь на пляж, так сказать, с друзьями, другой стиль. Если ты едешь на работу, третий стиль, да. И вот, как бы, вот эта игривость и элегантность – это то, что явилось стержнем для создания этого бренда. Открою несколько деталей. Мы же продаем разные бренды на площадке. Так вот, продажи Нюма уже подбираются почти вплотную к продажам очень крупных, хороших российских брендов. Хотя, собственно, мы продаем этот бренд там буквально 3 месяца. А продажи на единичку товара на самом деле уже превзошли даже вообще самые крупные бренды. Это значит, что мы как бы с небольшим ассортиментом смогли попасть в предложение, пожелание нашей аудитории, так что на единицу продаем, собственно, иногда в разы даже больше, чем продают у нас на площадке другие бренды. Это вот со стороны покупателей. А со стороны бизнеса, ну, не секрет, что собственные торговые марки, как бы они гораздо более маржинальные, да, мы зарабатываем на них сильно больше. Почему? Потому что, когда ты покупаешь этот бренд у производителя, производитель вкладывается в рекламу, потенциально в розницу, значит, должен зарабатывать маржу, так сказать, на этом в том числе. А здесь как бы мы фактически вертикально интегрированы. Да, мы не строим производство, мы заказываем эти бренды у компании, мы делаем так называемые тендеры, смотрим, где это сделать правильно, дешевле, быстрее. И в сочетании этого вот получаем очень-очень сильную маржинальность. Занимает ли продажи наших торговых марок сейчас существенный процент всех продаж LaModa? Нет, конечно, пока это единица процентов. Должны ли мы довести это до половины продаж? Ни в коем случае, потому что, еще раз, мы про выбор, мы про доступ к ассортименту. Но я считаю, что в целом продажи наших торговых марок могут занимать там, ну, 10, а может 15% наших продаж. Это очень хороший, амбициозный процент и будет означать, на самом деле, что мы попали прямо вот в кор, в сердце нашей целевой аудитории. Так что очень хороший старт, мы прям надеемся, что это будет история успеха.
1: Супер. Вот когда появляются собственные торговые марки, вы смотрите на какую-то нишу, которая свободна, или вы условно там хотите какие-то существующие би-бренды заменить собственными торговыми марками? То есть какая логика, по которой создаются такие бренды?
0: Мы шли примерно так. Мы не хотели активно конкурировать с, ну, нашими российскими компаниями, потому что с ними мы делаем классный бизнес, и как бы мы с ними партнеримся, нам точно не нужно копировать ребят, с которых мы также заинтересованы в их развитии.
1: То есть это не тот кейс, когда Amazon делает собственные торговые марки, просто посмотрели по статистике, какие условно там зоотовары лучше всего продаются, сделали свой STM, который тут же занял номер один, естественно, долю в бизнесе.
0: И вывели эти бренды.
1: И вывели все остальное, это, да, не... спасибо, да.
0: Это не работает в одежде, и это не подход LaModa. Подход LaModa — это партнерский подход. Мы как бы заинтересованы в том, чтобы бренды, в том числе те, которые вот ты упоминал, там, и мы говорили про MLM, мы заинтересованы в их росте и развитии. Но мы посмотрели на международные бренды, в том числе, которые ушли, и их достаточно много, вот, и поняли, что там есть точно что-то, что мы можем скопировать, что мы можем сделать похожее. И вот как бы это одна часть была упражнения, а вторая часть была полет фантазии. Ну, то есть по чуть-чуть взять не от конкретных брендов, а от, ну, такого вот вдохновения, что происходит сейчас у нас в моде, и создать какой-то фьюжн. Ну, то есть вот это элементы того, вот ниша освободилась, надо туда зайти, плюс какой-то фьюжн из того, что мы видим, но, например, скажем так, в этом бренде нам понравился вот это, в этом другое, что-то совместили, получилось классный стиль, классная линейка, классная капсула.
1: Знаешь, мое наблюдение.

0: наблюдение такое в последнее время, что вот классические 4 маркетинговых P, они уже не работают. И компании конкурируют в первую очередь не только какими-то базовыми цена, продукт, продвижение или место, а компании начинают конкурировать больше своей корпоративной культурой, некой организационной гибкостью, назовем это так, которая позволяет им гораздо быстрее реагировать на турбулентную внешнюю среду и адаптироваться к изменениям. Вот как раз развитие STEM — это, по сути, такой некий стартап в большой многомиллиардной компании. Вот расскажи, пожалуйста, как руководитель LaModa про корпоративную культуру. В чем вообще ее особенности?
1: Это такой вопрос философский, на который можно долго рассуждать. Вопрос, который лично мне очень близок, потому что я считаю, что бывают компании, где культура управляет компанией, которая спонтанно формируется и которая начинает, собственно говоря, не помогать реализовывать стратегию, а наоборот, собственно говоря, таким тормозом является. Да? Вот я всегда сторонник того, что ты должен управлять культурой, тогда она не будет управлять тобой прежде всего, а б, культура ситуативна. То есть не может быть идеальной культуры в целом, потому что культура решает конкретную задачу на конкретном рынке с конкретными товарами.
0: И, видимо, в конкретном жизненном цикле компании.
1: Все так, и в конкретном жизненном цикле компании. То есть в каких-то компаниях нужна жесткая командно-административная культура. И только такая может дать реальный эффект. А в каких-то компаниях, мы знаем, есть вот бирюзовый подход, значит, нет иерархии, в общем, вот. Ну, практика показывает, что вот подход такой полностью бирюзовый свойственен IT-компаниям, технологическим компаниям, у которых нет физики. Ну, то есть это что-то, когда ты продаешь какую-то рекламные концепции, какой-то сервис, какие-то услуги онлайн. Там, кажется, высокая маржинальность, и там нужен много креатива, поэтому у сотрудников нет рамок, там есть огромное количество права на ошибок. То есть ты можешь засеять там 100 зернышек, и нормально, если взойдет одно. Но тебе, чтобы их засеять, нужны разные команды, которые будут креативить. Так, главное вовремя, так сказать, убрать ресурсы из того, что не работает, и отдать туда, где вот кажется, что все полетело, чтобы быстро масштабироваться. Да? Ну а в какой-то такой хардкор-рознице, прям вот рознице-рознице, наверное, нужна более жесткая культура, потому что это там продавцы, нужно четко, так сказать, соблюдать там продажи на квадратный метр, долю затрат на зарплаты в продажах, потому что иначе с минимальной маржой ты просто не сможешь зарабатывать денег, и бизнес обанкротится. Вот LaModa находится на стыке технологической культуры и культуры такой офлайновой, где есть склады, где есть доставка, где есть пункты выдачи. Там, если, например, наш торговый представитель делает не 30 заказов в день, а 20, то это, в общем-то, убыточный формат, да, и наша бизнес-модель рушится. Там нужна достаточно серьезная дисциплина и так далее. Был пример, если позволишь, из прошлого опыта в Яндекс.Маркете.
0: Значит, обязательно.
1: Вот, я когда пришел в Яндекс.Маркет в должности руководителя, это был, по-моему, 16-го года, тогда Маркет был рекламной платформой. То есть там не было ни товаров, ничего, там были карточки товаров. И вот Маркет как бы помогал людям сделать выбор. Ты кликал на карточку и переходил на сайт там рогаикопыта.ру и там уже все покупал. Вот. И моя идея, собственно, которую я там, так сказать, согласовал с руководством, была в том, что нужно строить настоящий маркетплейс. Потому что когда ты даешь возможность кликаут уйти покупателю на другой сайт, ты фактически им продаешь клиента. А клиенту нужно остаться. Самое дорогое, что есть, пользователь-клиент. И вот мы решили делать, значит, настоящий офлайн-бизнес со складами, с доставкой, с машинами, ну вот совсем-совсем-совсем. Яндекс никогда до этого это не делал. Боялись как огня. И вот на каком-то этапе, соответственно, мы там, значит, построили склад, там наняли логистов, соответственно, закупщиков, ну и так далее.
0: И
1: вот
0: выяснилось, что должны быть другие подходы к управлению.
1: Да, и у меня в команде, соответственно, половина вот таких плюшевых класс, не в плохом смысле этого слова, там, яндексоидов, разработчиков, они в тапочках ходят на работу, могут прийти там в час дня, могут в час ночи, кто-то ночью работает, днем кто-то вообще там на Бали работает. В принципе, неважно, где ты и как ты, да. Такая вот культура, когда ты даешь метрику и говоришь, вот Я от тебя хочу оптимизировать эту метрику. Хочу, чтобы конверсия там росла настолько-то, да? Все, после этого человек уходит, и ты ему не говоришь, что делать. Если ты ему скажешь, что делать, он скажет, иди нафиг. Я сам знаю лучше, что делать. Метрика есть, все, вот буду отчитываться перед тобой там раз в неделю. Вот. И с одной стороны, значит, ну, они там, в основном, тоже в офис ходят, как-то совещание проходит. И с другой стороны, значит, логисты, в 9 утра планерка, надо отчитаться, значит, вчера сделали вот это, план на сегодня. Как бы вот это, значит, вода и камень сталкиваются. Значит, ко мне приходят разработчики и говорят, кто это? Это что такое? Это тут какую-то империю строишь непонятную. Эти люди, которые там жили, это планерки, они там на 5 минут опоздал, штраф и так далее. Это вообще не Яндекс, иди отсюда. И те, которые приходят, говорят, а что это богадельня какая-то? Это кто эти люди? Как бы, они ничего объяснить не могут. Там как бы задачи им нельзя поставить и так далее. Живут в каком-то своем мире, получают много денег, как бы вообще не приходят в 9 утра на работу. Что это значит?
0: Ну, вот. То есть вывод, когда компания трансформирует свою немножко бизнес-модель, то в этот момент вместе с трансформацией бизнес-модели, получается, должна трансформироваться культура.
1: И они эти две культуры столкнулись, да еще столкнулись так, что вот и задача моя была, и задача управленческой команды, лидерской команды была сделать так, чтобы придумать культуру, которая будет релевантна и для той, и для другой аудитории, сотрудников. И у меня есть единственный рецепт. Я много чего перепробовал, но единственное, что работает, это когда ты вместе садишься и придумываешь стратегию. То есть как ты построишь супербизнес, да, через там 2-3 года, и что для этого нужно. И вот когда вместе ты там несколько месяцев работаешь с представителями той или иной культуры, они начинают понимать, что да, я без них не смогу. Вот эта суперамбиция, мне хочется как бы это сделать, мне хочется участвовать как бы в этом классном забеге на 100 километров, но я без этих не смогу. И я понимаю, что они по-другому не могут. А эти понимают, что... И вот тогда случается вот эта синергия. Вот в маркете было так. В Ламоде культуру, которую мы строим, это культура, с одной стороны, фокуса на сотруднике. У нас около 1000 разработчиков, продуктологов, аналитиков, большой офис именно технологических людей. И они особенные. Их очень сложно нанимать, потому что на рынке колоссальная конкуренция идет и борьба за технологический ресурс, технологических сотрудников. Вот. И, соответственно, также половина вот, других ребят. Мы фокусируемся на сотруднике и на результате. Вот это две такие мантры, которые мы сейчас внедряем. Надо быстро добежать к цели. Для этого, да, нужна дисциплина, нужно вкалывать, нужно превозмогать себя. Но мы делаем это не за счет того, чтобы выдавить все соки из сотрудника, да, и он работал там с 7 утра до там, 21 вечером, а делая так, чтобы давать людям эффективные инструменты работы, чтобы они получали классную обратную связь от руководителя, развивающую обратную связь, чтобы люди имели возможность, реализовывать какие-то свои вещи. То есть надо разместить правильных людей на правильные задачи. И вот культура Ламода — это некий микс, баланс между дисциплиной и фокусом на результат и возможностью реализовать себя в творческом процессе.
0: Какие основные вызовы в своем бизнесе ты сейчас видишь?
1: Я назвал бы 3. Первое — это найм талантливых сотрудников. Сейчас просто колоссальный кадровый голод, все хотят нанимать лучших людей, и прямо это очень важно, особенно в технологической части, первое. Второе — это как раз доступ к брендам и некая хаотичность на рынке, когда открыт параллельный импорт, и каждый может купить что-то, включая подделки. И третье — это такая жесткая, в том числе ценовая конкуренция с широкими маркетплейсами, с маркетплейсами широкого профиля. Когда меня позвали в Яндекс, то как лидер технологической компании в России, то я немножко утрирую, но тем не менее в технологиях мои познания ограничивались там клавишей пробел в компьютере, там on, off, вот это вот, да? В Excel что-то мог сделать. Тогда Яндексу нужно было прям конкретный навык. Искали руководителя коммерческого отдела. Коммерческий отдел в Яндексе — это отдел, который взаимодействует с рекламодателями для того, чтобы предложить им те или иные рекламные продукты, рекламные инструменты, и максимизировать выручку компании, по большому счету. Как мы продавали раньше в том старом добром мире. Там, условно, я работал в компании Ригли, Марс, там Kimberly Clark, у тебя есть прайс-лист, оптовый, розничный такой, с VIP-клиентами ты, там даешь какие-то спецусловия, здесь понятно, что ты продаешь. А там ты продаешь аукционный продукт. у которого нет ценника, нет прайс-листа, да ничего нет, собственно говоря. Да? Конечно, это для меня был такой супервызов. А Яндекс перерос уже эту историю. Вот надо было структурировать отдел продаж. На минуточку в отделе продаж было что-то там 600 человек или 700 человек тогда. Да? И когда я пришел, у меня было, по-моему, там 20 прямых подчиненных. Я говорю, почему так? Ну, так вот. Там, ну, приходят люди, говорят, хочу вот это развивать. Ну, развивай. Хочу. В итоге там, на самом деле, я понял, что там параллельные туннели. То есть там два человека в моих прямых там делали одно и то же с разных сторон. И вот мы настроили, собственно, продажи. Я переформатировал весь отдел, собственно говоря, и мы его сделали таким клиентоцентричным полностью. С одной стороны. А с другой стороны, рекламные продукты. Ну, то есть рекламные продукты в Яндексе тоже строились по принципу, ну, типа, разработчики что-то классное придумали, как они считали, вот, а вот Коммерсант, идите продавайте, да. А на самом деле ведь продукт надо строить от покупателя. И для меня вот понять, собственно говоря, что такое аукцион VCG там, или аукцион второй цены, это тоже первые полгода адский. Ну, то есть ты продаешь какой-то воздух, ты не понимаешь как. Но вот оказалось, что да, как-то окружил себя понятными людьми, которые разбираются в технологии, помогли, решили. А структуру уже я привнес. Но это тоже вот был такой переход в цифру. И я знаю, что есть куча случаев, когда у людей это получается, но также куча, когда это не получается. Вот два этих примера, кажется, мне помогли очень, ну, стать тем, кем я стал.
0: Супер. Ну, я надеюсь, что третий кейс — это будет твой приход в LaModo.
1: Безусловно. Вот,
0: и ты построишь вместе с командой огромную компанию. И вот так, если помечтать о цифрах, LaModo через 5 лет — это что может быть?
1: Ну, я бы замахнулся куда-то в сторону, ну, наверное, там, триллион, это вот прям вот если вот все звезды и прям повезет, но где-то в цифры там сильно выше полтриллиона мне бы хотелось в компанию прийти. И я знаю, что это не сумасшедшая цифра, она очень амбициозная, то есть должно получиться все и еще чуть-чуть, вот, но это то, ради чего стоит, так сказать, там, активно поработать, засучить рукава.
0: Супер. Ты второй гость нашего подкаста «Бизнес на салфетке», который оперирует цифрой триллион именно как целью. Приходил Илья Якубсон, генеральный директор такого дискаунтера «Чижик». Да, да. И вот, знаешь, уникальность Ильи, ну и вообще компании «Чижик» в том, что когда у Ильи был один или два магазина, у него в офисе висела такая большая табличка «Наша цель – триллион». Но на самом деле от 200 миллиардов целиться в триллион тоже – это очень такая здоровая, амбициозная цель. У нас всегда есть такой вопрос – любимые книги. У нас аудитория читает, очень интересуется. Гости всегда рекомендуют.
1: Из классики я очень люблю «Войну и мир». Вот как-то так зашло, и прям это вот моя тема. Я прям наслаждаюсь, читая «Войну и мир», там, перечитывая. Причем иногда не все, а какие-то участки. А из бизнеса, как ни странно, тоже такая достаточно старая история. Называется «Стив Кови», написал «7 привычек высокоэффективных людей». Я первый раз прочитал ее в 1995 году. Прочитал на английском уже, тогда как бы годик учился в США. Вот. И она настолько запала мне, что вот в целом я много бизнес-книжек читаю, если честно. Но вот она настолько грамотно раскладывает по полочкам, как стать эффективным человеком и с точки зрения своей личной жизни, и с точки зрения твоего бизнеса, что больше всего я пользуюсь именно этими инструментами.
0: Супер, супер. А какие-то есть у тебя полезные привычки?
1: Полезные привычки? Я стараюсь осваивать раз в два года какое-то новое хобби для себя. Так появился вейкбординг, так появились горные лыжи, значит, так появился бадминтон. Вот сейчас текущая история, да, я очень активно там, даже думаю, на уровне какого-то разряда играю в бадминтон по несколько раз в неделю.
0: А начал заниматься когда?
1: Три года назад. Да, вот. Так появился бильярд русский, ну и там какие-то еще вещи, там еще один был период, тоже два года занимался активно полетом в аэропотоке, в аэротрубах. И, в общем-то, поставил акробатику, то есть могу летать сидя, могу летать на спине, лежа, делать разные там, соответственно, транзиты. В общем, очень классная тема. Меня это очень заводит, я считаю, что просто вот до тех пор, пока есть силы, нужно там каждые 2-3 года что-то новое осваивать. Это меня прям супер драйвит, дает мне дополнительную энергию.
0: Ну, вообще, я так понимаю, у тебя такой правильный все-таки баланс, да, между, такой, между лайфстайлом твоим и работой, правильно?
1: Стараюсь, к сожалению, когда ты SEO, и ты все-таки в операционном контуре находишься, вот прям сказать, что баланс, баланс сложно, все-таки работаем много, но SEO имеет возможность... То есть я работаю, ну, там, 24 часа в том плане, что я там не сижу за... Работать и сидеть за компьютером – это не равно абсолютно, но твой мозг все равно... Периодически, неважно, отдыхаешь, ты что-то делаешь, ты такой думаешь, блин, вот это надо сделать, вот, вот, вот тут, кажется, у меня инсайт пришел, надо срочно записать на салфетке, да, потом там пойти на работу через день и там поговорить и что-то внедрить. Но вот как пример, тот же вейкборд, ну, как бы 6 утра, два раза в неделю в 6 утра, когда? Ну, уже нет возможности другой. Вот с 6 до, до 8 катаемся, там, 3-4 человека, вот потом в 9 уже, там, так сказать, совещание проводишь. Ну, вот как-то так приходится.
0: Максим, спасибо тебе огромное за время. Я горжусь тем, что в России такие есть высокотехнологичные компании с уникальным клиентским опытом. Есть чем сравнить, слава богу. И я думаю, вы действительно один из лучших фэшн-ритейлеров в мире, а не только в России. Поэтому я всячески желаю тебе и твоей команде грандиозного успеха. Достичь вот того самого 1 триллиона, а главное продолжать завоевывать любовь покупателей, которые любят твой бренд.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.

0: В Дагестане 20 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В столице Дагестана за прошедшие 7 дней силами дорожных бригад на улицах города было уложено свыше 1600 квадратных метров нового асфальтобетонного покрытия. Об этом сообщили пресс-службе администрации Махачкалы. Масштабные работы охватили сразу 13 ключевых транспортных артерий, 2 центральных проспекта и 11 городских центральных улиц. Каждый участок прошел полный технологический цикл из нескольких этапов – подготовка и фрезерирование основания. Махачкала продолжает обновлять контейнерную инфраструктуру города, об этом сообщает мэрия города и сообщила о том, что с начала текущего года в рамках программы по модернизации контейнерной инфраструктуры в городе установлено более 7 тысяч контейнеров объемов 0,75 кубометров. Они размещены на 1300 контейнерных площадок и уже внесены в федеральную государственную информационную систему. Трудовые мигранты в России будут обязаны платить налог за каждого неработающего члена семьи с 1 января 2027 года. Об этом сообщил начальник миграционной службы МВД России Андрей Кикать. Такая мера вводится для ограничения нахождения в стране неработающих членов семей мигрантов, об этом пишет российская газета. Между тем, успехи в снижении их числа в России уже есть. Оттоков 20% удалось достичь благодаря выставленным правительством критериям при зачислении в школы детей членов семьи мигрантов. Ну и в России планируют создать специальный реестр подставных налогоплательщиков. Об этом пишет «Известия». В него будут вносить людей, на которых бизнес фиктивно оформляет компания ИП, чтобы платить меньше налогов. Речь идет, например, о случаях, когда фирма оформляет на родственников или сотрудников, либо искусственно делит бизнес на несколько компаний. Рассмотреть создание такого реестра Федеральная налоговая служба должна до февраля. ООН предложил обратиться к соавторам резолюции в поддержку использования новой карты мира, на которой Курильские острова окрашены в цвета России. Так в организации отреагировали на протест Токио. Официальный представитель ООН Фархан Хак, отвечая на вопрос РИА Новости, заявил, что резолюция была одобрена Генеральной Ассамблеей и предложил обращаться к ее соавторам. Секретариат организации предпочел дистанцироваться от возникшего дипломатического спора. В свою очередь мы напомним, что еще 11 сентября Генассамблея ООН поддержала резолюцию африканских стран о пересмотре изображения карты мира. За проголосовали 164 страны, против только США. Япония изначально поддержала резолюцию, однако затем выразила протест из-за изображения Курильских островов в составе России и призвала изменить новую карту. Ну и у каждого третьего россиянина дома нет места, где можно побыть в одиночестве, об этом пишет газета.ру. При этом большинство старается регулярно находить время для тихого отдыха, чаще всего для этого убирает спальню, ее назвали почти 70% участников опроса. Остальные предпочитают проводить время в тишине и в одиночестве на кухне, в гостиной или на балконе, а также в горячей ванне. Среди решений, которые могли бы сделать домашний отдых более комфортным, почти половина опрошенных назвали звукоизоляцию. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Дылым. Казбековский район. Дылым – районный центр Казбековского района. Легенда гласит, что название села восходит к тюркскому слову «тилим», что означает «кусок арбуза или дыни». Вытянутую форму села как будто увидел Тимур с того места, где расположен аул Буртунай. Предположительно, село образовалось в период его нашествия из нескольких населенных пунктов. В письменных источниках Дылым впервые упоминается в 1617 году. Жители Дылыма тесными узами были связаны со своими соседями и по первому зову протягивали руку помощи. Эта земля, занимая северные границы Дагестана и находясь на перекрестке дорог во внутренний Дагестан и Чечню, стала ареной многих кровопролитных сражений между горцами, отстаивающими свою независимость, и царскими войсками. В период Кавказской войны в Дылыме, по описанию полковника царской армии Буцковского, насчитывалось 800 дворов. В тот период Дылым был поставщиком продуктов для нужд армии Шамиля – мяса, масла и кожи. Население аула уменьшалось во время Кавказской войны на треть. Особенно пострадало мужское население. В годы Великой Отечественной войны из Дылыма ушли на фронт 317 человек. 167 из них не вернулось с полей сражений.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Жизнь короля была тяжелой. Каждый день приходилось улаживать раздоры с соседями и решать другие проблемы. Однажды он со свитой проезжал через деревню. Во время следования экипажей жители, склонившись, стояли на центральной площади. Но вдруг король через окно кареты увидел, что один старик сидит на скамейке у своего дома и плетет корзину. Разгневавшись, он приказал остановиться и позвать дерзкого старика. «Ты должен стоять, склонившись, а не плести корзины». «Простите, Ваше Величество, не хотел вас обидеть. Когда вы проезжали мимо, я поклонился, а потом вернулся к работе», — ответил старик, улыбаясь. Рассердился король на такое неуважение и велел сжечь дом старика. Солдаты мигом исполнили приказ. Прошел год, и снова путь короля лежал через ту же деревню. Снова все жители стояли, склонившись на центральной площади. Король вспомнил старика и выглянул в окно. Старик также сидел и плел корзину. Король остановился и спросил: «Почему ты опять так поступаешь? Разве ты не жалеешь, что потерял дом?» «Простите, но я поклонился, а потом вернулся к работе», — ответил старик, как и прежде. «О доме я не жалею. Когда на сердце спокойно, то и в тростниковой хижине уютно». Задумался король и ускакал прочь.
1: Притчи народов мира.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Кумыкская пословица.
1: Ауырлыкны ер көтерит, ыйынлыкны эл көтерит. Тяжесть земля поднимет, трудности народ. Ауырлыкны ер көтерит, ыйынлыкны эл көтерит. Юламайган яшка эмчек бермес, не плачущему ребенку грудь не дают. Юламайган яшка эмчек бермес. Кепекне аямаган манат этмес. Кто копейку не сберег, тот рубль не сделает. Кепекне аямаган манат этмес. Апуимик ген авузлар тавула, тек капулар авуздан тынч явула. Встречаются рты широкие, как ворота. Однако ворота легче закрываются, чем рты. Апуимик ген авузлар тавула, тек капулар авуздан тынч явула. Артны сөзү, хақыллыны гөзү, слова старца, глаза мудреца. Артны сөзү, хақыллыны гөзү.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода «Кикуни» — натуральном ананасовом соке под брендом «Сильбеси». Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса — это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн — это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующее. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, рефлюксом-эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод «Кикуни» поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание, будьте здоровы!

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Я жил обычной жизнью в селе, закончил сельскую казахскую школу и после окончания школы пошел работать чабаном. И многие знают эту историю. Однажды в знойный день я пас баранов, смотрел на степь, там поднималась марева, и меня остро пронзила мысль: неужели я пришел в этот мир для того, чтобы пасти свою еду? И вот эта одна мысль, как камень, пущенный с горы, вызвала камнепад. Я с тех пор ни разу не останавливался. И всего того, что я достиг сегодня, все это является результатом того первого камня. Поэтому каждое утро начинайте с фразы «Я пришел в этот мир не зря». Эта фраза заставляет вас искать свою миссию, свое предназначение. Вы сами должны начать формировать свою жизнь. Вы не должны быть в плену у событий. Вы сами должны начать формировать события, которые будут происходить вокруг вас. А для этого вам нужно четко понимать, для чего вы пришли в этот мир. У китайцев есть хорошая поговорка: у корабля без цели не бывает попутного ветра. Так вот, для того, чтобы вся ваша жизнь была эффективной, нужно четко понимать, для чего вы пришли в этот мир. Не стремитесь быть успешными, стремитесь к тому, чтобы ваша жизнь имела смысл. Поэтому вот эта фраза «Я пришел в этот мир не зря», она является спусковым крючком, который запускает ваш внутренний поиск ответа на вопрос «А для чего я живу?». Поверьте мне, это приведет вас к фантастическим результатам. Многие люди считают, что миссия – это что-то такое высокое, возвышенное, которое присуще только крупным фигурам, типа Далай-ламы, Нельсона Манделы и так далее. Нет, на самом деле миссия – это служение, это смысл всей вашей жизни. Одно дело, вы можете заниматься рутинными делами и думать, это вообще никому не нужно. Другое дело, когда вы любому своему действию приписываете одухотворенность и приписываете высокое значение. За каждым простым делом стоит великое дело. Вторая сильная фраза, которая может изменить вашу жизнь и которую каждый день, каждое утро вы должны повторять себе: мир полон чудес. Проблема многих людей в том, что, особенно атеистов, в том, что они говорят: сначала покажите мне чудеса, потом я поверю в них. А на самом деле мир устроен иначе. Сначала вы должны поверить, а после этого с вами будут случаться чудеса. Когда вы каждое утро себе говорите, что мир полон чудес, вы открываете окно возможностей. Вы открываете окно, через которое в вашу жизнь проникают чудеса. Очень важно обращать внимание на знаки, и очень важно верить в чудеса. Вот когда с вами случаются чудеса, люди, которые не ведают, не знают, они говорят: вам просто повезло. Так вот, что такое везение? Смотрите, как люди рассуждают. Они рассуждают с точки зрения законов теории вероятности. Так вот, я не живу в мире теории вероятности, я живу в мире чудес. А чудеса случаются вопреки всем вероятностям. И здесь очень важно понимать такую вещь. Что такое везение? Вот в моем определении. Везение – это благоприятное стечение временных и пространственных обстоятельств. Это то, что в простонародье говорится: он оказался в нужное время, в нужном месте. Но оказаться в нужное время и в нужном месте – разве это не чудо? Поэтому вторая фраза, которую вы должны каждое утро себе повторять и просто сделать частью своего ДНК, звучит так: мир полон чудес. Третья фраза, о которой я сегодня вам хотел бы рассказать, и которая кардинально может поменять вашу жизнь: то, что с вами случится, зависит не от ваших целей, зависит от ваших намерений. Дело в том, что Всевышний судит нас, людей, по намерениям. В исламе говорится, что если человек задумал плохое дело, но не сделал, ему записывается как одно хорошее дело. Если человек задумал хорошее дело, но не сделал, ему записывается как одно хорошее дело. А если человек задумал хорошее дело и сделал его, то ему считается от 7 и до 700 хороших дел. Так вот, Всевышний судит нас по намерениям. А люди судят друг друга по делам. Вот в этом большая разница. Смотрите, когда вы сидите на диване и сделали хорошее намерение, уже этот мир бежит навстречу вам. Уже в этом мире все складывается в вашу пользу. И на самом деле, просто даже себе, сделав хорошее намерение, вы сделали так, что на 50% мир уже для вас приготовил сюрпризов. Вы не видите, что происходит в этом мире. Поэтому само правильное намерение уже запускает механизм работы внешних сил в вашу пользу. Потому что Всевышний на вашей стороне. Четвертая очень сильная энергичная фраза, которая может изменить вашу жизнь, звучит так. Я ответственен за все, что со мной происходит. И со мной происходит только то, о чем я думаю. С самого начала старайтесь управлять своими мыслями. Меньше концентрируйтесь на плохих мыслях, концентрируйтесь на хороших мыслях. Всегда растет то, на что вы обращаете внимание. Поэтому, если вы обращаете внимание на хорошие мысли, то хорошие мысли растут. А дальше работает правило. Хорошую мысль посеешь, пожнешь действие. Посеешь хорошее действие, пожнешь привычку. Посеешь хорошую привычку, пожнешь характер. Посеешь хороший характер, пожнешь судьбу. Очень важно понимать, на чем концентрироваться и понимать, и брать ответственность за все на себя. Те люди, которые во всем винят, обвиняют других в своих бедах, неудачах и так далее, они никогда ничего не добиваются. Например, если вы считаете, что вы бедны, потому что правительство плохое, то зачем вам меняться? Это же правительство плохое. Это оно должно меняться. Если вы говорите, что ваш бизнес не растет, потому что у вас сотрудники плохие, то вам зачем меняться? Это же они плохие, они должны меняться. Когда вы берете ответственность на себя, вы тем самым запускаете маховик саморазвития, вы запускаете маховик изменений. Когда вы говорите в том, что я беден, виноват я сам, и я полностью несу ответственность за это сразу порождает следующий вопрос. А что мне нужно сделать для того, чтобы стать богатым? Или что мне нужно сделать, чтобы это меня не беспокоило? Запомните все эти 4 фразы, каждый день повторяйте их, и я уверен, через год вы не узнаете себя.
1: Маргулан Сисимбаев, общественный деятель и бизнесмен.
0: Мысли вслух. Реклама на Диалог ФМ.
3: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Некоторая еда, которую считают даже полезной, на самом деле маскирует сахар и калории. От чего лучше отказаться, чтобы сохранить здоровье, объяснил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов. Как пишет врач в своем телеграм-канале, можно получить ударное количество калорий, порядка 500, если съедать на завтрак гранолу или мюсли. Кроме того, нужно учитывать, что часто в составе такой пищи присутствуют масла и сахар. Не лучший вариант для первого приема пищи и обезжиренный йогурт, в котором хоть и нет жира, зато достаточно сахара и вредных добавок. Сейчас популярны овощные чипсы. Якобы это полезный перекус. На самом деле человек получает продукт обжарки. Помимо не самого полезного масла, продукт содержит усилители вкуса. Фруктовые соки и протеиновые батончики также в числе продуктов, которые лучше из рациона убрать. Фруктовые соки без клетчатки, а сахара как в газировке, а протеиновые батончики – это сахар, пальмовое масло и ароматизаторы, пишет Сергей Вялов. Как отметила гастроэнтеролог Диляра Лебедева, основная проблема в том, что сладости вызывают воспаление. Причем по всему организму. Оно идет и в сосудах, и в кишечнике, и в суставах, отметила Диляра Лебедева. Сергей Вялов предупредил, не все, что с пометкой «фитнес», полезно. Состав – вот что действительно важно.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Финансовые советы Уоррена Баффета вдохновляют сотни миллионов людей. И это вовсе неспроста. Баффету 92 года, и на своем жизненном пути он повидал сотни и даже тысячи разных ситуаций, связанных с деньгами. Уоррен Баффет до сих пор находится в топ-пятерке богатейших людей мира. И в чем он точно знает толк, так это в том, как стать тем человеком, которым сегодня является он сам. Следующие 5 привычек ведут вас к финансовой пропасти, но узнав о них, вы уже станете на путь богатства. Первая плохая привычка – отсутствие бюджета. Бюджет – это финансовый план, в котором указаны ваши доходы и расходы. Он помогает ставить финансовые цели и принимать обоснованные решения о распределении ваших денег. Без ведения бюджета вы легко можете начать перерасходовать и влезть в долги. Если прямо сейчас вы зададитесь себе цели создать и вести свой собственный бюджет, вы значительным образом начнете улучшать свое благосостояние. По словам Баффета, бюджет помогает прежде всего понять ваше финансовое положение. Отслеживая свои доходы и расходы, человек четко может увидеть, куда уходят деньги, и определить области, где можно сократить расходы. Бюджет – основа в достижении финансовых целей. Установив их и направив средства на выполнение целей, вы сможете добиться значительного прогресса в таких позициях, как, например, накопление средств на первоначальный взнос на жилье или погашение долга. Кроме того, устанавливая в своем бюджете ограничения на расходы и придерживаясь заданных целей, вы сможете избежать перерасхода средств и сопутствующих с этим финансовых проблем. И главное, регулярно обращаясь к своему бюджету, контролируя и корректируя его по мере надобности, вы будете знать, что находитесь на верном пути к достижению своих финансовых целей. Следующая нездоровая финансовая привычка – равняться на соседей или идти в ногу с Джонсами. Последние говорят в том случае, когда сравнивают себя с другими и пытаются соответствовать их материальному состоянию и образу жизни. Баффет уверяет, что это приводит к большим финансовым трудностям, поскольку, думая о благосостоянии других, вы постоянно будете чувствовать необходимость покупать новейшие продукты или пользоваться дорогостоящими услугами, чтобы не отставать от коллег и знакомых. К примеру, сам Уоррен Баффет до сих пор живет в доме, который приобрел в 1958 году за 31 тысячу долларов. Конкуренция с другими в финансовом отношении приводит к нескольким существенным проблемам. Во-первых, к перерасходу средств и долгам. Пытаясь не отставать от других, все ваши реальные траты сойдут на нет, ведь вы постоянно будете тратить больше денег, что в конечном итоге приведет к появлению долгов. Во-вторых, такая конкуренция выводит на второй план ваши личные финансовые цели, ведь сначала вашей главной задачей становится догнать соседа. И ко всему прочему, постоянное пребывание с ощущением того, что нужно не отставать от других, влияет на психологическое здоровье. Важно найти свой исключительный финансовый путь, советует Уоррен Баффет. Так вы сможете сконцентрироваться на своих финансовых целях и приоритетах, жить по средствам, что в конечном итоге приведет к большей финансовой безопасности и стабильности в долгосрочной перспективе. Поставьте лайк на видео, если желаете добиться полной финансовой свободы. Давайте посмотрим, сколько нас и смотивируем друг друга на еще больше успех. Отсутствие резервного фонда – еще одна привычка, которая ведет вас к финансовому краху, заявляет Уоррен Баффет. Резервный фонд – это сберегательный счет, предназначенный для непредвиденных расходов. Он является важной частью любого финансового плана, поскольку обеспечивает экономическую подушку безопасности в случае форс-мажорных обстоятельств, например, резкая потеря работы или проблемы со здоровьем. Уоррен Баффет говорит, что его компания Berkshire Hathaway всегда имеет огромный запас капитала на случай чрезвычайных ситуаций. Наличие резервного фонда помогает избежать долгов в случае непредвиденных расходов, обеспечивает финансовую безопасность и душевное спокойствие, а главное, помогает пережить финансовые бури. При создании резервного фонда Баффет советует обратить внимание на несколько важных советов. Прежде всего, поставьте цель фонда. Определите, сколько денег вы хотите иметь в нем, и запланируйте откладывать определенные суммы для достижения цели. Но при этом начинайте с малого. Не нужно откладывать сразу слишком многое. Постепенно увеличивайте сбережения. Затем рассмотрите возможность настроить автоматические переводы в резервный фонд, чтобы сделать сбережения проще и стабильнее. Всегда ищите возможность экономить и направлять эти деньги в резервный фонд. И главное, наберитесь терпения. Создание резервного фонда требует времени, но оно того стоит ради вашей же стабильности, душевного спокойствия и задела на финансовый успех. Еще одной из самых вредных привычек Уоррен Баффет считает импульсивные покупки. Хоть это и очень заманчивый процесс, но он часто приводит к финансовым затруднениям. Совершая такого рода покупку, вы хорошо не обдумываете свое решение и его возможные последствия. А вот отсутствие побуждения что-то покупать спонтанно является огромным преимуществом в личных финансах, ведь таким образом держит большую часть денег в вашем кошельке. Совершая импульсивные покупки, вы подвергаете себя к перерасходу средств и долгам. Покупая без оценивания ситуации, вы тратите больше денег, чем можете себе позволить, что впоследствии может привести к долгам. Совершая импульсивные покупки, вы не задумываетесь о своих финансовых целях, а это может помешать их достижению. К тому же, подобные покупки частенько могут разочаровывать. Со временем вы начнете сожалеть, поскольку поймете, что покупка не была необходимой или не соответствовала вашим ценностям. Чтобы предотвратить импульсивные траты, следуйте советам Баффета. Сделайте шаг назад и поразмыслите, является ли это правильным финансовым решением. Переспите с этими мыслями, и, вероятнее всего, на утро вы передумаете совершать покупку. Создавая бюджет, изначально внесите туда такого типа траты. Так вы позволите себе их совершать, но при этом сможете в любом случае поставить лимиты. Создавайте списки покупок перед тем, как отправиться в магазин. Это еще один эффективный вариант, как избежать необдуманных трат. А также старайтесь не делать покупки, когда ваши эмоции зашкаливают, поскольку они могут затуманить ваш разум и сделать более склонным к импульсивным приобретениям. Отсутствие финансового плана – другая не менее важная привычка, от которой стоит избавиться, рекомендует Уоррен Баффет. Финансовый план – это дорожная карта, где указываются ваши планы и шаги, которые вы предпримете для достижения финансового успеха. Без его создания прогресс в становлении финансово независимым может быть затруднен. В детстве финансовый план Уоррена Баффета заключался в том, чтобы стать миллионером к 30 годам. И это сработало. Финансовый план помогает понять реальное финансовое положение. Составив его, вы получите всесторонний взгляд на доходы, расходы, активы и долги, а также определите, чего вы желаете достичь и поставить конкретные цели. Создавая финансовый план, вы, ко всему прочему, сможете указать конкретные шаги, которые необходимо предпринять для достижения финансовых целей, включая стратегии сбережения и инвестирования. И только вместе с этим планом вы сможете не сбиться с пути. Расставьте приоритеты в своих финансовых целях. Принимайте решения, обоснованные только на конкретных цифрах и данных. Регулярно отслеживайте свой прогресс, который будет мотивировать вас на еще больше новых свершений. Все это возможно благодаря финансовому планированию, которое приведет вас к целям намного быстрее.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Дарение подарков на деловых встречах, будь то в офисе или дома, не является обязательным, но желательным для выстраивания хороших отношений с саудовцами. При дарении избегайте таких продуктов, как алкоголь, свинина, ножи или картины, которые могут быть неоднозначно истолкованы. Дарить цветы также не принято. Давать подарок собеседнику нужно обязательно правой рукой. В исламе правая рука считается чистой, левая – грязной. Поэтому приветствовать другого человека, брать что-то из его рук, а также употреблять пищу можно тоже только правой рукой. Саудовская Аравия – очень консервативная страна, поэтому считается, что в деловой сфере необходимо показать свое уважение, в том числе и с помощью одежды. В деловой обстановке мужчинам рекомендуется носить строгий деловой костюм. Рубашка, брюки и галстук являются обязательными всегда, но летом допустимо не надевать пиджак. Однако пиджак необходимо носить с собой, повесив его на сгиб локтя. Арабское общество – это общество мужчин. Женщина может присутствовать на деловых переговорах, но она не должна быть на первом плане. Женщины должны носить традиционный деловой костюм, туфли на низком каблуке и желательно легкий шарф типа палантина. Демонстрировать открытые участки тела, кроме кистей рук и лица, неприемлемо. Если вы носите крестик, его лучше скрыть под одеждой. Самое главное при общении с жителями Саудовской Аравии – это крайне уважительно относиться к исламу. Поэтому в своей речи ни в коем случае не допускайте каких-либо негативных высказываний о религии.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: В Дагестане 21 час. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Электронные учебники по языкам коренных и малочисленных народов России дополнят аудиозаписями с голосами их носителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издательство Российской академии наук. Для записей планируют привлекать в том числе оленеводов, охотников, рыбаков и китобоев, которые используют родные языки в повседневной жизни. Учебники смогут работать без подключения к интернету. В этом году, я напомню, что планируют подготовить издания по тувинскому, чувашскому, калмыцкому, по республике Коми и саха языкам. Уровень доверия россиян к дистанционному электронному голосованию пока ниже, чем к традиционному на избирательных участках. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Панфилова на марафоне «Знания первых» в Екатеринбурге. По ее словам, одна из причин — сложность объяснения технических принципов работы электронного голосования. Система основана на технологии блокчейна и, по словам главы ЦИК, обеспечивает тайну голосования и защиту от вмешательства. Ну и в предстоящем эпидемическом сезоне прививку от гриппа должны получить не меньше половины россиян, об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Для уязвимых групп населения показатель должен быть выше, не менее 75%. Ведомство отмечает, что один из ожидаемых штаммов гриппа способен вызывать более тяжелое течение болезни, особенно у людей из группы риска. Я напомню, что в регионы планируют поставить больше 56 миллионов доз препарата в рамках национального календаря прививок. Почти 90 тысяч счетов цифрового рубля открыли в России за первые 10 дней массового запуска. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на главу Центробанка Эльвиру Набиуллину. За это же время пользователи провели более 50 тысяч операций. По словам Набиуллиной, число цифровых кошельков продолжает расти каждый день. При этом многие россияне пока не только знакомятся с новой формой национальной валюты, но и тестируют ее возможности. Глава Центробанка также подчеркнула, что использование цифрового рубля останется добровольным. В первые дни у части клиентов возникли сложности, однако их оперативно устранили. Ну а доля наличных платежей в России заметно выросла, как пишет Prime со ссылкой на аналитика. Во втором квартале на наличные пришлось 32% расчетов против 25% годом ранее. Чаще всего наличными расплачиваются при покупке продуктов, товаров для ремонта и автомобиля, а также в гостиницах и автосервисах. С будущего года неисправные электросчетчики в России должны будут меняться быстрее. Об этом предупредил член Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. По его словам, срок для энергокомпании сократился с 6 до 3 месяцев. Новое правило касается случаев, когда счетчик сломался, был утрачен или закончился срок его эксплуатации. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном – из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста на радио «Диалог ФМ».
1: Ошибка и неудача – не одно и то же. Не всякая ошибка оборачивается неудачей. Если вы действуете вопреки принятым правилам, то совершаете ошибку. Врач, который вводит пациенту 15-процентный раствор лекарства, тогда как предписан 10-процентный, совершает ошибку. Ошибки непреднамеренны, в противном случае это нарушение. Неудача – это действие, которое не привело к желаемому успеху. Контейнеровоз должен был прибыть в порт. Но вот он уперся в берега и мешает движению. Типичная неудача.
2: Почему мы не любим неудачи?
1: Человеческий ум не любит неудачи по трем вполне очевидным причинам. Причина первая. Неудачи вызывают сильные негативные эмоции, а мы к ним чувствительнее, чем к позитивным. Добавим сюда привычку винить себя даже в тех случаях, когда для этого нет оснований. И стремление все всегда делать идеально. В такой атмосфере любые трезвые суждения о своих поступках чахнут. Причина вторая. Мы судим о неудачах вне контекста, а он многое объясняет. Часто именно от контекста зависит тип неудачи. Простая она, комплексная или разумная. Ниже мы подробно объясним, как все это связано. Причина третья. Мы боимся, что неудачи дискредитируют нас в глазах окружающих. Страх мешает поделиться своей неудачей, даже если признание уберегло бы от более серьезных ошибок. Еще страх подавляет аналитические способности, так что становится сложнее оценить неудачу по достоинству. Многое зависит от того, насколько наше окружение терпимо к неудачам. Диапазон реакций между порицанием и одобрением огромен. Эксперимент, не подтвердивший гипотезу, одобряется учеными. Он дал новую информацию. Саботаж на производстве однозначно заслуживает порицания. Где-то между ними неудачи по причине обычной рассеянности. Но если рассеян наш 90-летний дедушка, это одно. А если вечно отвлекающийся племянник, совсем другое. Насколько порог терпимости к неудачам высок в вашей семье, дружеской компании, корпорации? Помогает ли это извлекать из неудач необходимую пользу?
2: Виды неудач. Разумные неудачи.
1: Широко известна фраза Эдисона о том, что, изобретая лампочку, он не потерпел 10 тысяч неудач, а нашел 10 тысяч способов, которые не сработали. Эдисон знал толк в полезных, разумных неудачах. Как и все хорошие ученые и изобретатели. Разумная неудача помогает корректировать маршрут. У нее 4 отличительных признака.
2: Незнакомые обстоятельства.
1: Переезжая в другую страну, изучая новый язык, осваивая новый навык, мы точно не знаем, с чем имеем дело. Неудачи будут закономерны. Контрольный вопрос. Правда ли, что для достижения цели мне нужно двигаться именно этим путем?
2: Новые возможности.
1: Указывая на то, как не надо действовать, разумная неудача в то же время показывает, где и как стоит приложить усилия. Контрольный вопрос. Возможности, которые открывает эта неудача, важны для меня?
2: Гипотеза, исходя из которой вы действовали.
1: Разрабатывая новый продукт, компания изучает рынок. Готовя эксперимент, химики договариваются о том, что они хотят обнаружить. Словом, всегда имеет место базовая подготовка. Вот зачем нужны пилотные проекты. Правда, нередко они оказываются в разы лучше тех продуктов, которые выводятся на рынок. Пилоты как будто становятся самоцелью. Не попадайте в эту ловушку. Целевая аудитория пилота не должна ограничиваться начальством, вкусы которого доподлинно известны. Условия тестирования пилота должны быть максимально приближены к реальным, а результаты тестирования учитываться в дальнейшем. Авторы пилота должны получать гонорар за готовый продукт, а не за идеальную демо-версию. Контрольный вопрос. В чем заключается моя рабочая гипотеза?
2: Польза, которую принесла неудача, оправдывает ее цену.
1: Увы, мы слишком часто упускаем этот момент. Хуже нет проекта, который продолжают финансировать только потому, что уже потратили на него немало денег и сил. Берегитесь ловушки невозвратных потерь. Привлекайте к оценке сомнительных проектов сторонних экспертов, чтобы они вынесли взвешенное решение. Контрольный вопрос. Цель в самом деле оправдывает средства. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Эта присказка прежде всего про разумные неудачи. Делать, пробовать. Вот тактика мастеров разумных неудач. Итерации – их главный инструмент, а эффективным его делает анализ сделанного. Почему все пошло не так, как было задумано? Какой следующий шаг самый рациональный? Конечно, проще переложить вину на других. Чем последовательнее мы это делаем, тем меньше полезной информации дает такой анализ. Всегда начинайте разбор полетов с собственных действий.
2: «Все, чего мы достигли, мы сделали, терпя неудачу».
1: Это слова Рене Редзепи, датского шеф-повара, придумавшего ресторан «Нома». Это место неизменно входит в любую пятерку лучших ресторанов мира. Гурманы бронируют столик за год вперед, чтобы отведать жареный во фритюре ягель или печень морского черта. Чтобы найти новые сочетания вкусов, команда Редзепи экспериментирует в режиме нон-стоп, порой на грани фола. Когда ресторан переживал трудные времена, Редзепи объявил, что меню из отходов, включающее, скажем, карамелизированную свиную шкуру, и будет их трендом. Неудивительно решение Редзепи закрыть в конце 2024 года культовый ресторан и сосредоточиться на лаборатории для разработки новых кулинарных изобретений. Лаборатория – колыбель разумных неудач. Однако, и это важное замечание, они не покидают стены лаборатории. Опыты идут за закрытыми дверями. Это касается и новых блюд Нома, и новых гаджетов Apple. Клиентам предъявляется лучший результат.
2: Простые неудачи.
1: Пересоленное блюдо. Кофе, пролитый на клавиатуру. Сорванная из-за разрядившегося телефона важная беседа с боссом. Вот они, простые неудачи. В них нет ничего поучительного. Они сводятся к одной единственной причине. Это случилось, потому что мы были слишком уверены в себе. Или невнимательны. Или небрежны. В общем, простые неудачи не бином Ньютона. Это не значит, что они безобидны. В августе 2020 года Ситибанк ошибочно перевел кредиторам 900 миллионов долларов. Менеджер просто не поставил нужные галочки в нужных окошках. Типичная простая неудача, но очень дорогостоящая. Больше половины суммы клиенты не вернули, и суд их поддержал. Про простые неудачи можно сказать одно. Не повторяйте их, и дело с концом. Примите тот факт, что такие неудачи время от времени случаются. Люди несовершенны. Порой они переоценивают свои силы, не высыпаются, забывают или отвлекаются. В этом наша уязвимость. И порой в ней нужно просто признаться. Не увлекайтесь перекладыванием вины на других. Да, этот совет уже встречался в прошлой главе. Но в науке о неудачах он имеет фундаментальное значение. Признание вины не принижает нас в глазах окружающих. Напротив, они проникаются к нам доверием. Скрывая же причину происходящего, мы позволяем ситуации усугубляться. Учитесь такому стоическому отношению у спортсменов. Любой гроссмейстер за десятилетия практики совершал сотни обидных простых ошибок. Но ни одна из них не стала ему препятствием. Выявляйте ошибки своевременно. Когда работник завода Toyota видит неисправность, он дергает «андон» шнур. В переводе с японского «андон» — лампа, световой сигнал. Для начальника смены это знак, что нужно не откладывая разобраться в ситуации. Это занимает не больше минуты. И если проблема обнаруживается, линию останавливают. Гениальный способ не накапливать простые ошибки и воспитывать ответственных сотрудников. Простую неудачу всегда дешевле предотвратить. Не наказывайте людей за плохие новости, а поощряйте сообщать их. За 20 лет, в течение которых в Федеральном управлении гражданской авиации США действует система анонимного ненаказуемого информирования, число ошибок пилотов снизилось на 40%. Не пренебрегайте профилактикой. Регулярно посещая врача и автомастерскую, можно избежать множества проблем. Увы, часто мы предпочитаем приемлемую выгоду сегодня немалой выгоде в неопределенном будущем. Вот почему микрокредиты так популярны. Используйте контрольные списки. Такие практикуют летчики и хирурги. Цена их просчета слишком высока. Однако чек-листы приходят на помощь и в самых безобидных ситуациях, когда легко что-нибудь упустить, например, при сборах на работу. Делайте анализ ошибок частью обучения, сочетая это с практикой ненаказуемого информирования. Затрудняйте процесс совершения ошибки. Вспомним труднооткрываемые крышки на флаконах с чистящими средствами или таблетками.
2: Комплексные неудачи.
1: В августе 2020 года столицу Ливана сотряс чудовищной силы взрыв. Один из самых мощных из неядерных в истории человечества. Он был слышен за десятки километров. Сотни человек погибли, сотни тысяч лишились жилья. Взрыв произошел в порту. На воздух взлетели почти 3000 тонн хранившейся там селитры. Сначала это казалось простой в нашей классификации ошибкой. В порту проводили сварочные работы, рабочие были небрежны, от случайной искры вспыхнула пиротехника. Потом, однако, возникли большие вопросы к портовому начальству. Катастрофа случилась в разгар экономического кризиса в Ливане, а тут еще пандемия. И вот уже в стране одна за другой проходят массовые акции протеста. В результате правительство страны ушло в отставку. Одна маленькая проблема тянет за собой другую. И вот уже возникает комплексная неудача. У нее несколько типичных признаков. Она не сводится к одной единственной причине. Она случается в знакомых, привычных обстоятельствах, которые до поры считались безопасными. Она не происходит вдруг, прежде имеют место опасные сигналы. Неполадки на советских ядерных реакторах случались и до 1986 года, но на них не обращали должного внимания, пока не произошла Чернобыльская катастрофа. Комплексная неудача нередко включает непредсказуемый фактор, который все меняет. Мы в таких случаях сетуем. Не повезло. Если бы сварщики в Бейруте были бдительнее. Случившись, комплексная неудача не проходит без ощутимых последствий. Смена власти в Бейруте, зараженная на десятилетие территория вокруг Чернобыля. Горькая ирония комплексных неудач в том, что предотвратить их порой легко. Но понимаем мы это лишь задним умом. И часто до истинной причины произошедшего доискаться непросто. Эксперты считают, что если бы Boeing в конце 20 века не купила своего конкурента McDonnell Douglas и в связи с этим не пересмотрела политику компании в пользу прибыли, а не качества инженерных решений, то в 2018-19 годах не случилось бы катастроф технически несовершенных самолетов серии 737 MAX. Между тем, мир вокруг усложняется с каждым годом, и все сложнее контролировать все факторы, которые могут обернуться неприятностями. Некоторые социологи даже полагают, что некоторые сложные системы по определению чреваты комплексными неудачами. Чем сложнее, интерактивнее устроена система и чем жестче связь между ее составляющими, тем выше риск. Таковы, к сожалению, ядерные реакторы и полеты в космос. Конечно, предупреждая об опасностях, эксперты ищут и способы их обходить. Возьмем, к примеру, теорию швейцарского сыра Джеймса Ризена. Стремясь не допустить ошибку, организация создает разные уровни защиты. Каждый может иметь изъян, дырку. Главное, чтобы эти изъяны не выстраивались в один причинно-следственный ряд, в тоннель для ошибки. В Чернобыле и Бейруте, увы, вышло именно так. Какой уровень защиты самый важный? Не антивирусные программы, не технологический контроль, а сознательность сотрудников. Чем больше они ориентированы на поиск и ликвидацию ошибок, тем безопаснее компания. Социологи называют это культурой HRO – организации высокой надежности. Для таких компаний естественно. Извлекать максимум опыта из уже случившихся комплексных неудач. Падение авиалайнеров, аварии на атомных реакторах, взрывы на нефтяных танкерах расследуются очень тщательно. Выводы становятся основой для новых руководств и инструкций. Что мешает остальным корпорациям устанавливать строгие стандарты проверок? Не игнорировать подозрительные сигналы. Под капотом что-то стучит? Проверю немедленно. И даже ложные тревоги. Работников заводов Toyota никогда не наказывают за андон-сигнал, даже если он оказался холостым. Список определенных подозрительных сигналов можно сделать обязательным протоколом для сотрудников. Пользоваться временем, когда еще можно исправить ситуацию. Пилоты Boeing не один год жаловались на недостатки самолетов серии 737 MAX. Но руководство к ним не прислушивалось, и драгоценное время было упущено. Это касается и нашей повседневной жизни. У вас еще есть время. А. Пройти необходимое медицинское обследование. Б. Создать финансовую подушку. В. Побеседовать с маленькой дочерью о правильном отношении к незнакомцам, что крутятся неподалеку от школ. Дайте понять сотрудникам, членам семьи, друзьям, что речь идет не о паникерстве, а о бдительности, которую вы готовы поддерживать. Создайте среду, в которой даже слабые подозрительные сигналы резонируют. Практикуйтесь в поиске и анализе тонких мест вашей компании, устраивая для этого регулярные тренинги. Летом 2019 года самолет уральских авиалиний, летевший из Москвы в Симферополь, аварийно сел на кукурузном поле. К счастью, все остались целы. Экипаж наградили высокими званиями. А фраза бортпроводника «Идем правее на солнце вдоль рядов кукурузы» стала мемом. Вскоре, однако, выяснилось, что к экстренной посадке привела куча ошибок награжденного экипажа. Героическое решение возникшей проблемы всегда привлекает внимание. Предотвращенная неудача не фотогенична. Но именно благодаря предотвращенным неудачам самолеты продолжают летать.
2: Три фактора неудач.
1: Что делает неудачи такими опасными, частыми, непредсказуемыми? Три фактора. Система, часть которых — все мы. Контекст, в котором следует оценивать неудачу. Мы сами. Первый фактор. Я и неудачи.
2: Предвзятость подтверждения.
1: Рэй Далио — один из самых авторитетных финансистов в мире. Его состояние исчисляется миллиардами долларов, и они заработаны благодаря хорошему знанию рынка. Американские медиа называют Далио Стивом Джобсом инвестирования. Всего этого не было бы, если бы не катастрофическая сокрушительная ошибка, изменившая жизнь Далио к лучшему. В конце 1970-х молодой финансист Далио написал статью, в которой предсказывал Америке кризис, сопоставимый с Великой депрессией. Все к тому шло. Растущая инфляция, увеличивающийся госдолг, опрометчивая политика банков, слишком много кредитов развивающимся странам. Далио полагал, что Федеральная резервная система США ничего не сможет с этим поделать. И с удовольствием делился своей гипотезой с многочисленными журналистами и коллегами. Разумеется, стратегию своего хедж-фонда Bridgewater Далио выстроил с расчетом на неминуемый кризис. И тут экономика стала расти, а инфляция пошла на спад. Развивающиеся страны-заемщики стали возвращать долги Америке. Это укрепило доллар и позволило ФРС снизить процентную ставку. Так продолжалось год, другой, третий и последующие 15 лет. А Далио потерял все свои деньги. Его кризисные инвестиции обнулились. Репутация Bridgewater повисла на волоске. В фонде, как позже с усмешкой вспоминал Далио, остался только один сотрудник — он сам. Однако сегодня Bridgewater неизменно входит в топы американских компаний. Это стало возможным, потому что Далио решил не горевать, а разобраться в причинах произошедшего. А поскольку причиной был он сам, оставалось сменить точку зрения. Прежнее сводилось к убеждению «я знаю, как все сложится». Теперь Далио спросил себя, «С чего я решил, что все сложится именно так?» Этот вопрос он не перестает задавать себе и сегодня, и потому преуспевает. Вспомните свои самые любимые, самые крепкие убеждения о семье, политике, деньгах. Теперь спросите себя, почему вы думаете о них именно так, а не иначе? Что влияет на вашу точку зрения? Все мы предвзяты. Каждый судит, исходя из имеющихся сведений. Но далеко не каждый в этом признается. Вот почему доктор психологии Даниэль Канеман называл предвзятость подтверждения матерью ментальных ошибок. Он предупреждал, предвзятая оценка, первое, что выдает наш мозг, это режим по умолчанию. Если бы мы постоянно во всем сомневались, то шагу бы не сделали. Но помимо быстрого мышления, нам свойственно и медленное. Я знаю, как обстоят дела. Это голос быстрого мышления. С чего я решил, что все именно так? Это переспрашивает медленное. Чтобы его услышать, нужно просто взять крошечную паузу.
2: Рефрейминг.
1: Однако разглядеть, осознать неудачу — полдела. Нужно в ней признаться, себе и другим. Только в этом случае можно быть уверенным, что неудача станет уроком. Но сделать это непросто, ведь слишком многие неудачи вызывают чувство жгучего стыда. Психологи утверждают, что оно куда пагубнее для психики, чем чувство вины. И неудивительно. Вина касается только наших действий. Я был резок с ней, теперь раскаиваюсь. Стыд касается самой нашей сути. Я был резок с ней, я ужасный человек. Как с этим быть? Любое суждение о ситуации не окончательно, его можно переформулировать. Сделав паузу и спросив себя «а как на самом деле?», вы запускаете рефрейминг. На самом деле это не конец карьеры, я просто застрял в пробке по дороге на совещание. На самом деле экономику страны не поразил масштабный кризис. Я просто поверил самоуверенному блогеру. На самом деле есть миллион причин, по которым N не берет трубку. После этого остается лишь спросить себя, так как же мне стоит поступить на самом деле?
2: Мышление роста или фиксированное мышление?
1: Отношение к неудачам многое говорит о базовых настройках мировоззрения. Когда мы меняемся, то неизбежно имеем дело с новым, а значит, что-то неизбежно пойдет не так. Страх неудач, их отрицание — признак фиксированного мышления. Принятие неудач — признак мышления роста. В конечном счете все сводится к одному принципу. Всегда будьте готовы скорректировать свой взгляд на вещи. Учитесь, а не утверждайте. Психолог Адам Грант называет это силой знания, а не знания. Это больше, чем сила. Это наша суперспособность.
2: Второй фактор. Контекст и виды неудач.
1: Никакое событие не происходит само по себе. Вот почему тип неудачи зависит от контекста. Одно дело — неудача в последовательном, постоянном контексте, когда алгоритм действий заранее известен. Следуйте рецепту, и пирог не будет испорчен. Следуйте инструкции к лекарству, и осложнений удастся избежать. Следуйте правилам работы на конвейере, и не будет бракованных деталей. В последовательном контексте чаще всего имеют место простые неудачи. Другое дело — неудача в новом контексте, когда ситуация уникальна, непредсказуема. Эксперименты в ходе создания нового лекарства обычно сопровождаются неудачами, однако они дают ученым новую информацию. Писатель, сочиняя роман, вычеркивает целые страницы. Однако в результате книга становится лучше. Знать, чего больше не стоит делать, не менее важно. В новом контексте распространены разумные неудачи. Бывают еще и переменные контексты, когда мы имеем представление о ситуации в целом, но в частности непредсказуемы. Урок идет по заранее известному плану, но в незнакомом классе. Самолет летит по известному маршруту. Принципы его управления пилоты знают на зубок. Но вот лайнер попадает в зону турбулентности. Или полеты отменяются из-за непогоды. Сотни пассажиров остаются в аэропортах. Их планы рушатся. Все это переменные контексты. Хорошая почва для комплексных неудач. Эдмондсон уточняет. Контекст и тип неудачи не совпадают на 100%. В лаборатории может случиться и обычная неудача, если ученый по ошибке использует неправильный химикат. На сборочном конвейере возможна разумная неудача, если рационализаторское предложение не работает так, как ожидалось. Как же не запутаться в контекстах? Задать себе всего два вопроса. Какова степень неопределенности? Высоки ли ставки?
2: Степень неопределенности.
1: В последовательном контексте неопределенность низкая. Вы заранее знаете результат. В новом — высокая. Исход не ясен. Одно дело — испечь американское печенье по бабушкиному рецепту. Другое дело — придумать новый вид печенья. Кстати, американское печенье родилось благодаря ошибке. 100 лет назад некая Рут Уэйкфилд, хозяйка гостиницы, пекла постояльцам свое фирменное сахарное печенье. Но, замешивая тесто, случайно опрокинула в него шоколад, который запекся в виде капель. Типичная простая ошибка с хорошим исходом.
2: Ставки.
1: Некоторые неудачи обходятся слишком дорого. Скажем, вы отправились в поход, новый контекст, но сбились с маршрута. Или вы гениальный ученый, сегодня утром создавший вакцину от нового вируса, новый контекст. И тут же решивший протестировать ее на себе. Проблема в том, что порой мы назначаем ставкам не ту цену. Допустим, вы решили освоить китайский язык. Это новый контекст. Вы всячески стремитесь избегать ошибок. Настолько, что предпочитаете промолчать, уйти от любого диалога на иностранном языке. Но чем на самом деле грозит ошибка? Тюремным заключением? Арестом имущества? Всеобщим позором? Так ли высоки ставки? Максимально безопасны постоянные контексты с низкими ставками. Пересоленное блюдо не катастрофа. Речевая ошибка не приговор. Максимально продуктивны новые контексты с низкими ставками. Хотел изобрести новый десерт. Изобрел – прославился. Не вышло – ну и ладно. Ошибаться меньше помогут два правила.
2: Не принимайте переменные контексты за постоянные.
1: Полет пройдет как обычно. В самом деле? Я проводил урок на эту тему десятки раз. Однако не в этом классе. Фактор переменности часто умаляют маркетологи, а компании теряют на этом миллионы. Газировку Pepsi пьют во всем мире. Однако это не гарантия того, что прозрачная Crystal Pepsi тоже завоюет рынок. Она и не завоевала.
2: Не умаляйте фактор новизны.
1: Создание стандартного веб-сайта и национальной онлайн-платформы, делающие медицинское обслуживание доступней, не одно и то же. Этого не поняли разработчики платформы, в результате чего запуск HealthCare едва не обернулся

0: себя, меня, семейных отношений, природы. Не желая видеть системные связи, мы увеличиваем вероятность комплексных неудач. То, что хорошо для каждого сотрудника компании или жителя страны по отдельности, нехорошо для компании, общества в целом. Экономисты называют эту закономерность трагедией общин. В развивающихся странах применение антибиотиков в течение 20 лет удваивается. Их вводят животным на фермах, чтобы те тучнели. Но если так пойдет и дальше, антибиотики станут попросту неэффективны и в лечении болезней. К 2050 году это может стать причиной смерти около 10 миллионов человек в год. Как не стать заложником своего эго здесь и сейчас? Возьмитесь за правильный рычаг. Успокоить нервы парой бокалов вина – подходящий рычаг для сегодняшнего вечера. Но для надежной борьбы с перманентным стрессом нужен другой рычаг, например, спорт или дыхательная гимнастика. Некоторые системы, например, климат вашей страны, возникли без вашего участия. Некоторые, например, политика вашей компании, только благодаря ему. Однако мы всегда можем влиять на системы, в которых обитаем. Определите приоритеты своей семьи, компании. Это поможет не терять общего взгляда на происходящее, не тонуть в постоянных корректировках планов. Если этот приоритет – инновации, новый контекст, поощряйте эксперименты, отводите им специальное время. Как Apple, чьи инженеры могут часть рабочего времени тратить на альтернативные проекты. Воспринимайте разумные неудачи сотрудников как часть развития проекта. Если этот приоритет – качество, постоянный контекст, минимизируйте число простых неудач. Вспомните про Андон Шнур на заводах Toyota. Еще одна важная идея японских менеджеров – производство точно в срок, без накопления товара на складах. Кстати, принимая новых сотрудников на работу, руководство Toyota спрашивает их не о прошлых заслугах, а о том, какие проблемы мешают им развиваться. Суть в том, чтобы поддержать сотрудника и помочь ему стать еще эффективнее. Сложнее справляться с проблемами в переменном контексте. Таков режим работы пилотов, врачей, учителей. Руководство лучших клиник и авиакомпаний, чей опыт изучала Эми Эдмонсон, приучает сотрудников к идее, что их рабочая среда по определению чревата ошибками. Дело не в том, чтобы винить себя за эти ошибки, а в том, чтобы не умалчивать о них, пока все не стало еще хуже. В этих клиниках врачей на планерках спрашивают, все ли в вашем отделении идет так, как надо. А если нет, что с этим можно сделать? Такая система более эффективна, если ее дополняет политика ненаказуемого информирования, в том числе анонимного. Ведь исследование причины ошибки, которая позволит не допустить ее впредь, важнее, чем обнародование фамилии виновного. Правила конфиденциальности в таких исследованиях прорабатываются заранее.
1: Слабость становится силой. Такова наша суть.
0: Человеку свойственно ошибаться. Эти слова сказаны 2000 лет назад римским мудрецом Сенекой. Давным-давно нет Сенеки, сама латынь успела стать мертвым языком, а изречение живет. Мы, люди, несовершенны, и мы всегда знали об этом. Жизнь неотделима от иллюзий по ее поводу. Но Эдмонсон не унывает. Чтобы действительно преуспеть, мы, как всего лишь люди, должны научиться терпеть неудачи. Предотвращать как можно больше простых неудач. Предвидеть комплексные неудачи, чтобы предотвращать или смягчать их. Стремиться чаще переживать разумные неудачи. Переживание неудач всегда сопровождается досадой, сожалениями. Психолог Дэниел Пинк задался целью узнать, о чем люди сожалеют больше всего. Он опросил более 15 тысяч человек из разных стран. Оказалось, больше всего люди жалеют не о том, что у них не получилось даже в случае крупных потерь, а о том, на что они не решились. Осторожность обходится нам дороже всего. Хорошая новость в том, что смелость можно прокачивать как еще один навык. Заведите новое хобби. Ставки невысоки, так что промахи в вышивании крестиком не будут держать вас в болезненном напряжении. В то же время очевидные успехи будут питать самооценку. Трактуйте неудачи как перемены к лучшему. Поворотные пункты на пути к будущему успеху. Теперь я знаю, как не надо, и попробую вот этот более жизнеспособный вариант. Это взгляд вперед,

0: а не назад. Цените мастерство, а не совершенство. Будьте в чем-то хороши, а не идеальны. Станьте в чем-то более умелыми, чем были вчера. За перфекционизм не дают Нобелевских премий.
1: Дорожная карта прекрасной неизвестности.
0: Вы будете относиться к неудачам гораздо рациональнее, проявляя упорство, когда это оправдано. Обдумывайте ставки, взвешивайте «за» и «против», спрашивайте совета у надежных советчиков. Обдумывая случившиеся неудачи и то, что к ним привело. Принимая ответственность за неудачи, в которых есть доля и ваша вины. Принося извинения, когда это нужно. Извинения, в том числе публичные, знак того, что мы ответственны за случившееся, искренне сожалеем и готовы изменить положение к лучшему. Ваше окружение будет относиться к неудачам гораздо рациональнее, если помнит про важность контекста, степень неопределенности, ставки. Не скрывает неудачи от близких и коллег. Подумайте, какими бы темпами развивалась мировая наука, если бы ученые информировали друг друга только об удачных опытах. Отмечает разумные неудачи. Некоторые компании устраивают вечеринки в честь особо крупных неудач. Некоторые дерзкие руководители идут еще дальше. Эдмонсон вспоминает. Когда осенью 2019 года я посещала X в прекрасном офисе Google, Астра Теллер, глава инновационного подразделения компании Alphabet, рассказал собравшейся группе сотрудников то, что я давно надеялась услышать хотя бы от одного руководителя компании. Что ни он, ни кто-либо другой не может обещать, что в компании не будет увольнений. Но если увольнения потребуются, первыми будут уволены люди, которые никогда не терпели неудач. Инновации — риск разумной неудачи. Эта цепочка неразрывна. В компании, которая занимается инновациями, босс должен слышать от своих подчиненных о том, что идет не как задумано, а не о том, что все прекрасно. Это возможно только в условиях психологической безопасности. Готовы ли вы признаться коллегам в неудаче без риска быть осужденным? Если да, вы в отличной команде, и впереди вас ждет много интересного.
1: 10 лучших мыслей.
0: Ошибка и неудача — не одно и то же. Если вы действуете вопреки принятым правилам, то совершаете ошибку. Если ваше действие не привело к желаемому успеху, это неудача. Приветствовать нужно лишь разумные неудачи, остальные предотвращать. Неудача неотделима от контекста, постоянного, переменного или нового. Спросите себя, какова степень неопределенности и высоки ли ставки? Максимально безопасны постоянные контексты с низкими ставками. Максимально продуктивны новые контексты с низкими ставками. Стремясь не допустить ошибку, организация создает разные уровни защиты в соответствии с теорией швейцарского сыра. Самый важный уровень защиты — не технологический контроль, а сознательность сотрудников. Чем больше они ориентированы на поиск и ликвидацию ошибок, тем безопаснее компания. Дайте понять сотрудникам, членам семьи, друзьям, что речь идет не о паникерстве, а о бдительности, которую вы готовы поддерживать. Создайте среду, в которой даже слабые подозрительные сигналы резонируют. Практикуйтесь в поиске тонких мест вашей компании, устраивая для этого регулярные тренинги. Вспомните свои самые любимые убеждения. Теперь спросите себя, почему вы полагаете именно так, а не иначе? Что влияет на вашу точку зрения? Не становитесь жертвой предвзятости подтверждения. Любое суждение о ситуации не окончательно. Его можно переформулировать. Пользуйтесь преимуществом рефрейминга. Прокачивайте устойчивость к рискам. Заведите хобби. Трактуйте неудачи как перемены к лучшему. Цените мастерство, а не совершенство. Вы будете относиться к неудачам гораздо рациональнее, проявляя упорство, когда это оправдано, обдумывая случившиеся неудачи и то, что к ним привело. Принимая ответственность за неудачи, в которых есть доли и вашей вины, и принося извинения, когда это нужно. Системное мышление помогает избегать кучи неудач, особенно в нашем переусложненном мире. Помните про трагедию общин.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста на радио «Диалог FM».

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: В деловой практике Исландии принято обмениваться визитками во время представления в рамках первой встречи, а также в рамках различных мероприятий на конференциях и форумах. Текст визитки может быть выполнен на английском или датском языках. Оба эти языка являются обязательными для обучения в средней школе, поэтому уровень владения ими довольно высокий в этом обществе. На визитной карточке, помимо названия фирмы, должности и контактной информации, можно указать академическую степень, которой вы обладаете. Особого ритуала при передаче визитной карточки в исландской деловой практике не существует. Во время деловой встречи исландцы уделяют мало времени светской беседе и готовы сразу переходить к обсуждению деловых вопросов. Манеру общения исландцев на начальном этапе развития деловых контактов можно охарактеризовать как сдержанную и несколько закрытую. Однако они довольно быстро переходят к менее формальному общению, стремясь к созданию атмосферы, комфортной для всех участников встречи. Неформальность в общении достигается за счет использования имен, а не фамилий, а также в отсутствии в речи титулов, званий, степеней и другое. Не удивляйтесь, если в рамках неформальной встречи или социального мероприятия незнакомый вам исландец спросит вас, как вам нравится Исландия. Ответьте по возможности позитивно на этот вопрос, даже если у вас уже есть некий не очень хороший опыт общения или работы в этой стране. Негативные впечатления иностранца могут по-настоящему расстроить и даже обидеть любого исландца.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Как и многие люди, я очень долго не понимал, что такое мотивация. Я думал, что она подобна ветру в парусах. Приходит и уходит, когда ей захочется. Разумеется, проблема в том, что если ветер не дует, то ты стоишь на месте и никуда не движешься. Очень неприятно, когда вся твоя жизнь и достижения зависят от какой-то мифической силы, которая никак от тебя не зависит. В действительности же в мотивации нет ничего загадочного или непредсказуемого. Однако, чтобы понять, как она работает и научиться правильно ее использовать, сначала следует разобраться, чем занимается наш мозг на самом фундаментальном уровне. Совсем недавно ученые изучали пресноводных улиток и обнаружили, что эти крошечные существа могут принимать сложные решения, имея лишь две клетки мозга. Одна для того, чтобы чувствовать голод, другая для того, чтобы чувствовать, где находится еда. Всего два нейрона заставляют улитку двигаться в нужном направлении. Когда активность нейрона, отвечающего за чувство голода, увеличивается, улитка испытывает дискомфорт и принимается искать еду. Из этого мы можем вывести важный урок. Мотивация – это попросту желание избавиться от дискомфорта, вернуться к гомеостазу, к привычному, спокойному, мягкому состоянию, когда можно не двигаться. Выражаясь кустарно, мотивация – это желание успокоить нейрон, отвечающий за голод. Наш мозг гораздо сложнее, чем примитивная структура из двух клеток улитки, но суть примерно та же. Когда нам некомфортно, мы испытываем мотивацию сделать так, чтобы было комфортно. Поэтому мотивация есть у абсолютно любого человека. И этой мотивации всегда достаточно, чтобы избавить вас от дискомфорта наиболее простым путем. Все верно, даже если вы видите абсолютно ленивого бездельника, можете быть уверены, что он чрезвычайно замотивирован. Замотивирован избавиться от дискомфорта. Предположим, он хочет заработать $1 000 000. Это некий дискомфорт. У его мозга есть два варианта, чтобы избавиться от него. Собственно, заработать $1 000 000 или включить компьютерную игру и временно забыть о том, что такое желание существует. Из исследований мы знаем, что достижение целей зависит почти исключительно от того, что вас отвлекает от достижения этих целей. Итак, первый вывод о мотивации. Мотивация зависит от альтернатив. Чтобы понять, как она работает, взглянем на жизнь наших праотцов. Почему наши предки всегда были в форме, правильно питались и изучали только самую полезную информацию? Потому что была только полезная еда, добыть которую можно было только бегая по лесу, используя только полезную информацию. И разумеется, у них всегда хватало мотивации, чтобы отправиться в лес, рядом не стоял холодильник и пачка чипсов. Из этого мы получаем простую формулу. Мотивация – это силы, данные на реализацию самой быстрой и эффективной альтернативы. Следовательно, чтобы иметь неубиваемую мотивацию к достижению вашей цели, нужно убрать все альтернативы. Как это выглядит на практике? Если вы страдаете от игровой зависимости и вам не хватает мотивации заниматься делами, продайте видеокарту. Если вы объедаетесь шоколадками, пусть дома их не будет, а еду покупает кто-то с аллергией на какао. Часами сидите в социальных сетях, продайте свой смартфон и купите звонилку. Смотрите телевизор, выкиньте телевизор. Столкнувшись с суровой реальностью своего непреодолимого желания, вы вынуждены будете его удовлетворить. И единственный вариант, который у вас есть, это сесть и начать писать курсовую работу. Вот как мы управляем ветром в парусах. Ветру попросту больше некуда дуть, кроме как ваши паруса. Поэтому я предлагаю взять вам лист бумаги и разделить его на два столбика. В первом напишите свои цели, во втором – все альтернативы, которые использует ваш мозг, чтобы заглушить дискомфорт. Теперь подумайте, как можно снизить влияние факторов из второго столбика? Разумеется, не нужно отказываться от всех развлечений, но можно сделать так, чтобы они не отвлекали вас во время работы. Совсем не обязательно разрывать отношения со своими друзьями, но можно договориться с ними, что теперь вы встречаетесь только в определенные дни. Не нужно отрубать кабель с интернетом, но можно установить родительский контроль и запускать его лимитированно, с доступом только на определенные сайты. В общем, решений огромное количество, но сейчас главное понять, вам всегда будет не хватать мотивации, если вас окружают контрпродуктивные вещи. И верно обратное, если живешь в тренажерном зале, хотя бы раз в день ты точно потренируешься. Если ты вынужден провести день в библиотеке, рано или поздно ты возьмешь книжку и начнешь ее читать, и так далее. Нам следует обустроить свою внешнюю среду таким образом, чтобы мотивация наполняла исключительно паруса, направленные в сторону долгосрочных целей. Честь и удачи!
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: В Дагестане 22 часа. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В столице Дагестана за прошедшие 7 дней силами дорожных бригад на улицах города было уложено свыше 1600 квадратных метров нового асфальтобетонного покрытия. Об этом сообщили пресс-службе администрации Махачкалы. Масштабные работы охватили сразу 13 ключевых транспортных артерий, 2 центральных проспекта и 11 городских центральных улиц. Каждый участок прошел полный технологический цикл из нескольких этапов – подготовка и фрезерирование основания. Махачкала продолжает обновлять контейнерную инфраструктуру города. Об этом сообщает мэрия города и сообщила о том, что с начала текущего года в рамках программы по модернизации контейнерной инфраструктуры в городе установлено более 7 тысяч контейнеров объемов 0,75 кубометров. Они размещены на 1300 контейнерных площадок и уже внесены в федеральную государственную информационную систему. Трудовые мигранты в России будут обязаны платить налог за каждого неработающего члена семьи с 1 января 2027 года. Об этом сообщил начальник миграционной службы МВД России Андрей Кикать. Такая мера вводится для ограничения нахождения в стране неработающих членов семьи мигрантов, об этом пишет российская газета. Между тем, успехи в снижении их числа в России уже есть. Оттока в 20% удалось достичь благодаря выставленным правительством критериям при зачислении в школы детей членов семьи мигрантов. Ну и в России планируют создать специальный реестр подставных налогоплательщиков. Об этом пишет «Известия». В него будут вносить людей, на которых бизнес фиктивно оформляет компания ИП, чтобы платить меньше налогов. Речь идет, например, о случаях, когда фирма оформляет на родственников или сотрудников, либо искусственно делит бизнес на несколько компаний. Рассмотреть создание такого реестра Федеральная налоговая служба должна до февраля. ООН предложил обратиться к соавторам резолюции в поддержку использования новой карты мира, на которой Курильские острова окрашены в цвета России. Так в организации отреагировали на протест Токио. Официальный представитель ООН Фархан Хак, отвечая на вопрос РИА Новости, заявил, что резолюция была одобрена Генеральной Ассамблеей и предложил обращаться к ее соавторам. Секретариат организации предпочел дистанцироваться от возникшего дипломатического спора. В свою очередь мы напомним, что еще 11 сентября Генассамблея ООН поддержала резолюцию африканских стран о пересмотре изображения карты мира. За проголосовали 164 страны, против только США. Япония изначально поддержала резолюцию, однако затем выразила протест из-за изображения Курильских островов в составе России и призвала изменить новую карту. Ну и у каждого третьего россиянина дома нет места, где можно побыть в одиночестве, об этом пишет газета.ру. При этом большинство старается регулярно находить время для тихого отдыха, чаще всего для этого убирают спальню, ее назвали почти 70% участников опроса. Остальные предпочитают проводить время в тишине и в одиночестве на кухне, в гостиной или на балконе, а также в горячей ванне. Среди решений, которые могли бы сделать домашний отдых более комфортным, почти половина опрошенных назвали звукоизоляцию. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить с тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн, вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Кофе натощак может вызывать раздражение слизистой желудка и стать причиной изжоги, гастрита и других воспалительных процессов. Об этом Life.ru рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. У многих людей есть привычка пить кофе по утрам, зачастую натощак. Так делать нельзя по ряду причин, отмечает эксперт. Кофе стимулирует выработку кортизола, гормона стресса, поэтому человек чувствует бодрость и энергию. Однако слишком частое его употребление может вызывать привыкание и снижать естественную выносливость организма. Кроме того, повышается нагрузка на надпочечники и возникает дисбаланс гормонов, что сказывается на самочувствии в течение дня. Отметим, что напиток также может вызывать спазмы и ухудшать моторику кишечника, особенно у людей с чувствительным желудочно-кишечным трактом. По словам Соломатиной, завтрак примерно через 30-60 минут после пробуждения помогает сделать эффект кофе более мягким и полезным.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Сегодня у меня в гостях человек, который очень сильно на меня в последнее время повлиял. И он помог мне выйти на какой-то новый уровень игры, можно сказать так. Михаил Дашкиев. Чем занимаешься? Кто ты такой сейчас?
2: Да. Меня зовут Михаил, мне 36 лет, я муж, отец, брат, сын, предприниматель. Я думаю, что большинство людей меня могут знать по проекту «Бизнес-молодость». Я один из основателей этого проекта. Он длился больше 10 лет, и потом, спустя 10 лет, может, даже побольше, я вышел из проекта и сейчас занимаюсь тоже деятельностью в области образования, предпринимательства, в области детского образования, методологии, а вообще меня тянет в науку.
1: О, круто.
2: Я думаю, что на данный момент я нахожусь в таком переходе в научную деятельность.
1: У меня сегодня конкретно есть намерение. Я бы очень хотел, чтобы мы по шагам вот так методологически расписали буквально вот раз, два, три, четыре, пять, как выйти на новый уровень игры. Мне это самому дико интересно, потому что я это прочувствовал. Я уверен, что у тебя за это время накопилась некая методология своя личная, да, то есть давай начнем просто буквально вот с шага один.
2: Да, по сути, когда мы говорим про трансформацию или выход на новый уровень, это означает, что нам нужно прожить опыт. И самое ключевое, я вот долго с разных сторон пытался заходить к этому понятию трансформации. Вот в нейрофизиологии я нашел этому такое подтверждение, то, что это по факту регистрация ранее недоступного опыта. И то, что нас трансформирует, это опыт. И то, что есть трансформация, это когда мы прожили опыт, мы в нем выжили, это было безопасно и выгодно. И этот опыт валидируется всеми окружающими. То есть не то, что вот мне показалось, что я как-то там вырос, просветился там, просветлился, а когда вот сама реальность поменялась.
1: Угу.
2: И под реальностью я тоже имею в виду не метафизическую конструкцию, а вполне конкретную. Вырос объем денег, выросли квадратные метры. Я не про уровень luxury life.
1: Да.
2: С какого-то момента это становится незначимым. На самом деле, потому что сложно постоянно играть в эту же игру, если, в принципе, ты уже все себе можешь позволить. С какого-то момента, с какой-то цифры, это уже начинается какая-то такая нездоровая история, когда там, тебе хочется в бриллиантах всему быть, или там золотую машину сделать себе, там золотые зубы и все такое. То есть, ну, это уже просто не имеет смысла никакого. Но масштаб твоего влияния, то есть то, что касается количества клиентов, то, что касается масштаба твоей выручки и прибыли, то, что касается масштаба продуктов, которые вы делаете, то, что касается там географического масштаба, международного масштаба, масштаба людей, масштаба команды, партнеров, клиентов, окружения. Вот новый уровень игры – это такое, вот как попасть в телевизор, в свой собственный, да, то, что было невероятно, и вдруг становится вероятно, да, реально. И вот меня всегда интересовала вот эта история.
1: Супер.
2: Как так делать?
1: Очень хорошее интро, и все стало реально сразу понятно. Единственный вопрос, валидируется это же, в принципе, то, что типа регистрируют все, то, что замечают, да?
2: Да, это значит, мы все это признаем.
1: А, окей.
2: Что нам не показалось. Ну, когда мы вот видим такого человека, который взлетает,
1: да,
2: мы не можем сказать, а он правда там богатый. Да это понятно, что он богатый. А он правда известный? Да понятно. За него говорят миллионы просмотров, да, то, что он известный. Или, а он правда масштабный? За него говорят его дела, то есть его действия, те факты. Не его слова, а факты, которые рядом с ним находятся.
1: Окей, супер. Какой первый шаг, чтобы выйти вот на этот новый уровень?
2: Я думаю, что первый шаг – это некое накопленное несогласие с текущим.
1: Угу.
2: То есть надо понять, а зачем тебе, собственно, этот новый уровень дался? Потому что надо понять, что помимо романтической конструкции, что вот новый уровень – это так круто, надо понять цену, которую ты должен заплатить за этот новый уровень.
1: О, интересный инсайт. То есть у каждого уровня есть какая-то цена?
2: Безусловно.
1: Окей.
2: Это того, с чем тебе придется справиться на этом новом уровне и для перехода в него. Потому что новый уровень – это будет новый уровень вопросов, новый уровень проблем, новый уровень требований к себе. Это будет новый уровень вообще всего.
1: Окей.
2: И поэтому далеко не каждому человеку действительно этот новый уровень нужен. на практике.
1: То есть, может быть, это навязанная мысль.
2: Да, это может быть такая красивая идея, что мы все хотим на новый уровень. Как все в предпринимательстве модно хотеть $1 миллиард, сделать единорога. Реально единицы делают этих единорогов. Потому что когда мы действительно начинаем туда идти, мы обнаруживаем огромное количество всевозможных препятствий, барьеров, прежде всего в своем сознании, прежде всего внутри себя, которые нам нужно вот преодолеть, да, для этого, развязать. Хотя биологически, по факту, мы можем не делать ничего такого особенного. То есть мы просто кому-то позвонили с кем-то, встретились с кем-то, договорились. То есть то, что мы сейчас там в WhatsApp голосовые отправляем, мы продолжаем отправлять голосовые, мы продолжаем встречаться в каких-то кафе, ресторанах и офисах, продолжаем что-то печатать и что-то, за что-то кому-то платить.
1: Да.
2: А с точки зрения вот такой вот...
1: Действий.
2: Действий, биологии, физики такой, феноменологической реальности,
1: ничего не
2: назовем это, то же самое.
1: Да.
2: Но вот эффект от этого, ну, совершенно другой. И поэтому первый шаг, наверное, через который проходят люди, которые действительно выплевываются на новый уровень, это накопленное, я говорю, иногда годами, несогласие с текущей реальностью.
1: Супер.
2: Потому что боль от сохранения статус-кво, от сохранения текущей реальности, должна быть больше, чем боль от новых действий. А обычно наоборот, есть текущий комфорт, новые действия – это большая боль, и просто по такому закону физики, да, уклон идет назад, и да. Вот мы катимся назад. А мы должны создать такой дисбаланс, да? И то же самое с удовольствием. То есть человек – это такое существо, которое стремится от боли к удовольствию. Да, об этом написано в огромном количестве разных книг. И в данном случае мы должны создать как дисбаланс боли, то есть сзади должно быть больнее, чем спереди, так и дисбаланс удовольствия. Спереди должно быть сильно больше удовольствия и тяги, чем в текущем. Вот как только эти два баланса, дисбаланса создаются, начинается движение.
1: А вот можно вопрос? Вот у меня есть конкретный сейчас кейс. Я, то есть, получается, хочу прожить опыт международной компании. То есть класс. Я бы очень хотел создать международную компанию. Вот у меня есть какая-то картинка, что я иду в офис, и у меня иностранные сотрудники. Вот, не знаю, то есть, ну, просто мне так хочется. И теперь я нахожусь здесь. Ну, вот мы сейчас, собственно, снимаем подкаст в Дубае. И у меня мозг сильно саботирует. То есть я нахожу очень много причин, проблем, почему я не смогу этого сделать. И у меня постоянно внутри такой происходит конфликт. Я очень хочу это сделать, и одновременно мой мозг находит очень много весомых аргументов против.
2: Да.
1: Это нормальный процесс?
2: Да, это абсолютно нормальный процесс. В науке это называется гомеостаз. Да, и даже вот в нейрофизиологии есть понятие гомеостаза и аллостаза. То есть гомеостаз — это такая...
1: Сейчас пол аудитории просто отключились.
2: Да, я объясню, да. Это... Мы не умираем, потому что мы забыли, например, попить именно из-за того, что работает гомеостаз. То есть у нас, иначе мы бы замерзли уже, или сварились, или получили ожоги, или что-то еще. То есть организм сам себя регулирует.
1: Окей, это гомеостаз.
2: Да, это и есть гомеостаз.
1: Окей.
2: То есть, как только какие-то параметры, там, сердцебиение, уровня сахара или там водного баланса падают ниже нормы, нас возвращает автоматически обратно.
1: Это, вот по это... сути, некая функция внутри организма.
2: Это не просто функция, это и железо, и программное обеспечение.
1: То Окей.
2: Да, он жестко запрограммирован на это.
1: Окей, хорошо.
2: Выжить. Вот основная функция – это выжить. Угу. А чтобы выжить, нужно поддерживать стабильность системы. Да?
1: Да.
2: И есть не только физиологический такой гомеостаз, то есть, ну, иными словами, когда касается там, воды, сахара и там, сердцебиения и так далее, есть еще и психологический гомеостаз. То есть есть набор эмоциональных психологических параметров, то есть, по сути, то, как я привык себя чувствовать, то, как я привык тратить энергию на решение каких-то там вопросов, то, как я, в принципе, привык жить. И вот этот жизненный уклад у меня формируется,
1: да.
2: Я уже знаю, там, с кем общаться по этому поводу, с кем общаться по этому поводу, в этом смысле, как реагировать на такие проблемы. То есть и мозг, он стремится тратить как можно меньше энергии.
1: Это вот. То, что называется зона комфорта, простым языком, да, по сути?
2: Да.
1: Окей.
2: По факту, да. Ну вот. И по сути, когда ты говоришь, я хочу международного масштаба, у нас борются две силы. Одна хочет стабильности, а другая хочет исследования. Хочет нового.
1: Да.
2: И вот в предпринимателях вот эта новизна, она больше. Выражена больше, чем у большинства других людей. То есть поэтому происходит так. Если мы все стабильно, мы тоже начинаем страдать.
1: Да.
2: И поэтому вот мы движемся вперед. Но в то же время одна сила тянет нас вперед, другая тянет назад.
1: А как можно отключить ту штуку, которая тянет назад.
2: Отключать не надо, иначе мы погибнем. То есть, если ты отключишь, то ты, скорее всего, войдешь не в ту дверь, да? То есть, ты свернешь не туда. То есть, это нормально, нужно это осознавать. Нужно осознавать, что в тебе происходит сопротивление, потому что твоему мозгу, как механизму, как аппарату, невыгодна новая реальность, потому что потребуются огромные запасы энергии, чтобы к ней адаптироваться. Для выживания это не нужно. Ты выживешь гораздо лучше, если ты просто будешь жить, как живешь. Чем больше ты идешь выше, дальше, сильнее, масштабней, тем повышается вероятность того, что ты не выживешь.
1: Угу.
2: Потому что тебя могут атаковать, у тебя могут быть проблемы, ты можешь делать больше ошибок, цена ошибки тоже возрастает. И в этом смысле абсолютно понятна вот эта сила гравитации, которая не дает нам выйти на этот новый уровень. А вот это второе слово было «аллостаз».
1: Да, вот это, я хотел напомнить. Да,
2: это как раз, когда вот возникает какой-то, как знаешь, вот есть же эти научные картинки, когда вот есть какая-нибудь амеба там, и среди простейших она берет и поглощает какой-то соседний организм и делает его собой.
1: Угу.
2: Вот это похоже на аллостаз. То есть это некий такой сфокусированный психический выброс, когда мы справляемся с чем-то новым и делаем это частью своего мира, своей реальности. И вот в этом смысле для того, чтобы выйти на новый уровень и стать международным предпринимателем, тебе нужно сделать этот самый аллостаз. То есть тебе нужно направить свою интеллектуальную, психическую энергию на то, чтобы преобразовать реальность эту международную, чтобы, по сути, пошли первые международные деньги, чтобы возникли первые международные клиенты, международные сотрудники, чтобы была пройдена некая точка невозврата. Опять же, ты должен прожить этот опыт.
1: Mm-hmm.
2: И, безусловно, во время этого аллостаза это будет как будто ракета взлетает. Okay. Она сожжет практически все свое топливо. Хотя потом эта деятельность уже не будет казаться чем-то таким особенным, когда уже будет повторно там производиться, вы даже поймете, что вы кучу там ошибок наделали. То есть это похоже, как ребенок учится ходить. Мы-то ходим легко, а он там...
1: Да.
2: Хотя если мы поймем то количество систем, которые там синхронизируются в ребенке, то есть то, что делает реально организм при вот этих вот движениях, ты знаешь, там 70% мозга обслуживает движение. Просто движение. Это суперсложно. И вот то же самое и здесь. То есть выход на новый уровень – это такое... Это как ребенок учится ходить.
1: Окей.
2: Okay. То есть это адаптация к абсолютно новой реальности, это такой бросок, рывок. И поэтому это действительно особенная тема,
1: Super.
2: Особенная сфера.
1: Окей. Okay. Можно тут сразу вот от теории к практике?
2: Давай.
1: Чтобы мне, получается, вот на моем примере, если я хочу прожить опыт международной компании,
2: да.
1: То есть мне нужно создать какой-то прецедент, какой-то случай, да. Очень маленький, небольшой да. Поначалу, чтобы просто зарегистрировать да. Небольшой да. Опыт, верно?
2: Да. Создать такой пиксель. Из нового мира, да, воплотить. Или, похоже, еще загарпунить нужно эту реальность. То есть нужно взять, там закрепиться,
1: да.
2: И потом себя к ней подтянуть.
1: Окей.
2: Да. И это значит, что нужно создать какое-то значимое событие, которое твой мозг уже не сможет игнорировать как случайно.
1: Супер. Можно я сейчас тут прервусь на практику? Вот сейчас прям остановите это видео и выпишите для себя, какой для вас опыт, а вы знаете, какой вы хотите новый опыт прожить, вы хотите прожить, и, соответственно, напишите, что, какое простое одно действие, какой простой опыт вы можете сделать в реальной жизни, чтобы зарегистрировать новый опыт. И это и будет переходом на новый уровень. Давайте прямо сейчас это сделать, да. Это реально очень круто.
2: Да, по факту, когда мы говорим там о выходе на новый уровень, о развитии, о трансформациях, есть очень много разной такой шелухи, такой метафизической, эзотерической, философской, духовно-психологической.
1: Угу.
2: Я не говорю, что все там духовно-психологическое – это ерунда, ни в коем случае. Я лишь говорю о том, что люди очень усложняют понятие трансформации, мистифицируют его.
1: Угу.
2: Хотя на самом деле, если мы свернем все до чего-то одного – то это будет опыт. То есть это будет конкретный опыт, который нам самим нужно создать. Но тот опыт, в который мы бы не пошли по умолчанию. То есть по умолчанию мы бы игнорировали его.
1: Mm-hmm.
2: Но из-за того, что мы хотим на новый уровень, мы как раз и создаем этот опыт. И то, что я вот там в своем мастер-майнде когда-то делал, вот, ну вот с людьми, когда я работаю, по факту я как какой-то, наверное, даже сложно сказать, как химик, я подбираю вот как реагент-катализатор, то есть я подбираю вот тот именно опыт, прописываю, знаешь, вот тебе такой опыт надо прожить, Тебе надо, например, прожить опыт там найма сотрудника-профессионала. Ну, это я не тебе конкретно.
1: Да, вообще, я понял. Пример,
2: да. Потому что я понимаю, что у человека такого опыта нет. Если он его проживет, все, он уже не сможет его игнорировать. А тебе надо из интернета клиентов первых привлечь. А тебе надо один раз там, ты бы сказал, там, сделать там 20 рилсов и попробовать заработать деньги там на этой аудитории и сравнить с тем, как ты это зарабатываешь обычно. Когда мы вот получаем этот значимый опыт, который, где результат дается легче, проще, интереснее, масштабнее, системнее, ну, лучше, да, по каким-то критериям, то мозг, он как статистическая машина работает, он сравнивает то, как он привык с тем, как теперь получилось, и если этот опыт значимый, он говорит, ну, поехали теперь вот так. Угу. Ты должен сначала себя спросить, окей, хорошо, я хочу на новый уровень. А кто уже на новом уровне? Могу назвать имена? Если я могу назвать имена конкретно, это Петя там, Витя, Миша, Наташа, супер. Значит, мозг тогда твой говорит, ага, я понял, хозяин, хорошо. То есть ты хочешь, как у них, да?
1: Угу.
2: И ему сразу все становится понятно.
1: О, супер.
2: Ему становится гораздо более понятно, чем просто хотение на какой-то непонятный новый уровень.
1: То есть важно сфокусировать свое внимание на каком-то конкретном примере, который уже вот достиг того, что ты хочешь.
2: И дальше, да, принять решение напитаться их реальностью. То есть надо прям физически там оказаться.
1: Да. Второй этап. Все, я это исследовал, я это понял. И теперь я что с этим начинаю делать?
2: Ну, а дальше нужно подобрать, собственно, комбинацию, ну, действий. Да, точнее, даже не действий, а опыта. То есть по факту трансформация произойдет тогда, когда будет пройдена точка невозврата. А точка невозврата — это вот этот вот значимый успех. Ну, как у тебя с консультациями, с репостом, да, и так далее. То есть вот этот вот, будет прожит этот конкретный опыт.
1: Угу.
2: И здесь самое сложное — понять, какой опыт меня реально трансформирует. Потому что далеко не каждый опыт трансформирует. Ты можешь чем-то заниматься, но ты на это особо никак не будешь реагировать. Либо у тебя это не получится, и ты сольешься. Либо это получится, но и чего.
1: Вот тут я для наглядности хочу привести пример, когда мы были на обучении у тебя. Прикольно, ты приводил пример, ты говорил поднять руки в зале тем, допустим, кому аномальным событием, кстати, вот давай про этот термин немножко раскроем, да, аномальное событие, я сейчас, можно немножко на своем языке, что это какой-то опыт, который ранее был заблокирован для вас, то есть для кого аномальным событием будет работать онлайн? И я смотрю, руки люди поднимают, я смотрю, я думаю, так как, типа, это же понятно, типа, я же, ну, как это, и я смотрю, думаю, нифига, для них это реально аномальное событие. Потом ты сказал, а для кого будет аномальным событием начать работать офлайн, в жизни что-то предоставлять? Я такой, для меня. И я такой смотрю, и так немного тоже людей подняли руки. И ты, по-моему, так несколько, 5-6 вопросов задал, и я тогда увидел об людей, что, оказывается, аномальные события, они у всех разные.
2: Да.
1: И вот это что прикольно.
2: Чудо для тебя,
1: да,
2: может быть абсолютной нормой для меня. Тут надо все-таки привести эту фразу замечательную от Кастанеды, который mm-hmm. говорил, да, что чтобы стать магом, ты должен разрушить или остановить мир. А чтобы остановить мир, ты должен увидеть чудо. Если убрать вот мистику с этой фразы, то чтобы управлять своей реальностью, чтобы построить новую реальность, ты должен подвергнуть сомнению свои представления о мире, как этот мир работает. А чтобы это сделать, надо увидеть ту аномалию, по факту, которую твои текущие представления не допускают.
1: Mm-hmm.
2: Вот это чудо для этого нужно.
1: Okay.
2: И в этом смысле это и есть этот аномальный трансформирующий прецедент или событие, или опыт. Ты правильно важный тезис сказал, то, что там тебя трансформировали, то ли то, что трансформирует сейчас наших зрителей, и это будет реально прям разнос. Это будет абсолютная норма для других зрителей. То есть нам не надо искать лепреконцев с фаерболами, то есть или какой-то магии. То есть для кого-то это просто первые деньги, заработанные нанятым сотрудником для меня, например.
1: Да.
2: Офигеть. Так что, бывает? То есть другие люди могут для меня зарабатывать деньги, а я при этом, что, не бегаю? Ну, класс. А для кого-то это деньги, заработанные с интернета. А кого-то это деньги, заработанные в другой стране, на другом языке, в другой валюте. Для кого-то это деньги, заработанные с более высоким чеком. Да? А для кого-то это системно повторяемые ежемесячно зарабатываемые деньги, которые я когда-то организовал. Это я сейчас вокруг денег только говорю. Хотя на самом деле это же можно применить и не только к деньгам, а к чему угодно. Угу. К любому значимому для себя результату.
1: Можно тут зафиксируем практикой. В принципе, она до этого была сказана, но я еще раз просто хочу зафиксировать, чтобы вызвать максимальную трансформацию у вас. Реально, запишите для себя, что для вас является аномальным событием в ближайшее время. То есть, что вы должны...
2: если бы произошло, то это был бы космос.
1: Да. Вот напишите прям для себя... И попробуйте выписать оттуда сразу, какое микродействие позволит вам прожить этот опыт. Не надо сразу, вот, допустим, в моем случае, я вот хочу международный опыт прожить. Не надо сразу открывать здесь компанию, да, допустим, начинать с этого. Может быть, мне нужно просто сейчас найти одного клиента на, допустим, английском языке и сделать с ним какую-то консультацию за $100. Я не знаю.
2: Да, например.
1: Например.
2: Ну, мне кажется, за $100 твой мозг может это обесценить.
1: Ну да.
2: А вот, например, там $10,000
1: на
2: международном рынке, понимаешь, да? Особенно с незнакомой для тебя аудиторией, например. То есть, потому что, окей, я тебе сейчас приведу своего друга, который по дружбе заплатит тебе $100, да?
1: Да.
2: И будет вроде доволен. Ну, твой же мозг не идиот. Он сразу такой, ну, понятно, как бы, типа, не считается.
1: А, окей. То есть, действительно такой, можно сказать, трушный опыт нужно, чтобы твой мозг не смог этому найти оправдание.
2: Да, тут тоже важно не усложнять. То есть если ты $100 кому-то сделаешь, но ты увидишь, какой восторг у этого человека, если он потом будет рекомендовать или обращаться еще, даже если это мой друг, это тоже будет неплохо. Тут важно не усложнять, да? То есть надо как бы двигаться туда, но какой-то опыт действительно станет таким. Ух ты, интересно. И вы не сможете это игнорировать. Но вопрос в том, что еще раз говорю, это звучит просто, но осознать, какой это опыт... Осознать, что он, во-первых, находится на стыке того, что я действительно могу сделать, то, что мне доступно, да, то, что я сейчас скажу, давай-ка ты быстро запрограммируешь искусственный интеллект новый, да, который там будет лечить людей от рака, да, ну, вот такой план.
1: Да.
2: Ну, как бы, ну, фиг знает. Поэтому это должно быть тебе доступно, ты должен это суметь выполнить, это то, что по умолчанию как раз, ты об этом даже не задумываешься, или ты бы этого не делал. При этом это можно сделать за сравнительно быстрый срок, да, и при этом это будет иметь вот эту значимость.
1: О, супер критерий.
2: Да, и что важно, в одного сложно это придумать, но следующий лайфхак, что это очень легко придумать в группе. И поэтому такую популярность набирают мастермайнды, форумы, различные вот предпринимательские тусовки. Потому что если ты находишься среди... такого хорошего уровня предпринимателей, например, единомышленников, часть находится на твоем, часть выше и так далее, они видят неэмоционально тебя со стороны. И вот эти все бревна в глазу, все слепые зоны им становятся очевидны. Не потому, что они какие-то гении, а просто потому, что у них нет эмоциональной привязанности к твоей ситуации.
1: Какого-то заряда, грубо говоря.
2: Да, у них нету заряда, они не защищают ту конструкцию, которую там ты создавал.
1: А что такое конструкция? Можешь дать понятное и простое определение?
2: Ну, конструкция...
1: Это твой же термин, да, такой, по сути?
2: Нет, ну, конструкция — это... Вот есть же конструкторы.
1: Ну, да.
2: Это набор элементов в определенных взаимосвязях.
1: Не, ну, в контексте того, что ты говоришь, конструктор, что ты имеешь в виду? То есть ты говоришь, вот у тебя есть какие-то свои внутри конструкции.
2: А, вот. Ну, я говорю слово обычно «эго-конструкция».
1: Да.
2: Но это будет другая тема.
1: Окей.
2: Предлагаю ее пока. Ну, про эго точно надо поговорить.
1: Окей.
2: И про эго-конструкции стопудово, потому что мы потом... Скажем, вот так делай.
1: А может быть, уже это и начнем?
2: Потом мы скажем, а что этому может помешать? И ответ будет эго-конструкция. Доведем мысль до конца. Как раз для того, чтобы их преодолеть, все вот эти заплеты твоего ума, который не способен увидеть,

0: с разным опытом. Способность группы всегда выше, чем способность человека, ну, отдельно взятого индивида, да? Поэтому вероятность того, что они увидят тебе вот этот опыт, который станет для тебя точкой невозврата, если вы поставите себе такую задачу, типа, давайте, ребята, обсудим, вот что должно быть следующим шагом, условно, для меня, что я должен прожить, чтобы это стало точкой невозврата. Давайте поштурмим, чтобы я с этим справился, чтобы это давало мне такую значимость. Поможем, во-первых, увидеть это, сформулировать и разложить туда промежуточные шаги. И как-то накидаем каких-то ресурсов. Вот супер. Простое упражнение.
1: Супер.
0: И будут звучать эти шаги.
1: Угу.
0: И тут как раз мы столкнемся с тем, что может этому помешать. Группа тебе скажет, но ты не услышишь.
1: Щит. Эго-щит.
0: Да. Эго-щит.
1: Эго-щит.
0: Эго-щит.
1: Да.
0: Shit happens. Ну вот. А потому что так это реально работает.
1: Да.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Аул Гоор. Верхнее селение Гоор когда-то давно состояло из 7 башен и жилых строений, примыкающих к ним. Сейчас от домов остались одни руины, но кое-что все-таки сохранилось. В первую очередь это 3 высокие каменные башни без перегородок. Высота этих строений составляет примерно 15-20 метров. Однако наиболее впечатляющая башня, которая на данный момент разрушена, возвышалась над селением на 25 метров. Стоит отметить, что над разрушением зданий старого Гоора потрудилось не только время, но и сами люди. Многие из них, когда переселялись вниз на более пологий склон, в качестве стройматериалов брали древние камни башен. Описание селения Гоор также стоит дополнить одной интересной деталью. Все башни кверху сужаются. Это не архитектурная прихоть. Подобное было сделано намеренно. Дело в том, что если бросить с высоты башни камень, то он отлично отскакивает от стены, расположенной под углом, и поражает врагов на большом расстоянии. Но как древним архитекторам удалось этого достичь, по сей день не знает никто. Помимо башен, в селе есть множество других интересных локаций. Одни из таких – так называемые языки тролля. Первый язык находится на высоте около 1,5 километра, и именно возле него останавливаются большинство людей. Также можно увидеть еще несколько утесов. Один из них очень схож с человеческим профилем, а если быть точнее, с женским. Будто в отчаянии вызывающим кому-то. Но даже горное эхо не в состоянии воспроизвести этот немой призыв. Глядя на утонченный скорбный профиль, вполне верится в легенду, что раньше с этих каменных выступов прыгали юные девушки, не дождавшиеся взаимности в любви. Именно поэтому гора Гоор по-другому называется Девичья скала. Это место особенно сильно привлекает туристов и в каждом сердце оставляет свой отпечаток.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Буйнакске? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Мысли вслух.
1: Михаил Токовинин, основатель компании Amo.CRM.
2: Сумасшедшая зарплата айтишников – это миф. Во-первых, кого вы называете айтишниками? Сотрудник техподдержки – это айтишник? Менеджер по продажам – это айтишник? Бухгалтер, который работает в Яндексе – это айтишник? Что есть айтишник? Программист? Кто? Инженер? DevOps? Сисадмин? Кто айтишник? И вот, например, сисадмин, работающий в Яндексе, и сисадмин, работающий в соседней парикмахерской. Почему один зарабатывает 400 тысяч, а другой 70, и то не всегда? Должность называется одинаково, и тот айтишник. Нет, это миф. Есть IT-компании с очень большой маржинальностью за счет высокой консолидации рынка. Может быть, сложно говорю, но, короче, монополия это. Вот в стране у нас 400 банков. Ну, сейчас, может, живых, я не знаю, 100, 200. Но они все нормально существуют. И да, они все конкурируют с условным Сбером, но Сбер далеко не монополист. А вот с Яндекс.Такси как-то все по-другому выглядит. За счет этого IT-компании часто имеют очень высокую маржинальность, которая позволяет в этих IT-компаниях отдельным специалистам платить высокие зарплаты. Отсюда этот миф. Но если ты сисадмин в салоне красоты, ты не айтишник, ты сотрудник бьюти-индустрии. Совсем вытекающим. И твоя зарплата сравнивается с маникюрщицей, а не с бухгалтером в Яндексе. А если ты бухгалтер в Яндексе, то ты вроде как айтишник. Хотя ты тоже бухгалтер всего лишь. Но зарплата у тебя при этом айтишная. Ты же в Яндексе. Поэтому дело не в IT, не IT. Дело в том, что есть компании, у которых высокая маржа. Это не только IT-компании. Это ресурсные компании, сырьевые компании, это банки, телекомы. Там у всех все хорошо. Мифологии просто такой нет, дурацкой. Никто же не говорит, а телекомщики пойду. Я такого не слышал. Как бы, вы что думаете, зарплаты в МТС и Мегафоне плохие, что ли? Разработчики действительно специфическая роль. Почему? Потому что это та редкая специальность, которая верифицируется на собеседовании. Вот когда я нанимаю юриста, мне очень тяжело понять его квалификацию. Когда я нанимаю маркетолога, мне очень тяжело понять его квалификацию. Поэтому там начинают действовать всякие рекомендации, портфолио, дипломы. Вот айтишник чем-то похож, может быть, на хирурга. Он очень легко... Ну, то есть собеседник у хирурга, наверное, посложнее выглядит. Не знаю, кстати, как собеседуют хирургов. Говорят, коллега, пройдемте, ну-ка резани. Так, что ли? Как их собеседуют, кстати? Но программисты собеседуют именно так. Его сажают за стол, дают задачку, говорят, кодь давай. И из-за того, что его навык легко верифицируется, рынок труда айтишников во многом глобален. Потому что я, сидя в Калифорнии, могу нанимать программиста из Воронежа. И вот это специфика исключительно программистов. Их труд легко верифицируется, поэтому их рынок труда стал глобальный. И когда я нанимаю программиста в Москве, я конкурирую не с условным Яндексом, а я конкурирую даже с Фейсбуком. Никаких мифических айтишников, которыми можно стать, пройдя курсы в интернете, не существует. Вот это полный булшит, что я там пройду какие-то курсы. Если, пройдя курсы за 100 тысяч рублей, можно стать человеком, который стоит на 1 000 000 рублей в год дороже, ты вселенную обманул, что ли? А в компаниях идиоты работают в этих, которые тебя нанимают. Вот я, представь себе, я владелец компании. И я узнал, что можно взять любого идиота, посадить его перед курсами, и потом он будет стоить мне, как специалист, который стоит, не знаю, 200 тысяч рублей в месяц. Да? Ну вот представь себе, вдруг оказалось, что вот мне нужен человек на 200 тысяч рублей в месяц. Но оказывается, можно взять любого автослесаря, он пройдет курсы и будет стоить эти 200 тысяч. Но я почему-то нанимаю не автослесаря за 40 и учу их, а я зачем-то должен в интернете идиотов набирать, которые курсы прошли. Я тупой?
3: Нет.
2: Я не тупой. Зачем я это буду делать? Если бы это было возможно, я бы пошел в вуз, взял бы там 100 студентов, заставил бы их пройти курсы и платил бы им 20 тысяч рублей. Ну подумайте, это же логично. Так не работает. С чего это я вдруг вчерашнего автослесаря после курсов буду за 200 тысяч нанимать? Я тут главный лох, что ли, в этой комнате? Что-то мне подсказывает, что не я. В этой цепочке я точно не главный лох. Здесь кто-то кого-то другого явно греют. Понимаешь? Подумайте об этом. Так не бывает. Вот это обман. Нельзя пройти курсы и моментально увеличить свою рыночную стоимость. так не бывает. Если бы это было возможно, поверьте, не вы бы на этом заработали.
0: Мысли вслух.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Для того, чтобы научиться убеждать людей, сначала необходимо понять, какие идеи вы сами никогда не ставите под сомнение. Человек очень не любит, когда сомневаются в нем, в его убеждениях и в его возможностях. Поэтому, если вы начинаете с кем-то спорить, то автоматически, без исключения, включаете у этого человека защитный механизм. Но мы очень часто затеваем споры, думая, что можем показать оппоненту свой взгляд на вещи. И у нас никогда не получается донести нашу мысль. Таков закон природы. Так что, если вы по-настоящему хотите переубедить какого-то человека, а не самоутвердиться, если для вас важно, чтобы человек принял ваш взгляд на вещи, следует проявить терпение. Необходимо заставить человека думать, что новая точка зрения – это его собственный вывод. Да, все верно. Человек очень редко отказывается от своих идей, и именно поэтому вы ничего не должны ему доказывать. Так как это сделать? С помощью следующих двух шагов. Первое. Не имейте никакой позиции. Сыграйте в дурачка. Первый шаг – это самое сложное. Внимательно слушать и вникать в позицию собеседника. Ваши уши должны быть максимально открыты, а душой вы должны чувствовать, почему человек говорит то, что говорит. Забудьте, что у вас есть какое-то мнение относительно этого вопроса. Только так вы сможете приступить ко второму шагу. Второй шаг. Задавайте правильные вопросы. Помните, что вы внимательно слушали собеседника, вникали в его позицию и понимаете, почему он говорил то, что говорил. Сейчас нужно начать задавать наводящие вопросы, которые не напрягут его, но заставят задуматься. Помните, вы не хотите его переубеждать. Приведу пример. Недавно один мой приятель решил обсудить со мной политику. Надо сказать, что наши взгляды были абсолютно противоположными. После того, как я выслушал его речь, полную эпитетов и оценочных суждений, я сказал следующее. «Слушай, скорее всего так и есть, и ты, наверное, прав. Я вот в политике ничего не понимаю, но мне иногда кажется, что все не так просто. Недавно смотрел «Игру престолов», и это лишний раз меня убедило, что в политике не все так просто. Сериал – это очень упрощенная форма реальности. В жизни, думаю, все еще сложнее. 99% вещей просто скрыты от наших глаз. Почти ничего нельзя знать наверняка. Кто предатель, кто свой. Об этом часто не догадываются даже те, кто нами управляют. А наши попытки говорить о политике – это как если бы на рыбном базаре старуха обсуждала действия Ланнистеров и их мотивацию. Твоя позиция мне ясна, но почему ты так уверен, что оно действительно так? Как видите, здесь три блока – полусогласие, введение в суть вопроса и, наконец, сам вопрос. После этого наша беседа продолжалась довольно долго, и я всегда придерживался этой схемы из двух шагов – не перебивал, вникал в позицию и задавал наводящие вопросы. К чему, вы думаете, это привело в итоге? Через несколько месяцев мы вновь говорили на тему политики, и мой бывший оппонент полностью перешел на мою сторону. Да, этот процесс занял время, аж целых несколько месяцев, но я не пытался доказать, что я прав, и удовлетворить свое эго. Я хотел, чтобы человек по-настоящему меня понял, а для этого нужно терпение. Надеюсь, это видео было вам полезно, и вы сможете на практике применить данный способ. Делитесь этим видео с друзьями, чтобы ваше общение было продуктивным. Ставьте лайки и присоединяйтесь к нашему думающему и вежливому сообществу. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В Дагестане 23 часа. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Специалисты готовят тест-систему, в которой будет заложено почти 30 вирусов. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Попова также добавила, что новые тесты Роспотребнадзора дают результат уже через час. Она подчеркнула необходимость средств диагностики для всех опасных инфекций, которые появляются в мире. Поэтому создана плотная система мониторинга ситуации в разных странах. Ну и к другим новостям. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва рассчитывает на проведение трехсторонней встречи с Вашингтоном и Киевом по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, в этом плане российская сторона сходна с зятем президента США Джаредом Кушнером. Накануне я напомню, что Песков также заявлял, что Кремль надеется на успех миротворческих усилий США. Программа «Детская книжная карта» планирует опробовать с сентября 2027 года. Об этом сообщил советник президента Елена Ямпольская. Пилотный проект хотят запустить в 10 регионах. Их список пока согласовывается. Карта будет работать по принципу Пушкинской и позволит семьям покупать книги для детей от 3 до 6 лет. Номинал карты составит 3000 рублей. Инициативу ранее предложил сам Владимир Путин. ООН предложил обратиться к соавторам резолюции в поддержку использования новой карты мира, на которой Курильские острова окрашены в цвета России. Так в организации отреагировали на протест Токио. Официальный представитель ООН Фархан Хак, отвечая на вопрос РИА Новости, заявил, что резолюция была одобрена Генеральной Ассамблеей и предложил обращаться к ее соавторам. Секретариат организации предпочел дистанцироваться от возникшего дипломатического спора. В свою очередь мы напомним, что еще 11 сентября Генассамблея ООН поддержала резолюцию африканских стран о пересмотре изображения карты мира. За проголосовали 164 страны, против только США. Япония изначально поддержала резолюцию, однако затем выразила протест из-за изображения Курильских островов в составе России и призвала изменить новую карту. Ну и Россия к 2030 году готовится принимать больше 5,5 миллионов туристов из Китая. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко. По его словам, после отмены виз между странами туристический поток заметно вырос. Только за первое полугодие этого года число поездок увеличилось примерно в 1,5 раза. Для дальнейшего роста в России расширят гостиничную инфраструктуру и создадут туристические программы, которые рассчитаны на гостей из Китая. Продавцы Озон и Валберес все чаще отказываются от хранения товаров на складах и маркетплейсов, об этом пишет Коммерсант. К концу августа собственные склады использовали более 97% продавцов Валберес и 73% селлеров Озон. За два месяца эти показатели заметно выросли. Эксперты связывают тенденции, в том числе с атаками беспилотников на логистические объекты и опасения продавцов за сохранность своих товаров. Ну и в продолжении темы, маркетплейсы смогут автоматически проверять, имеет ли продавец право использовать тот или иной знак. Об этом сообщил глава Роспатента Юрий Зубов. Данные из карточек товаров будут сопоставлять с государственным реестром ведомства. Это позволит проверить права продавца на бренд еще до размещения товара и должно помочь в борьбе с контрафактом. Сам механизм начнет действовать с 1 марта будущего года. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Предпочтительные темы в общении с исландцами. Традиционной темой беседы является погода. Она очень непредсказуема и в течение дня может поменяться несколько раз. Жизнь исландцев очень зависит от погоды, поэтому эта тема всегда на повестке дня. Исландцы с удовольствием расскажут вам о чудесных природных явлениях и необычных местах, которыми известна Исландия. К ним относятся горячие источники, гейзеры, северное сияние, ледяные пещеры, водопады и вулканы. Путешествие в целом, места, которые вы посетили, особенно в Исландии. Ваши впечатления, связанные с поездками. Темы табу. Будьте осторожны, обсуждая экономические проблемы, особенно глобальные экономические кризисы недавнего прошлого. Ваш исландский коллега может эмоционально отреагировать на эту тему, поскольку Исландия больше других пострадала от последствий последнего финансового кризиса, и люди до сих пор это помнят. Даже если погода устроит вам день сюрпризов, сменяя дождь на град со снегом и ветром, не показывайте свое раздражение по этому поводу. Противоречивые внешнеполитические события и их оценка разными людьми.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Лучший проект, над которым ты когда-либо работал, это ты сам. Нет такого проекта, который даст большую отдачу от инвестиций. Нет такого проекта, который даст тебе лучшие отношения, лучшие результаты, лучшие финансы. Нет такого проекта, который даст тебе лучшую жизнь. Нет такого проекта, который даст тебе больше, чем проект работы над собой. Величайшая версия тебя ждет. Но эта версия будет реализована только в том случае, если ты сделаешь свою работу. Проблема в том, что большинство людей не хотят вкладываться в эту работу. Они скорее возьмут пиво вместо книги, потому что книга может напомнить им, что им предстоит долгий путь. И большинство людей не хотят идти на такое расстояние. Однако они не понимают, что все эти легкие и удобные выборы сейчас ведут к более трудной жизни позже. Все эти варианты выбора, которые не требуют мозговой активности на данный момент, не дадут результаты в дальнейшем. Все эти варианты мало-помалу складываются в большую-большую проблему позже. И эта проблема называется разочарованием. И действительно, нет большей боли, чем разочарование в самом себе. Хорошая новость заключается в том, что никогда не поздно начать работать над лучшей версией себя. Никогда не поздно сказать: «Сегодня тот самый день. Сегодня первый день моей жизни». Никогда не поздно начать обращать вспять все плохие решения, которые вы приняли, создавая новые, более сильные привычки, которые приведут к новым, впечатляющим результатам. Проблема номер два, однако, уже не за горами. И эта проблема заключается в том, что у большинства людей нет стойкости. Они либо не видят немедленных результатов и уходят слишком рано, или они достигают определенного уровня, далекого от их реального потенциала, а затем они возвращаются к своим старым привычкам, которые принесут те же самые старые результаты. Послушай меня. Тебе не нужен лучший телефон. Тебе не нужен дом получше. Тебе не нужны лучшие обстоятельства. Тебе нужно лучше настроиться. Менталитет – это все. Это разница между обычной жизнью и жизнью волшебной. Ты никогда не узнаешь свою величайшую сущность, если сдашься. И как бы это было бы печально. Ты никогда не встретишь лучшую версию самого себя, потому что ты сдался слишком рано. Знаю, что ты мог бы нажать намного сильнее, чтобы установить другой пример, чтобы сломать невидимый барьер предела, который стоял в течение многих поколений. Ты можешь быть тем, кто сломает этот барьер. Ты должен решить сам. Нет более великого проекта, над которым ты мог бы работать, чем ты сам. Чем лучше ты, тем лучше все в твоем мире. Твой пример увидит все, кого ты любишь. Увидят ли они положительный пример? Или они увидят кого-то, кто никогда не стремился к своему истинному потенциалу? Увидят ли они кого-то, кто отдал все, чтобы быть самым лучшим, кем он мог бы быть? Или они увидят кого-то, кто согласился на каждый легкий вариант, который был поставлен перед ним? Ты должен сражаться. Ты должен бороться за свою лучшую жизнь. Великие жизни не раздаются. Они не появляются через Netflix и социальные сети. Нужно работать над собой, чтобы вывести эту версию из себя. И эта работа не одноразовая вещь. Это стиль жизни. Это обязательство. И это честь. Начни отбрасывать все, что тебя тянет вниз. И замени эти вещи только тем, что делает тебя сильнее, лучше, счастливее. Развивай ежедневную практику, которая делает тебя лучше. Сделай эту практику привычкой, частью твоего подсознания. Делай это каждый божий день. Я имею в виду, что ничто не может встать на пути этого ежедневного ритуала, который ты создаешь для себя. Чтение, обучение, благодарность, медитация, упражнения, подготовка, здоровье, богатство. Все, что имеет для тебя значение. Это твоя новая жизнь. Это новый ты, лучший ты, которого ты создаешь. Самый большой проект, над которым ты когда-либо работал, заслуживает приоритета над всем, потому что он влияет на все. Делай эту работу над собой всегда.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ.

0: Притчи народов мира.
1: Когда-то, давным-давно, человек забрался на самую вершину мира и прокричал: «Господи, но почему я всегда кого-то теряю? Родных, близких, друзей? Почему нельзя сделать так, чтобы ты не отнимал их у меня? Почему нельзя взять хотя бы одного и оставить нас дальше радоваться жизни?» Услышал тут Бог человека и сказал: «Хорошо, я выполню твою просьбу, но только кому умереть, ты должен решить сам». Пришел человек домой и думает: кого отдать Богу? Семья не для того она у меня, чтобы отдавать. Себя не для того я семью заводил, чтобы умирать. Друзья не для того они меня от смерти спасали, чтобы их предавать. Родня не для того мы делили хлеб, чтобы у них отнимать». И поднялся человек обратно на гору, и взмолился он: «Господи, мне некого тебя отдать. Я не смог сделать выбор, не смог». И ответил Бог: «Запомни, всегда тяжело терять близких тебе людей. Но поверь, решать, чью жизнь можно забрать, в 100 раз тяжелее».
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.
1: Это вот просто...
2: А вот про лишнюю важность, я вот с этим работаю всю жизнь, потому что я начинал как тренер, обучающий продавцов, продажников активных, о том же тоже очень важно не слишком хотеть продать. Не суетись под клиентом, в продажах есть такой принцип.
1: О, интересно.
2: Да, да, поэтому если ты хочешь слишком сильно чего-то, ты блокируешь этот процесс, обращали внимание?
1: Да.
2: Поэтому важна цель, ну и убираем лишнюю важность. Быть готовым проиграть.
1: Окей.
2: И фиг с ним.
1: Теперь касательно лидерства. Лидерство и команды. Вот очень интересная эта тема. Сам, ну, я лидер для своей команды, и мне вот это очень интересно. Кто это лидер? Какие у него должны быть навыки, способности? Как он должен проявляться? Как он не должен проявляться? Вот какие есть вот тут классные идеи и критерии?
2: Ясно, ну понятно, есть разные мысли про... В моей версии,
1: да.
2: Как меня обучали, да. Как меня жизнь обучала прежде всего, лидер не тот, кто самый, кто наверху, главнее всех, сильнее всех. И лидер тот, рядом с которым другие люди растут. Он создает контекст, в котором люди становятся сильнее. А если вы вспомните первую матрицу, не смотрели, нет, матрицу?
1: Смотрел.
2: Морфеус, он там лидер, а вдруг его лидером оказалась бабушка на кухне, которая печет печеньки, да?
1: Офигеть, да, точно.
2: Вот, часто бывает лидер – это маленький незаметный человек, но он создает контекст и определяет курс.
1: Окей, какие есть качества у него, у того самого лидера, за которым выстраиваются, вот. Почему есть лидеры, за которым выстраиваются тысячи людей,
2: ага.
1: А есть лидеры, которые не могут и собрать двоих-троих людей? Что их отличает? Они оба как бы, так как скажем, по закону у них есть там, условно, бизнес, официально все оформлено, они там являются официально владельцами. Ну вот что-то вот происходит такое в личностных их качествах, что за одним 1000 человек, за другим 2.
2: Я бы все-таки, знаете, не ориентировался бы только на количество.
1: Да.
2: Потому что там, ну, есть люди там, ну, условная Бузова, у которой там миллионы, да, подписчиков, я ни в коем случае не буду обсуждать, комментировать, а я знаю таких лидеров, у которых даже нет, я знаю такого лидера, у которого нет социальных сетей вообще, он вообще даже не фотографируется, он не, медиа-стратегия такая, да. Ну, кстати, у Абрамовича, знаете, какая медиа-стратегия? Не давать вообще интервью. Да, и при этом, значит, он там очень... Поэтому известность в моей версии – это еще не определение лидерства.
1: Нет, это 100%. Я имею в виду, какие личностные качества, типа там умение там, не знаю, отдавать, да, там что-то вот, какие-то, может, критерии есть у вас такие?
2: Нет, я могу сказать, что на какого лидера я ориентируюсь и каким хочу сам быть.
1: Да, да, да.
2: Да, это, конечно, заряжающим, лидер, рядом с которым другие люди растут. Человек такой, который часто переполнен энергией. А почему он переполнен энергией? Не потому, что он такой, просто он потому, что он проснулся, очнулся и часто в своем потоке. А творец переполняет энергию. И рядом другие люди растут. Даже многовариативность, харизма лидера – это когда он разный. Он то жесткий в какой-то момент, то нежный, то мягкий, то как ребенок. Харизматичный лидер обязательно иногда как ребенок. Ему даже говорят иногда, ты чё как ребенок себя ведешь? Так, без этого не бывает, да?
1: Вау, очень круто.
2: Супер. И он непредсказуемый, как стихия, как море, внезапный.
1: Я просто тоже слышал, а тоже поделюсь своими какими-то критериями, что одно из критериев – это, естественно, вижен, да, видение. То есть иметь какое-то видение, которое сплочает людей, как правило, оно, ну, должно быть… Чем духовнее цель, скажем так, тем больше людей пойдет за ней. Ну, то есть вот такая идея первая. Второе – это то, что именно способность отдавать и способность выращивать людей вокруг. То есть тех, кто вот прям целостный и как в экспертном плане, и как личность.
2: Ну, чтобы, да. Чтобы люди рядом росли.
1: Да. Третье, это вот непредсказуемость, точно, как этот, быть разным, то есть не один ключ во все двери засовывать, а в каждый раз каждую дверь открывать с разного ключа. Где-то жестким быть, где-то мягким, это 100%. И, кстати, интересная еще одна штука, я вот не, ну, из одного обучения брал тоже, что есть такое понятие, как знак. То есть иметь какие-то знаки. Ну, допустим, если раньше там, допустим, там на погонах можно было посмотреть знаки, какие, какой статус, то сейчас это отчасти где-то даже брендированная одежда какая-то качественная или там крутая машина, возможно. Это тоже имеет какой-то сигнал для команды, как некий такой пример, ориентир того, что человек действительно имеет какую-то вот, какой-то статус, какие-то вот такие вот штуки. Я такой думаю, о, прикольно. Ну, как бы, как идея такая. Тоже как критерий. Вот. Теперь давайте пойдем дальше. Касательно лидерства, понятно. Касательно команды. Вот в начале еще самом вы сказали, что это вот такое притирка и вот как бы несколько...
2: Гладко команды не создаются крутые.
1: Вот. А как правильно? Как
2: А вы обратили на это внимание, Роман?
1: Ну, да. Да.
2: Гладко разве крутые команды создаются? Крутые команды создаются через кризис, через иногда через скандал, через... То есть команда как организм заболевает в какой-то момент, либо умирает, либо через эту болезнь, очистившись, усиливается и выходит на новый уровень. Я всю жизнь, я прежде всего людей тренирую создавать команды, потому что это самый актуальный навык. Потому что нам везде с ребенком команда. Или да. Есть команда, нет команды. С женой, с партнером по бизнесу. Если я бухгалтер, у меня есть начальник. Мне тоже с ним команду важно создать. Да. Донести свои какие-то мысли. И большинство людей не командные игроки.
1: Угу.
2: Так обучают, потому что мировая система не заинтересована в том, чтобы все 8 миллиардов были командными игроками. В основном одиночки. Причем есть одиночки очень успешные. Очень часто, очень богатые, в социальном смысле, да. На крутых тачках. Можно быть одиночкой, а иметь большой коллектив и хороший бизнес, и быть одиночкой, не командным игроком. И у меня постоянно приходят от Джексена Васильевича предприниматели, часто такие.
1: А в чем разница между командными лидерами и некомандными?
2: Ну, согласитесь, может человек заработать деньги, будучи закрытым?
1: Да.
2: Будучи даже забирающим энергию, с тяжелой энергией, за счет... волевых качеств, бойцовских, чуйка, интеллект, там и так далее. Там, ко мне иногда, знаете, приходит человек успешный, он как танк. У таких людей нету, деньги есть, а радости нету. Значит, я могу сказать, что вот в процессе тренировки мы приходим к тому, что настоящую радость от жизни мы получаем только, когда мы открыты в кругу открытых людей. Это и есть команда. А есть коллективы, где каждый за себя. Ты закрыт, я закрыт, он закрыт. Но мы взаимодействуем, там можно даже без конфликта, но каждый за себя. И вот эта стратегия одиночки, я помню, много, долго жил в этом. Я один Булат, и я борюсь с этим миром за место под солнцем. Один Булатик. Тяжелая стратегия. И вот это, или вот еще пропагандируется идея пагубная. Сильная личность надеется только на себя. Есть такая установка?
1: Ну да, есть.
2: Я так думал, это ничего подобного, это слабая личность. Если я надеюсь только на себя, на мой профессионализм, я слабак. Кстати, та корона вырастает, носик задираем, когда мы себя очень крутыми чувствуем, сразу нас ставят на место. Кто я такой без энергии Творца, без божественного потока? Я ноль. Я не выдержу этот график. Кто я такой без ангелов-хранителей? Кто я такой без моих команд? Все деньги, которые я зарабатываю, это результат моих доверительных отношений с окружающими, да?
1: Да.
2: Вот так вот. В одиночку. Ну и плюс там дисциплина тоже.
1: Вот можно вопрос уточняющий? Вот тут два человека, команда и не команда.
2: Да. Ну, чем отличаются?
1: Да,
2: я не ответил на вопрос.
1: Да.
2: Я не ответил на вопрос. Значит, некомандный игрок, любая команда проигрывает, согласны? Любые коллективы проигрывают. Какая-то фигня происходит. Вот некомандный игрок перекладывает ответственность на другого, а командный игрок берет ответственность за этот проигрыш на себя без чувства вины. То есть некомандный игрок говорит, что ты виноват. Командный игрок говорит, никто не виноват, но здесь есть моя ответственность. И еще некомандный игрок зациклен чисто на своих интересах, в фокусе на своем эго. Только мне, мне, мне. И он все время отстаивает свою территорию. Да?
1: Да.
2: Командный игрок в фокусе на интересах обоих и на фокусе на другом члене команды, но без предательства самого себя. То есть я готов быть за тебя, братан, но я себя предавать не буду.
1: Понял. Ну, здоровая такая история.
2: Нет, ну просто часто же люди помогают окружающим,
1: да,
2: предавая себя.
1: Ну, такая радикальность, да, короче?
2: Нет, нет, нет, предавая себя.
1: Ну, да, да,
2: вы
1: да.
2: когда-нибудь помогали родственникам, предавая
1: да,
2: себя?
1: Да,
2: друзья?
1: Да, да.
2: Есть позитивный результат? Никогда нет благодарности, потому что в этот момент вампирили.

0: интересное. Он сказал: так девальвировано понятие «хороший человек», если жених выглядит полным ничтожеством, потом добавляют: зато человек хороший. Ну, великий, наверное, тот, кто влияет на огромную массу людей, там, миллионы.
1: Да.
0: Наверное, так.
1: Какие конкретные шаги вот можете порекомендовать по созданию сплоченной и высокомотивированной команды?
0: Первый шаг – с собой заняться. Потому что большинство людей – энергетические вампиры. Мы живем в мире энергетических вампиров. Когда ты один, работы нет, этого нет. Надо забить время постоянно полезной движухой, не обязательно за деньги. Мебель кому-то перевести, еще чего-то. Постоянная движуха, чтобы мысли отключились, энергия появится, собой заняться, привести себя в чувство. Тогда люди начнут к тебе тянуться, логично.
1: Да, окей, хорошо. А еще какие-то, вот кроме первого шага? Ну, то есть, понятно, собой заняться, еще, ну, чтобы
0: Чтобы команду собрать, да. Идею. Цель, идею придумать, которая бы тебя торкала. Команду же под идею мы еще подбираем, правильно?
1: Да, да.
0: Вот, давайте там создадим империю, кто-то говорит, да, еще чего-то. С этого же начинаются очень часто команды.
1: А вот как правильно распределить роли? Может быть, у вас есть какие-то, ну, там, не знаю, термины, психотипы? Как вот, вот недавно я был
0: есть.
1: На обучении.
0: В команде, да?
1: Да.
0: Есть, понятно, что люди по-разному классифицируются, но есть вот одна из таких классификаций. В команде есть четыре типа игроков. Четыре типа игроков. Моторы – это креативщики. Творческие люди, да, которые сначала делают, потом думают, они решительные очень, генерируют постоянно, зажигательные. Но если в команде будут все моторы, хана этой команде, далеко не уедет. Потом есть контролеры, это, как правило, первые лица компании, люди, директора, они нацелены на результат, они надежные, бойцы, они жестковатые, жестокие местами, как танки, но, блин, они заточены на результат. А есть такие типы игроков, их поддержка. Они мягкие, гибкие, и вроде бы они не создают такую активную движуху, но они в коллективе разряжают атмосферу. Они мягкость привносят, поддержка.
1: Как их называют?
0: Поддержка. Значит, они не очень решительны, но они создают необходимую атмосферу, добрую, человеческую, любовь. Без таких людей контролеры и моторы никуда не уедут.
1: Окей.
0: И есть анализаторы. Это люди нерешительные, но очень надежные. Вот им нужно 7 раз отмерить, прежде чем отрезать. Они умеют обрабатывать информацию, но на них можно положиться. Если мотор, он непредсказуемый. Сегодня его одна идея, завтра другая. Он иногда может быть ненадежным. То анализаторы – вот это идеальные исполнители.
1: Окей, супер. Как правильно расходиться с людьми? Окей, про найм много слышал советов. А как с человеком разойтись хорошо?
0: В смысле, с сотрудником?
1: Да, может, есть какой-то инструмент конкретный. Вот я недавно услышал про...
0: А что, есть проблемы с этим у многих, да?
1: Нет, просто вопрос хороший на самом деле. То есть
0: как,
1: многие
0: как
1: говорят...
0: Расстаемся когда? Когда человек не на своем месте.
1: Да.
0: Не после первой же ошибки его увольняют. Допустим, один косяк, второй, третий. Даешь ему обратную связь. Он не корректируется. И часто бывает, человек не на своем месте. И очень важно не жалеть. Поддерживать в силе. Не жалеть. Допустим, если ты сотрудника оставляешь только потому, что у него маленькие дети дома, и он приехал из другого города, у него нет своего жилья, тогда ты жестко его подставляешь, ты его не уважаешь. И просто сказать, что мы не сходимся, в моей версии ты не на своем месте. И то, что ты здесь находишься, и тебе от этого не лучше.
1: Да.
0: И нам не лучше, и тебе не лучше. Ты не виноват.
1: Прикольно.
0: Мы просто,
1: да,
0: наши энергии не совпали на этот момент.
1: Завершая наш подкаст, во-первых, хочу выразить большую благодарность. Очень классно сегодня. Вообще, знаете, это вот встреча с вами, это какое-то путешествие для меня произошло только что.
0: Я Мне
1: вот
0: тоже прям... было интересно и весело.
1: Да, мы вот с вами начали так, я такой аж запереживал, думал, блин, может не получится, что-то, что это за трения такие. Потом раз оно началось, потом вот это все полилось. Ну, в общем, прожил новый опыт. Спасибо вам за это. Благодарю. Спасибо большое.

Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

В эфире рубрика «Вкусно-полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сильбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С. Это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена. Это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал, антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Кумыкская пословица.
1: Сабур етер муратха, сабурсуз калыр уятха. Терпеливый достигает своей цели, нетерпеливый опозорится. Сабур етер муратха, сабурсуз калыр уятха. Көп ашасаң татыбы болмас, көп сөйлесең мағнасы болмас. Будешь много кушать, вкуса не поймешь. Будешь много говорить, смысла не будет. Көп ашасаң татыбы болмас, көп сөйлесең мағнасы болмас. Дара хабарны қанатлары кең мола, у плохой вести крылья широкие. Дара хабарны қанатлары кең мола. Ёкну керек таптырыр, того, чего нет, заставит найти нужда. Ёкну керек таптырыр.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что в 1925 году нашу республику посетил Фритьоф Нансен, известный норвежский полярный исследователь, политический и общественный деятель, гуманист, лауреат Нобелевской премии мира за 1922 год. В Дагестан Нансен приезжал с целью изучения энергетических ресурсов республики с участием крупных ученых-геологов. Он отзывался о Дагестане как об очень интересной стране с большими экономическими возможностями. Свой визит в Дагестан он подробно описал в своей книге «Через Кавказ на Волгу», изданной на норвежском, немецком и английском языках в 1929 году. В 2012 году на здании номер 10 по улице Горького в Махачкале была открыта мемориальная плита, напоминающая о том, что именно в этом доме в 1925 году остановился Фритьоф Нансен во время своего недельного визита.
0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».

0: В Дагестане полночь.
1: Время. Диалог ФМ. Будете в селе Гоор? Не забудьте включить приемник на частоте 104.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Расстояние комфортного общения во время разговора в исландском обществе составляет длину вытянутой руки, то есть около 1 метра. При этом неважно, кто является участником беседы – мужчины или женщины, знакомы между собой или незнакомые, коренные жители или иностранцы. С последними, правда, расстояние может быть даже чуть больше. Не стоит делать попыток сократить это расстояние. Ваш исландский собеседник будет испытывать чувство дискомфорта. Во время общения также следует избегать любого физического контакта с другими людьми. На начальном этапе развития деловых отношений исландцы, может быть, покажутся вам сдержанными, не очень общительными и даже несколько суровыми. Однако, с течением времени, по мере того, как они лучше вас узнают, их манера общения станет более открытой и дружелюбной. Дружелюбие исландцев проявится и в том, что по мере развития бизнеса ваш партнер вполне вероятно пригласит вас к

0: себе домой или предложит вам вместе посетить местные достопримечательности. В исландском обществе не принято чрезмерное проявление эмоций в разговоре с людьми. Они скорее предпочтут более нейтральный тон общения. При этом исландцы довольно прямолинейны и называют вещи своими именами, никогда не обещая того, чего не смогут выполнить.
1: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Микиги. О названии аула есть несколько преданий. В одном из них говорится, что Микиги произошло от тюркского слова «минкент», что означает «тысяча домов», «большое село». Так назвали аул тюркоязычные захватчики, когда не смогли взять его. В преданиях говорится, что раньше микигинцы жили на хуторах Шинкалабухна, Айсалакак, Аялакап и Дикатара и враждовали между собой, но нашествие соседних народов и иностранных поработителей заставили их объединиться. В средневековье основным занятием населения было земледелие. Ни садоводством, ни ремеслами, как другие даргинцы, микигинцы не занимались. К этому времени были освоены наиболее плодородные и легкодоступные пахотные земли в достаточном количестве, чтобы прокормить себя. Первые фактические источники существования Микиги относятся к XIV веку и связаны с нашествием Тимура. До принятия ислама микигинцы были иудеями, примерно с IX века, еще раньше язычниками, поклонявшимися огню, солнцу, животным. Как и у других вольных обществ, у микигинского была своя территория. Ее строго охраняли от покушения соседских селений. Сюда приходили пастбищные, покосные, пахотные земли и лес. Более 600 микигинцев участвовало в Великой Отечественной войне. Погибло и пропало без вести более 290 человек. Многие вернулись с фронта с боевыми орденами и медалями.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».

Будете в Гунибе? Не забудьте включить приемник на частоте 104. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Помните латинскую поговорку «Memento mori» – «Помни о смерти»? Этот смысл вторит в своей знаменитой лекции Стив Джобс. Весь мир знает эту его фразу, этот его монолог о том, что если бы смерти не было, ее стоило бы придумать. Смерть – это гениальное изобретение природы. Только наличие смерти заставляет нам ценить каждый день своей жизни и правильно расставлять приоритеты. Вспомните Кастанеду, того человека, который сотни миллионов людей в 70-е изменил жизнь, мировоззрение. И мне тоже. Когда Дон Хуан учит Карлоса: «Обернись через левое плечо, там что-то мелькнет, это твоя смерть. Посоветуйся с ней». Действительно, восприятие того, что каждый день может быть последним, как расставить приоритеты, что сделать сегодня, если действительно этот день будет последний. И тут же обязательно захочется позвонить родителям, сказать близким друзьям, насколько вы дорожите дружбой, позаботиться о человеке, который от вас зависит. Вот это мышление, когда ты правильно расставляешь приоритеты в ежедневной жизни, когда ты ценишь то, что сейчас есть. Живи здесь и сейчас, получи удовольствие от того момента. Радуйся тому, что есть. Перестань переживать, что чего-то сейчас нет. Да, как раз этому учил Карлос Кастанеда в своих книгах. Мы сможем правильно расставить приоритеты, только если правильно выстроим цели. В мире нет ничего хорошего или плохого. Дождь, он не хороший, не плохой. Северный ветер, он не хороший, не плохой. Если я собирался сегодня на рыбалку с детьми, он плохой, он мне помешал. А если я не хотел поливать огород, то он хороший, он за меня это сделал. Хорошее или плохое возникает у нас в голове, когда мы сопоставляем то, что происходит, с тем, что мы хотели бы происходило. Только через цель можно понять, как правильно каждый день оценить события, а значит потом получается правильно расставить приоритеты. Важное, неважное, правильное, неправильное. Все оценочные суждения в голове происходят только тогда, когда сопоставляешь то, что происходит, с тем, что должно происходить. Это только через цель. И цель является единственным непорочным способом объединения людей. Представьте себе такую метафору. На автобусной остановке стоит 20 человек. Минус 30, холодно, все они мечтают залезть в автобус. Вот эти двое вдруг узнали друг в друге, несмотря на шапки и воротники, и узнали одноклассников, стоят, болтают об истории. У них общая история, и их объединяет общая история. А эти, оказывается, вместе работают, объединяет совместная деятельность. А эти, оказывается, родственники, объединяет родство. И эти вместе увлекаются футболом, вдруг обнаружили, что и тот, другой фанат одного клуба, их объединяют общие интересы. А тут у молодого человека оказалось, есть кофе, а у девушки пирожки. Они друг к другу подходят и говорят: слушай, ты мне кофе, я тебе пирожок, давай. Их объединяют смежные ресурсы. Хорошо это или плохо? Да все прекрасно. Их что-то объединяет. Но когда подойдет автобус, в автобус сядут, теплый автобус, все в него хотели, но только в автобус залезут только те, и поедут вместе только те, кому ехать в одну сторону, в одну точку. Независимо от того, какие у них интересы, прошлое, родственные связи, совместная работа, совместные хобби, смежные интересы, в автобус или в такси вместе сядут только те, кому ехать в одну сторону, когда-то Рерихи сказали. Любовь – это не когда смотрят друг на друга. Любовь – это когда смотрят в одну сторону. Общая цель, которая формирует общие смыслы, это единственный непорочный способ объединения людей. Два человека встретились у этого помещения, у этого компьютера. Давай сделаем компьютерный класс. Давай. 50 на 50. Супер. Давай. Здорово. делают компьютерный класс. Только у первого цель это бизнес продать. А для этого ему нужно показать высокую прибыль, высокую беду. И он будет покупать дешевые компьютеры, нанимать дешевых специалистов и делать дешевый ремонт. А второй, для него это дело жизни. Он не хочет это продавать, он хочет этим заниматься. Ему нужны хорошие специалисты, хорошие компьютеры. И он хочет сидеть в хорошем, приличном ремонте. Конфликт неизбежен. Вроде как объединились люди по смежным ресурсам. Конфликт неизбежен. Чтобы правильно расставить приоритеты, нужно помнить о смерти и поставить цель. И тогда ты будешь ценить каждый день своей жизни и делать те шаги, которые нужны для достижения цели, ценя каждую минуту.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Про бизнес. Ты говорил много раз, говоришь, что рынок салонов перенасыщен. Тем не менее, говоришь...
2: Ныряйте.
1: Ты же приглашаешь людей, выходит, ну, достаточно Красный океан, такой кроваво-красный бордовый океан, где не так-то легко выжить. Ты же сам сказал, суровый бизнес — это такая суровая штука, где, ну, не все выживают. Поэтому давай так, дай статистику, только честную. Сколько людей, начиная бьюти-бизнес, не выживают? У тебя же есть честная статистика.
2: Есть.
1: Да? Вот. Ну и второе, значит... Гонка на выживание, значит, дай какие-то, я не знаю, advice, советы, да, людям, кто вступает в этот путь. Как повысить вероятность своего успеха?
2: Ну, давай я на примере персоны, а потом рынка. Да. Смотри, я за 30 лет, ну, 20 лет, наверное, франшизе, было продано около 180-200

0: Ты знаешь, у нас когда-то была встреча крупных франчайзи, и генеральный инвитро говорит, это еще до ковида было, он говорит, у нас 1300 точек, а мы достигли потолка. Я такой, есть потолок? Я тебе скажу, сейчас куча моностудий. Моностудии — это барбершопы, ногтевые студии, лазерные. Они остановили свое развитие. Ты сказал, рынок стал красный. Но если рынок красный, есть место для салонов красоты будущего. Смотри, нам нынешняя ситуация дает развитие новых технологий. А там еще ушли Велла, часть Лореаля, Шварцкопф. Наши сейчас заводы, я работаю как ментор с двумя заводами, я тебе скажу, придут фантастические премиальные бренды с крутыми именами на рынок, замещая весь импорт. Осталось полтора-два года. И ты как производитель, может быть, один из лучших в мире, понимаешь, как наши умеют вот это собирать технологии. Второе. Салоны красоты в классическом смысле требуют тоже обновления. Айтишки. CRM-система перестает быть уже чем-то необычным. Аналитика становится прикладной. Мобильное приложение. Третья вещь. Здоровье. Ментальное, физическое. Прихожу в салон, VR-очки, отдыхаю, наушники, что-то со мной делают, я выхожу, сместив точки сборки. Мне хорошо. Я вижу, что вот этот океан, он вполне себе рабочий. И я за крафтовые проекты, которые потом поменяют рынок. Здесь нет противоречия. Рынок красный, но всегда есть острова, где могут рождаться крафтовые проекты.
1: Крафт — это...
0: ручной сборки.
1: Отличие, от... shift такое. Смещаемся из того, где происходит Красный океан, в то, где как раз сейчас как раз изобилие.
0: Абсолютно. Да. Абсолютно.
1: Да, очень здорово. Ты по персоне сказал статистику. Ну, там примерно 50%, говоришь.
0: 130 тысяч салонов было до ковида.
1: Да, давай общую статистику.
0: Да, 60 тысяч салонов мы до СВО считали, до ухода брендов, считали 60 тысяч предприятий. Это базово делали индустрию.
1: Да.
0: Плохие новости. Осталось 40 тысяч. 20 тысяч рухнули. Причины три. Первое. Не очень высокий уровень образования у собственников. Второе. Серьезнейшая поддержка самозанятых. И самозанятые ушли работать на дом. Пока это не регулируется. И рынок в этом плане расколот. И третье. Ушли иностранные системообразующие предприятия. Ну, Велла, что я называю? Ты, когда покупаешь шампунь или краситель, тебе дают образование, возят тебя в Турцию отдыхать, учат твоих мастеров. Но за это ты имеешь полки. И четвертое. Сильно меняется потребительский рынок. Смотри, Озон, Валберес снесли рынок. Мы научились покупать онлайн. Я теперь... Раньше на тюбике было написано, продается только в профессиональном салоне красоты. Индустрию предали. Они теперь все отнесли на Озон и лишили нас 20% выручки. Но что нас это заставило сделать? Мы теперь продаем российских дизайнеров. Мы сделали почти офлайн супермаркеты в салонах красоты и вернули 30% торговли от выручки салона. Дальше мы перестали разбрасываться людьми. И теперь для меня человек – это мой капитал. И я теперь забочусь о нем.
1: Человек-капитал. Человек-ключевая инновация. Какая-то проявленность превосходящая. Ну.
0: Давай для тех, кто уже около миллиарда с выручкой годовой, пусть человек будет инновация. Ребят, кто еще до ярда там карабкается, и у кого 1-2 салона, пока работаете в зоне человеческого капитала, его можно потрогать, но о нем все равно нужно беспокоиться и переживать. Поэтому смотри, вот на этом стыке, ну, точно есть где работать, и открывать нужно с умом и с творческим потенциалом. Вот это когда сперматозоид

0: с яйцеклеткой, и у тебя рождается идея. Не открывайте пустых, дурацких парикмахерских и клиник. Я тебе скажу, такая же проблема колоссальная. Вот еще ее важно отметить. Я знаю, у нас, у тебя учатся и у меня там одни и те же люди с клиниками красоты. Новая тенденция, которая в бьюти началась 10 лет назад, из клиник, из стоматологических клиник, эстетических, крутые хирурги уходят и открывают свои предприятия. Салонам и клиникам, собственникам, не хватает такта, ума и понимания, что надо договариваться со звездой на партнерство. И они теряют и бизнес, и теряют людей. И ты понимаешь, вот еще крафтовые туда же именные студии, где есть имя. Помнишь, на это есть запрос у клиента. Он хочет понимать, что Иван Иванов, его знают, у него там 100 тысяч подписчиков, его любят, и он публичная личность, за каждым брендом стоит имя. Угу. Поэтому есть красный и есть, как ты это тонко сказал, остров, где есть изобилие, где можно создавать и творить. Ну и клиент всегда хочет обычного, необычного, заботливого и понятного. Поэтому рождение технологий, IT к нам приходит, мастера известные. Ну, я последнее здесь скажу. Работаю с разными русскоязычными по всему миру. Я тебе скажу, что русское бьюти лучшее в мире. Из-за культурного нашего кода заботы. Плюс мы вот эти еще педантичные. Ну, прям мы умеем копаться, но...
1: С душой копаться.
0: Копаться с душой.
1: Иногда закапываемся.
0: И в душе. Сейчас одну мысль важную скажу. Но не дай бог нам перейти на обычные трудовые отношения, платить парикмахерам и стоматологам зарплаты. Мы будем, как европейцы, работать качественно плохо. Ты понимаешь, вот эта рыночная экономика, когда мы мастеру платим процент, заставляет и предприятие, и мастера сильно беспокоиться о том, что он работает сдельно. Как поработал, так и полопал. И мне бы очень не хотелось, чтобы нас синтезировали, и мы перешли на классику трудовых отношений, как это в Европе. Я хочу, чтобы мы остались на... когда качество ценно не только мне, как работодателю, но и моему мастеру. Вот это такие тонкие моменты, извини, но они такие, может быть, отраслевые, но для нас они, Игорь, прям ключевые.
1: Да, ну, в общем, ты достаточно много идей сейчас, кстати, набросал, кто вот на нас смотрит. Мне кажется, тут есть что подчеркнуть. Особо мне понравилось, что ты отметил вот этот переход. Раньше о нем говорили импортозамещение. Не люблю это слово, оно не отражает суть. Это удивительные возможности, которые связаны вот на текущем тектоническом вот этом разломе. Российские бренды, там всяких там, штучек в бьюти-сфере.
0: Технологии,
1: инновации. Вот. Также ты отметил то, что сейчас фактически во всем мире бум российских мастеров, мастериц.
0: Да. У них проблем с трудоустройством
1: нет. Нет вообще никаких проблем. Клиенты во всем мире уже оценили. Да? Я очень рад, что ты также отметил про трудовые отношения. Здесь я не соглашусь с твоей позицией. У меня другая. Я считаю, вот эта вот кропотливость, усердие, оно не связано с тревогой за доход. Но, тем не менее, хотя бы в чем-то мы же должны были не согласиться.
0: Однозначно.
1: Хорошо. Я знаю, что у тебя тоже были периоды, когда ты выгорал, восстанавливался потом. Давай так, расскажи об этом. Вот первое. Возможно ли не выгореть вообще ни разу? Дальше, если ты выгорел, и как это почувствовать, подметить, и что в этот момент делать, чтобы не остаться там и не сдохнуть окончательно?
0: Выгорать — это нормально. И я тебе скажу, X10 без выгорания сделать невозможно. Но надо понимать, что ты в эту топку лезешь. Надо понимать, где есть края. Я выделяю 3 стадии выгорания. Первое — это обоссанные дрова. У нас их с тобой таки,

0: этих людей вокруг, скорее всего, процентов 70. Это тлею, но не грею, дымлю, но не понимаю. Те, кто старается пробиться как раз к осознанности и пониманию. Второе.
1: Как ты назвал это?
0: Обоссанные дрова, прости.
1: То есть дымят такие.
0: Дымят, прям смердят. Есть. И да-да-да.
1: Вот. Смерть.
0: Да. Но это прям стремление либо выгореть, умереть до того, пока ты умер. Это угли. Я выгорал до пепла. Угу. До пепла выгорание – это смерть и поиск новых смыслов. Это было как раз в мои 40, и ты сказал, в 42 ты тоже, там у тебя переход был определенный. И мне пришлось переизобрести, начать с себя. Сильно вот эту штуку найти, новую, потом еще одну. И сильно больше, чем ту компанию, которую я создавал 25 лет. И книгу «Бизнес от сердца» я написал, чтобы закрыть большой период с компанией. Я не со всеми расставался, как им хотелось. Мне хотелось всех поблагодарить. Я, написав книгу, ушел на восхождение на Белуху. Когда 10 лет, 12, я сидел перед терапевтом, ничего не понимая, Витя мне сказал: «Игорь, 10 лет лечиться тебе от твоего выгорания». Я говорю: «Витя, иди ты лесом, у меня есть 3 недели». Но я тебе скажу, прошло 7 лет. Та личность была стерта наглухо.

живете в Дербенте, не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: Знаете ли вы, что в 19 веке на Кавказе побывало 160 художников, из них 60 в Дагестане? Среди них были очевидцы и участники Кавказской войны – Григорий Гагарин, Теодор Гаршельд, Полидор Бабаев и другие. Особо можно отметить известного мариниста Ивана Айвазовского. В период своего пребывания на Кавказе и в Дагестане Айвазовский оставил морскую тематику и написал несколько горных пейзажей, среди которых вид на Тимирхан-Шеру и Каспийское море, вид Гуниба, вид с Каранайских высот на Ахульгой и Гимры. Другой известный русский художник-панорамист Франц Алексеевич Рубо написал первую в России батальную панораму. Она называется «Штурм аула Ахульго». Сюжет панорамы отражает штурм резиденции имама Шамиля Ахульго отдельным кавказским корпусом 22 августа 1839 года. Несмотря на то, что художник находился по ту сторону баррикад, они смогли создать правдивые произведения, наполненные уважением горцам, их мужеству и свободолюбию. Они писали не только батальные сцены и исторические события, но также портреты горцев, бытовые сцены из жизни горских народов и, конечно, величественные пейзажи.
0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Представьте, что вы ничего не помните. Будто вы только что родились. Вы не помните ни одного события, произошедшего до этого момента. У вас никого нет. Ни семьи, ни супруга, ни друзей. Только вы живете этой жизнью, и больше никто. Представьте, что у вас нет ни единой мысли, связанной с будущим. Понятие «будущее» для вас не существует. Не существует даже следующие минуты. Забудьте и о прошлом, и о будущем. Сосредоточьтесь на настоящем. Что вы делаете в эту секунду? Задумайтесь. Как вы дышите? Как смотрите это видео? Как видите картинки и слышите слова? Вы стоите или сидите? Прямо ли вы держите спину? Часто ли моргаете? Сонны вы или энергичны? Как себя чувствуете? Теперь представьте, что из правого верхнего угла вы сами смотрите на то, как сидите или стоите. Представьте, как вы выглядите со стороны. Знаете, что это такое? Это называется быть сознательным. Прямо сейчас вы живете в настоящем моменте. Это единственная реальность. Это точка пересечения прошлого с будущим. Это сейчас. Думайте об этом так. Все события, которые произошли до этого момента, иллюзии, созданные способностью вашего мозга запоминать. А те, что произойдут в будущем, иллюзии, созданные способностью вашего мозга делать предположения. Посмотрите, ведь в данную секунду они не являются частью реальности, но они существуют в вашем мозге. Не портите свои мысли и не давайте им уклоняться в сторону прошлого или будущего. Обратите внимание лишь на то, что происходит с вами и вокруг вас прямо сейчас. И постарайтесь понять, что из того, что вы можете увидеть, услышать, понюхать или почувствовать прямо сейчас, в эту секунду, приносит вам беспокойство или может стать причиной сильного стресса. Если это так, то вы бы устранили эту проблему вместо того, чтобы смотреть это видео. А значит, такой проблемы нет. Зачем, по-вашему, я задал вам этот вопрос? Чтобы вы поняли, что беспокоящие вас вещи никак не связаны с единственно реальным сейчас. Это или какие-то сожаления, связанные с чем-то произошедшим в прошлом, или предположения о возможных событиях в будущем. Но в эту секунду его не существует в окружающей нас реальности. Оно лишь существует в нашем мозге, мешает нам успокоиться. Попытаемся понять это. Каждое событие в прошлом произошло в определенное минувшее сейчас. А каждое событие в будущем произойдет в определенное последующее сейчас. Наша реальность состоит из единого мгновения, и это сейчас. Поэтому если мы несколько раз в день, сосредотачиваясь лишь на настоящем, будем повышать свою сознательность, то сможем очистить наш мозг от лишнего груза, отдалиться от эмоций и принимать решения, опираясь не на чувства, а на работу логики. Если что-то точно произойдет, то оно точно скажется на вас в этот момент. Поэтому нелогично сотни раз переживать, заранее думая о том, как это будет. Например, если вы все время переживаете, что ваш любимый человек уйдет от вас, то если это произойдет, вы все равно будете переживать боль. Но зачем тогда увеличивать ее в сотни раз, бесконечно размышляя об этом заранее? Причина боли в случае ухода близкого человека в том, что мы его или ее потеряли и больше не сможем увидеть, почувствовать то, что чувствовали рядом с ними. Но наши переживания до этого события исходят не от невозможности снова увидеть человека, а от страха пережить боль и страдания, связанные с этим. То есть вы страдаете от боязни страданий. Многим из вас такой подход к проблемам может показаться трудным или абсурдным. Однако, если вы научитесь руководиться логикой, а не чувствами, то поймете, что это никакой не абсурд, и облегчите себе жизнь. Вы и на происшествие начнете по-другому смотреть. Для этого вы должны повышать свою сознательность, несколько раз в день концентрируясь на настоящем моменте, доводя это до автоматизма. Выработайте у себя привычку следить за своим ментально-эмоциональным состоянием посредством самонаблюдения. Спокоен ли я в этот момент? Вот хороший вопрос, который вы в любой момент можете задать самому себе. Делайте это почаще. Или же можете сформулировать вопрос так. Что в данный момент происходит у меня внутри? Научитесь жить настоящим моментом. Смотрите на достижение целей и успеха не как на начало счастья, а как на продолжение и увеличение счастья. Ведь для того, чтобы стать успешным, вы в данный момент должны быть довольны, радостны и оптимистичны, чтобы у вас была высокая мотивация, энергия и ясность сознания. Тот, кто в данный момент постоянно пессимистичен, недоволен и несчастен, никогда в жизни не сможет добиться успеха. Это я могу сказать точно. Во всяком случае, так будет, пока эти люди не научатся быть жизнерадостными и оптимистичными в настоящий момент. Деньги не обеспечивают постоянное счастье. Они предоставляют нам доступ ко всем вещам и услугам, но те могут принести лишь временное счастье, эйфорию и чувство восторга, пока мы к ним не привыкнем. Да, деньги очень важны для хорошей и интересной жизни, но их малое количество в данный момент не должно делать нас несчастными, потому что в конце концов почти все деньги, что вы потратите на получение какой-либо эмоции, которая будет стоять за покупкой любой вещи, поездкой и так далее. У меня есть вопрос ко всем, кто считает себя несчастным, беспомощным и уставшим от жизни из-за материального недостатка и подобных проблем. Если кто-то предложит вам $1 000 000 и взамен сделает вас на 15 лет старее, то есть отнимет из жизни 15 лет, вы согласитесь? Скорее всего, большинство не согласится на это. Ни за миллион, ни за десятки миллионов долларов. Жизнь дороже. Теперь задумайтесь о том, что каждый день многие переживают муки, страдания и стресс, думая о том, как бы у них было чуть больше денег, и они купили бы что-то. Если под конец нашей жизни прибавить стоимости всех этих вещей, может и получится 1-2 миллиона. Однако, возможно, бесконечными страданиями и раздумьями об этих вещах на 1-2 миллиона мы укорачиваем свою жизнь на 10-15 лет. Чтобы заработать деньги, нужно не страдать, а здраво мыслить и работать. Так большинство из нас, того не осознавая, продаем 10-15 лет жизни за очень маленькую цену. Если мы, осознав ценность здоровья, семьи и близких, с первого дня почувствуем себя богатыми и счастливыми, то сможем добиваться успеха в жизни с ясной головой и оптимистичным настроем. Счастье – это не пункт назначения, а пережитое нами по пути к нему. Цените настоящий момент. Будьте счастливы сейчас, чтобы у вас были силы стать еще счастливее, добившись успеха.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
2: В Дагестане 2 часа.
0: Время. Диалог ФМ. Будете в Избербаше? Не забудьте включить приемник на частоте 96.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Притчи народов мира.
1: Поэты сочиняли песни во славу могучего падишаха, восхваляя его силу, справедливость, мудрость и богатство. Но однажды доложили падишаху, что сочинена кем-то песня, в которой поется о его жестокости, недальновидности и жадности. Падишах приказал найти и привести к нему поэта, сочинившего такую опасную песню. Но как его найти? Слугам пришлось отловить всех известных поэтов и доставить их во дворец. Каждому поэту приказали спеть песню о падишахе. Как только поэт пел песню, восхваляющую падишаха, его тут же отпускали. И вот остался в зале один последний поэт. Он ударил по струнам и запел ту самую песню, о которой было доложено падишаху, песню о его жестокости, жадности и глупости. Поэт не успел допеть песню, так как стражники схватили его, скрутили ему руки и бросили на землю. «Стойте!» — закричал падишах. «Осторожней! Отпустите его! Я не хочу лишиться единственного настоящего поэта в своей стране».
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Академические звания и некоторые почетные титулы важны при представлении партнеров. При отсутствии таковых используйте при обращении к собеседникам вежливые формы «мистер», «миссис», «мисс», сопровождаемые фамилией. Дождитесь, когда ваш партнер сам предложит называть его по имени, а не по фамилии. Молодые британцы 25-35 лет довольно быстро, возможно, уже в ходе первой встречи сделают это. Академические звания, а также почетные титулы обычно указываются на визитке. Визитными карточками британцы обмениваются во время первой встречи без какого-либо привычного ритуала. В британской практике бизнеса визиткам обычно не уделяется особое внимание в ходе представления партнеров. Достаточно лишь небольшого беглого взгляда на визитку, после чего она откладывается в сторону. Британскую манеру общения можно в целом охарактеризовать как вежливую и дружелюбную. Вместе с тем они всегда держат известную дистанцию в разговоре. Британцы очень ценят юмор и рассматривают его как лучший способ растопить лед в отношениях. Их юмор носит несколько саркастичный и самоуничижительный характер. Иногда его бывает трудно понять представителям других культур. Будучи сдержанным в проявлении эмоций, жители Британских островов предпочитают нейтральную тональность в разговоре. Поэтому избегайте превосходных степеней, излишнего проявления эмоций и чрезмерной прямоты в высказываниях. Не стоит слишком активно и часто использовать язык жестов и тела, прикасаться к собеседнику и стоять к нему слишком близко во время разговора, а также поддерживать продолжительный зрительный контакт. Старайтесь быть нейтральным и вежливым в разговоре. Используйте такие слова, как «пожалуйста», «спасибо», «простите» на английском языке.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: В современном мире идет ожесточенная война. Нет, не та старомодная война с бомбами и стрельбой, и даже не трендовая гибридная война. Сегодня мы поговорим о борьбе за наши умы, об информационной войне. В этой бойне участвуют тысячи группировок, каждая из которых отстаивает свои личные интересы. В таких условиях мы обязаны уметь отличать правду от лжи и добрые намерения друга от хитрой манипуляции врага. Например, в начале прошлого века врачи в один голос кричали, что курение полезно для здоровья. Курили все – врачи, больные и здоровые. До тех пор, пока не оказалось, что все эти слова были проплачены табачной индустрией. Так как устоять в этой войне и не остаться в дураках? Наше главное оружие – критическое мышление. Критическое мышление – это способность взять любую мысль и разложить ее по полочкам, после чего честно сказать, соответствует ли она истине. Но есть очень большая проблема. На самом деле мы не хотим знать истину. Мы хотим оказаться правыми. Мы перепутали критическое мышление и удобное мышление. Нет смысла пыхтеть, стараясь критически мыслить о курении, если у вас в зубах сигарета. Поэтому шаг первый. Полностью отвергните на время свою точку зрения. Мы привыкли применять критическое мышление только когда нам это удобно. Например, в детстве нам сказали, что если знать меру, то можно есть любую пищу без вреда для здоровья. Но вдруг какой-то наглец говорит, что тортики и колбаса вызывают рак в любом количестве, и мы резко начинаем смотреть на это скептически. Почему? Только потому, что у нас уже есть удобное нам мнение. Так что первая составляющая критического мышления – это искреннее любопытство. Шаг второй. Соберите информацию со всех сторон. Найдите все факты, приятные вам и неприятные, удобные вам и неудобные. Те, к которым вы привыкли, и новые. Выйдите из зоны комфорта. Например, с теми же продуктами питания. Если бы каждый из нас пытался найти истину, то 99% современных продуктов были бы запрещены. Но мы слишком заняты поиском удобной нам информации. Шаг третий. Сомневайтесь в каждом факте. Манипуляторы часто давят на эмоции и рассказывают то, что вы хотите слышать. А мы любим слушать хорошие новости о наших плохих привычках. Например, производители тортиков и колбасы не стесняются вкладывать миллионы долларов на обман покупателей. И куда только девается наше критическое мышление? Вторая часть критического мышления – это сомнение. Шаг четвертый. Подведите итог и сделайте вывод. Но перед этим ответьте себе на следующий вопрос. Какова цена ошибки? Одна американская поговорка звучит так. «Неважно, что вам говорят неправду». Неважно, о чем вам говорят, речь идет о деньгах. Критическое мышление – это умение быть внимательным к себе, а для современного человека это вопрос жизни и смерти. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

будете в спике, не забудьте включить приемник на частоте 103.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Унцукульский район, селение Гимры. Аул расположен в уникальном и красивом ущелье, которое со всех сторон окружают высокие скалы. Внизу течет река Аварская Кайсу, дающая влагу богатым гимринским садам. Гимры, по-аварски «генуб», произошло от слова «гени» – «груша». Говорят, что несколько веков назад здесь был сплошной лес, а начиная от местности, где сейчас находится старая часть аула, тянулась грушевая роща. Археологические данные подтверждают, что на этом месте предки нынешних гимринцев жили еще 1000 лет назад, а современному аулу более 500 лет. Аул Гимры сыграл значительную роль в истории народов Дагестана, Кавказа и всей России. Здесь родились два имама Дагестана – Гази Магомед и Шамиль, первый из которых объединил горцев идеями свободы и равенства, а второй три десятилетия за эти идеи воевал. Аул Гимры несколько лет был столицей государства имамат. На знамени имамов было начертано «Свобода превыше всего».
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Итак, всем привет, друзья, в студии Евгений Чеботков
2: и Николай Тисенко.
1: И у нас сегодня в гостях человек, которого мы очень давно с Коляном хотели пригласить
2: наконец-то
1: в наш подкаст. Да, спасибо, что нашел время. Сегодня Оскар Хартман, друзья.
3: Да, какая у нас тема сегодня?
1: Сегодня попытаемся узнать, как ты за это время, когда мы последний раз созванивались с тобой, вообще научился распоряжаться деньгами.
3: Когда мы раскроем первый раз, что я написал все твои шутки?
1: Не сегодня.
3: Не сегодня. Ты сделал недавно свой бренд одежды.
2: Есть такой момент.
3: Ты хочешь быть как Майкл Джордан?
2: Ну, слушай, во-первых, я белый. Давай с этого начнем.
3: Оля красный.
2: Ну, так. Просто это я замахнулся сильно. Я просто знаю нескольких стендап-комиков. Некорректно будет называть там их фамилии, имена, но...
3: Но они все из Казахстана.
2: Это реальные люди. Нет, они не из Казахстана. Они из телевизионные, медийные ребята, у которых хорошие заработки в стендап-комедии, которые все свои деньги, ну так или иначе, хранят буквально в шкатулках дома.
4: Да. Да.
2: В наличке. Просто в наличке дома.
3: Чтобы эти деньги чувствуют, да?
2: Да.
3: Вот они.
2: Именно для... Потому что он говорит, да я не знаю, если я куда-то их отнесу, с ними что-то случится, да. А здесь они, вот они лежат. И я когда это слышу, я просто считаю, что мне неправильно лезть со своими советами. Я не финансовый эксперт, я не финансовый аналитик. У меня есть свое мнение, но я просто такой... Я говорю, ты уверен? Они делились со мной этими ощущениями. И они говорят, ну да, я уверен. Я говорю, ну тогда это все, пожалуйста.
3: То есть базовое правило, что надо тратить меньше, чем ты зарабатываешь. Вот обычно доход растет, траты растут, а потом даже выше повышаются, потому что ожидание, что так всегда и будет. Вот так.
2: Да.
3: Ты начинаешь уже тратить из будущего, ожидания будущего, а потом вот эти ожидания будущего где-то не сбываются, и вот уже... Да. Ты справился с этим? У тебя получилось? У тебя доходы росли с последние 7 лет беспрерывно?
2: Ну, я бы сказал, что начиная с 21 года.
3: А, окей.
2: Да.
3: То есть... А закончил ты университет в 15 году?
2: Нет.
3: Магистратуру.
2: Да.
3: По какому предмету?
2: Маркетинг.
3: Маркетинг.
4: Да. Круто.
3: Самое легкое из всех.
2: Да. Но интересно. Но я потом работал в рекламе, и мне это очень было для меня... Как бы, мне очень
3: это в Канаде было?
2: Это в Канаде, да.
4: А что ты, Оскар, так обесценил? Самое легкое в каком плане? Учиться самое легкое?
3: Ну, это то, что невозможно не сдать. Но если ты маркетинг не сдал...
2: Я согласен, на самом деле.
4: Да?
2: Ну да, я здесь вот, Оскар сказал, я не испытал такой, эй, ну нет, вообще-то... Ну, я трезво это оценил. Основная у меня, я закончил специалитет в Томском государственном университете, мировая экономика.
3: Вот. Но это все-таки финансовые.
2: Ну, да.
4: Круто, мы сейчас томские финансы над канадским.
3: Ну, конечно, 100%.
2: Но я клянусь, что
3: намного
2: было круче и сложнее.
3: После томского экономического маркетинг в Канаде, это просто прогулка.
2: Это прогулка вообще легкая, потому что я... Ну, у нас бухучет был на втором, там, третьем курсе, который нас просто из нас душу вынимали. То есть там было настолько жестко все. И я аудит, бухучет, все. Я такой, боже мой, как тяжело. И потом ты приезжаешь в Канаду, где все такое, ребята, мы чуть ли не в ладоши там били, чтобы всем было все понятно.
4: Ладно, мы тебя сбили с мысли.
3: Да, и ты закончил университет, у тебя была какая-то финансовая база все-таки. И потом пошли... доходы уже начали расти.
2: Да, я бы сказал, что я потом переехал вот в Москву в 15 году, начал работать в рекламе. И просто я работал копирайтером, получал деньги и выступал. И выступал, по сути, абсолютно бесплатно. То есть Коля знает эту практику, этот начинающий стендап-комик, ты выступаешь просто.
4: Ты даже иногда платишь, чтобы
2: иногда
4: выступить.
2: Иногда ты тратишь деньги, чтобы выступать. Главное выступать.
4: Да.
2: И все так и происходило. Потом я попал в стендап на ТНТ и работал на Камеди Радио. Ну и то это было... ну, я бы не сказал, что это...
4: Это небольшие деньги.
2: Да, это вообще небольшие деньги. Это очень...
3: Работал на известность.
2: Можно сказать так. Моим поворотным моментом был 21 год. Концерт большой, который попал как-то в аудиторию. И потом у меня вышел вечерний Ургант, который тоже... Я на все подряд попал. И как-то вот с того у меня стало и другие гонорары, другие подход.
4: Вот здесь вот должен добавить, вот как ты, Оскар,

0: фиксирую разницу. Так люди становятся богатыми. Именно так. У тебя доходы начали росли, у тебя была разница между тем, что ты тратишь. Да? Ты тратил меньше, чем зарабатывал.
1: Да, конечно.
0: Все это время.
1: Конечно.
0: И разницу ты инвестировал во что? Ну, сейчас вот я видел, ты сделал инвестицию в искусственный интеллект. До этого что здесь?
1: Первый проект, который мы начали в 2021 году, был сразу с брендом одежды связан, который до сих пор Skol бренд у нас выходит. Мы делаем его, начинали втроем, сейчас мы вдвоем это делаем.
0: Почему решили именно бренд? Всего, что можно делать в мире?
1: Не знаю, мне всегда хотелось с брендом одежды выстраивать ассоциацию, которую я бы хотел. И для меня это было важно сделать именно визуально прикольно и интересно, потому что для меня он и до сих пор бренд одежды, он, мы начали сейчас работать в плюс.
0: Это третий год.
1: Третий год,
0: да. Первые два года было в минус.
1: Да. Потому что мы вкладывались реально в... У нас очень-очень высокое качество этой одежды. И это не... Если кто-то говорит, что это мерч, это меня немножко даже обижает, потому что это не мерч, это мерч. Это, это ты сделал футболку там, что-то, бренд, да, ты такой бам, типа... Просека, да, условно. Это мерч. И у меня под туры я делаю мерч. Типа вот под какой-то тур. А бренд это все-таки то, что существует отдельно от меня. И как я это себе объясняю, что это может существовать отдельно от меня самостоятельно.
0: И все-таки ты на маркетинг учился.
1: Тоже верно.
0: Все-таки.
1: Да. И плюс это был интересный такой эксперимент. Мы решили попробовать.
0: Втроем.
1: Втроем, да, и получается мой менеджер, и он же вот как бы идейный тоже вдохновитель этого, Саша, он от этого дела немножко отошел, и мы сейчас вдвоем занимаемся с...
0: Вы его выкупили или как?
1: Мы это на начальном этапе, когда еще мы просто да, все, решили, вот, а Миша, с которым мы вдвоем сейчас это все делаем, у Миши большая экспертиза в одежде, потому что он работал долго с одеждой разной, он работал ассистентом у больших там дизайнеров одежды, и там где-то участвовал в показах организационной точки зрения мировых. И у него большие связи. И мы еще на это ориентируемся, что у него есть связи, выходы, у него есть контакты, он понимает
2: процесс. У тебя есть амбиции делать международный бренд?
1: Слушай, он у нас, в принципе, уже международный, мы же продаем и в Казахстан, и он у нас и в разные места летает. Но пока мы работаем над тем, чтобы это было... И мне очень нравится качество, действительно, я сам с удовольствием это все ношу, там, дарю, я вижу это. И да, конечно, амбиции есть, посмотрим.
0: В бренде там есть такая особенность, когда ты, если ты растешь,
1: да,
0: у тебя все прибыльно,
1: да,
0: но кеша никогда нет, потому что вся прибыль уходит в склад.
1: Абсолютно так и есть. Да.
0: У тебя просто растет товар. Во всем товарном бизнесе это очень будет... Вроде все успешно, а денег нет.
2: Но это... Вот мы с Мишей говорили про разные модели бизнеса с Гребенюком, что есть модель от того, что когда ты такой, что ты хочешь или что мы можем делать, да, и собираем под эту команду людей. И есть, когда ты такой, ой, я определил нишу, в которой есть, там, не знаю, сколько-то ярдов, какая-то перспектива, определили целевую аудиторию, их боль, и пошли под это собирать там команду и решать.
0: Как ты видишь свой бренд? Про что он?
1: Наша ассоциация его внутри и вообще, в принципе, она с севером. То есть у нас все через север. Это название у него Skol отсылает нас к такому скандинавскому вообще представлению мира. У нас очень много мифологии завязано внутри, в дизайне. Каждый наш сезон мы делаем разные цвета бомбер. Бомбер – это наша основа. И у каждого бомбера есть своя мини-легенда, связанная с мифологией скандинавских стран. Мы делаем технологично, потому что у нас есть специальные метки, которые считываются через телефон, в которые мы можем, и зачастую мы это используем и сообщаем нашим владельцам этих бомберов, о том, что вы можете по метке в своем бомбере забрать бесплатный билет на мой концерт или сделать какой-то, получить какой-то приз. Поэтому это технологично, это для современных людей точно. Это север, а в данном случае для нас мы берем в нашем понимании севера, это какую-то прямолинейность, какую-то сдержанность одновременно и какую-то свежесть в идеях, свежесть в подходе. Это все, что нам нравится.
0: Это прямо это независимый полностью проект, который...
1: Да? Там,
0: это
1: там
0: точно не мерч, это отдельная компания.
2: Какая ценовая категория, какая аудитория?
1: Слушай, мы довольно дорогие у нас вещи, и они оправданы качеством.

0: на самом деле. То есть это не просто, что мы быстро как-то сшили, да, тяп-ляп и далее. Поэтому я бы сказал, что есть определенный процент людей, которые мне пишут такие: «О, я бы хотел купить бомбер», а потом пишут: «Что он столько стоит?» И сколько я всегда стоит? Им говорю...
1: 60?
0: Нет, меньше, меньше.
1: У меня есть какой-то, видимо, моральная
0: 60?
1: Грань. Я такой: так, если сейчас жена скажет 60, скажу: ну, в натуре ты что-то...
0: Я бы сказал, что... Я всегда таким людям говорю: да, это довольно дорого, но... Значит, это просто сейчас не для вас, вот и все. Но я не пытаюсь их навязать им это, потому что у меня не стоит задача. Понятно, что любой бизнес должен приносить прибыль, и я рад, что сейчас мы вышли на такие показатели, но мне хочется, чтобы именно...
2: Вы уже вышли на показатель, что вы прям дивиденды выплачиваете или просто реинвестируете?
0: Не, мы реинвестируем пока.
2: Все реинвестируем,
0: да, да, да, да. Были пару моментов, я в таком был восторге, когда я просто... Это один даже самый яркий момент, когда я просто увидел на улице человека в бомбере, который... Ну, я просто шел по улице в моем бомбере. Я испытал какой-то восторг. Я подумал: как это круто!
2: Это предпринимательская радость, когда ты видишь, что... А если это еще происходит там 10 тысяч километров от того места, это вообще такой вау, да.
3: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Если вы хотите стать богатыми, будьте глупыми, а не умными. Такой неожиданный совет дает Рэй Далио, инвестор-миллиардер с состоянием 18 миллиардов долларов. «Мне нравится быть самым глупым парнем в комнате», — говорит Рэй. «И именно таким образом я становлюсь богаче». Казалось бы, как глупость может принести деньги в наши карманы? Но Далио доказывает на собственном примере, что это возможно. Вся суть заключается в том, что человеку необходимо чувствовать себя дураком, чтобы стремиться получить больше знаний, узнавать больше стратегий, оставаться голодным к новым возможностям, быть победителем. Не зря еще в 399 году до нашей эры великий философ Сократ сказал: «Я знаю, что ничего не знаю». «Вашей главной целью должно стать желание быть лучшей версией себя каждый день», — говорит Рэй. «Поймите, что вы глупы. Буквально введите себя в это состояние, а затем начните получать больше знаний, не бойтесь критики и двигайтесь вперед. Возжелайте узнавать каждый день как можно больше информации, которая поможет вам достичь невероятных финансовых вершин». Вот залог успеха Рэя Далио. Но это лишь малая часть его ценнейших советов, а еще более важных расскажу дальше. Рэй Далио родился в бедной семье. С 12 лет он начал подрабатывать в гольф-клубе, где состоятельные люди часто обсуждали важные темы, касающиеся финансов. Одна из них была инвестиции. Далио посчастливилось слышать то, что впоследствии привело его к успеху. Так, именно в 12 лет Рэй впервые задумался не просто о заработке дополнительных средств на разные карманные расходы, а об экономии денег, которые в конечном итоге можно будет приумножить. Тогда молодой Далио принял решение взять на себя еще больше других дополнительных задач, чтобы увеличить свой капитал. Он занимался стрижкой газонов и уборкой снега. Поэтому вот первый совет Рэя Далио. Подумайте о своих сбережениях и о том, сколько денег вы можете экономить. Миллиардер известен тем, что создал инвестиционную фирму Bridgewater Associates, которая является одной из самых крупных по важности частных компаний в мире. Главная задача Bridgewater – разумно распоряжаться деньгами, чтобы приумножить капитал. А чтобы иметь средства, которые смогут принести еще больше прибыли, необходимо прежде всего научиться экономить. Так, Рэй Далио советует определить, сколько денег вы тратите в месяц и сколько вы можете сэкономить. Обязательно оптимизируйте ваши доходы и расходы, ведь чем больше вы сможете отложить, тем быстрее вы станете богаче. Рассчитывайте сроки, в течение которых вам будет доступна комфортная сумма сбережений. А главное, помните, экономия – это свобода и безопасность. Вместе с этим Далио акцентирует внимание на кредитах. В современном обществе кредит считается абсолютной нормой, а для многих даже рутиной. Однако миллиардер предостерегает: потребительские кредиты – это очень плохо, их следует избегать. Подобные кредиты не помогают наращивать капитал и зачастую делают невозможным ваш финансовый рост. Но при этом Далио не исключает возможности воспользоваться кредитными услугами на покупку, например, квартиры или дома, или же актива, который сможет дать дополнительные средства для ваших сбережений. Поэтому кредиты, направленные на прирост капитала, являются разумными. Если вы и берете взаймы, тогда делайте это с умом, говорит миллиардер. А если вы задумывались об инвестировании, на котором зарабатывают практически все богатейшие люди планеты, тогда обратите внимание на финансовую платформу Authentic, где можно привлекать средства или инвестировать самому. Помимо этого, на Authentic доступен Marketplace, где легко оцифровать любой реальный товар и продавать в виде NFT, сервис для торговли оцифрованным золотом, подкрепленным реальными слитками, а еще BlockDex – криптовалютная биржа с низкими комиссиями. Сейчас Authentic проводит предпродажу собственного токена AUT. Это значит, что вы можете приобрести монету прямо на платформе по цене гораздо ниже той, что ожидается после появления токена на крупных биржах. Для покупки AUT необходимо создать кабинет на сайте платформы по ссылке в описании. Затем можно оплатить через кошелек MetaMask или сервис P2P B2B. Больше подробностей об Authentic найдете сразу под этим видео. Теперь поговорим о правильной постановке целей. Здорово, когда вы наконец решили экономить, но часто для этого не хватает мотивации. Вот тут и вступает в игру определение ваших целей. Рэй Далио советует применить к этому процессу подход, который, по его мнению, является самым эффективным среди других подобных рекомендаций. Начните с того, что вы определите свои реальные цели. Оцените происходящее вокруг вас. Состояние счета, положение на работе, будущее увеличение прибыли, повышение, продвижение, открытие бизнеса и так далее. И исходя из реальности, установите объективные цели. Со временем положение дел в жизни будет меняться, и, безусловно, конечные желания от этого тоже начнут корректироваться. Но главное, всегда трезво оценивайте свои цели. Написав список, скорее всего, он будет идти от самой главной цели до менее важной. Теперь определите, что вам необходимо сделать для достижения намеченных планов. Конкретные шаги. Напишите каждый из них, который нужно сделать. Но и это еще не все. За всеми автомобилями, домами и квартирами мира не угонишься. Подумайте, что действительно не хватает вашей жизни. Возможно, ваш список сократится, и теперь, получив финальный результат, вы готовы идти к своим целям. То же самое касается того, как люди, например, покупают вещи. Знаете, в чем отличие богатого от бедного человека в этом вопросе? Богатые люди покупают вещи, которые служат им долго, приносят пользу и помогают зарабатывать деньги. В то же время бедный человек приобретает недорогой товар, который ломается и требует замены через короткий период времени, и отдает предпочтение модным и крутым вещам, которые созданы только чтобы покичиться перед другими. Научитесь покупать вещи правильно. Это может помочь вам накопить богатство и улучшить свое финансовое положение. По мере продвижения по лестнице успеха Рэй Далио вывел еще один важный критерий достижения абсолютных высот. Миллиардер отмечает критическую важность анализировать те шаги, которые вы сделали, чтобы достичь необходимых результатов. И более того, все эти шаги или же критерии важно записывать. У каждого из нас есть определенные слабости, которые обычно проявляются в ошибках, которые мы делаем. Далио считает, что успех зависит от знания своих слабостей и усердной работы над ними. Первый шаг к исправлению ошибок – определить их и записать, а затем опираться на тот опыт, который у вас имеется, чтобы впоследствии избежать повторяющихся ошибок на пути к богатству. В конечном итоге, когда вы снова столкнетесь с преградами, у вас, скорее всего, уже будет ключ к решению проблемы. Тем не менее, помните о важности неудач. Большинство людей, терпящих неудачи, крайне зациклены на том, что совершили ряд ошибок, поскольку сосредоточены прежде всего на результате. Но важно понять и принять тот факт, что в эволюционном процессе ошибки играют решающую роль. Помните, что все бывает в первый раз. Обучение на своих неудачах убережет вас от тысячи подобных в будущем. Поймите, что люди, которые добиваются успеха, успешны только в том, на что вы обращаете внимание. Вполне вероятно, они терпят неудачу и во многих других вещах. Поэтому не бойтесь совершать ошибки. Главное не сдаваться, если все-таки это произошло. Далее всегда впечатляют люди, которые терпят неудачу, но способны с высокоподнятой головой идти дальше. Такие люди способны показать характер, силу воли и решительность на пути к богатству и успеху. Кроме того, миллиардер отмечает большое значение наставничества. Найдите человека, который не будет нянчиться с вами. Слова типа «Послушай, ты хорошо справился, но в следующий раз мы постараемся больше» не сделают вас сильнее. Найдите тренера, который будет рассказывать вам, что нужно делать, чтобы стать лучше. Отыщите наставника, который даст вам пинок под зад и поможет двигаться вперед. Если вы до сих пор не обрели такого человека, самое время сделать это. А еще не бойтесь просить помощи. Некоторые считают, что подобное действие выставляет их слабым человеком, но на самом деле это то, что может помочь в достижении новых высот. Большинство успешных людей с большим удовольствием делятся советами и опытом, и их нужно только спросить. Есть ли у вас задача в жизни, которую пытаетесь решить, но ничего не получается? Попробуйте спросить совета у других. Возможно, сейчас вы не видите того, кто может помочь в каком-то вопросе, но вы сначала попытайтесь. Далее убежден, что если тщательно проанализировать круг своего общения, вы быстро найдете нужного человека с нужным советом. Однако будьте внимательны, когда получаете чей-то совет. Очень часто его можно перепутать с мнением человека. А как известно, мнение есть практически у всех. них, и оно зачастую неверное. Поэтому прежде чем серьезно воспринять чью-то рекомендацию, убедитесь, что человек, дающий ее, обладает опытом и знаниями в том вопросе, который вас интересует. Параллельно со всем этим заставляйте себя делать самые трудные задачи, потому что цена их невыполнения огромная. Это фундаментальный закон природы. Чтобы обрести силу и власть, нужно делать трудные вещи. Далее сравнивает это со сложными физическими упражнениями в тренажерном зале. Со временем вы установите связь между выполнением сложных нагрузок и пользой, которую вы получили от них. Поэтому так же, как и в зале, терпите и грызите трудности, ведь они приносят пользу. Запомните невероятную и немного жестокую истину. То, чего избегает большинство людей, является именно тем, что им следует делать. А вот, пожалуй, один из главных советов Далио относительно денежного успеха. Осознайте, что вы никогда не станете богатым, занимаясь тем, чего не понимаете, от чего не получаете удовольствия и чем не владеете в совершенстве. Если хотите добиться успеха, если хотите достичь миллионов, обрести полную свободу, вам придется досконально знать область, в которой вы конкурируете и хотите преуспеть. Вам придется читать, исследовать, знать своих конкурентов и стать экспертом в определенном возможностей. Как только вы поймете, что богатство создается из потребностей и возможностей, вы узнаете, как привлечь деньги, и закон притяжения начнет работать.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей на радио Диалог ФМ.
2: В Дагестане 3 часа.
0: Время. Диалог FM.